бегуны обессилевшие. Куда спешите, сыны человеческие? Если бы знали, куда торопитесь, знали бы и путь. Многочисленны ваши цели, потому и пути ваши многочисленны. Вот и сталкиваетесь вы и проклинаете друг друга от того, что перекрещиваются пути ваши. Будь вас словно травы на земле, не столкнетесь, если будете иметь цель единую и единый путь. И иссякнут проклятия на устах ваших. Взыскующие истины и жизни имеют одну цель и один путь. Сама цель указывает им путь, как солнце указывает на себя светом своим. Воистину, бегущий от света солнечного и цель, и путь потеряет, и в бесплодном их поиске будет скитаться во тьме. Уклоняйтесь с путей мыслей ваших, ибо кроме себя не знают ни иного пути, ни иной цели, и будут они уводить вас одна от другой. Уклоняйтесь с путей мечтаний ваших, ибо манят они вас тропами протаренными, которые ведут в бездны подземные. Не верьте душе своей, когда она во плоть облегшись, указывает вам на нее, как на путь и цель. Разве кого-либо до ныне вела к цели одежда? Путь к царству блаженства не изыскивается, не указывается и не прорубается. Он рождается в душе тогда, когда родятся в ней истина и жизнь. Если же родятся в душе вашей истина и жизнь, радуйтесь и веселитесь, ибо и путь родился. Как жизнь невозможно отделить от истины, так и путь неотделим от жизни и истины. Пока не явятся все три, не явлено ни одно. Не полагайте надежд своих на день грядущий. Не ждите, что ярче осветит он пути ваши искривленные. Ибо день грядущий — лишь новый поворот пути вашего и новая тайна. Не полагайте надежд своих на дни многие, ибо дни ваши — плоды воображения вашего. Но уповайте на день без заката. Господи, Господи мой, Божество мое, Тресолнечное, кто достигнет Тебя? Пути человеческие словно сеть, в которой целый день бьется человек, чтобы вечером оказаться на том же месте. Смущают меня сетчатые пути человеческие, и оттого спрашиваю себя, достигнет ли кто места покоя в Господе моем? Потому кто познает меня как цель похода своего, стану я путем к палатам моим. Господи, Господи мой, Божество мое Тресолнечное, кто посмеет внести в свет Твой? Кто привык созерцать свет мой в себе, тот и войти посмеет в свет мой и не опалиться. Душа моя, Ты темнее трех ночей темных. Когда сбросишь личину свою и облечешься в свет Тресолнечный? Спасайся, пока луч божественный горит над тобой, ибо когда отойдет от тебя, исчезнешь, как, посмотри, исчез месяц на глади озерной пляшущей.

0: Светлое радио. Иван Тургенев. Стихотворение в прозе. Читает Виктор Раков.
1: Христос. Я видел себя юношей, почти мальчиком в низкой деревенской церкви. Красными пятнышками теплились перед старинными образами восковые тонкие свечи. Радужный венчик окружал каждое маленькое пламя. Темно и тускло было в церкви, но народу стояло передо мною много. Все русые крестьянские головы. От времени до времени они начинали колыхаться, падать, подниматься снова, словно зрелые колосья, когда по ним медленной волной пробегает летний ветер. Вдруг какой-то человек подошел сзади и стал со мной рядом. Я не обернулся к нему, но тотчас почувствовал, что этот человек — Христос. Умиление, любопытство, страх разом овладели мною. Я сделал над собой усилие и посмотрел на своего соседа. Лицо, как у всех. Лицо, похожее на все человеческие лица. Глаза глядят немного ввысь, внимательно и тихо. Губы закрыты, но не сжаты. Верхняя губа как бы покоится на нижней. Небольшая борода раздвоена. Руки сложены и не шевелятся. И одежда на нем, как на всех. «Какой же это Христос?» — подумалось мне. «Такой простой, простой человек. Быть не может». Я отвернулся прочь. Но не успел я отвести взор от того простого человека, как мне опять почудилось, что это именно Христос стоит со мной рядом. Я опять сделал над собой усилие и опять увидел то же лицо, похожее на все человеческие лица, также обычные, хоть и незнакомые черты. И мне вдруг стало жутко, и я пришел в себя. Только тогда я понял, что именно такое лицо, лицо, похожее на все человеческие лица, оно и есть лицо Христа.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма писателя Юлии Вознесенской вдовцу, посетителю интернет-форума. Второе десятилетие 21 века. Вы уже прошли этот страшный для вас момент земного расставания с женой. Не возвращайтесь в него. Умоляю вас, не ворошите это прошлое. Жена ваша уже давно не на больничной койке. Она даже и не в могилке своей. Там только ее бренное тело. Душа ее во благих водворилась, как мы поем на панихиде. Вы молитесь о ней, вы обращаетесь к ней со словами любви, и она вас слышит. Это теперь ваш новый любовный лепет, ваш разговор о любви. Ну так не омрачайте же его паническими дрязгами по поводу врачей. Это не имеет никакого значения ни для всемирного онкобессилия медицины на последних стадиях рака, ни для вашей жены, ни для вас. Вздохните поглубже, сожмите в кулак всю вашу обиду и все претензии. Выдохните и отбросьте их подальше и навсегда. У вас есть более важное дело – любить вашу жену отсюда, светло, преданно, по-настоящему любить и служить ее душе.
0: Голоса

Люблю, о ночь, я погружаться взором в безоблачность небесной глубины. Какая чистота, как с вышины ласкаешь ты лазоревым убором. О нежная, прозрачно-голубая, гляжу с тебя очей не отрывая, лицом к лицу пред тайною твоей. Дай от тебя, о ночь, мне научиться средь дольней тьмы душою становиться, как ты сама, все чище и светлей. Константин Романов.

0: из жизни афонских монахов. Старец Силуан Афонский.
1: Однажды, во время жатвы, Семену, так звали до монашеского пострига преподобного Силуана Афонского, пришлось готовить в поле обед. Была пятница. Забыв об этом, Семен наварил свинины, и все ели. Прошло полгода с того дня. Уже зимою, в какой-то праздник, отец ему говорит с мягкой улыбкой: «Сынок, помнишь, как ты в поле накормил меня свининой? А ведь была пятница. Ты знаешь, я ел ее тогда как стерву. Что же ты мне не сказал тогда?» «Я, сынок, не хотел тебя смутить». Рассказывая подобные случаи из своей жизни в доме отца, старец Силуан добавлял: «Вот такого старца я хотел бы иметь. Он никогда не раздражался, всегда был ровный и кроткий. Подумайте, полгода терпел, ждал удобной минуты, чтобы и поправить меня, и не смутить».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Силуан Афонский.

0: «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера». Читает протоиерей Михаил Самохин.
1: Человек, осознавая свою греховность, не может не задаваться вопросом, почему Бог не понуждает человека отказаться от греха своим всемогуществом? Почему с помощью ангелов-хранителей или каких-нибудь сверхъестественных явлений Господь не научит людей жить праведно? Хочу поделиться с вами рассуждениями святителя Иоанна Златоуста. Бог не свел с небес ангелов и не приставил их учителями к человеческому естеству, чтобы по причине превосходства своей природы и по причине неведения человеческой немощи они не делали упреков против нас очень беспощадно. Но Он сделал смертных людей учителями и священниками, людей, облеченных немощью, чтобы одно и то же, виновность в том же самом и говорящего, и слушающих, сделалось уздой для языка говорящего человека, не позволяющей делать обвинений сверх меры.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера».

вера. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из письма писателя Федора Достоевского одной матери, чрезмерно опекающей своего ребенка. 1878 год. Милостивая государыня, из письма вашего я заключаю, что вы добрая мать и многим озабочены насчет вашего подрастающего ребенка. Будьте добры, и пусть ребенок ваш поймет, что вы добры, сам, без подсказывания. И пусть запомнит, что вы были добры, то поверьте, вы исполните пред ним вашу обязанность на всю его жизнь, потому что вы непосредственно научите его тому, что добро – хорошо. И при этом он всю жизнь будет вспоминать ваш образ с большим почтением. И если б вы сделали много легкомысленного, то он, несомненно, простит вам, рано ли, поздно ли, в воспоминании о вас все ваше дурное ради хорошего, которое запомнит. Воспоминание о хорошем у родителей, то есть о добре, о правде, о честности, о сострадании, об отсутствии ложного стыда и, по возможности, лжи, все это из него сделает другого человека, рано ли, поздно ли, будьте уверены. Не думайте, по крайней мере, что этого мало. К огромному дереву прививают крошечную ветку, и плоды дерева изменяются. Вашему ребенку 8 лет. Знакомьте его с Евангелием. Учите его веровать в Бога строго по закону. Лучше Христа ничего не выдумаете. Поверьте этому. Представьте себе, что ребенок ваш, выросший до 15 или 16 лет, придет к вам от дурных товарищей в школе, например, и задаст вам или своему отцу такой вопрос: «Для чего мне любить вас и к чему мне ставить это в обязанность?» Поверьте, что тогда вам никакие знания и вопросы не помогут, да и нечего совсем вам будет отвечать ему. А потому надо сделать так, чтобы он и не приходил к вам с таким вопросом. А это возможно будет лишь в том случае, если он будет вас прямо любить, непосредственно, так что и вопрос-то не в состоянии будет зайти ему в голову. Голос.

0: слушаете радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Время близилось к полудню, когда из-за горизонта на Ставрополь стали наползать свинцовые, почти черные тучи. «Гроза собирается», — крестясь, беспокойно говорили горожане и закрывали распахнутые с утра окна домов. А не на шутку разыгравшийся ветер так и норовил выхватить тяжелые ставни у них из рук. Все спешили скрыться от надвигающейся непогоды. Все, кроме водовозов. Они, наоборот, выводили свои телеги на улицы. Ненастью они радовались. В такие дни за ведро воды, привезенной в город из Карабинского родника, требовали с покупателей гривенник, а то и больше, за неудобство проезда по размокшей от дождя колее. Да и в погожие деньки, когда ничто не мешало водовозам отмахать три версты туда и обратно, цена снижалась ненамного. Даже вполне состоятельным людям это серьезно било по карману. Что уж говорить о городской бедноте. Но выручка у водовозов оставалась стабильной, ибо горожанам деваться было попросту некуда. Водопровода в городе нет, а воду из речки, носящей красноречивое название «Мутнянка», местные медики употреблять настоятельно не советовали. И неизвестно, сколько бы еще так продолжалось, если бы в один прекрасный день в Ставрополь из Тифлиса не приехал купец первой гильдии Гавриил Иванович Томомашев. Его появление сразу же заинтриговало городскую общественность. Почетный гражданин Тифлиса, где, по слухам, у него не дом, а целый дворец. Говорят, он подарил Тифлисской библиотеке свое огромное собрание редких и дорогих книг. Очень скоро Гавриил Иванович сделал дорогой подарок и Ставрополю, который он с самого начала воспринимал как родной город и быстро вошел в курс его проблем. В 1839 году Томомашев уведомил городскую думу о том, что хочет строить в Ставрополе водопровод целиком и полностью за собственный счет. Дума, разумеется, возражать не стала. Работы продвигались успешно. Гавриил Иванович заказал для водопроводной системы самые лучшие керамические трубы, которые на три версты протянулись от родника до города. И вот, наконец, 13 ноября 1840 года Ставропольский водопровод был пущен. Жители города ликовали, собравшись возле бассейна у крепостной горы, куда поступала чистая, пригодная для питья родниковая вода. Ее можно было набирать в любое время суток и совершенно бесплатно. Правда, за сбор воды из колонок, расположенных по пути следования водопровода, плата взималась, но она была просто пустяковой, копейка за ведро, а с бедняков и вовсе ничего не брали. Это было единственное жесткое условие, которое Гавриил Томомашев поставил перед городскими властями, взявшись за строительство, обошедшееся ему 45 тысяч рублей. С помощью Гавриила Ивановича в Ставрополе был открыт и крупнейший на Кавказе военный госпиталь. В строительство трех его каменных корпусов купец вложил немало личных средств, а домовую церковь во имя образа Пресвятой Богородицы, всех скорбящих радость, возвел за собственный счет. Томомашев не скупился на заботу о храмах. Свои пожертвования церкви он, как христианин, конечно, стремился не афишировать. Однако известно, что Гавриил Иванович оказал значительную поддержку строительству Ставропольского Варваринского храма и Иоанна Мариинского женского монастыря. Из города Томомашев уезжал почетным гражданином. Так Ставрополь отблагодарил щедрого купца за его доброту и до сих пор о нем не забывает.
0: Имена, имена милосердия.

стараемся, любим. Мы пьем из чаши бытия с закрытыми очами, золотые омочив края своими же слезами. Когда же перед смертью с глаз завязка упадает, и все, что обольщало нас завязкой, исчезает, тогда мы видим, что пуста была золотая чаша, что в ней напиток был мечта, и что она не наша. Михаил Лермонтов.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера».
1: Об учителях и учениках. Один брат пришел к святому старцу и говорит ему: «Ава, дай мне наставление». Старец ему ответил: «В дни наших отцов были три любимые добродетели – нестяжание, кротость и воздержание. А ныне между людьми преобладают любостяжание, дерзость и обжорство. Выбирай сам, что тебе больше нравится».

выкушала ты пустословов многих, говоривших об истине, душа моя. Но когда важным ты их вопрошала, о чем горит утроба твоя, застревали слова в горле у них. И уходила ты в печали к другим пустословам, чтобы услышать ту же сказку, которая кончалась там же, где и прежняя, словно резина, до определенной меры тянущаяся. А пытавшиеся показать тебе жизнь открыли глаза твои только на смерть. Но грядет Воскреситель, и смерть устрашающая сама в страхе бежит с пути его. Вот тебе, душа моя, притча о жизни, которую смерть не уносит, но открывает новую. Вот тебе живая притча об истине, которая на все вопросы твои отвечает до того, как ты успеешь задать их. Вот тебе спутник, знающий путь бесконечный, который, когда поведет тебя, не вернет обратно. Вот тебе пастырь добрый, жизнь одной овцы, ценящей выше всех суббот еврейских. Вот тебе лекарь, для которого жизнь кающегося грешника драгоценней храма Соломонова. Не бойся, душа моя, ни за одну овцу в загоне твоем ни одна не погибнет. И не жалей волков своих, что вокруг овец рыщут. Не улизнет ни один, ибо у пастыря твоего меч обоюдоострый. Овцы твои в тебе самой, и волки твои, потомство твое от брака с землей в тебе. И вот возлюбленный мой входит с мечом обоюдоострым. Не плачь, если больно тебе станет от удара меча его. Он лекарь добрый, и иссекает из тебя то, что не есть ты. Не оплакивай пришельцев, приносивших тебе лишь болезни, позор и раны тяжкие. Не страшись огня, которым сожжет он ссор в тебе накопившийся. Давно тебе нужен был такой пожар. И долго он пылать будет, ибо гнить начала ветошь твоя. То, о чем ты скорбеть будешь, не твое, душа моя. Это брак твой с миром и дети незаконно рожденные. Не ропщи, если разлучит он тебя с отцом и матерью, братьями и сестрами. Ни с чем, что от неба, не разлучит он тебя. Ни одну нить с небом тебя связующую не пресечет меч его. Вот, смотри, перебирает он нити и очищает их от земного, и рассекает узы твои с землей. Если бы, душа моя, была ты девой чистой и смотрела ясным оком невинности, ты сама легко разрешилась бы от этих уз, ибо знала, что их не существует. Поспеши, душа моя, соединись с Сыном Бога Живого, ибо жду в нетерпении, когда же соединишься с Ним, ни меч Его, ни огонь не будут страшить тебя, но будут сладки, как мед».

0: Светлое радио. Алла Тяжева-Каргина. Литературные эскизы. Читает Анна Осипова. Юта.
1: Под стук вагонных колес. Нет на свете ничего умиротвореннее стука вагонных колес. Монотонно и твердо отсчитывают они минуты и километры, и под их убаюкивающий ритм подстраивает свои удары сердце, успокаивается душа, и мысли уже не толпятся в беспорядке, а стройно бегут одна за другой, настраивая на неторопливый лад все твое существо. Так стук материнского сердца заставляет прислушаться к нему плачущего младенца, прильнуть к материнской груди и, внимая этому стуку, мерно посапывать, обретая в одно мгновение успокоение и благодать. Тоже и стук вагонных колес. Мечется душа, ищет пристанище, задавленное грохотом промышленных городов, гнетом житейских проблем. Но сядешь в вагон, и вместе с шорохом целлофановых пакетов и приглушенным говором пассажиров почувствуешь покой и равновесие. Далеко от себя не убежишь, но проплывающие мимо встречные поезда манят за собой в далекие края, где мнится все будет иначе, и можно перекроить жизнь по-новому.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писателя Константина Паустовского «Повесть о жизни». Самым плодотворным и счастливым для меня оказалось знакомство со средней полосой России. Произошло оно довольно поздно, когда мне было уже под 30 лет. Конечно, и до этого я бывал в Средней России, но всегда мимоходом и наспех. Так иногда бывает. Увидишь какую-нибудь полевую дорогу или деревушку на Косогоре, и вдруг вспомнишь, что уже видел ее когда-то очень давно, может быть, даже во сне, но полюбил всем сердцем. Так же случилось у меня и со Средней Россией. Она завладела мной сразу и навсегда. Я ощутил ее как свою настоящую давнюю родину и почувствовал себя русским до последней прожилки. С тех пор я не знаю ничего более близкого мне, чем наши простые русские люди, и ничего более прекрасного, чем наша земля. Я не променяю Среднюю Россию на самые прославленные и потрясающие красоты земного шара. Сейчас я со снисходительной улыбкой вспоминаю юношеские мечты о тисовых лесах и тропических грозах. Всю нарядность Неаполитанского залива с его пиршеством красок я отдам за мокрый от дождя ивовый куст на песчаном берегу Оки или за извилистую речонку Таруску. На ее скромных берегах я теперь часто и подолгу живу. С этим кустом и с пасмурным небом, помаргивающим дождями, с дымком деревень и сырым луговым ветром отныне накрепко связана моя жизнь. Я снова здесь, в семье родной, мой край задумчивый и нежный. Самое большое, простое и бесхитростное счастье нашел я в лесном мещерском краю. Счастье близости к своей земле, сосредоточенности и внутренней свободы, любимых дум и напряженного труда.
0: Голоса

0: тех, кто хочет верить. Радио «Вера».
1: Заповеданных лилий прохожу я леса, полный ангельских крыльев надо мной небеса. Непостижного света задрожали струи, верю в солнце завета, вижу очи твои. Александр Блок.

0: Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: Арсений очень любил лошадей. Дома, в греческом городке Конице, у его родителей была небольшая конюшня, и Арсений с удовольствием заботился о животных. Кормил их, чистил и выгуливал. Однажды он повел лошадей на пастбище. Дорога туда проходила через ручей, над которым стоял старый бревенчатый мостик. Лошади, гулко стуча копытами, осторожно друг за дружкой шли по мосту. Вдруг раздался треск и ржание. Под молодой лошадкой, совсем еще жеребенком, провалилось сгнившее бревно, и ее нога застряла меж досок. Арсений помог лошади выбраться, и пока животные мирно паслись на лугу, сбегал домой за инструментом и починил мостик. Однако на обратном пути лошадка заупрямилась и никак не хотела идти на мост. Арсений и понукал ее, и подманивал кусочком сахара. Все напрасно. Только когда он сделал вид, что уходит, а ее оставляет одну, лошадка, не касаясь ногами моста, одним прыжком перескочила через ручей и догнала хозяина. С тех пор каждый раз лошадь начинала волноваться, трясла головой и даже рвала уздечку, если Арсений пытался загнать ее на мост. Остальные спокойно переходили на другой берег, а эта перепрыгивала через ручей, помня о том, что случилось с ней на мосту. Прошли годы. Арсений, достигнув совершеннолетия, уехал на святую гору Афон и принял там монашеский постриг с именем Паисий. Люди любили его за простоту и мудрость и часто приезжали за добрым советом. Используя во благо опыт своего прошлого, мы идем вперед более уверенно, говорил им старец Паисий Святогорец. Уж если лошадь не наступала больше на мост, где ей однажды довелось провалиться, то человек тем более должен учитывать опыт своих ошибок, чтобы впредь тверже стоять на ногах.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Михаил Самохин.
1: Иногда бывает трудно разобраться, где грань между кротостью и малодушием. Вот, например, на работе начальник несправедливо кричит на сослуживца. Человек не отвечает. Почему он молчит? Потому что кроткий и смиренный или потому что испугался? А может, молчит сознательно, сдерживая свой гнев и дерзкий язык? А вы почему молчите и не заступаетесь за товарища? Хочу поделиться с вами словами святителя Иоанна Златоуста. Что такое кротость и что малодушие? Когда мы, видя других оскорбляемыми, не защищаем их, а молчим, это малодушие. Когда же сами, получая оскорбление, терпим, это кротость. Что такое дерзновение? Когда мы ратоборствуем за других. А что дерзость? Когда мы стараемся мстить за самих себя.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний Натальи Соколовой «Под кровом Всевышнего». В конце 60-х годов в Москве начали продавать кооперативные квартиры. Деньги у нас были. Я с детьми была прописана у родителей, поэтому мы имели все права на покупку новой квартиры. Прописано у нас было 8 человек на 3 комнаты. Нам требовалась дополнительная площадь. Папа мой стал усиленно пробивать это дело. Он предоставлял все свои документы, ордена, справки. Но сначала ничего не получалось. Как только в бюро узнавали, что мой отец Владимир имеет в Московской области свой дом, то документы папе возвращали со словами: «Пусть ваша дочь живет с мужем и детьми за городом». «Но дети учатся уже в Москве», — возражал папа. «Они живут с нами, нам тесно». «Тогда пусть ваша дочь разведется с мужем. О чем вы нам тогда принесете справку?» — был неизменный ответ. «Разводиться с мужем? После 20 лет счастливой совместной супружеской жизни, имея 5 детей? Разводиться через суд священнику со своей женой ради внешних условий жизни? Никто из нас даже думать о том не желал. А иначе в кооператив не принимали. Что же делать? Будем молиться. Богу все возможно, решили мы. В твои руки вручаю нашу жизнь, Пречистая Дева. Позаботься о нашей будущей квартире. Помоги ее получить, переехать. Дай силы и благополучный исход папиным хлопотам», — взывала я к Царице Небесной. Не прошло и полгода, как мы переехали с семьей в Москву на Планерную улицу. Голоса.

0: эфире «Радио Вера». Имена, имена милосердия.
1: В Астраханской губернии бушевала чума. Эпидемия, начавшаяся в 1875 году, то на какое-то время утихала, то вдруг разгоралась с новой силой. Буквально в одночасье вымирали целые станицы. Чтобы избавиться от поветрия, люди покидали свои села, сжигая их за собою дотла. Но болезнь не отступала. Это было не мудрено. Жара, грязь, антисанитарные условия, докторов и лазаретов не хватало. Казалось, ситуация вот-вот выйдет из-под контроля. Именно в этот критический момент в Астрахани и появился граф Николай Алексеевич Протасов-Бахметев. В 1880 году его назначили астраханским губернатором и одновременно наказным атаманом или предводителем казачьего войска. Первейшей задачей, поставленной перед Николаем Алексеевичем на его новом посту, была борьба с эпидемией чумы. Астраханцы чудес от нового представителя власти не ждали и отнеслись к его появлению с сочувственным снисхождением. Получить губернию в таком плачевном состоянии – это больше походило на наказание, чем на повышение по службе. Всякий бы на его месте растерялся. Но они плохо знали графа Протасова-Бахметева. Генерал от кавалерии, герой русско-турецкой войны 1877 года, человек решительный и умный, а главное, по-настоящему болеющий душой о людском горе, Николай Алексеевич сразу же принял все возможные меры. В губернию по его приказу были приглашены лучшие медики. В деревнях, селах и станицах развернули палаточные лазареты. Здоровым людям разъясняли правила санитарной гигиены во время эпидемии. Нехватку казенных средств на медикаменты и зарплату врачей и фельдшеров губернатор регулярно восполнял из собственного кармана. Протасов-Бахметев обратился к духовенству с просьбой организовать там, где эпидемиологическая ситуация позволяла, крестные ходы с молебнами. И страшная болезнь наконец-то начала сдавать позиции. Труд Николая Алексеевича высоко оценили не только в Астрахани, где ему присвоили звание почетного гражданина, но и в Петербурге. Уже через 2 года, в 1882-м, граф с повышением в звании был переведен в столицу на службу в Министерство внутренних дел. Очень скоро он стал деятельным участником большинства благотворительных организаций Петербурга. Попечительство детских приютов, общество Красного Креста, попечительство о слепых и глухих детях и еще десятки учреждений получали от Николая Алексеевича постоянную поддержку. В 1904 году граф организовал помощь осиротевшим в русско-японскую войну детям офицеров и нижних воинских чинов. В своих имениях в Подольской губернии на западе Украины Николай Алексеевич на собственные средства построил 3 храма. Протасов-Бахметев старался быть чутким к нуждам ближних до последнего часа. В завещании он оставил огромную по тем временам сумму – 50 тысяч рублей серебром – Петербургскому Ксенинскому институту благородных девиц, где воспитывались девочки-сироты.
0: Имена, имена милосердия.

0: Радио «Вера».
1: Подвиг есть и в сражении, подвиг есть и в борьбе. Высший подвиг в терпении, любви и мольбе. Если сердце заныло перед злобой людской, или насилие схватило тебя цепью стальной, если скорби земные жалом в душу впились, с верой бодрой и смелой ты за подвиг берись. Есть у подвига крылья, и взлетишь ты на них без труда, без усилия, выше мраков земных, выше крыши темницы, выше злобы слепой, выше воплей и криков гордой черни.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: милосердие, любовь, радость. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Отличительной особенностью богослужения некоторых двунадесятых праздников, например, Рождества Христова, является задостойник. Такое название возникло благодаря тому, что песнопение этого типа исполняется на литургии вместо молитвословия «Достойно есть». Задостойник, исполняемый хором в день Рождества Христова, составлен великим церковным поэтом древности Иоанном Дамаскиным. Святой Иоанн сначала был знатным чиновником, а затем принял монашество и ушел в отдаленный монастырь, где стал послушником у сурового старца. Тот запретил Иоанну писать стихи и сочинять музыку. Запрет касался в том числе и церковных произведений. Святой Иоанн послушался старца, хотя такое решение далось ему очень тяжело. Однажды в обители, где жили Иоанн Дамаскин и его старец-наставник, скончался один из монахов. Братья попросили Иоанна сочинить погребальный гимн в память о покойном. Дамаскин уступил просьбам монахов и погрузился в творческий процесс. Составляя гимн, он по привычке отбивал ритм, постукивая ногой по полу. Старец заметил это и сурово отругал Иоанна. Ночью наставнику Дамаскина во сне явилась сама Богородица и приказала старцу разрешить Иоанну сочинять церковные гимны. Дамаскин, узнав о заступничестве Божией Матери, написал в ее честь проникновенную молитву, известную теперь как задостойник праздника Рождества Христова. О смысле этого песнопения рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Задостойник Рождества Христова – шедевр византийской церковной поэзии. Давайте его послушаем. «Любить оба нам, яко безбедное, страхом удобие молчания. Любовь же, дева, песни ткати, спротяженно сложенная, неудобно есть. Но и мати силу, елико есть произволение, дашь». Перевести данный текст на русский язык проблематично, но мы воспользуемся помощью известного ученого, исследователя богослужения Михаила Скобалановича. «Удобнее нам было бы по страху предпочесть молчание, как дело безопасное, по любви же к тебе, дева, составлять стройно сложенные песни трудно, но и ты, Матерь, дай силу к песням, поскольку есть у нас усердие». Текст задостойника передает нам настроение, которым был охвачен святой Иоанн Дамаскин. Он благодарит Богоматерь за проявленную милость и просит благословить его труд по составлению церковных песнопений.
1: Задостойник Рождества Христова звучит не только в сам день праздника, но и исполняется хором в дни попразднства. Так называется период из шести дней, в течение которых церковь продолжает торжественно отмечать события Рождества Христова. Всякий раз молитвословие исполняется на литургии. У нас есть возможность послушать задостойник Рождества Христова в исполнении объединенного хора Свято-Успенской Киево-Печерской лавры и Киевской духовной академии.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами, рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Наталья и Василий растили троих сыновей в любви и достатке. Папа работал, мама занималась детьми и хозяйством. Беда пришла внезапно. Наталья почувствовала себя плохо. Близкие вызвали скорую, но врачи оказались бессильны. Оторвался тромб, и женщина не стала. После потери жены Василию пришлось взять все в свои руки. Чтобы быть рядом с детьми и успевать заниматься домашними делами, мужчина перешел работать на половину ставки. Денег стало не хватать. Какое-то время выручали сбережения, но вскоре они закончились. Оказавшись в сложной ситуации, Василий обратился в благотворительный фонд «Банк еды Русь». Много лет организация бесплатно доставляет еду нуждающимся. Теперь, благодаря поддержке проекта, семья Василия регулярно получает продуктовые наборы и сократила расходы на еду. Ежегодно «Банк еды Русь» помогает продуктами более 2 миллионам человек из 58 регионов страны. Проект сотрудничает с производителями и магазинами, которые бесплатно передают для нуждающихся качественные товары. Но чтобы забрать продукты со складов и отвезти их подопечным по всей стране, фонду необходимо оплатить аренду грузовиков. В связи с этим Банк еды Русь открыл сбор на доставку продуктов для сотен других семей, оказавшихся в беде. Бесплатная еда поможет родителям сэкономить и купить детям самое необходимое. Рюкзаки к школе, велосипеды или просто мороженое, чтобы порадовать их. Поддержать Банк еды Русь можно на сайте фонда. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Слышу глас из глубины глаголящий. Безгрешный среди больных ходить может, и не коснется его болезнь. Ибо в безгрешности полнота силы и здоровья. Безгрешный не умирает. Если же и умрет он от чужих грехов, оживет. Причина болезни и смерти одна — грех. Как не властна над праведным болезнь, так же смерть над ним не властна. Чадо

раскаленные, бессильнее углей перед травой зеленой, болезнь перед праведным. Праведник имеет полноту жизни и отдает ее. Грешник мало соков жизненных имеет и похищает их. В ком обилие жизни, тому еще дается. Так море полнится водами впадающими. В ком мало жизни, отнимается и то малое. И чем больше похищает, тем меньше иметь будет. Воистину, жизнь есть дар. Дарением умножается она, а похищающий умоляться будет, пока не исчезнет. По травам горным слух бежит. Грехи и болезни бессильны разъесть и поглотить жизнь. Они лишь вытесняют и занимают место ее. По озеру изумрудному слух струится. Обилие жизни сильнее обилия греха, и полнота жизни гонит грех и занимает его место. По всей земле от края до края идет и идет слух. Жизнь и болезнь, как сущее и несуществующее, и царство одного не знает о царстве другого. По всей звездной вселенной летит и летит слух. Прикосновение к Богу очищает от греха. Прикосновение к Богу исцеляет болезни. Прикосновение к Богу избавляет от смерти. Пророки и мудрецы о том вопиют, о чем ангелы шепчут. Тот, кто коснется жизни, жить будет. Тот, кто коснется греха, умрет. Того, кто знает жизнь, того и жизнь знает. Того, кто знает смерть, того и она знает. Очи жизни не видят смерти, и очи смерти закрыты на жизнь. Посмотри, как присутствие сошедшего с небес живит тех, кто исповедует жизнь, и мертвит исповедующих смерть. Посмотри, как Сын Пречистый полон жизни, и как раздает Он ее чадом жен, вернувшимся к стыдливости девической, и взмолились о жизни к жизнодавцу. Посмотри, как легко преисполненному отливать от полноты своей и безгрешному отпускать грехи, и здоровому исцелять, и живоносному воскрешать. Душа моя, встань и ходи, се прощаются тебе грехи твои, се исцеляешься ты от немощи своих, и смерть готова бежать от тебя. На поле крохотном, которое грех и болезнь еще отняли у тебя, встань и распрямись, душа моя, и все твои поля, что были отняты несуществующим, снова твоими станут. Благой и преблагой Господи, верую и исповедую, яко ты еси источник живота, отпусти мне грехи мои, слава моя и остальное само приложится мне».

0: В эфире радио «Вера». Элеонора Андреевская. Литературные эскизы. Читает Анна Осипова. Юта.
1: У реки. Теплым, светлым воскресным днем покойно и радостно на душе. Сидим в центре города у реки. Доносятся обрывки смеха, фраз. Обычные дела. Семья, работа, дети. И вдруг вспоминаю, как молилась в детстве. Тихонечко, искренно, с надеждой. Просила за всех дорогих мне людей, а про себя забывала. И у меня все было.

0: Вы слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневника императрицы Александры Федоровны Романовой, 1917 год. Можно понять, какова женщина по дому, который она создает. В некоторых домах всегда какая-то мрачная атмосфера. Иных религия делает суровыми и угрюмыми. Но это не по-христиански. Религия, которую вдохновляет слово Христа, солнечная и радостная. Радость – это отличие христианина. Христианину никогда не следует впадать в уныние, никогда не следует сомневаться в том, что добро победит зло. Плачущий, жалующийся, напуганный христианин предает своего Бога. Неисчислимыми путями проявляется в жизни слово Христа, запавшее в сердце. В беде оно приносит нам утешение, в минуты слабости – силу. Оно заставляет лица сиять, делает мужчин патриотами, а женщин – терпеливыми и добрыми. Оно приносит в дома благословение, в жизнь – красоту.
0: Голоса

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность.
1: Веленью Божию, о муза, будь послушна. Обида не страшась, не требуя венца. Хвалу и клевету приемли равнодушно. И не оспаривай глупца. Александр Пушкин.

0: мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: Афонский монах Паисий любил гулять в лесу. Ему нравилось идти по узким извилистым тропинкам, слушать щебетание птиц и молиться, благодаря Бога, за созданную им красоту. Во время одной из таких прогулок в самой гуще леса отец Паисий наткнулся на ветхую хижину. У порога играли друг с дружкой несколько щенков. Увидев отца Паисия, они радостно затявкали и завиляли хвостами. Тут же из приоткрытой двери хижины выскочила целая кошачья стая. «Вот кто тут обитает!» — улыбнулся отец Паисий. И, стараясь не наступить на вертящихся вокруг него собак и кошек, зашел внутрь. Когда глаза монаха привыкли к темноте, он различил бревенчатые в клочках гнилой дерюги стены и кучу тряпья на земляном полу. Отец Паисий уже собрался уходить, как вдруг тряпье зашевелилось, и перед ним оказался человек. Оказалось, что он живет в этой хижине среди собак и кошек уже давно, и за много лет, боясь пожара, ни разу не зажег огня. Отцу Паисию стало до слез жалко беднягу. «Пойдем, брат, у меня есть немного воды, ты помоешься, я тебя покормлю, а потом что-нибудь придумаем», — предложил он. Но обитатель хижины только вздохнул. «Не жалей меня, монах. Если бы ты знал, сколько всего я натворил. Те условия, в которых я сейчас живу, для меня еще слишком хороши. Я заслуживаю гораздо худшего». И от этих слов жалость в сердце афонского старца Паисия Святогорца сменилась радостью. Ощущая себя худшим из грешников, осознавая свою греховность, человек становится ближе к Богу. И Бог помогает ему прийти к покаянию и ступить на путь спасения своей души.
0: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Вера. Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера». Читает протоиерей Михаил Самохин.
1: Мы созданы по образу и подобию Божию свободными. Подлинная свобода человека состоит в том, что он способен начинать свое действие от себя самого, а не под воздействием какой-либо причины. Но что случилось с людьми после грехопадения? Появилось множество причин, вынуждающих нас совершать те или иные поступки, оправдывать или осуждать себя. Человеку, разумеется, с помощью Божией нужно заново учиться быть по-настоящему свободным. Хочу поделиться с вами рассуждениями преподобного Максима Исповедника. Почему Бог не сделал нас такими, чтобы мы, даже если бы захотели, не могли согрешить? Привести нас к добродетели принудительно значит не оставить нам самим по себе никакой самостоятельности и не позволить нашему естеству быть разумным, то есть иметь разумную душу. Ведь отними у нас свободу воли, и мы уже не образ Божий, и не словесная и разумная душа, и наша природа воистину растлится, перестав быть тем, чем ей надлежит быть.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний монахини Вероники Котляревской о жизни в России после революции 1917 года. Петроград. Верующие отправлялись молиться и к державной иконе Божьей Матери в церковь Алексия, Человека Божия, на петербургской стороне. В эту церковь к ранней обедне обычно приходил молиться большой почитатель этой иконы, священник, отец Михаил Прудников. Строгое лицо, обрамленное седыми волосами и бородой, суровые горящие глаза. Он был когда-то военным и служил во флоте. Молодой лейтенант серьезно заболел. Врачи определили скоротечную чахотку. Ему стало очень плохо. Надежды на выздоровление не было никакой. Больной слабел с часу на час. Однажды он попросил родных выйти из комнаты ненадолго, надеясь задремать. Оставшись один, он вдруг видит, у его изголовья стоит монах. Из-под черного куколя смотрит на него такое знакомое по иконным изображениям лицо. Глаза сияют лаской. Преподобный Сергий протянул ему просфору. «Съешь, будешь здоров и служи Господу». Родные застали больного мирно спящим. В руке его лежал недоеденный кусок просфоры. Через несколько дней он был совершенно здоров и с того времени всю свою жизнь посвятил Богу и служению ближним.
0: Голоса

0: Герцог Георгий Мекленбург-Стрелицкий с супругой Натальей Федоровной пили чай в беседке своего загородного имения в Вырице. За чаем они обсуждали главную новость. На принадлежащих герцогам вырицких землях специалисты обнаружили песок, лучше которого для производства стекла не было во всей Санкт-Петербургской губернии. Герцогу настоятельно рекомендовали не оставлять этот факт без внимания и серьезно подумать о строительстве стекольного завода. Теперь супруги взвешивали все «за» и «против». С одной стороны, размышлял герцог, дело должно быть очень выгодным, а с другой – он член императорской фамилии, и заниматься коммерцией ему как будто не пристало. Как поступить, что предпринять? Супруга герцога, графиня Наталья Федоровна Карлова, внимательно слушала мужа. Наконец, поставив фарфоровую чашку с блюдцем на стол, она мягко, с улыбкой сказала: «Дорогой, не нужно так терзаться. Если нет возможности сделать выбор из двух вариантов, всегда найдется третий». На следующий день Мекленбург-Стрелицкие объявили о том, что безвозмездно передают тот самый участок земли в Вырице петербургской епархии с тем, чтобы построить на нем церковь во имя апостолов Петра и Павла. Расходы по строительству храма семья герцога полностью брала на себя. Наталья Федоровна Карлова, подсказавшая мужу столь мудрое решение, обладала добрым, сострадательным сердцем верующей христианки. Многих высший свет делал жестокими и циничными, но только не ее. Будучи придворной дамой, императорской фрейлиной, служение людям графиня всегда рассматривала как неотъемлемую часть своей жизни. Может быть, именно эти качества и привлекли к ней внимание молодого герцога Георгия Мекленбург-Стрелицкого. Императорский наследник, он предпочел женитьбу на Наталье своим правам на престол. Происхождение девушки, хоть и благородное, не давало ей права стать принцессой. Наталье Федоровне был пожалован титул графини Карловой. Став супругой герцога, Наталья не спешила погружаться в атмосферу великосветской жизни. Титул и богатство не вскружили голову юной графини. Зато у нее появились новые возможности для благотворительной деятельности. Вместе с родственниками герцога Наталья Федоровна занялась попечительством Еленинского клинического института и Елизаветинской больницы. Герцог и княгиня постоянно проживали в Ораниенбаумском дворце. В Ораниенбауме они финансировали деятельность местной больницы и родильного дома. По предложению и на средства Натальи Федоровны в городе открылся детский приют и ясли для детей работающих мам. В 1904 году началась русско-японская война. Графиня Карлова все свое время посвящала деятельности в поддержку фронта. Она собирала посылки для солдат и занималась их отправкой, трудилась в госпиталях и лазаретах. Один из павильонов своего Ораниенбаумского дворца герцог и графиня переоборудовали под склад для нужд Красного Креста. Заботилась Наталья Федоровна и о солдатах, попавших в плен. В газете «Новое время» графиня опубликовала обращение ко всем россиянам с просьбой присылать книги духовного и нравственного содержания для передачи русским пленным. Было собрано несколько тысяч изданий, которые графиня отправила русским солдатам в Японию. За свою деятельность Наталья Федоровна была награждена Малым крестом ордена Святой Екатерины. Не меньше трудилась графиня и в годы Первой мировой войны. Она заботилась о семьях солдат, ушедших на фронт, разыскивала пропавших без вести, а в своем особняке на Фонтанке открыла военный лазарет, в котором сама ухаживала за ранеными. После страшных революционных событий графиня Карлова, к тому времени уже овдовевшая, эмигрировала за рубеж. В Англии вместе с князем Феликсом Юсуповым она организовала фонд помощи русским беженцам, чем спасла от нищеты и гибели сотни тысяч людей.
1: Имена, имена милосердия.

0: Радио «Вера».
1: В чужбине свято наблюдаю родной обычай старины. На волю птичку выпускаю при светлом празднике весны. Я стал доступен утешенью. За что на Бога мне роптать, когда хоть одному творенью я мог свободу даровать? Александр Сергеевич Пушкин.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Светлое радио. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Пророк и царь Давид – один из самых известных библейских авторов. Творчество правителя Древнего Израиля оказало огромное влияние на развитие не только иудейской цивилизации, но и всей мировой культуры. Многие поколения поэтов, литераторов черпали вдохновение в псалмах, стихотворениях, которые Давид писал в течение всей своей жизни. И когда был простым пастухом, и тогда, когда находился на вершине государственной власти. Интересно, что сам Давид довольно сдержанно оценивал собственный талант, приписывая лучшие свои произведения вдохновению от Бога. Царь понимал, что его рукой движет Дух Святой, и в создаваемых строчках заложен смысл, который станет полностью понятен только спустя века, когда через 1000 лет после кончины пророка на земле от Богородицы и Девы Марии родился Спаситель Иисус Христос, оказалось, что Давид предвидел будущее и указал на обстоятельства жизни и служения Спасителя. Пророческий и поэтический дар царя Давида был прославлен другим великим песнотворцем, святым Иоанном Дамаскиным, жившим на рубеже 7-8 веков. Дамаскин, среди прочего, составил 8 догматиков песнопений вероучительного содержания. В догматике 4-го гласа, особой мелодии распева, он прославляет великого правителя Древнего Израиля, комментирует священник Антоний Борисов.
2: Догматик 4-го гласа – произведение довольно большое и в смысловом плане очень насыщенное. Поэтому давайте послушаем его текст сразу в русском переводе. «Через тебя, Богородица, ставший предком Божиим пророк Давид, благозвучно о тебе провозгласил перед сотворившим тебе величие. Предстала царица одесную справа от тебя, ибо тебя матерью, носительницей жизни сделал Бог, без отца, благоволивший воплотиться от тебя, чтобы обновить в нас свой образ, погубленный страстями. И найдя заблудившуюся в горах овцу, взяв на плечи к отцу принести и по своей воле соединить с небесными силами и спасти мир, Христос, имеющий великую и богатую милость». Иоанн Дамаскин в составленном им произведении указывает, что царь Давид был не только пророком и великим поэтом, он также являлся предком Девы Марии, а значит, предком самого Христа. Предвидя будущее, Давид произносит пророческие слова «Предстала царица одесную тебя». Этим он указывает сразу на 2 исторических обстоятельства. Первое – то, что Богоматерь стояла рядом с крестом Христа и разделяла с ним страдания. Второе – что в вечности Богородица предстоит перед престолом своего Сына и молится о каждом из нас.
1: Догматик 4-го гласа исполняется, как и прочие догматики, на вечернем богослужении. Во время его пения священник совершает вечерний вход. С кадилом в руках входит в царские врата, центральные двери иконостаса. Он этим действием символизирует пришествие в мир Христа Спасителя. Послушаем догматик 4-го гласа в исполнении хора Пюхтицкого Успенского женского монастыря.

Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час всего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
6: Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
7: Руководи моей волей и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера». Верим, надеемся, любим.
8: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Демусчи. Отвечая на вопрос, чем отличается новозаветная этика от ветхозаветной, многие пытаются сравнивать заповеди. Но действительно ли суть всех различий в тех или иных нормах? Ответить на этот вопрос помогают отрывки из 7 и 8 глав Евангелия от Иоанна, которые читаются сегодня в храмах во время богослужения. Давайте их посмотрим.

0: Поговорили, он точно пророк. Другие говорили, это Христос. А иные говорили, разве из Галилеи Христос придет? Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова из Вифлеема, из того места, откуда был Давид? Итак, произошла о нем распря в народе. Некоторые из них хотели схватить его, но никто не наложил на него рук. Итак, служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и сии сказали им: «Для чего вы не привели его?» Служители отвечали: «Никогда человек не говорил так, как этот человек». Фарисеи сказали им: «Неужели и вы прельстились? Уверовал ли в него кто из начальников или из фарисеев? Но этот народ невежда в законе, проклят он». Никодим, приходивший к нему ночью, будучи один из них, говорит им: «Судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает?» На это сказали ему: «И ты не из Галилеи ли? Рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк». Опять говорил Иисус к народу и сказал им: «Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни».
1: Не иметь ходить во тьме, но иметь свет животный.
2: Люди нередко обращаются к священникам с вопросами. Чаще всего эти вопросы касаются молитвы, поста и межчеловеческих отношений. Общая форма, в которой их можно было бы сформулировать, звучит так: «Как жить, чтобы достичь цели?» Учитывая, что вопросы часто бытовые, многие сегодня не понимают, для чего ходить в храм. Ведь для лечения болезней есть врачи, а для решения конфликтов – конфликтологи. Конечно, здесь можно было бы много сказать о том, что у церкви есть свой взгляд на болезни и на конфликты, и она знает, как жить и в болезни, и в здоровье, в дни конфликта или во времена мира. Но главный вопрос для нее звучит иначе. Не как, а зачем или для чего. Бывают ситуации, в которых мы не можем изменить обстоятельств и живем, как приходится, даже если хотелось бы иначе. Но если мы знаем, для чего, мы сможем обрести опору в любой ситуации. Мы приходим к врачам, психологам и священникам, потому что желаем достичь определенных состояний. Но сказать, для чего мы живем, не в сию минуту, не в том или ином состоянии, а вообще в глобальном смысле, может только Бог. Евангельское чтение, которое мы услышали, начинается с очень важных слов Христа: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Нам, слышащим эти слова сегодня, конечно, ясно, что они не про обычную воду. И все же мы не чувствуем всей их остроты. В древности у иудеев праздник Пятидесятницы был связан с воспоминанием получения закона на горе Синай. Пятикнижие Моисеева часто ассоциировалось у иудеев с живой водой, источником которой был для них Бог. И вдруг, в конце праздника, людей, которые воспоминают получение закона от Бога, Христос призывает прийти к Нему как к источнику. Он зовет принять от Него Духа Святого, Духа, которым всякая душа оживотворяется, который всякой душе открывает замысел Божий о ней, Духа, который наполняет жизнь человека смыслом. Ветхий Завет был вхождением в близкие, но все же формальные отношения с Богом. Люди приходили к Творцу и хотели понять, как жить, чтобы быть успешными на земле. В Новом Завете они тоже спрашивали Спасителя, как жить, и даже порой получали внешне простые ответы. Но на глубине все эти ответы были про умение жить в любви с Богом и ближними. Господь по любви сотворил мир, по любви воплотился и пришел в него, чтобы его спасти. И Он посылает нам Духа Святого, который входит в нашу жизнь и учит нас всякое дело наполнять любовью и жить не сиюминутными смыслами, но смыслами вечными.

0: Весна, весна, как высоко на крыльях ветерка, ласкаясь к солнечным лучам, летают облака. Евгений Боротынский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Вера Новикова.
2: Иван Сергеевич Тургенев. Записки охотника. Лес и степь. Солнце быстро поднимается, небо чисто, погода будет славная. Взобрались на гору. Какой вид! Река вьется верст на 10, тускло синее сквозь туман. За ней водянисто-зеленые луга, за лугами пологие холмы. Вдали чибисы с криком вьются над болотом. Сквозь влажный блеск, разлитый в воздухе, ясно выступает даль. Как вольно дышит грудь, как крепнет весь человек, охваченный свежим дыханием весны.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: О Святой Православной Церкви и Церковной Общине епископ Тольяттинский и Жигулевский Нестор.
2: Все мы, кто крещены, являемся чадами единой соборной церкви, глава которой – Христос. Люди грешны, как сказал царь Давид, «Нет делающего добро, нет ни одного». Апостол Иоанн Богослов добавил, «Если исповедуем грехи наши, то Он, Господь Иисус Христос, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Таким образом, в церковной общине человек очищается от грехов, делается достойным Царства Небесного. От нас для этого требуется покаяние, исправление и благочестивая жизнь по вере. Став членом церкви, человек может причащаться, то есть соединяться особым, таинственным образом с Богом. Необходимым условием такого единения является не злобие, не осуждение, прощение окружающим обид и грехов, которые они совершили против нас. Закон духовный прост. Если мы хотим, чтобы Бог простил нас, то нам необходимо прощать других. Христос сказал: «Не судите, да не судимы будете». Поэтому в собрании кающихся грешников, каковым является церковная община, нужно стремиться не осуждать, как сказано в одной замечательной молитве: «Ей, Господи Царю, даруй мне видеть мои прегрешения и не осуждать брата моего».
0: Актуальная тема.
1: Радио «Вера» – общее дело неравнодушных людей, которые умеют слышать сердцем.
3: Сегодня нам предстоит оплатить задолженность за вещание «Радио «Вера»» в Нижнем Новгороде, Воронеже, Самаре и еще 9 городах за апрель 2026 года.
1: Сумма, которую необходимо собрать – 1 миллион 355 тысяч рублей.
3: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио «Вера»» или на сайте radiovera.ru.
1: Пусть эфир «Радио «Вера»» продолжает звучать, и пусть тех, кто слушает сердцем, становится больше.
3: С любовью и благодарностью, команда «Радио «Вера».
4: Служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на Радио «Вера».

0: Такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. История, которой я хочу сегодня поделиться, про дисциплину и спорт, но не только. Она еще и про милосердие, а прочитала я ее на портале «Добро Медиа». Старший брат москвича Матвея Разутова – хоккеист. Потому и сам Матвей вышел на лед в 4 года. В хоккейной команде пробовал силы в амплуа полевого игрока, но недолго. Решил стать голкипером. Моя мама любит рассказывать, как однажды во время тренировки я подъехал к ней и сказал, что хочу встать на ворота, вспоминает молодой человек и признается. Я тогда еле отстоял, шайбы летели, я падал и не знал, что делать. Но после игры, несмотря на синяки, сказал «хочу быть вратарем». Матвея приглашали в сборную команду юниоров, однако по окончании школы он поступил в Российский государственный социальный университет. Хоккей не бросил, стал членом Национальной студенческой хоккейной лиги, которая объединяет команды Москвы и Московской области. На практике по специальности «Адаптивная физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья» Матвей часто встречал детей и взрослых с инвалидностью. А когда пришло время выбирать тему для дипломной работы, заинтересовался инклюзивным спортом. Тогда же Разутов познакомился с Алиной Беларевой. Эта многодетная мама создала в 2019 году первую в России команду по адаптивному хоккею «Фортуна» для слабовидящих и незрячих детей от 6 до 19 лет. Эта идея пришла к ней, когда ее слабовидящий сын Глеб захотел заниматься хоккеем, как все его 6 братьев. Благодаря специальным правилам в адаптивный хоккей на льду могут играть ребята не только с нарушением зрения, но и с полным его отсутствием. Глаза незрячим хоккеистам заменяют уши, а их главный помощник – гремящая шайба. Она вдвое больше стандартной, а внутри наполнена подшипниками, которые при движении шумят, помогая игрокам ориентироваться. Обо всем этом Матвей Разутов узнал на первой тренировке «Фортуны», куда принес с собой маску для глаз. В ней он испытал ощущение незрячих спортсменов. А когда подружился с ребятами, то понял, что может им помочь. Хоккей для слепых – относительно новый вид спорта. И опыта у игроков пока мало, говорит наш герой. Отдельно с вратарями никто не работал. У меня появился шанс внести свой вклад. Так студент Разутов стал наставником Руслана и Саши, двух вратарей команды «Фортуна». Это вдохновило юных спортсменов. А Алина Борисовна, в свою очередь, помогла Матвею при подготовке дипломной работы. «Фортуна» — не просто команда, а настоящая семья, говорит Матвей Разутов. Он с радостью занимается с ребятами в качестве волонтера и планирует развиваться в этом направлении. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
0: Живут такие люди. Вы слушаете радио «Вера». Сегодня, 31 мая, День Святой Троицы, Пятидесятница. Церковь вспоминает святых отцов 7 вселенских соборов, святого мученика Феодота и 7 дев в Анкире пострадавших, священномученика Михаила Виноградова и священномученика Василия Крылова. В День Святой Троицы, или, как его еще называют, праздник Пятидесятницы, Церковь вспоминает и прославляет сошествие на апостолов Святого Духа. Название «День Святой Троицы» дано в честь Святого Духа, третьего лица Пресвятой Троицы. Церковь вспоминает, как Святой Дух деятельно и явственно обозначил свое присутствие в мире. Это случилось в ветхозаветный праздник Пятидесятницы, который отмечался в 50-й день после Иудейской Пасхи. Принято было вспоминать то, как на 50-й день после выхода из египетского плена Моисею был дарован закон, скрижали с 10 заповедями. По традиции, люди стекались в Иерусалим, чтобы принести установленную законом жертву. Собрались вместе и апостолы. Еще раньше, в день Вознесения Господня, Спаситель разъяснил ученикам, в чем будет их главное предназначение. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли», — сказал он. Ученики пребывали в молитве в Сионской горнице, доме на горе Сион, где когда-то состоялась Тайная вечеря. Внезапно послышался шум с небес. В воздухе появилось множество огненных языков. Они на мгновение опустились на головы апостолов и лишь светили, но не жгли. Вместе с этими внешними явлениями последовало внутреннее событие, совершившееся в душах апостолов. В Писании оно получило название «Исполнились Святого Духа». Помимо особого божественного огня, который возгорелся в душах апостолов, они получили и видимые дары. Ученики Христовы заговорили на других языках. Кроме того, они, вчера еще неграмотные рыбаки, пастухи, крестьяне, вдруг получили дар красноречия, убеждения. Эти способности даны были апостолам для того, чтобы те отправились на проповедь евангельской истины во все уголки мира. Шум привлек к Сионской горнице множество людей. Кто-то испугался, кто-то стал смеяться над апостолами, говоря, что те попросту пьяны. Тогда апостол Петр произнес первую проповедь. Он указал, что сегодня завершилось великое дело спасения людей, которое исполнил на земле распятый и воскресший Господь Иисус Христос. Устами апостола Петра вещал Дух Святой. Слова его проникли в сердца слышавших. В этот день многие покаялись и приняли крещение. Этот день принято считать днем рождения Церкви. Сегодня в храмах звучит праздничное песнопение «Тропарь». «Благословен Ты, Христе Боже наш, явивший премудрыми рыбаков, ниспослав им Духа Святого, и через них уловивший Вселенную. Человеколюбец, слава Тебе!»

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский и угличский феоктист. У любой религиозной традиции есть свой свод обязательных к исполнению правил. Где-то этот свод больше, где-то он меньше, но в той или иной форме он есть везде. Есть он и в христианстве. Это сборник канонов православной церкви, который регулирует нашу церковную жизнь. Впрочем, каноны вовсе не единственный регулятор в христианстве. К регуляторам мы можем отнести также многочисленные и иной раз довольно непростые правила поведения и обычаи. К примеру, в нашей церкви принято на Пасху красить яйца и печь куличи, что, конечно же, не имеет никакого отношения ни к древним церковным правилам, ни к Священному Писанию. Однако вот что любопытно. Правила в христианстве важны, но вовсе не они должны определять нашу жизнь. Именно об этом говорит совершаемый ныне Церковью праздник Святой Пятидесятницы, или иначе праздник сошествия Святого Духа на апостолов, о котором повествует вторая глава книги Деяний Святых Апостолов. Отрывок из нее звучит сегодня в православных храмах во время литургии.
2: «И когда скончавшиеся дни Пятидесятницы...»
3: При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собою: «Сии говорящие, не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились? Парфяне и медяне, и еламиты и жители Месопотамии, иудеи и Каппадокии, Понта и Осии, Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киренее, и пришедшие из Рима, иудеи и прозелиты, кретяне и аравитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божиих».
2: «Слышим глаголющих их нашими языками величие Божие».
1: Рассказ о сошествии Святого Духа на апостолов начался с упоминания времени и места. Апостолы были вместе, они были единодушны, они находились в доме. И это был день Пятидесятницы. Сегодня Пятидесятницей мы называем 50-й день от Пасхи, а потому и сам праздник сошествия Святого Духа мы именуем Пятидесятницей. Книга Деяний понимает под этим словом нечто иное. Упоминая Пятидесятницу, она подразумевает иудейский праздник Шавуот, у которого есть сразу несколько названий, а также и смыслов. В ту эпоху, о которой повествует книга Деяний, это был в первую очередь праздник дарования Торы евреям, то есть вспоминался 50-й день после исхода из Египта, в который израильтяне через Моисея получили от Бога закон. Святые христианские толкователи давно обратили внимание на это удивительное совпадение. Дух Святой сошел на апостолов в тот день, в который иудеи праздновали дарование закона. С христианской точки зрения это, конечно же, вовсе не совпадение, а указание на то, что отныне место закона занимает Дух Святой. Как мы понимаем, именно с этого момента начали появляться те вопросы, на которые очень непросто найти ответы. Если раньше можно было ссылаться на закон Моисея, а также на традицию его применения, то как быть теперь? Ссылаться на Дух Святой? А как верифицировать его действия? А что, если ссылающийся на него человек ошибается, а то и сознательно лжет? Как понять, что тот или иной человек имеет общение с Духом Святым и может свидетельствовать о нем? В Древней Церкви дары Духа Святого были известны и очевидны. Так апостолы, получив благодать Духа, обрели возможность говорить на иностранных языках, а также небывалую силу слова. В апостольских посланиях масса упоминаний и о других не менее очевидных дарах Духа Святого, о пророчествах, об исцелениях, о способности прозревать сокрытое. Но как быть в наши дни? Мы верим, что Дух Святой по-прежнему живет и действует в Церкви. И подтверждение тому наши святые, которые обрели спасение содействием Духа Святого. Уже в раннехристианскую эпоху оказалось, что яркие духовные дарования зачастую приводят их обладателей к гордыне, которая, как и всякая иная гордыня, губит человека. Если мы знаем историю Церкви, то знаем, что эпоха чрезвычайных даров Святого Духа довольно быстро закончилась. Началась иная эпоха, в которой Дух Святой действует в людях сокровенно, а в качестве руководства в нашей повседневной жизни мы ориентируемся на слова и примеры тех святых людей, благодатные духовные дарования которых не вызывают у нас сомнений. При этом мы понимаем, что меняются обстоятельства времени, меняется сама жизнь, а потому и действие Святого Духа может отличаться от эпохи к эпохе, но в своей основе оно будет таким, каким мы его видим в книге Деяний святых апостолов. Оно всегда будет направлено на спасение человека во Христе Иисусе Господе нашем.
0: Апостольские чтения.

0: утро непременно будет добрым, если начнется с молитвы. Светлое утро на радио «Вера».
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. 6-летняя Милана просыпается по будням раньше всех и без будильника. Она с нетерпением ждет встречи с друзьями из подготовительного класса, куда ее водят родители. У Миланы детский церебральный паралич, но, несмотря на проблемы со здоровьем, она хорошо читает и считает. Любит рисовать и мастерить поделки. Девочка ходит, опираясь на трости. Для семьи Миланы это настоящее достижение, добиться которого удалось после нескольких реабилитаций. Специалисты дают позитивный прогноз и говорят, что у девочки есть шанс начать ходить самостоятельно. Милана – долгожданный первенец в семье. До полугода она росла, как все сверстники, пока родители не заметили, что у девочки есть трудности с движениями. После обследований врачи подтвердили, что у Миланы есть задержка развития. Первую реабилитацию Милана прошла в 2020 году. После нее она научилась сидеть и ползать на четвереньках. Но без повторных курсов и закрепления навыков у ребенка наступает откат в развитии. Семья убедилась в этом, когда из-за финансовых трудностей и пандемии перерыв в реабилитации растянулся на 9 месяцев. Восстанавливать утраченные навыки девочке пришлось с нуля. 2 года назад Милане сделали операцию, чтобы уменьшить напряжение в мышцах ног. После этого она прошла комплексные реабилитации в Калуге, Казани и Томске. Благодаря им Милана уверенно передвигается с тростью и может подниматься по ступенькам без помощи взрослых. Чтобы девочка смогла ходить самостоятельно, ей необходима реабилитация в центре «Добрые руки» в Казани. Но денег на занятия со специалистами у семьи нет. Поддерживает Милану фонд «Мои друзья». Он открыл сбор на реабилитацию для ребенка. Помочь Милане стать самостоятельнее можно на сайте фонда «Мои друзья.org». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Актуальная тема.
1: Об отличии морали от нравственности клирик Московского храма 40 мучеников севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский.
2: Серьезность наших намерений, серьезных наших чувств, серьезность нашего состояния определяется не во времена благоденствия, а оно определяется, когда нам предстоит сделать выбор. Выбор – это всегда отрицание и отречение одного ради другого. Хорошо, когда можно совмещать. Хорошо, когда можно и невинность соблюсти, и капитал приобрести. А вот когда тебе приходится выбирать одно из двух или невинность, или капитал. Вот здесь и проверяется, насколько твои представления, если уж следовать прямо этой поговорке, о целомудрии, насколько они тверды. Сколько у нас людей, которые говорят, мы против взяток, но легко готовы давать взятки сотрудникам постовой службы в случае нарушениями правил или какому-нибудь чиновнику для продвижения своих собственных интересов. Сколько у нас мужей и жен, которые за крепкую семью и против измен, но если приходит какая-то ситуация, легко готовы изменять своим мужьям или женам. Этим и отличается мораль от нравственности. Мораль – это то, что я провозглашаю, а нравственность – это то, чем я живу. И как раз, если мораль можно просто озвучить, то нашу нравственность можно понять только в периоды испытаний.
0: Актуальная тема.
3: В хороших книгах мы находим ответы на любые вопросы. С книгой мы размышляем, мечтаем, отдыхаем душой. Достаточно лишь выбрать время. Время, чтобы читать. Мы читаем, вы слушаете. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
0: Сегодня, 31 мая, слушайте фрагменты повести Лидии Алексеевны Чарской «Грозная дружина». Фрагмент «Троицын день» из повести Ивана Сергеевича Шмелева «Лето Господне». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

Сегодня, 31 мая, День Святой Троицы, Пятидесятница. Церковь вспоминает святых отцов семи вселенских соборов, святого мученика Феодота и семь дев в Анкире пострадавших, священномученика Михаила Виноградова и священномученика Василия Крылова. В самых важных вопросах церковь никогда не полагалась на мнение одного человека, даже с самой кристальной репутацией. Было определено, и по сей день так и остается, что авторитетом в церкви считается соборный разум церкви и решение вселенских соборов. Православная церковь признает семь вселенских соборов. Их еще называют «столпами церкви», ведь на них были установлены самые главные догматы, определены основы христианского вероучения. Первые два вселенских собора, Никейский и Константинопольский, состоялись в IV веке, следующие два – в V веке, далее II и III Константинопольские соборы в VI и VII веках. Последний, VII Вселенский собор, состоялся в 787 году. Вселенские соборы обычно собирались в самые сложные исторические периоды жизни церкви, когда волнения в христианском мире ставили православный народ перед выбором. На первых двух соборах был сформулирован символ веры, который в краткой исчерпывающей форме содержит основные положения христианской веры. На соборах великие учители церкви Василий Великий, Григорий Богослов, Афанасий Великий и многие другие в противостоянии еретическим учениям сформировали богословскую мысль. На соборах были приняты многие праздники, вошедшие в ткань церковной жизни. Всего в семи соборах приняли участие свыше 2000 епископов и священников. Всех их церковь молитвенно вспоминает в этот день. Прославляя сегодня святых отцов семи вселенских соборов, мы молитвенно просим их предстательства за нас, грешных, перед Господом. Святые отцы, молите Бога о нас. –

0: Тутте Ларсен.
1: «29 января 1846 года настоятель Московской церкви Симеона Столпника за Яузой протоиерей Алексей Соловьев служил литургию с особенным чувством. Сегодня Господь послал ему сына. Супруга отца Алексея, Мария Федоровна, родила здорового, крепкого мальчика. Священник благодарил Бога за его дар. После службы отец Алексей принимал сердечные поздравления от прихожан. Батюшку на приходе любили все. Современники вспоминали о нем как об исключительно добром, кротком, сострадательном человеке. Отца Алексея трудно было представить сердитым. Никто не слышал от него резкого или бранного слова. Таков он был не только с прихожанами, но и с домочадцами. Любящий супруг, ласковый и заботливый отец. Новорожденного сына окрестили и назвали Федором в честь мученика Федора Тирана. Младенцу, который жмурился и улыбался, когда священник окунал его в купель, предстоял удивительный путь. Он будет пострижен в монахи с именем Алексий, станет одним из самых известных старцев конца XIX – начала XX века и будет прославлен в лике святых, как преподобный Алексий Засимовский. Родители будущего старца были людьми интеллигентными и всесторонне образованными. При этом двери их дома всегда были открыты для гостей любого звания и достатка. И нищих, которые просили подаяния Христа ради, принимали наравне с богатыми и знатными. В доме имелась богатая библиотека. В гостиной у Соловьевых стоял рояль. Старшая сестра Федора Анна обучалась музыке. Когда она занималась, маленький Федя забирался под рояль и, затаив дыхание, слушал произведения Шопена, Бетховена и Моцарта. Любовь к музыке он сохранит на всю жизнь. Мать Федора, Мария Федоровна Соловьева, скончалась от холеры, когда мальчику было всего 8 лет. Это случилось вскоре после рождения младшей сестры Федора Катерины. На плечи овдовевшего отца Алексея легла забота о троих. Он относился к детям как к ангелам, вспоминали близкие Соловьевых. Дети в ответ всей душой любили своего отца. Федор, как единственный сын, стал правой рукой отца. Больше всего мальчику нравилось прислуживать ему в алтаре. Когда во время богослужения Федя выходил со свечой или подавал отцу кадила, то чувствовал ни с чем не сравнимую радость. Мальчик скучал по матери, хранил в своей памяти тепло ее ладони, ее добрую улыбку. Материнскую заботу о детях постаралась восполнить няня по имени Татьяна. Впоследствии преподобный Алексей Засимовский часто вспоминал о ней. Он говорил о няне с большой любовью, и после ее кончины в Татьянин день непременно служил по ней панихиду. С самых юных лет, благодаря чуткому воспитанию и наставлениям отца, мальчик отличался вдумчивостью и серьезностью. Сестрицы, не только младшая Катя, но и старшая Анна, уважали и слушались брата. Если случалось о чем-то поспорить, девочки шли к Феде и просили, чтобы он их рассудил. Они всегда советовались с братом. Например, если хотелось попросить у отца какую-нибудь обновку. И если Федор считал, что момент для подобной просьбы не самый подходящий, то сестры не беспокоили батюшку. Отец скончался, когда Федору было 36 лет, и он уже служил диаконом. Через несколько лет, в 1898-м, Федор станет монахом Курской Засимовой пустыни. В постриге он получит имя Алексей в честь святителя Алексея Московского. Оно будет напоминать монаху и о его отце, носившем такое же имя. Будучи уже в преклонном возрасте, старец Алексей Засимовский с теплом вспоминал детские годы и говорил, что родительская любовь всю жизнь согревала его.
0: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Демусчи. Отвечая на вопрос, чем отличается новозаветная этика от ветхозаветной, многие пытаются сравнивать заповеди. Но действительно ли суть всех различий в тех или иных нормах? Ответить на этот вопрос помогают отрывки из 7 и 8 глав Евангелия от Иоанна, которые читаются сегодня в храмах во время богослужения. Давайте их послушаем.
2: Последний же день великий праздника.
3: В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него, ибо еще не было на них Духа Святаго, потому что Иисус еще не был прославлен. Многие из народа, услышав сии слова, говорили: «Он точно пророк». Другие говорили: «Это Христос». А иные говорили: «Разве из Галилеи Христос придет? Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова из Вифлеема, из того места, откуда был Давид?» Итак, произошла о нем распря в народе. Некоторые из них хотели схватить его, но никто не наложил на него рук. Итак, служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и сии сказали им: «Для чего вы не привели его?» Служители отвечали: «Никогда человек не говорил так, как этот человек». Фарисеи сказали им: «Неужели и вы прельстились? Уверовал ли в него кто из начальников или из фарисеев? Но этот народ невежда в законе, проклят он». Никодим, приходивший к нему ночью, будучи один из них, говорит им: «Судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает?» На это сказали ему: «И ты не из Галилеи ли? Рассмотри и увидишь, что из Галилеи».

которой их можно было бы сформулировать, звучит так. Как жить, чтобы достичь цели? Учитывая, что вопросы часто бытовые, многие сегодня не понимают, для чего ходить в храм. Ведь для лечения болезней есть врачи, а для решения конфликтов – конфликтологи. Конечно, здесь можно было бы много сказать о том, что у церкви есть свой взгляд на болезни и на конфликты, и она знает, как жить и в болезни, и в здоровье, в дни конфликта или во времена мира. Но главный вопрос для нее звучит иначе. Не как, а зачем или для чего? Бывают ситуации, в которых мы не можем изменить обстоятельств и живем, как приходится, даже если хотелось бы иначе. Но если мы знаем, для чего, мы сможем обрести опору в любой ситуации. Мы приходим к врачам, психологам и священникам, потому что желаем достичь определенных состояний. Но сказать, для чего мы живем, не в сию минуту, не в том или ином состоянии, а вообще в глобальном смысле, может только Бог. Евангельское чтение, которое мы услышали, начинается с очень важных слов Христа. «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Нам, слышащим эти слова сегодня, конечно, ясно, что они не про обычную воду. И все же мы не чувствуем всей их остроты. В древности у иудеев праздник Пятидесятницы был связан с воспоминанием получения закона на горе Синай. Пятикнижие Моисеева часто ассоциировалось у иудеев с живой водой, источником которой был для них Бог. И вдруг, в конце праздника, людей, которые вспоминают получение закона от Бога, Христос призывает прийти к Нему, как к источнику. Он зовет принять от Него Духа Святого, Духа, которым всякая душа оживотворяется, который всякой душе открывает замысел Божий о ней, Духа, который наполняет жизнь человека смыслом. Ветхий Завет был вхождением в близкие, но все же формальные отношения с Богом. Люди приходили к Творцу и хотели понять, как жить, чтобы быть успешными на земле. В Новом Завете они тоже спрашивали Спасителя, как жить, и даже порой получали внешне простые ответы. Но на глубине все эти ответы были про умение жить в любви с Богом и ближними. Господь по любви сотворил мир, по любви воплотился и пришел в него, чтобы его спасти. И Он посылает нам Духа Святого, который входит в нашу жизнь и учит нас всякое дело наполнять любовью и жить не сиюминутными смыслами, но смыслами вечными».

0: радости. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Отчего не спится майской весенней ночью, когда бодрствуют соловьи, оглашая пространство неподражаемыми трелями, а воздух напоен ароматами цветущих плодовых деревьев и садовых кустарников? Не спится потому, что душа чувствует пробудившиеся после долгого зимнего сна силы природы и сама тянется всеми фибрами своими к источнику бытия, Богу крепкому и живому. И бывает тогда ночь светлее самого дня, потому что осеняющая душу благодать выводит ее за границы времени и пространства, в область незримого человеческим глазом света любви Божией.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
2: В эфире программа «Добрые вести». «31 мая Православная Церковь отмечает один из 12 главных праздников – День Святой Троицы. Его также называют Пятидесятницей. Дата праздника – переходящая. Он отмечается на 50-й день после Пасхи и всегда приходится на воскресенье. В этот день вспоминается евангельское событие – сошествие Святого Духа на апостолов. Оно произошло через 10 дней после Вознесения Христова, когда наступил праздник Ветхозаветной Пятидесятницы. Апостолы и Богородица находились в этот день в Сионской горнице в Иерусалиме, той самой комнате, где совершалась Тайная Вечеря. Именно там, как написано в Новом Завете, произошло сошествие Святого Духа на учеников Христа в образе огненных языков. Таким образом, в этот день Триединый Бог предстал в третьей своей ипостаси. Отсюда и название «Праздник Святой Троицы», рассказывает старший преподаватель кафедры библеистики и богословия Ставропольской духовной семинарии иерей Игорь Дудко.
3: В общей христианской традиции этот день является днем рождения Церкви. Почему именно этот день, а не какой другой? Во-первых, потому что Святой Дух, сошедший на апостолов, объединил их, позволив через ниспослание благодатных сверхъестественных даров распространить святое благовестие по всему миру и образовать церковь, сообщество верных Христу, объединенных святыми таинствами. Во-вторых, Пятидесятница связана с ветхозаветным одноименным праздником, который повествует нам о даровании закона Божьего народу израильскому через пророка Моисея и обязательным для исполнения. Подобным образом, человек, становящийся частью Вселенской Церкви через совершение над ним таинств крещения и миропомазания, вступает с Богом в соглашение, заключает с ним завет, согласно которому при соблюдении указанных божественных заповедей в Священном Писании, при наличии чистоты веры, доброделания, любви, христианин становится наследником Царства Небесного. Итак, существование Церкви, основанной на камне веры святых апостолов, является столпом и утверждением истины для каждого христианина, чающего спасения. В Церкви и только в Церкви доступно подлинное соединение с Господом Богом и приобщение к благодатным дарам Духа Святого.
2: В День Святой Троицы в православных храмах совершается одна из самых красивых служб в году. Церкви полны зелени, люди приносят полевые травы, ветки березы, цветы. Пол храма устлан свежескошенной травой. Цвет облачений священнослужителей – зеленый. В Ставропольском крае существует немало храмов, освященных в честь Святой Троицы, и 31 мая здесь отмечают престольный праздник. Мы поздравляем всех слушателей радио «Вера» с Днем Святой Троицы. Желаем здоровья, мира, добра и Божьей благодати. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает студентка факультета журналистики МГУ Ольга Кривцова.
2: Любовь и добро всегда ходят рядом. Эту историю я знаю с первых уст. Дедушке моей лучшей подруги было 26 лет. Все шло хорошо, жизнь в самом рассвете. Первая работа после окончания учебы, свадьба с любимой девушкой. Пошли первые деньги. И тут же радостная новость. В молодой семье ожидается пополнение. Времена тяжелые, придется работать больше, чтобы обеспечить ребенка. Сначала все шло спокойно, но вдруг жена на позднем сроке попадает в больницу. Сейчас уже трудно установить точно, каким был диагноз, но она перестала видеть. Полная слепота. Это звучало как приговор, да и врач не обнадеживал. Нужного лекарства нет. В нашей стране его достать было очень сложно и дорого. Дедушка с друзьями объезжал все аптеки в поселке, потом в соседних. И ничего. В городе тоже. После чего от одного из верных в кавычках друзей прозвучал совет. «Да ладно, ты же еще молодой. Один с новорожденным ребенком и слепой женой не справишься. Уходи, найдешь себе другую». Больше дедушка с ним не общался. Он продолжил борьбу с заболеванием любимой жены. Через какое-то время он как-то вышел на доктора, у которого было нужное лекарство. Поехал к нему, объяснил ситуацию и выяснил, что стоит оно очень и очень дорого. Руки опускались, и он не знал, что делать. Но в этот момент на помощь пришли два верных друга и оказали денежную поддержку. Так он смог купить лекарство. Оно представляло из себя мягкую ампулу с маленькой и очень тонкой иглой. Бедной бабушке делали несколько уколов прямо в глаза каждый день. Тогда произошло чудо. Зрение вернулось. Сейчас бабушке и дедушке моей подруги 69 и 70 лет. У них два ребенка и четыре внука. Все это время они прожили в счастливом браке и до сих пор с благодарностью вспоминают о помощи друзей в период ее болезни. Мне радостно знать, что рядом со мной живут такие сильные духом люди. Но я думаю, что основа этому – любовь и добро.
0: Добрые истории. Вера. Светлое радио. Сегодня, 31 мая, День Святой Троицы, Пятидесятница. Церковь вспоминает святых отцов семи вселенских соборов, святого мученика Феодота и семь дев в Анкире пострадавших, священномученика Михаила Виноградова и священномученика Василия Крылова. Святой мученик Феодот жил в III веке в Анкире Галатийской, современной Анкаре. По преданию, он был женатым человеком, владел небольшой гостиницей и корчмой, а по характеру был добрым и отзывчивым человеком. В разгар гонений при императоре-язычнике Диоклетиане он снабжал христиан всем необходимым и предоставлял им убежище в своей гостинице. Когда христианские церкви в городе были разорены и закрыты, богослужения стали совершать у Феодота. А сам он посещал христиан-узников в темницах, приносил им пищу и ободрял их. В это время за Христа пострадали семь дев – Тикуса, Фаина, Клавдия, Матрона, Иулия, Александра и Ефросия. Они с юных лет посвятили себя Богу, жили в молитве и посте, помогали ближним. Когда начались гонения, все они уже достигли преклонных лет, но не захотели отречься от Христа. Семь дев утопили в озере. Ночью Феодот увидел во сне святую Тикусу, попросившую похоронить мучениц. Он перенес останки к церкви и почтительно захоронил их. Об этом донесли правителю. Феодот отказался принести жертвы языческим идолам и исповедал веру в Иисуса Христа. За это его приговорили к пыткам и казни. Апостол Павел писал в послании к христианам города Филиппы: «Вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него». Вера святого мученика Феодота была деятельной. Он исполнял заповеди Спасителя о любви к ближнему и милосердии. Он свидетельствовал о Господе каждый день своей жизни и даже своей смертью. Церковь прославляет святого мученика Феодота и семь дев в Анкире пострадавших и просит их о молитвенной помощи. Святой Феодот и семь святых мучениц анкирских. Молите Бога о нас.

0: Истории великих шедевров.
1: Одним из своих любимых литературных романов советский композитор Сергей Прокофьев называл монументальный труд Льва Толстого «Война и мир». По свидетельству супруги композитора Лины Ивановны, еще в 1935 году Прокофьев планировал написать оперу на этот сюжет, но не знал, как к нему подступиться. Такое масштабное повествование сложно уложить в рамки оперного спектакля. Однако с началом Великой Отечественной войны роман Толстого обрел особую актуальность, и музыкант принялся за работу. В 1942 году была окончена первая редакция оперы. Подобно самому Толстому, который работал над «Войной и миром» в течение нескольких лет, Прокофьев перерабатывал и переписывал сочинения вплоть до 1952 года. Ни над одним своим произведением он не трудился с такой любовью, настойчиво добиваясь наиболее верной передачи идейного содержания романа. В последующих редакциях композитор усилил патриотическое начало, добавив сцену военного совета в «Филях» и арию Кутузова. Однако не менее важное место в спектакле занимает нежная, поэтическая лирика, воплощенная в образе Наташи Ростовой. Кульминация лирической темы приходится на грациозный вальс в сцене первого бала героини. Мелодия этого танца показывает зарождение любви князя Андрея Болконского и юной Наташи. Отголоски вальса прозвучат и в конце оперы, в сцене прощания главных героев, как воспоминание об их светлом чувстве. Вальс из оперы «Война и мир» Сергея Сергеевича Прокофьева исполнит ансамбль скрипачей Большого театра России. Художественный руководитель Юлий Реентович.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский и угличский феоктист. У любой религиозной традиции есть свой свод обязательных к исполнению правил. Где-то этот свод больше, где-то он меньше, но в той или иной форме он есть везде. Есть он и в христианстве. Это сборник канонов православной церкви, который регулирует нашу церковную жизнь. Впрочем, каноны вовсе не единственный регулятор в христианстве. К регуляторам мы можем отнести также многочисленные и иной раз довольно непростые правила поведения и обычаи. К примеру, в нашей церкви принято на Пасху красить яйца и печь куличи, что, конечно же, не имеет никакого отношения ни к древним церковным правилам, ни к Священному Писанию. Однако вот что любопытно. Правила в христианстве важны, но вовсе не они должны определять нашу жизнь. Именно об этом говорит совершаемый ныне Церковью праздник Святой Пятидесятницы, или иначе праздник сошествия Святого Духа на апостолов, о котором повествует вторая глава книги Деяний Святых Апостолов. Отрывок из нее звучит сегодня в православных храмах во время литургии.
2: «И когда скончавшиеся дни Пятидесятницы...»
3: При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собою: «Сии говорящие, не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились? Парфяне и медяне, и еламиты и жители Месопотамии, иудеи и Каппадокии, Понта и Осии, Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киренее, и пришедшие из Рима, иудеи и прозелиты, кретяне и аравитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божиих».
2: «Слышим глаголющих их нашими языками величие Божие».
1: Рассказ о сошествии Святого Духа на апостолов начался с упоминания времени и места. Апостолы были вместе, они были единодушны, они находились в доме. И это был день Пятидесятницы. Сегодня Пятидесятницей мы называем 50-й день от Пасхи, а потому и сам праздник сошествия Святого Духа мы именуем Пятидесятницей. Книга Деяний понимает под этим словом нечто иное. Упоминая Пятидесятницу, она подразумевает иудейский праздник Шавуот, у которого есть сразу несколько названий, а также и смыслов. В ту эпоху, о которой повествует книга Деяний, это был в первую очередь праздник дарования Торы евреям, то есть вспоминался 50-й день после исхода из Египта, в который израильтяне через Моисея получили от Бога закон. Святые христианские толкователи давно обратили внимание на это удивительное совпадение. – Дух Святой сошел на апостолов в тот день, в который иудеи праздновали дарование закона. С христианской точки зрения это, конечно же, вовсе не совпадение, а указание на то, что отныне место закона занимает Дух Святой. Как мы понимаем, именно с этого момента начали появляться те вопросы, на которые очень непросто найти ответы. Если раньше можно было ссылаться на закон Моисея, а также на традицию его применения, то как быть теперь? Ссылаться на Дух Святой? А как верифицировать его действия? А что, если ссылающийся на него человек ошибается, а то и сознательно лжет? Как понять, что тот или иной человек имеет общение с Духом Святым и может свидетельствовать о нем? В Древней Церкви дары Духа Святого были известны и очевидны. Так апостолы, получив благодать Духа, обрели возможность говорить на иностранных языках, а также небывалую силу слова. В апостольских посланиях масса упоминаний и о других не менее очевидных дарах Духа Святого, о пророчествах, об исцелениях, о способности прозревать сокрытые. Но как быть в наши дни? Мы верим, что Дух Святой по-прежнему живет и действует в Церкви. И подтверждение тому наши святые, которые обрели спасение содействием Духа Святого. Уже в раннехристианскую эпоху оказалось, что яркие духовные дарования зачастую приводят их обладателей к гордыне, которая, как и всякая иная гордыня, губит человека. Если мы знаем историю Церкви, то знаем, что эпоха чрезвычайных даров Святого Духа довольно быстро закончилась. Началась иная эпоха, в которой Дух Святой действует в людях сокровенно, а в качестве руководства в нашей повседневной жизни мы ориентируемся на слова и примеры тех святых людей, благодатные духовные дарования которых не вызывают у нас сомнений. При этом мы понимаем, что меняются обстоятельства времени, меняется сама жизнь, а потому и действие Святого Духа может отличаться от эпохи к эпохе. Но в своей основе оно будет таким, каким мы его видим в книге Деяний святых апостолов. Оно всегда будет направлено на спасение человека во Христе Иисусе Господе нашем.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Яна Зотова. Певица, музыкант, ведет клуб трезвости.
0: Частное мнение.
2: Наверное, у многих из нас так бывает, что утром не хватает времени на молитву. Именно на молитву. Я задумалась, почему так? Все остальное я ведь как-то успеваю сделать. Получается, что я считаю это остальное более важным, безотлагательным. Даже само слово «остальное» говорит само за себя. Остальные дела. Значит, оставшиеся после чего-то более важного. Вот я проснулась, умылась, оделась, закинула ноты и тексты для работы в сумку. Хорошо, если успела зарядку сделать. На лету налила чай в термос и бегом на работу. Думаю, ладно, помолюсь в этот раз по пути. Хорошо, если едешь в метро, можно хоть глазами текст читать. А если в машине, то только один вариант – слушать аудио. И, конечно, это получается без должного внимания, потому что нужно следить за дорогой, и мысли сконцентрировать на словах молитвы очень трудно. Совесть, конечно, обличает. Понимаю, что мало хорошего в такой молитве. Но если уже дала себе послабление однажды, в следующий раз проще с совестью договориться. Молиться в дороге становится почти привычкой. А ведь молитва – это разговор с Богом. И что получается? Что общение с Богом для меня менее важно, чем завтрак или зарядка? Поговорить с тем, кто создал меня, любит меня, заботится обо мне. Как-то на исповеди я сказала о своих проблемах с нехваткой времени на молитву батюшке и получила простой ответ. «А ты встань на 15 минут пораньше, и все успеешь». И действительно, ведь не хватает каких-то 15 минут. Я начала исправляться, ставить будильник на 15 минут пораньше. Получилось. Все теперь успеваю. Помолиться, собраться. И на совести легко, и настрой совершенно другой на предстоящий день. Как-то более спокойно воспринимаются трудности, а какие-то из них даже сами собой разрешаются. Вот буквально на днях как раз такая история случилась. После литургии мы решили остаться на спевку, посмотреть новые ноты, подготовиться к следующей службе, попеть, порепетировать. Каждое следующее музыкальное произведение вдохновляло своей красотой и совсем не хотелось останавливаться. Мы были так увлечены процессом, что не заметили, как пролетело время. Телефон на беззвучном режиме. И вдруг, в поиске очередных нот, я заглянула в него и ахнула. На часах уже 11:45, а в 12 ровно у меня назначен урок. В часе езды отсюда. Мне никак не успеть. Ох, как я не люблю такие ощущения. Стараюсь никого не подводить, а тут вдруг на тебе, пожалуйста. Я даже не предупредила. Собираюсь написать сообщение, попросить прощения, но вижу текст от ученицы. Она сама просит перенести урок. Сама не успевает к назначенному часу. Мы договариваемся перенести занятие на удобное для нас обеих время. Кто-то может сказать, что это просто совпадение, но я заметила, что подобные совпадения случаются тогда, когда ставишь Бога на первое место. На Соловецких островах от одного монаха я услышала такие слова: «Делай дело Божие, а Бог сделает твое». И в Евангелии также сказано: «Ищите прежде всего Царствие Небесного, а остальное приложится вам». Так и выходит. Как только приоритетом становится Бог, в остальных делах Он сам все устраивает.
0: Частное мнение. Радио «Вера».

Сегодня, 31 мая, слушайте фрагменты из книги святителя Феофана Затворника «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться?» и фрагменты из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». Воскресное чтение на радио «Вера» с 11 вечера до полуночи.

0: самолет.
1: Сегодня, 31 мая, День Святой Троицы, Пятидесятница. Церковь вспоминает святых отцов семи вселенских соборов, святого мученика Феодота и семь дев в Анкире пострадавших, священномученика Михаила Виноградова и священномученика Василия Крылова. Священномученик Михаил Виноградов родился в 1873 году в Подмосковье в семье священника. Он получил духовное образование, долго служил учителем, а в 1906 году стал священником. С 30-го года отец Михаил служил в Наро-Фоминском районе. При церкви жили три монахини из закрытой Зосимовой пустыни. Еще две сестры поселились неподалеку. В 31-м году их и священника арестовали. Свидетели, председатели сельсовета и колхоза рассказали, Виноградов, желая привлечь в церковь больше народа, совместно с монашками вычистил в церкви все до яркого блеска и сорганизовал из монашек и верующих хороший хор. Антиколхозный замысел следствию был очевиден. Отец Михаил отрицал, что вел антисоветскую агитацию. Это не помешало приговорить его к пятилетней ссылке в Казахстан. Через год священномученик Михаил скончался. Он был погребен в безвестной могиле.
2: По словам патриарха Кирилла, мы прославляем новомучеников как победителей в той страшной схватке. В глазах мучителей они были побежденными. Их память хотели стереть с лица земли. Их добрые имена пытались запятнать ложными протоколами допросов, измышлениями следователей, которые обвиняли их в политических преступлениях. Но мы знаем, что это были люди, которые жизнь свою отдали не за политические убеждения, а за Христа, за истину и за подлинную свободу.
1: Церковь чествует подвиг мученика Михаила Виноградова и обращается к нему со словами: «Священномученик Михаил, моли Бога о нас».

0: Господь услышит меня, когда воззову к Нему. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: Каждому, пожалуй, знакомо имя Сэмюэла Морзе, американского изобретателя электромагнитного телеграфа. Аппарат Морзе и его знаменитая азбука «точка-тире» получили широкое распространение по всему миру. На этом фоне до сих пор для большинства остается в тени один весьма любопытный факт. Морзе лишь придумал наиболее простой и удобный способ передачи информации. Однако американец вовсе не был первооткрывателем телеграфа. Первый в мире электромагнитный телеграфный аппарат был изобретен в России. Его сконструировал в 1828 году отечественный изобретатель барон Павел Львович Шиллинг. На создание телеграфного аппарата Павла Львовича вдохновили теоретические исследования о передаче информации на расстоянии с помощью электричества датского ученого Ханса Эрстеда и французского физика Андреа Ампера. Ампер, в частности, рассуждал о конструкции, в которой количество электрических проводников было бы равно числу букв в алфавите. Шиллинг счел этот вариант неподходящим. Такой аппарат был бы громоздким и сложным в использовании. И сконструировал более удобное устройство, которое передавало сообщение с помощью черных и белых клавиш. Вот почему по виду телеграфный аппарат Шиллинга чем-то напоминал фортепианную клавиатуру, только гораздо меньших размеров. Публичная демонстрация изобретения состоялась в Санкт-Петербурге 21 октября 1832 года, за 12 лет до того, как Морзе отправил свою первую телеграмму. В доме по адресу Марсово поле 7 Шиллинг снял для своего мероприятия целый этаж. Несколько десятков человек стали изумленными свидетелями настоящего технического чуда. Вот как писал о событии академик Карл Максимович Берр. В Санкт-Петербурге есть средства из запертого покоя сквозь самую стену без помощи письмен или голоса сообщать свои мысли в другие пространства того же дома или даже на гораздо большие расстояния, сообщал он в докладе Петербургской академии наук. События того дня восстановил современный историк, кандидат технических наук Дмитрий Ларин. По его описанию, передатчик был установлен на одном конце этажа, а приемник на расстоянии чуть более 100 метров в рабочем кабинете Шиллинга. Павел Львович лично принял первую телеграмму и слово в слово зачитал ее присутствующим. Интерес петербуржцев к изобретению оказался велик, поток посетителей увеличивался, и Шиллинг еще на 2 месяца до Рождества Христова продлил демонстрацию работы телеграфа. Об изобретении русского ученого узнала мировая общественность. Шиллинг даже получил письмо из Англии с предложением продать свое открытие британскому правительству. Павел Львович отказался. «Изобретение должно сначала принести пользу Отечеству», – считал он. Действительно, в скором времени было решено использовать телеграф для государственных нужд. После успешных испытаний Павел Шиллинг начал проектировать телеграфную линию между Петергофом и Кронштадтом. Однако изобретатель скончался, не завершив эту работу. Дело Шиллинга продолжил физик Борис Якоби. Он писал о своем учителе: «Имя его не может быть забыто в истории изобретений. Да оно и не будет забыто, ибо распространение электрического телеграфа послужит памятником его неутомимой деятельности».
1: Открываем историю. Радио «Вера». Сюжеты.
0: Журналист Илья Муромский.
3: В свое время я учился в гимназии во имя апостола-евангелиста Иоанна Богослова. Духовником нашей школы, а по совместительству и директором, был протоиерей Сергий Махонин, настоятель храма Сошествия Святаго Духа в селе Первомайском. Как-то раз он, по своему обыкновению, вышел из дома где-то, в час ночи. Он нередко страдал бессонницей, поэтому любил прогуливаться по своему участку и вокруг храма, который был рядом с его домом. И вот в тот вечер, а точнее в ту ночь, он услышал какие-то странные звуки, которые исходили с обратной стороны храма, где была огромная металлическая дверь, которая была закрыта на амбарный замок. Это была очень старинная дверь, где-то века 19-18. Звук был такой, как будто кто-то переломил клещами тот самый замок, который висел на двери. Отец Сергий поспешил скорее туда, потому что он понял, что это кто-то решил ограбить наш храм. А дело в том, что в нашем храме было две чудотворные иконы, для которых прихожане оставляли в благодарность за исцеление или за что-то еще золотые кольца, цепочки, и все это вешалось на икону, как обычно по традиции это делается. И, скорее всего, эти люди знали, зачем пришли. И, по большому счету, отец Сергий застал их уже прямо у самого входа, когда они выходили из храма с этими драгоценностями. Отец Сергий в них вцепился и не давал им пройти. Сработала сигнализация, но полиция должна была приехать, к сожалению, не сразу. И поэтому бандиты стали нападать на отца Сергия, пытаясь его откинуть в сторону и убежать с награбленным. Но он не позволял им этого сделать. Отец Сергий был уже не в том возрасте, чтобы драться, и поэтому он просто хватался за них и не давал им ступить и шагу. И поэтому они каждый раз его пытались отшвырнуть в сторону и убежать с награбленным. Но так продолжалось где-то минут 15, и, слава богу, вовремя приехала полиция. Отец Сергий не просто смог спасти храм от разграбления, но на следующее утро, когда я был в алтаре, он пришел на службу. Я увидел, что он был какой-то помятый. Я не сразу понял, а что это было. И только потом мне рассказали, что он совершил настоящий подвиг. В тот момент отец Сергий стал, можно так сказать, местным героем. Сюжет.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Отвечая на вопрос, чем отличается новозаветная этика от ветхозаветной, многие пытаются сравнивать заповеди. Но действительно ли суть всех различий в тех или иных нормах? Ответить на этот вопрос помогают отрывки из 7 и 8 глав Евангелия от Иоанна, которые читаются сегодня в храмах во время богослужения. Давайте их послушаем.
2: Последний же день великий праздника.
3: В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него, ибо еще не было на них Духа Святаго, потому что Иисус еще не был прославлен. Многие из народа, услышав сии слова, говорили: «Он точно пророк». Другие говорили: «Это Христос». А иные говорили: «Разве из Галилеи Христос придет? Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова из Вифлеема, из того места, откуда был Давид?» Итак, произошла о нем распря в народе. Некоторые из них хотели схватить его, но никто не наложил на него рук. Итак, служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и сии сказали им: «Для чего вы не привели его?» Служители отвечали: «Никогда человек не говорил так, как этот человек». Фарисеи сказали им: «Неужели и вы прельстились? Уверовал ли в него кто из начальников или из фарисеев? Но этот народ невежда в законе, проклят он». Никодим, приходивший к нему ночью, будучи один из них, говорит им: «Судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает?» На это сказали ему: «И ты не из Галилеи ли? Рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк». Опять говорил Иисус к народу и сказал им: «Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни».
2: «Не им отходите во тьме, но им иметь свет животный».

и на конфликты. И она знает, как жить и в болезни, и в здоровье, в дни конфликта или во времена мира. Но главный вопрос для нее звучит иначе. Не как, а зачем или для чего? Бывают ситуации, в которых мы не можем изменить обстоятельств и живем, как приходится, даже если хотелось бы иначе. Но если мы знаем, для чего, мы сможем обрести опору в любой ситуации. Мы приходим к врачам, психологам и священникам, потому что желаем достичь определенных состояний. Но сказать, для чего мы живем, не в сию минуту, не в том или ином состоянии, а вообще в глобальном смысле, может только Бог. Евангельское чтение, которое мы услышали, начинается с очень важных слов Христа. «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Нам, слышащим эти слова сегодня, конечно, ясно, что они не про обычную воду. И все же мы не чувствуем всей их остроты. В древности у иудеев праздник Пятидесятницы был связан с воспоминанием получения закона на горе Синай. Пятикнижие Моисеева часто ассоциировалось у иудеев с живой водой, источником которой был для них Бог. И вдруг, в конце праздника, людей, которые воспоминают получение закона от Бога, Христос призывает прийти к Нему, как к Источнику. Он зовет принять от Него Духа Святого, Духа, которым всякая душа оживотворяется, который всякой душе открывает замысел Божий о ней, Духа, который наполняет жизнь человека смыслом. Ветхий Завет был вхождением в близкие, но все же формальные отношения с Богом. Люди приходили к Творцу и хотели понять, как жить, чтобы быть успешными на земле. В Новом Завете они тоже спрашивали Спасителя, как жить, и даже порой получали внешне простые ответы. Но на глубине все эти ответы были про умение жить в любви с Богом и ближними. Господь по любви сотворил мир, по любви воплотился и пришел в него, чтобы его спасти. И Он посылает нам Духа Святого, который входит в нашу жизнь, и учит нас всякое дело наполнять любовью и жить не сиюминутными смыслами, но смыслами вечными».

0: Светлое утро. Начало дня с радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Мы все используем в речи частицу «бы». Она позволяет передать условие, при котором может совершиться событие. Иначе говоря, с помощью данного слова образуется особое сослагательное наклонение глагола. Например, «я бы спела песню, если бы у меня сейчас была гитара». Частица эта – путешественница. Она может не стоять рядом с глаголом, а способна перемещаться по всему предложению. Во фразах «я бы съел пирожок» или «я съел бы пирожок» нет никакой разницы, где находится частица, особенно для пирожка. Если серьезно, то происхождение у данной частицы самое благородное. От одного из времен древнерусского глагола «быти». Позже эта форма перестала употребляться, а слово сократилось до «бы» и стало частицей. Ее задача не только обозначить условия действия, но и рассказать о пожеланиях. Например, «хорошо бы сегодня не было дождя». Или передать размышление «какую бы книгу мне прочесть?», «куда бы мне поехать на отдых?». А иногда эта частица отражает излишнюю мечтательность, как у героини пьесы «Женитьба» Николая Васильевича Гоголя. «Если бы губы Никанора Ивановича, да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазарыча, да, пожалуй, прибавить к этому еще дородности Ивана Павловича, я бы тогда тотчас же решилась. А можно ли обойтись без частицы «бы»? Что, если ее не использовать? Мне кажется, наша речь потеряет важные оттенки». Ведь все слова языка, даже служебные, отражают наш культурный код. Да и в художественной литературе частице «бы» может отводиться довольно значимая роль. Например, в стихотворении Владимира Маяковского. «Я сразу смазал карту будня, плеснувши краску из стакана. Я показал на блюде студня косые скулы океана. На чешуе жестяной рыбы прочел я зовы новых губ». А вы ноктюрн сыграть могли бы на флейте водосточных труб? С вами была Нина Резник.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Богословие в красках.
2: В эфире программа «Богословие в красках» в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Меня зовут Анастасия Ильина. 31 мая православные верующие отмечают великий двунадесятый праздник – День Святой Троицы. Его также называют Пятидесятницей. Сегодня мы поговорим об иконе, посвященной этому празднику. Отец Сергий, о какой иконе вы сегодня расскажете нашим слушателям?
3: Возьмем за образец новгородскую икону 15 века «Схождение Святого Духа на апостолов». То есть в Пятидесятницу произошло как раз это событие, то есть Дух Святой с шумом сошел на апостолов, в виде языков пламени на каждом почил, и они начали проповедовать о распятии, о воскресении Христа.
2: Проповедовать на разных языках.
3: Да, на разных языках. Они начали проповедовать, и вот Дух излился с небес на них, и они, исполнившись его, то есть доверха исполнились, через них, как через край чаши, начал изливаться на других людей, которые были готовы услышать это слово. Вот они стали первой церковью. 3000 человек присоединилось. То есть это считается день рождения церкви. Вот об этом событии рассказывает икона «Сошествие Святого Духа». Но вот она называется как раз икона Пятидесятницы. Что здесь изображено?
2: Вы сказали апостолы, да?
3: Вот как раз это событие мы тут видим. Да? То есть апостолы, и сверху мы видим такое сияние, да, и 12 лучей исходящих. Это вот как раз на каждого апостола исходит Святой Дух, изливается с небес таким образом. И они начинают проповедовать. Как мы можем понять, глядя на икону, что они начинают проповедовать? У некоторых апостолов здесь на иконе мы видим руки сложены, благословляющие десницей. Мы привыкли, что это благословение. На самом деле, изначально это риторские жесты, которые как раз говорят о том, что они что-то говорят. То есть у них персты рук сложены таким образом, что они означают как раз то, что они говорят. То есть они получили Духа Святого и начали проповедовать. Смотрите, значит, апостолы, во-первых, они сидят в таком в полукруге. Это, скажем так, символизирует собой апсиду церковную, то есть таким образом алтарь построен полукругом. И это говорит о том, что это не просто апостолы, да, а что это церковь. То есть они собой представляют полноту церкви. И именно Дух Святой сходит не индивидуально на каждого, да, он сходит на церковь.
2: Отец Сергий, а вот кто изображен внизу иконы?
3: Человек, который держит плат в короне, в царских одеждах. Вот на некоторых иконах здесь просто, видимо, надпись стерлась, скорее всего. А может быть, ее и не было. Но все знают, что здесь стоит надпись такая «О, космос!». Космос – это Вселенная.
2: Так.
3: То есть вот этот человек, который стоит с платом, это персонифицированная Вселенная. Это персонифицированное человечество, которое, смотрите, оно входит сюда из тьмы, вот в эту реальность Духа Святого, наполненную светом. Видите, она такая красочная икона. Вся апсида, да, она асистом пронизана такими лучами. То есть асист собой символизирует божественное сияние, свет. То есть они находятся вот в этом свете божественном, апостолы, просвещенные Духом Святым. А человечество, оно во тьме. Черный цвет никогда на иконе не применяется для изображения чего бы то ни было, кроме ада, зла, смерти. То есть оттуда, из тьмы, выходит человечество, которое имеет царское достоинство. Человек создан царем, над всей природой поставлен царем. Он в царских одеждах. Его этого царского достоинства никто не лишал. Но это человечество находилось во тьме. И вот он держит плат, на котором 12 свитков. Это по числу апостолов, да? То есть он принимает учение апостолов, которое Духом Святым высказано. Но плат это всегда применялся для того, чтобы принимать самые драгоценные дары.
2: Святыню.
3: Да? И вот он как святыню, это учение Духа Святого, принимая человек. Вот таким образом здесь вот символически так изображено, да? Что вот просвещенные Духом Святым апостолы, через них изливается Дух на всю тварь, на все человечество. И человек выходит из тьмы сюда, в полноту света, в полноту общения с Богом, благодаря вот этому учению апостола, пронизанному Духом Святым. Вот такая интересная вещь. Еще одна интересная вещь. это то, что посередине между апостолами незанятое место.
4: Видите, да, я тоже обратил внимание. Да?
3: Потому что это место Христа. Мы, когда совершаем богослужение, вот священники, мы в определенный момент говорим друг другу: «Христос посреди нас и есть, и будет», отвечает другой. То есть Христос всегда посреди нас. И сам Он сказал, что «Я с вами до скончания века». Он есть глава Церкви, Христос. И поэтому это место не занято. Это Его место, потому что мы Его ожидаем. Он придет и свое место займет в конце времен всех.
2: Благодарю вас, отец Сергий. Всех слушателей Радио Вера поздравляем с великим праздником, с Днем Святой Троицы.
3: С праздником. До свидания.
2: Всего доброго.
1: Богословие в красках. Радио Вера. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Единомышленники благодарны Маргарите Баевой за то, что она их объединила. Хорошо, что есть такие люди, которые запускают вереницу добрых дел. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах Радио Вера.
1: Живут такие люди. Радио Вера.
6: Сегодня, 31 мая, День Святой Троицы, Пятидесятница. Церковь вспоминает святых отцов семи вселенских соборов, святого мученика Феодота и семь дев в Анкире пострадавших, священномученика Михаила Виноградова и священномученика Василия Крылова. В День Святой Троицы, или, как его еще называют, праздник Пятидесятницы, Церковь вспоминает и прославляет сошествие на апостолов Святого Духа. Название «День Святой Троицы» дано в честь Святого Духа, третьего лица Пресвятой Троицы. Церковь вспоминает, как Святой Дух деятельно и явственно обозначил свое присутствие в мире. Это случилось в ветхозаветный праздник Пятидесятницы, который отмечался в 50-й день после Иудейской Пасхи. Принято было вспоминать то, как на 50-й день после выхода из египетского плена Моисею был дарован закон, скрижали с 10 заповедями. По традиции, люди стекались в Иерусалим, чтобы принести установленную законом жертву. Собрались вместе и апостолы. Еще раньше, в день Вознесения Господня, Спаситель разъяснил ученикам, в чем будет их главное предназначение. «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли», — сказал Он. Ученики пребывали в молитве в Сионской горнице, доме на горе Сион, где когда-то состоялась Тайная Вечеря. Внезапно послышался шум с небес. В воздухе появилось множество огненных языков. Они на мгновение опустились на головы апостолов и лишь светили, но не жгли. Вместе с этими внешними явлениями последовало внутреннее событие, совершившееся в душах апостолов. В Писании оно получило название «Исполнились Святого Духа». Помимо особого божественного огня, который возгорелся в душах апостолов, они получили и видимые дары. Ученики Христовы заговорили на других языках. Кроме того, они, вчера еще неграмотные рыбаки, пастухи, крестьяне, вдруг получили дар красноречия, убеждения. Эти способности даны были апостолам для того, чтобы те отправились на проповедь евангельской истины во все уголки мира. Шум привлек к Сионской горнице множество людей. Кто-то испугался, кто-то стал смеяться над апостолами, говоря, что те попросту пьяны. Тогда апостол Петр произнес первую проповедь. Он указал, что сегодня завершилось великое дело спасения людей, которое исполнил на земле распятый и воскресший Господь Иисус Христос. Устами апостола Петра вещал Дух Святой. Слова его проникли в сердца слышавших. В этот день многие покаялись и приняли крещение. Этот день принято считать днем рождения Церкви. Сегодня в храмах звучит праздничное песнопение «Тропарь». «Благословен Ты, Христе Боже наш, явивший премудрыми рыбаков, ниспослав им Духа Святого, и через них уловивший вселенную. Человеколюбец, слава тебе!

1974 году на экраны вышел фильм режиссера Владимира Селиванова «Большое космическое путешествие». По сюжету главные герои картины, два мальчика и девочка, побеждают в конкурсе на право участвовать в первом межпланетном путешествии и отправляются в космический полет на корабле «Астра». Но в конце фильма звездолет оказывается симулятором, а опасные приключения – испытаниями, которые устроили взрослые, тренировкой в условиях, приближенных к настоящему. В техническом плане кинолента получилась наивной. «Большое космическое путешествие» снято по пьесе Сергея Михалкова «Первая тройка» или «Год 2001». То есть действие разворачивается в самом начале 21 века. И авторы не смогли предугадать, насколько забавно в новом тысячелетии будут выглядеть приборы со стрелками, бобины с магнитной пленкой и перфораторная лента. Безусловным достоинством картины стала музыка Алексея Рыбникова. На стихи Игоря Кохановского композитор написал песню-диалог, ставшую символом детской влюбленности главных героев. Мальчик и девочка весело бегут под дождем среди людей, укрывшихся под зонтиками, и поют о тайне, которая их соединяет. На роль участницы детского космического отряда Веры Ишеновой Владимир Селиванов утвердил 13-летнюю Милу Берлинскую, дочь виолончелиста Валентина Берлинского, основателя струнного квартета имени Бородина. Девочка с выразительной внешностью стала украшением фильма благодаря не только артистическому, но и музыкальному дарованию. Озвучивать женскую партию в песне «Ты мне веришь или нет» должна была Елена Камбурова. Но когда взрослые услышали, как чисто звучит призыв к доверию голосом Милы, то решили, что петь юная актриса будет сама. Ее партнером в дуэте стал солист ансамбля «Верные друзья» Игорь Капитанников.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский и угличский феоктист. У любой религиозной традиции есть свой свод обязательных к исполнению правил. Где-то этот свод больше, где-то он меньше, но в той или иной форме он есть везде. Есть он и в христианстве. Это сборник канонов православной церкви, который регулирует нашу церковную жизнь. Впрочем, каноны вовсе не единственный регулятор в христианстве. К регуляторам мы можем отнести также многочисленные и иной раз довольно непростые правила поведения и обычаи. К примеру, в нашей церкви принято на Пасху красить яйца и печь куличи, что, конечно же, не имеет никакого отношения ни к древним церковным правилам, ни к Священному Писанию. Однако вот что любопытно. Правила в христианстве важны, но вовсе не они должны определять нашу жизнь. Именно об этом говорит совершаемый ныне Церковью праздник Святой Пятидесятницы, или иначе праздник сошествия Святого Духа на апостолов, о котором повествует вторая глава книги Деяний Святых Апостолов. Отрывок из нее звучит сегодня в православных храмах во время литургии.
2: «И когда скончавшиеся дни Пятидесятницы...»
3: При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собою: «Сии говорящие, не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились? Парфяне и медяне, и еламиты и жители Месопотамии, иудеи и Каппадокии, Понта и Осии, Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киренее, и пришедшие из Рима, иудеи и прозелиты, кретяне и аравитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божиих».
2: «Слышим глаголющих их нашими языками величие Божие».
1: Рассказ о сошествии Святого Духа на апостолов начался с упоминания времени и места. Апостолы были вместе, они были единодушны, они находились в доме. И это был день Пятидесятницы. Сегодня Пятидесятницей мы называем 50-й день от Пасхи, а потому и сам праздник сошествия Святого Духа мы именуем Пятидесятницей. Книга Деяний понимает под этим словом нечто иное. Упоминая Пятидесятницу, она подразумевает иудейский праздник Шавуот, у которого есть сразу несколько названий, а также и смыслов. В ту эпоху, о которой повествует книга Деяний, это был в первую очередь праздник дарования Торы евреям, то есть вспоминался 50-й день после исхода из Египта, в который израильтяне через Моисея получили от Бога закон. Святые христианские толкователи давно обратили внимание на это удивительное совпадение. Дух Святой сошел на апостолов в тот день, в который иудеи праздновали дарование закона. С христианской точки зрения это, конечно же, вовсе не совпадение, а указание на то, что отныне место закона занимает Дух Святой. Как мы понимаем, именно с этого момента начали появляться те вопросы, на которые очень непросто найти ответы. Если раньше можно было ссылаться на закон Моисея, а также на традицию его применения, то как быть теперь? Ссылаться на Дух Святой? А как верифицировать его действия? А что, если ссылающийся на него человек ошибается, а то и сознательно лжет? Как понять, что тот или иной человек имеет общение с Духом Святым и может свидетельствовать о нем? В Древней Церкви дары Духа Святого были известны и очевидны. Так апостолы, получив благодать Духа, обрели возможность говорить на иностранных языках, а также небывалую силу слова. В апостольских посланиях масса упоминаний и о других не менее очевидных дарах Духа Святого, о пророчествах, об исцелениях, о способности прозревать сокрытые. Но как быть в наши дни? Мы верим, что Дух Святой по-прежнему живет и действует в Церкви. И подтверждение тому наши святые, которые обрели спасение содействием Духа Святого. Уже в раннехристианскую эпоху оказалось, что яркие духовные дарования зачастую приводят их обладателей к гордыне, которая, как и всякая иная гордыня, губит человека. Если мы знаем историю Церкви, то знаем, что эпоха чрезвычайных даров Святого Духа довольно быстро закончилась. Началась иная эпоха, в которой Дух Святой действует в людях сокровенно, а в качестве руководства в нашей повседневной жизни мы ориентируемся на слова и примеры тех святых людей, благодатные духовные дарования которых не вызывают у нас сомнений. При этом мы понимаем, что меняются обстоятельства времени, меняется сама жизнь, а потому и действие Святого Духа может отличаться от эпохи к эпохе. Но в своей основе оно будет таким, каким мы его видим в книге «Деяний святых апостолов». Оно всегда будет направлено на спасение человека во Христе Иисусе Господе нашем.
0: Апостольские чтения.

0: тема.
1: Об отличии морали от нравственности клирик Московского храма 40 мучеников севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский.
2: Серьезность наших намерений, серьезных наших чувств, серьезность нашего состояния определяется не во времена благоденствия, а оно определяется, когда нам предстоит сделать выбор. Выбор – это всегда отрицание и отречение одного ради другого. Хорошо, когда можно совмещать. Хорошо, когда можно и невинность соблюсти, и капитал приобрести. А вот когда тебе приходится выбирать одно из двух или невинность, или капитал. Вот здесь и проверяется, насколько твои представления, если уж следовать прямо этой поговорке, о целомудрии, насколько они тверды. Сколько у нас людей, которые говорят, мы против взяток, но легко готовы давать взятки сотрудникам постовой службы в случае нарушениями правил или какому-нибудь чиновнику для продвижения своих собственных интересов. Сколько у нас мужей и жен, которые за крепкую семью и против измен, но если приходит какая-то ситуация, легко готовы изменять своим мужьям или женам. Этим и отличается мораль от нравственности. Мораль – это то, что я провозглашаю, а нравственность – это то, чем я живу. И как раз, если мораль можно просто озвучить, то нашу нравственность можно понять только в периоды испытаний.
0: Актуальная тема.

0: Мнения могут быть разными. Правильными или неправильными. Объективными или субъективными. Радикальными и противоположными. Сколько людей, столько и мнений. В программе «Частное мнение» люди высказывают свою точку зрения на вопросы, не оставляющие нас равнодушными. «Частное мнение», с которым можно и согласиться. Ежедневно, по утрам, на Радио Вера.
1: Сегодня в 19 часов гостем программы «Лавра» будет декан философского факультета МГУ Алексей Козырев. Разговор пойдет о русском религиозном мыслителе Константине Николаевиче Леонтьеве, его жизненном пути и связи с Троицей Сергиевой Лаврой. А в 8 вечера слушайте программу «Исторический час». Гостем программы будет доцент Литературного института имени Горького Сергей Арутюнов. Разговор пойдет о творчестве и удивительной судьбе поэта-фронтовика Николая Семеновича Тихонова.

Сегодня, 31 мая, День Святой Троицы, Пятидесятница. Церковь вспоминает святых отцов семи вселенских соборов, святого мученика Феодота и семь дев в Анкире пострадавших, священномученика Михаила Виноградова и священномученика Василия Крылова. Священномученик Василий Крылов родился в 1906 году в Подмосковье в семье псаломщика. Он закончил сельскую школу, а в духовном училище поручился всего год. В 1918 году оно было закрыто. Из-за происхождения Василия не приняли в другие учебные заведения. Он помогал некоторое время в храме отцу, а когда тот скончался, сам стал псаломщиком. Через несколько лет Василия рукоположили в священники. Он служил в Москве и в Подмосковье. Как священник, Крылов был лишен избирательных прав. В 1931 году его забрали на трудовой фронт, тяжелые общественные работы. Оттуда он вернулся лишь в 1934. Три года отец Василий был священником в Троицком храме в селе Рязанце Щелковского района. Ему исполнилось только 28. Он служил со всей ревностью молодого пастыря. В 1937 Крылова арестовали. Его приговорили к 10 годам лагерей. Он скончался в 1942 году в одном из лагерных пунктов в Коме. Своим христианским мужеством новомученики 20 века преподают нам урок подлинной веры и благочестия. Они задают планку нравственной высоты. Их пример побуждает современных христиан обратиться к себе. Готовы ли мы исповедовать свою веру, зачастую вопреки мнению общества? Можем ли проповедовать Христа всей своей жизнью? Церковь чтит память всех новомучеников и сегодня вспоминает священномученика Василия Крылова. Святой мученик Василий, моли Бога о нас. –

0: Отними у любви терпение, и она, как разоренная, перестанет существовать. Священномученик Киприан Карфагенский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Главный хирург Московского клинического военного госпиталя имени Бурденко Николай Алексеевич Богораз, осторожно ступая, открыл дверь в палату. Он собирался проведать пациента, которому недавно ампутировали ноги после тяжелого ранения на фронте. Был 1943 год. Шла Великая Отечественная война. Взору доктора предстала неожиданная картина. Солдат, подтянувшись на руках, свесился в открытое настежь окно, которое находилось прямо над кроватью. Николай Алексеевич окликнул пациента. Тот обернулся. Руки от неожиданности ослабели, и он с тяжелым вздохом упал на койку. Из глаз его катились слезы. «Доктор, лучше бы мне умереть. Какая жизнь без ног?» – простонал он. Богораз посмотрел на него спокойным, долгим взглядом, а потом закатал штанины своих брюк. И солдат с изумлением увидел, что вместо обеих ног у хирурга были протезы. 8 сентября 1920 года Николай Алексеевич запомнил на всю жизнь. Он тогда работал в Ростове-на-Дону. Было около полудня. Богораз торопился в госпиталь. Трамвай подошел переполненный. Люди едва не вываливались из дверей. Доктор улыбнулся. «Что ж, придется вспомнить молодость и проехаться на подножке». Лихо вскочил, а в следующую секунду нога соскользнула. Он не смог удержаться и в мгновение ока очутился на рельсах, прямо под колесами вагона. Трамвай тронулся. В ожидании неотложки тяжело травмированный хирург сумел самостоятельно остановить кровотечение. Потом была операция. Николай Алексеевич лишился обеих ног. Богораз лежал на больничной кровати, и перед мысленным взором доктора проносилась вся его жизнь. Он родился в 1874 году в Таганроге, в семье бедного учителя-еврея. В 13 лет будущий доктор, а вместе с ним и его отец, приняли крещение и перешли из иудаизма в православие. Врачом Богораз хотел стать с детства. Окончил гимназию с золотой медалью и поступил в Петербургскую военно-медицинскую академию. В 1909 году Николай Алексеевич защитил докторскую диссертацию и получил звание профессора медицины. Он стажировался в лучших клиниках Европы, но через несколько лет вернулся в Россию, несмотря на то, что на родине поменялась власть и шла гражданская война. Доктор делал невозможное. Заново собирал пострадавшие органы, восстанавливал кости, суставы и даже сосуды. Он стал одним из основоположников восстановительно-пластической хирургии, в которой достиг невиданных высот. К нему приезжали пациенты со всей страны и даже из-за границы. В служении людям был весь смысл жизни Николая Алексеевича. А что же теперь? Неужели придется оставить свое призвание? Какой же из него безногого хирург? Однако очень скоро в коридорах клиники коллеги снова с изумлением увидели профессора. На инвалидной коляске он совершал обход больных. Через 6 месяцев после ампутации доктор Богораз впервые сделал сложную операцию, выстояв несколько часов на протезах. Он снова включился в работу. Сначала входил в операционную, опираясь на плечи коллег. Но очень скоро стал держаться на протезах так, что люди даже не догадывались о его недуге, а узнав, очень удивлялись. Как, например, генерал Григорий Плосков, которого Богораз оперировал во время Великой Отечественной войны. Он описывал хирурга как доброго, душевного, полного жизни человека, которого искренне любили и пациенты, и коллеги. Одна из медсестер, ассистировавших Богоразу во время операции, вспоминала. В клинике лечились фронтовики после ранений, с ампутациями, с ожогами, в том числе и девушки. Пример доктора был для них, да и для всех нас, бесценен. «Пусть потеряны ноги», — говорил Николай Алексеевич Богораз. Но остались глаза, чтобы наблюдать окружающий мир. Остался мозг, чтобы систематизировать знания. Остались руки, чтобы творить на благо человечества.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Демусчи. Отвечая на вопрос, чем отличается новозаветная этика от ветхозаветной, многие пытаются сравнивать заповеди. Но действительно ли суть всех различий в тех или иных нормах? Ответить на этот вопрос помогают отрывки из 7 и 8 глав Евангелия от Иоанна, которые читаются сегодня в храмах во время богослужения. Давайте их послушаем.
2: Последний же день великий праздника.
3: В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него, ибо еще не было на них Духа Святаго, потому что Иисус еще не был прославлен. Многие из народа, услышав сии слова, говорили: «Он точно пророк». Другие говорили: «Это Христос». А иные говорили: «Разве из Галилеи Христос придет? Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова из Вифлеема, из того места, откуда был Давид?» Итак, произошла о нем распря в народе. Некоторые из них хотели схватить его, но никто не наложил на него рук. Итак, служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и сии сказали им: «Для чего вы не привели его?» Служители отвечали: «Никогда человек не говорил так, как этот человек». Фарисеи сказали им: «Неужели и вы прельстились? Уверовал ли в него кто из начальников или из фарисеев? Но этот народ невежда в законе, проклят он». Никодим, приходивший к нему ночью, будучи один из них, говорит им: «Судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает?» На это сказали ему: «И ты не из Галилеи ли? Рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк». Опять говорил Иисус к народу и сказал им: «Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни».
2: Не им отходите во тьме, но им иметь свет живот.

что у церкви есть свой взгляд на болезни и на конфликты, и она знает, как жить и в болезни, и в здоровье, в дни конфликта или во времена мира. Но главный вопрос для нее звучит иначе. Не как, а зачем или для чего? Бывают ситуации, в которых мы не можем изменить обстоятельств и живем, как приходится, даже если хотелось бы иначе. Но если мы знаем, для чего, мы сможем обрести опору в любой ситуации. Мы приходим к врачам, психологам и священникам, потому что желаем достичь определенных состояний. Но сказать, для чего мы живем, не в сию минуту, не в том или ином состоянии, а вообще в глобальном смысле, может только Бог. Евангельское чтение, которое мы услышали, начинается с очень важных слов Христа. «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Нам, слышащим эти слова сегодня, конечно, ясно, что они не про обычную воду. И все же мы не чувствуем всей их остроты. В древности у иудеев праздник Пятидесятницы был связан с воспоминанием получения закона на горе Синай. Пятикнижие Моисеева часто ассоциировалось у иудеев с живой водой, источником которой был для них Бог. И вдруг, в конце праздника, людей, которые вспоминают получение закона от Бога, Христос призывает прийти к Нему, как к источнику. Он зовет принять от Него Духа Святого, Духа, которым всякая душа оживотворяется, который всякой душе открывает замысел Божий о ней, Духа, который наполняет жизнь человека смыслом. Ветхий Завет был вхождением в близкие, но все же формальные отношения с Богом. Люди приходили к Творцу и хотели понять, как жить, чтобы быть успешными на земле. В Новом Завете они тоже спрашивали Спасителя, как жить, и даже порой получали внешне простые ответы. Но на глубине все эти ответы были про умение жить в любви с Богом и ближними. Господь по любви сотворил мир, по любви воплотился и пришел в него, чтобы его спасти. И он посылает нам Духа Святого, который входит в нашу жизнь и учит нас всякое дело наполнять любовью и жить не сиюминутными смыслами, но смыслами вечными.

бывает, что-то плохо выходит, и в то же время чувствуешь что-то хорошее. Вспомнишь о хорошем и поймешь, это весна.

0: Михаил Пришвин. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Евгений Булдаков.
2: Мария Крылова. Литературные эскизы. «Не спешу». Это утро застало меня в дороге. Я возвращался в Москву после праздников, проведенных с родителями. Поезд отбывал из Смоленска в 7:03, и я отчаянно опаздывал. Утренние сборы затянулись, такси приехало позже, а прямо перед поворотом на вокзал мы неожиданно для 7 утра встали в пробку. Окончательно мне испортило настроение колесико чемодана. Оно сломалось и отлетело на проезжую часть, когда я доставал багаж из машины. «Все», — подумал я, — «пропущу поезд. Значит, не нужно мне ехать на нем. Возможно, это воля Божья». От таких мыслей мне сразу полегчало, и мрачное настроение внезапно улетучилось, а в душе разлилось тепло уверенного спокойствия. С легкой улыбкой и сломанным чемоданом я зашел в здание вокзала и решил так: выпью не спеша горячего чаю в кафетерии вокзала, а потом возьму новый билет. И в этот момент услышал объявление, которое делал диктор вокзала: «Внимание! Отправление поезда 358 до Москвы задерживается на 10 минут. Поезд отправится с третьей платформы пятого пути в 7 часов 13 минут. Повторяю». «Я успел!» Внезапно пришло осознание. Быстрым шагом прошел через здание вокзала, вышел на перрон. В поезд я зашел последним, волоча за собой хромой чемодан. «Доброе утро! Похоже, мы вас ждали!» Улыбнулся мне проводник, протягивая руку за билетом.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Православная кухня.
2: Здравствуйте! Сегодня будем готовить вместе с матушкой Надеждой Итальянцевой.
3: Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на своей кухне. Сегодня мы приготовим яркое и сочное блюдо – фаршированный перец под сырной корочкой. Для начала мы приготовим фарш. Для приготовления нам понадобится 0,5 килограмма перекрученного мяса, 2 обжаренные луковицы и 2 зубчика чеснока. Я их также перекрутила через мясорубку. 60 грамм риса, 2 протертых помидора, 4 столовые ложки сметаны, перец, соль по вкусу. Ну и, конечно же, сам болгарский перец. В миске соединяем перекрученное мясо, рис, перетертые томаты. Все это хорошо перемешиваем. Не забываем посолить по вкусу и поперчить. Болгарский перец разрезаем пополам. Достаем с него серединку, семена и белую сердцевинку. Перцы выкладываем в смазанную маслом форму. Слегка их присолим и смажем сметаной. Заполняем половинки перца фаршем. Ставим в духовку. После того, как наши перцы запекались 30 минут, достаем их из духовки. Сверху на каждый перец выкладываем 100 грамм натертого сыра, смешанный с 2 столовыми ложками сметаны. Ставим в духовку на 10 минут, чтобы наша шапочка подрумянилась. Перед подачей запеченный перец украшаем мелко нарезанной зеленью. Надеюсь, вам понравился мой рецепт. Помните, главное в приготовлении – это любовь, которой вы готовите. Ангела за трапезой.
1: Православная кухня.

0: рассказывает сотрудник церковной лавки Марина Лебедева.
1: Моя подруга как-то ехала в поезде Москва-Питер. Было очень холодно, в вагоне не работало отопление. Со всех щелей дул сильный сквозняк. Моя подруга свернулась калачиком, но никак не могла согреться. Она вся дрожала. Неожиданно на нее упало что-то тяжелое и теплое. Она так устала и замерзла, что даже не смогла открыть глаза и тут же уснула. На утро она увидела, что напротив сидел священник. Это он укрыл ее своей теплой курткой, хотя сам он мерз. Моя подруга быстро сходила за чаем и принесла священнику. Она не знала, чем еще его отблагодарить, а он только ответил, что благодарить надо Бога, а не его. После этой встречи моя подруга стала чаще посещать церкви. Я рада, что такой случай помог ей обрести Бога в своей душе.
2: Добрые истории. Вера. Светлое радио. Сегодня, 31 мая, День Святой Троицы, Пятидесятница. Церковь вспоминает святых отцов семи вселенских соборов, святого мученика Феодота и семь дев в Анкире пострадавших, священномученика Михаила Виноградова и священномученика Василия Крылова. В самых важных вопросах церковь никогда не полагалась на мнение одного человека, даже с самой кристальной репутацией. Было определено, и по сей день так и остается, что авторитетом в церкви считается соборный разум церкви и решение вселенских соборов. Православная церковь признает семь вселенских соборов. Их еще называют «столпами церкви». Ведь на них были установлены самые главные догматы, определены основы христианского вероучения. Первые два вселенских собора, Никейский и Константинопольский, состоялись в IV веке, следующие два – в V веке. Далее – II и III Константинопольские соборы в VI и VII веках. Последний, VII Вселенский собор, состоялся в 787 году. Вселенские соборы обычно собирались в самые сложные исторические периоды жизни церкви, когда волнения в христианском мире ставили православный народ перед выбором. На первых двух соборах был сформулирован символ веры, который в краткой исчерпывающей форме содержит основные положения христианской веры. На соборах великие учители церкви Василий Великий, Григорий Богослов, Афанасий Великий и многие другие в противостоянии еретическим учениям сформировали богословскую мысль. На соборах были приняты многие праздники, вошедшие в ткань церковной жизни. Всего в семи соборах приняли участие свыше 2000 епископов и священников. Всех их церковь молитвенно вспоминает в этот день. Прославляя сегодня святых отцов семи вселенских соборов, мы молитвенно просим их предстательства за нас, грешных, перед Господом. Святые отцы, молите Бога о нас. –

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Во второй половине XIX века далекая северная страна Норвегия переживала невероятный культурный подъем. Писатели, художники, музыканты ставили своей целью воспеть красоту родного края, его традиции и героев. К числу таких норвежских мастеров принадлежит композитор Эдвард Грик. В его музыке отражено немало величественных скандинавских пейзажей и фольклорных сюжетов. Помимо этого, мастер неоднократно обращался к историческим образам. Так, в 1884 году Грик создал цикл из нескольких пьес, который назвал «Сюита в старинном стиле из времен Хольберга». Людвиг Хольберг, драматург, писатель, философ, считается основоположником новой датской и норвежской литературы. На момент создания «Сюиты» в Норвегии отмечалось 200-летие со дня рождения литератора, и Грик решил внести свою лепту в общее празднование. Пятичастный цикл изначально был написан для фортепиано, но позже композитор выполнил переложение для струнного оркестра. В этой версии произведение снискало популярность. Создавая его, Грик обратился к традиционной структуре танцевальных сюит, характерных для эпохи Людвига Хольберга, жившего на рубеже 17 и 18 веков. Однако, несмотря на форму, музыкальный язык пьес далек от подражания старинным мотивам. Он уникален и сохраняет главные особенности григовского стиля – красочность, мелодичность, народно-песенную интонационность. Каждая нота этого сочинения напоминает о любви композитора к родному краю и его людям. Первая часть «Сюиты в старинном стиле» из времен Хольберга Эдварда Грига под названием «Прелюдия» прозвучит в исполнении камерного оркестра Московской филармонии. Дирижер Дмитрий Китаенко.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский и угличский феоктист. У любой религиозной традиции есть свой свод обязательных к исполнению правил. Где-то этот свод больше, где-то он меньше, но в той или иной форме он есть везде. Есть он и в христианстве. Это сборник канонов православной церкви, который регулирует нашу церковную жизнь. Впрочем, каноны вовсе не единственный регулятор в христианстве. К регуляторам мы можем отнести также многочисленные и иной раз довольно непростые правила поведения и обычаи. К примеру, в нашей церкви принято на Пасху красить яйца и печь куличи, что, конечно же, не имеет никакого отношения ни к древним церковным правилам, ни к Священному Писанию. Однако вот что любопытно. Правила в христианстве важны, но вовсе не они должны определять нашу жизнь. Именно об этом говорит совершаемый ныне Церковью праздник Святой Пятидесятницы, или иначе праздник сошествия Святого Духа на апостолов, о котором повествует вторая глава книги Деяний Святых Апостолов. Отрывок из нее звучит сегодня в православных храмах во время литургии.
2: «И когда скончавшиеся дни Пятидесятницы...»
3: При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собою: «Сии говорящие, не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились? Парфяне и медяне, и еламиты и жители Месопотамии, иудеи и Каппадокии, Понта и Осии, Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киренее, и пришедшие из Рима, иудеи и прозелиты, кретяне и аравитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божиих».
2: «Слышим глаголющих их нашими языками величие Божие».
1: Рассказ о сошествии Святого Духа на апостолов начался с упоминания времени и места. Апостолы были вместе, они были единодушны, они находились в доме. И это был день Пятидесятницы. Сегодня Пятидесятницей мы называем 50-й день от Пасхи, а потому и сам праздник сошествия Святого Духа мы именуем Пятидесятницей. Книга Деяний понимает под этим словом нечто иное. Упоминая Пятидесятницу, она подразумевает иудейский праздник Шавуот, у которого есть сразу несколько названий, а также и смыслов. В ту эпоху, о которой повествует книга Деяний, это был в первую очередь праздник дарования Торы евреям, то есть вспоминался 50-й день после исхода из Египта, в который израильтяне через Моисея получили от Бога закон. Святые христианские толкователи давно обратили внимание на это удивительное совпадение. Дух Святой сошел на апостолов в тот день, в который иудеи праздновали дарование закона. С христианской точки зрения это, конечно же, вовсе не совпадение, а указание на то, что отныне место закона занимает Дух Святой. Как мы понимаем, именно с этого момента начали появляться те вопросы, на которые очень непросто найти ответы. Если раньше можно было ссылаться на закон Моисея, а также на традицию его применения, то как быть теперь? Ссылаться на Дух Святой? А как верифицировать его действия? А что, если ссылающийся на него человек ошибается, а то и сознательно лжет? Как понять, что тот или иной человек имеет общение с Духом Святым и может свидетельствовать о нем? В Древней Церкви дары Духа Святого были известны и очевидны. Так апостолы, получив благодать Духа, обрели возможность говорить на иностранных языках, а также небывалую силу слова. В апостольских посланиях масса упоминаний и о других не менее очевидных дарах Духа Святого, о пророчествах, об исцелениях, о способности прозревать сокрытые. Но как быть в наши дни? Мы верим, что Дух Святой по-прежнему живет и действует в Церкви. И подтверждение тому наши святые, которые обрели спасение содействием Духа Святого. Уже в раннехристианскую эпоху оказалось, что яркие духовные дарования зачастую приводят их обладателей к гордыне, которая, как и всякая иная гордыня, губит человека. Если мы знаем историю Церкви, то знаем, что эпоха чрезвычайных даров Святого Духа довольно быстро закончилась. Началась иная эпоха, в которой Дух Святой действует в людях сокровенно, а в качестве руководства в нашей повседневной жизни мы ориентируемся на слова и примеры тех святых людей, благодатные духовные дарования которых не вызывают у нас сомнений. При этом мы понимаем, что меняются обстоятельства времени, меняется сама жизнь, а потому и действие Святого Духа может отличаться от эпохи к эпохе. Но в своей основе оно будет таким, каким мы его видим в книге «Деяний святых апостолов». Оно всегда будет направлено на спасение человека во Христе Иисусе Господе нашем.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Алена Боголюбова. Экономист, социальный волонтер.
0: Частное мнение.
2: После исповеди я вошла в центральный предел храма и встала около подсвечника, перед иконой Спасителя. Было время до начала литургии. Я стала размышлять о своем состоянии. Сегодня, как и многие предыдущие годы, я каялась до донышка во всех грехах, которые в себе находила. Вычищала каждую щелочку в душе. Хотелось истово, до бела омыться. И, как прежде, я снова горячо жаждала измениться, прекратить делать то, в чем исповедовалась, на корню все это пресечь. Но я же покаялась в этих поступках. Как же можно их повторять? Но я понимала, какой сценарий будет дальше. Он повторяется уже годы. Эта решимость радикально все перевернуть похожа на ощущение, когда ты набрал воздух в легкие и не дышишь, чтобы не сделать что-то неправильное, дурное. Но нет не то, что навыка, нет даже представления о том, как жить в полной чистоте и избавиться сразу от всего плохого. И, выпустив воздух, плюхаюсь в свое болото. Все силы ушли на попытку нереального прыжка с места на вершину горы. Что с этим делать? Я стояла и смотрела на свечи около иконы Спасителя, повторяя вопрос. «Как же быть, Господи?» И ответ оказался прямо передо мной. «Вот он, свечки!» Они стоят, словно человечки по росту в шеренге. От маленькой, почти сгоревшей, до большой. Разница в росте у них буквально сантиметр. Да, сантиметр за сантиметром. Расти духовно тоже нужно так. Сантиметр за сантиметром. Признаю уже, что полностью переменить жизнь в одночасье у тебя не получится. Бог видит твое желание, Он поможет. Но важно грамотно распределить силы. Справься хотя бы с одной мелочью. Одну дурную привычку выбери, на ней сфокусируйся и работай. Проси Бога освободить тебя, сама держись. Так и не надорвешься, и не возгордишься, и Бог даст, продвинешься. Это только кажется, что маленькое достижение не так уж и значимо. А ты попробуй отказать себе привычки опаздывать на службу, в желании съесть на ночь пирожное в постный день, в гневе отчитать нерадивого курьера, больше никогда не повторять эти поступки. Не так это и легко. А думала, что всего-то сантиметр духовного роста. Вот в таких трудных сантиметрах и исчисляется путь к вершине. Господи, благослови! С чего начать? Какие первые ступеньки у меня? Какие самые маленькие? Пока я стояла в этой молитве с закрытыми глазами, свечница успела навести порядок. Маленькие догоревшие свечки убрала, поставила новые, большие. Теперь это была шеренга из высоких свечей. Высокая лесенка, высокие ступени. Я улыбнулась. Поняла, Господи, когда пройду свои первые сантиметры, ты покажешь новые, высокие ступени. Но это потом, на новом этапе.
0: Частное мнение.

0: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит – игра. А многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
1: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на радио «Вера».
2: Сегодня, 31 мая, День Святой Троицы, Пятидесятница. Церковь вспоминает святых отцов семи вселенских соборов, святого мученика Феодота и семь дев в Анкире пострадавших, священномученика Михаила Виноградова и священномученика Василия Крылова. Святой мученик Феодот жил в III веке в Анкире Галатийской, современной Анкаре. По преданию, он был женатым человеком, владел небольшой гостиницей и корчмой, а по характеру был добрым и отзывчивым человеком. В разгар гонений при императоре-язычнике Диоклетиане он снабжал христиан всем необходимым и предоставлял им убежище в своей гостинице. Когда христианские церкви в городе были разорены и закрыты, богослужения стали совершать у Феодота. А сам он посещал христиан-узников в темницах, приносил им пищу и ободрял их. В это время за Христа пострадали семь дев – Тикуса, Фаина, Клавдия, Матрона, Иулия, Александра и Ефросия. Они с юных лет посвятили себя Богу, жили в молитве и посте, помогали ближним. Когда начались гонения, все они уже достигли преклонных лет, но не захотели отречься от Христа. Семь дев утопили в озере. Ночью Феодот увидел во сне святую Тикусу, попросившую похоронить мучениц. Он перенес останки к церкви и почтительно захоронил их. Об этом донесли правителю. Феодот отказался принести жертвы языческим идолам и исповедал веру в Иисуса Христа. За это его приговорили к пыткам и казни.
3: Апостол Павел писал в послании к христианам города Филиппы: «Вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него». Вера святого мученика Феодота была деятельной. Он исполнял заповеди Спасителя о любви к ближнему и милосердии. Он свидетельствовал о Господе каждый день своей жизни и даже своей смертью. Церковь прославляет святого мученика Феодота и семь дев в Анкире пострадавших и просит их о молитвенной помощи. Святой Феодот и семь святых мучениц анкирских. Молите Бога о нас. –

0: Если есть между мужем и женой единодушие, мир и союз любви, к ним стекаются все блага. Святитель Иоанн Златоуст. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: «Олюшка» – так ласково называл свою жену Ольгу Михайловну Багриновскую, выдающийся ученый-физик, академик Сергей Иванович Вавилов. Они познакомились в 1919 году в Москве. Сергей Иванович, молодой ученый, младший брат знаменитого генетика Николая Вавилова, год назад вернулся с фронта и теперь работал в Московском институте физики. В маленьком домике на Пресне, где Вавилов жил вместе с матерью, ученому в буквальном смысле негде было развернуться. Срочно требовалась просторная комната, где можно было бы устроить рабочий кабинет. Коллеги подсказали, знаменитый архитектор Веснин ищет жильца в свою квартиру на Арбате. Когда Вавилов впервые появился на пороге этой квартиры, все ее пространство наполнял звонкий, как колокольчик, голос. Под аккомпанемент фортепиано голос пел гусарскую походную песню. Певицей оказалась тоненькая высокая девушка с вьющимися каштановыми волосами. Ее глаза задорно блестели, щеки румянились. Такой впервые увидел Сергей Иванович Вавилов свою будущую жену. Ее звали Ольга. Когда-то она мечтала стать оперной певицей и даже поступила в консерваторию. Но Первая мировая война смешала все планы. В 1916 году Ольга ушла на фронт. Девушка записалась в отряд детской помощи, эвакуировала детей, попавших в зону огня, заботилась о тех, кто потерял на войне своих родителей. В Москву она вернулась в 1918-м почти одновременно со своим будущим мужем. И вот они встретились. Поначалу Сергей Иванович показался ей чересчур серьезным и даже мрачным. «Ученый, книжный червь», — решила она. Но быстро изменила свое мнение. Суровый в кавычках Вавилов с удовольствием принимал участие в музыкальных посиделках у Весниных, был большим знатоком литературы, любил поэзию. С ним можно было часами говорить о Пушкине, Тютчеве. В хорошую погоду они вместе подолгу гуляли на Воробьевых горах. Однажды Ольга принесла Вавилову томик Баратынского, который накануне взяла у него почитать. Когда передавала книгу, их пальцы случайно соприкоснулись. Девушка смущенно отвела руку, а он снова взял ее ладонь в свою. В тот день Сергей и Ольга признались друг другу в любви и решили пожениться. Они обвенчались 25 июня 1920-го, а через год у супругов родился сын Виктор. Время было трудное. Продукты по карточкам, очереди за керосином, соль и спички ценились на вес золота. Но Сергей Иванович находил возможность порадовать жену и ребенка. Каждое утро он приносил своей Олюшке живые цветы, а для сына собственными руками мастерил игрушки. «Рядом с Олюшкой мне светло», – писал Сергей Иванович в своих дневниках. Любовь помогла Вавиловым пережить самые тяжелые времена. В их жизни бывало всякое – и голод, и холод, и безденежье. Но что бы ни случилось, они смотрели друг на друга и говорили: «Мы вместе, и значит, нам нечего бояться».
1: Семейные истории. Радио «Вера». Встречаем Троицу.
3: Среди первых христианских молитв, которые мы запоминаем наизусть, «Отче наш», «Богородица, Дева, радуйся» и, конечно же, молитва ко Святому Духу, Царю Небесный. Вспомним ее еще раз. –

0: Это простая короткая молитва. Мы не знаем ни ее автора, ни времени написания. Исследователи считают, что молитва ко Святому Духу появилась в конце первого тысячелетия. Она является стихирой, то есть кратким песнопением праздника Пятидесятницы или Святой Троицы. Но Царю Небесной так полюбилась людям, что со временем именно с нее стали начинать богослужение и домашнюю молитву. Кроме того, есть обычай читать Царю Небесной перед любым важным делом, чтобы призвать помощь Святого Духа. В переводе с церковно-славянского эта молитва звучит так. «Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, везде пребывающий и все наполняющий, сокровищница благ и жизни податель, приди и поселись в нас, очисти нас от всякого греха и спаси преблагий души наши». Две трети этой молитвы составляют обращение к Святому Духу, и только в конце заключено прошение. Первое обращение к Святому Духу – Утешитель. Так Христос называл его в беседе с учениками. «И я умолю Отца и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек Духа Истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет». В молитве говорится, что Святой Дух все наполняет. Это значит, что Он не только присутствует везде, но и вдыхает жизнь в мир. Он — жизнеподатель. Так и в символе веры мы называем Святой Дух животворящим, потому что Он — единственный источник всего благого и доброго. Мы просим Духа Святого, чтобы Он пришел и вселился в нас. Это и личная просьба о том, чтобы вместить Святой Дух, и стремление к тому, чтобы Дух Божий помогал объединять всех христиан в единое тело Христово. Но для того, чтобы стать обителью Святого Духа, необходимо преодолеть скверну, то есть страсти и грехи. Человек не может сам один сделать это, только в соработничестве со Святым Духом. Мы молимся о спасении, о том, чтобы Дух даровал нам Царство Небесное. В период от Пасхи до Пятидесятницы молитву «Царю Небесный» не читают. До Вознесения ее заменяют троекратным праздничным пасхальным песнопением. «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав». А потом 10 дней специально пропускают. Так церковь вспоминает напряженное ожидание, в котором пребывали апостолы до ниспослания Святого Духа. В день Святой Троицы Царю Небесный зазвучит с новой силой.
1: Встречаем Троицу.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Демусчи. Отвечая на вопрос, чем отличается новозаветная этика от ветхозаветной, многие пытаются сравнивать заповеди. Но действительно ли суть всех различий в тех или иных нормах? Ответить на этот вопрос помогают отрывки из 7 и 8 глав Евангелия от Иоанна, которые читаются сегодня в храмах во время богослужения. Давайте их послушаем.
2: Последний же день великий праздника.
3: В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него. Ибо еще не было на них Духа Святаго, потому что Иисус еще не был прославлен. Многие из народа, услышав сии слова, говорили: «Он точно пророк». Другие говорили: «Это Христос». А иные говорили: «Разве из Галилеи Христос придет? Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова из Вифлеема, из того места, откуда был Давид?» Итак, произошла о нем распря в народе. Некоторые из них хотели схватить его, но никто не наложил на него рук. Итак, служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и сии сказали им: «Для чего вы не привели его?» Служители отвечали: «Никогда человек не говорил так, как этот человек». Фарисеи сказали им: «Неужели и вы прельстились? Уверовал ли в него кто из начальников или из фарисеев? Но этот народ невежда в законе, проклят он». Никодим, приходивший к нему ночью, будучи один из них, говорит им: «Судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает?» На это сказали ему: «И ты не из Галилеи ли? Рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк». Опять говорил Иисус к народу и сказал им: «Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни».
2: Не им отходите во тьме, но иметь свет животный.
1: Люди нередко обращаются к священникам с вопросами. Чаще всего эти вопросы касаются молитвы, поста и межчеловеческих отношений. Общая форма, в которой их можно было бы сформулировать, звучит так: «Как жить, чтобы достичь цели?» Учитывая, что вопросы часто бытовые, многие сегодня не понимают, для чего ходить в храм. Ведь для лечения болезней есть врачи, а для решения конфликтов – конфликтологи. Конечно, здесь можно было бы много сказать о том, что у церкви есть свой взгляд на болезни и на конфликты, и она знает, как жить и в болезни, и в здоровье, в дни конфликта или во времена мира. Но главный вопрос для нее звучит иначе. Не как, а зачем или для чего. Бывают ситуации, в которых мы не можем изменить обстоятельств и живем, как приходится, даже если хотелось бы иначе. Но если мы знаем, для

Конечно, ясно, что они не про обычную воду. И все же мы не чувствуем всей их остроты. В древности у иудеев праздник Пятидесятницы был связан с воспоминанием получения закона на горе Синай. Пятикнижие Моисеева часто ассоциировалось у иудеев с живой водой, источником которой был для них Бог. И вдруг, в конце праздника, людей, которые вспоминают получение закона от Бога, Христос призывает прийти к Нему, как к источнику. Он зовет принять от Него Духа Святого, Духа, которым всякая душа оживотворяется, который всякой душе открывает замысел Божий о ней, Духа, который наполняет жизнь человека смыслом. Ветхий Завет был вхождением в близкие, но все же формальные отношения с Богом. Люди приходили к Творцу и хотели понять, как жить, чтобы быть успешными на земле. В Новом Завете они тоже спрашивали Спасителя, как жить, и даже порой получали внешне простые ответы. Но на глубине все эти ответы были про умение жить в любви с Богом и ближними. Господь по любви сотворил мир, по любви воплотился и пришел в него, чтобы его спасти. И Он посылает нам Духа Святого, который входит в нашу жизнь и учит нас всякое дело наполнять любовью и жить не сиюминутными смыслами, но смыслами вечными».

0: Читая Евангелие, мы даем Богу возможность вновь и вновь беседовать с нами. Игумен Нектарий Морозов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Отчего не спится майской весенней ночью, когда бодрствует

соловьи, оглашая пространство неподражаемыми трелями, а воздух напоен ароматами цветущих плодовых деревьев и садовых кустарников. Не спится потому, что душа чувствует пробудившиеся после долгого зимнего сна силы природы и сама тянется всеми фибрами своими к источнику бытия, Богу крепкому и живому. И бывает тогда ночь светлее самого дня, потому что осеняющая душу благодать выводит ее за границы времени и пространства, в область незримого человеческим глазом света любви Божией.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Игнатьевские чтения» и ведущий протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами продолжим изучать священное предание по трудам святителя Игнатия Брянчанинова. Прикоснемся к священной тайне молитвы. Итак, святитель говорит: «Согласно Священному Писанию, Бог долго терпит о нас, то есть не скоро исполняет просимое нами. Он видит, что нужно остановить на время это исполнение для нашего смирения, что нужно нам утомиться, увидеть нашу немощь, которая всегда обнаруживается очень резко, когда мы бываем предоставлены сами себе. Молитва, как беседа с Богом, сама собой высокое благо, часто гораздо большее того, которого просит человек. И милосердный Бог, не исполняя прошения, оставляет просителя при его молитве, чтобы он не потерял ее, не оставил это высшее благо. Когда получит просимое, благо гораздо меньшее. Прошения, исполнение которых сопряжено с вредными последствиями, Бог не удовлетворяет. Не удовлетворяет он и тех прошений, которые противны его святой воле, противны его премудрым, непостижимым судьбам. В противность определению Божию просил великий Моисей Боговидец, чтобы даровано было ему войти в землю обетованную, и не был услышан. Молился святой Давид, усиливая молитву постом, пеплом и слезами о сохранении жизни заболевшему сыну его, но не был услышан. Итак, когда прошение твое не будет исполнено Богом, покорись благоговейно воле святого Бога, который по недоведомым причинам оставил твое прошение неисполненным. Сынам мира, просящему Бога земных благ для удовлетворения плотских вожделений, возвещает святой апостол Иаков: «Просите и не приемлете, за не зле просите, да во сластях ваших иждивете». Когда желаем предстать царю земному, то приготовляемся к этому с особенной тщательностью, изучаем, какое должно быть при беседе с ним настроение наших сердечных чувств, чтобы по порыву какого-нибудь чувства не увлечься в слово или движение царю неприятное. Заблаговременно придумываем, что говорить ему, чтобы говорить одно угодное и тем расположить его к себе. Заботимся о том, чтобы самый наружный вид наш привлек его внимание к нам. Тем более мы должны сделать приличное приготовление, когда желаем предстать царю царей и вступить молитвою в беседу с ним, с Богом. Человек зрит на лице, Бог же зрит на сердце. Но в человеке расположение сердца наиболее сообразуется с положением лица его, его наружности. И потому давайте при молитве самое благоговейное положение тела. Стой, как осужденный, с поникшей головой, не смея воззреть на небо, с опущенными вниз руками или сложив их сзади, как бы связаны веревками, как обыкновенно бывают связаны схваченные на месте преступления преступники. Звук голоса твоего да будет жалостным звуком плача, стоном, уязвленного смертоносным орудием или терзаемого лютой болезнью, а не козлогласованием. Бог зрит на сердце. Он видит самые сокровенные, самые тончайшие помышления и ощущения наши. Видит все прошедшее и все будущее наше. Бог вездесущ. На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь.
0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Моя знакомая любит сравнивать своих троих дочерей с цветами на клумбе. Посадил маленькие сеянцы и наблюдаешь, как они растут. Если следовать этой аналогии, то у другой многодетной семьи, о ней я прочитала в журнале, не клумба, а целый сад. У нее 14 детей, и все они приемные. Татьяна Володина из Сергиева Посада Московской области, педагог. Она всегда проводила много времени с учениками, но своих детей не имела. «Я не была реализована в материнстве», — вспоминает Татьяна. «И к 37 годам этот вопрос превратился для меня в краеугольный. На семейном совете они с мужем приняли решение усыновить ребенка». В те годы Володины жили в городе Новокузнецке. Пройдя необходимую подготовку, они взяли в свою семью из детского дома сразу двоих – мальчика и девочку. Ребята быстро адаптировались, но сын иногда казался грустным. В ответ на расспросы он признался: «Все хорошо, кроме одного – Жени нет дома». Оказалось, мальчик скучает по своему лучшему детдомовскому другу. Так в семье Володиных появился третий ребенок. Но это было только начало. Татьяна шутит: «Неравнодушным людям вроде меня нельзя ходить в детские дома». Ее нередко приглашали туда на мероприятия с участием приемных родителей. И каждый раз сердце матери сжималось. «Видишь брошенного ребенка, и хочется его тоже усыновить». Так за полтора десятка лет еще 11 ребятишек получили возможность называть супругов Володиных мамой и папой. Недавно Татьяна овдовела, и теперь одна воспитывает приемных детей. 5 дочек, 2 из которых с инвалидностью, и 4 сыновей. Остальные 5 уже выросли и покинули гостеприимный дом. «Мой супруг был замечательным человеком, ответственным отцом», делится переживаниями многодетная мама. И, конечно, после его кончины наша жизнь осложнилась. Татьяна продала недвижимость в Новокузнецке и обосновалась в сельской местности, недалеко от Сергиева Посада. Здесь у нее большой дом. С его ремонтом и обустройством помог благотворительный фонд «Много мама». Он же предоставил няню для младших детей. У хозяйки множество дел по быту и воспитанию малышей. Однако ребята во всем ее поддерживают. А еще, по словам Татьяны, справляться с трудностями ей помогает любовь к детям. Женщина не скрывает, что все они из неблагополучных семей. «Но это не беда. Самое главное – души у них здоровые», убеждена Татьяна Володина. И я ей верю, ведь материнское сердце не ошибается. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
0: Живут такие люди. Радио для тех, кто хочет верить.
2: Сегодня, 31 мая, День Святой Троицы, Пятидесятница. Церковь вспоминает святых отцов 7 Вселенских соборов, святого мученика Феодота и 7 дев в Анкире пострадавших, священномученика Михаила Виноградова и священномученика Василия Крылова. Священномученик Михаил Виноградов родился в 1873 году в Подмосковье в семье священника. Он получил духовное образование, долго служил учителем, а в 1906 году стал священником. С 30-го года отец Михаил служил в Наро-Фоминском районе. При церкви жили 3 монахини из закрытой Зосимовой пустыни. Еще 2 сестры поселились неподалеку. В 1931 году их и священника арестовали. Свидетели, председатели сельсовета и колхоза рассказали: Виноградов, желая привлечь в церковь больше народа, совместно с монашками вычистил в церкви все до яркого блеска и сорганизовал из монашек и верующих хороший хор. Антиколхозный замысел следствию был очевиден. Отец Михаил отрицал, что вел антисоветскую агитацию. Это не помешало приговорить его к 5-летней ссылке в Казахстан. Через год священномученик Михаил скончался. Он был погребен в безвестной могиле.
3: По словам патриарха Кирилла, мы прославляем новомучеников как победителей в той страшной схватке. В глазах мучителей они были побежденными. Их память хотели стереть с лица земли. Их добрые имена пытались запятнать ложными протоколами допросов, измышлениями следователей, которые обвиняли их в политических преступлениях. Но мы знаем, что это были люди, которые жизнь свою отдали не за политические убеждения, а за Христа, за истину и за подлинную свободу. Церковь чествует подвиг мученика Михаила Виноградова и обращается к нему со словами: «Священномученик Михаил, моли Бога о нас».

0: 1975 году на телеэкраны вышел многосерийный музыкальный фильм «Приключения Петрова и Васечкина. Обыкновенные и невероятные». Режиссером доброй детской комедии о друзьях-пятиклассниках стал Владимир Олейников, по совместительству писатель и поэт. Стихи почти ко всем песням, прозвучавшим в фильме, он написал сам. Одной из композиций стала песня под названием «О рыцарях в наше время». Владимир Олейников вложил в нее собственные убеждения. Поэт как-то сказал: «Часто люди живут по известной пословице «Ты мне, я тебе». А можно убрать из нее первую часть, и тогда получится совсем другая история «Я тебе». Жить по такой формуле, творить добро, не требуя ничего взамен, гораздо интереснее. Звучит эта мысль и в композиции «О рыцарях в наше время». Песня о том, что даже без лат и шпаги можно совершать благородные и добрые дела.
1: Говорят, что нам не повезло.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский и угличский феоктист. У любой религиозной традиции есть свой свод обязательных к исполнению правил. Где-то этот свод больше, где-то он меньше, но в той или иной форме он есть везде. Есть он и в христианстве. Это сборник канонов православной церкви, который регулирует нашу церковную жизнь. Впрочем, каноны вовсе не единственный регулятор в христианстве. К регуляторам мы можем отнести также многочисленные и иной раз довольно непростые правила поведения и обычаи. К примеру, в нашей церкви принято на Пасху красить яйца и печь куличи, что, конечно же, не имеет никакого отношения ни к древним церковным правилам, ни к Священному Писанию. Однако вот что любопытно. Правила в христианстве важны, но вовсе не они должны определять нашу жизнь. Именно об этом говорит совершаемый ныне Церковью праздник Святой Пятидесятницы, или иначе праздник сошествия Святого Духа на апостолов, о котором повествует вторая глава книги Деяний Святых Апостолов. Отрывок из нее звучит сегодня в православных храмах во время литургии.
2: «И когда скончавшиеся дни Пятидесятницы...»
3: При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собою: «Сии говорящие, не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились? Парфяне и медяне, и еламиты и жители Месопотамии, иудеи и Каппадокии, Понта и Осии, Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киренее, и пришедшие из Рима, иудеи и прозелиты, кретяне и аравитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божиих».
2: «Слышим глаголющих их нашими языками величие Божие».
1: Рассказ о сошествии Святого Духа на апостолов начался с упоминания времени и места. Апостолы были вместе, они были единодушны, они находились в доме. И это был день Пятидесятницы. Сегодня Пятидесятницей мы называем 50-й день от Пасхи, а потому и сам праздник сошествия Святого Духа мы именуем Пятидесятницей. Книга Деяний понимает под этим словом нечто иное. Упоминая Пятидесятницу, она подразумевает иудейский праздник Шавуот, у которого есть сразу несколько названий, а также и смыслов. В ту эпоху, о которой повествует книга Деяний, это был в первую очередь праздник дарования Торы евреям, то есть вспоминался 50-й день после исхода из Египта, в который израильтяне через Моисея получили от Бога закон. Святые христианские толкователи давно обратили внимание на это удивительное совпадение. – Дух Святой сошел на апостолов в тот день, в который иудеи праздновали дарование закона. С христианской точки зрения это, конечно же, вовсе не совпадение, а указание на то, что отныне место закона занимает Дух Святой. Как мы понимаем, именно с этого момента начали появляться те вопросы, на которые очень непросто найти ответы. Если раньше можно было ссылаться на закон Моисея, а также на традицию его применения, то как быть теперь? Ссылаться на Дух Святой? А как верифицировать его действия? А что, если ссылающийся на него человек ошибается, а то и сознательно лжет? Как понять, что тот или иной человек имеет общение с Духом Святым и может свидетельствовать о нем? В Древней Церкви дары Духа Святого были известны и очевидны. Так апостолы, получив благодать Духа, обрели возможность говорить на иностранных языках, а также небывалую силу слова. В апостольских посланиях масса упоминаний и о других не менее очевидных дарах Духа Святого, о пророчествах, об исцелениях, о способности прозревать сокрытое. Но как быть в наши дни? Мы верим, что Дух Святой по-прежнему живет и действует в Церкви. И подтверждение тому наши святые, которые обрели спасение содействием Духа Святого. Уже в раннехристианскую эпоху оказалось, что яркие духовные дарования зачастую приводят их обладателей к гордыне, которая, как и всякая иная гордыня, губит человека. Если мы знаем историю Церкви, то знаем, что эпоха чрезвычайных даров Святого Духа довольно быстро закончилась. Началась иная эпоха, в которой Дух Святой действует в людях сокровенно, а в качестве руководства в нашей повседневной жизни мы ориентируемся на слова и примеры тех святых людей, благодатные духовные дарования которых не вызывают у нас сомнений. При этом мы понимаем, что меняются обстоятельства времени, меняется сама жизнь, а потому и действие Святого Духа может отличаться от эпохи к эпохе, но в своей основе оно будет таким, каким мы его видим в книге «Деяний святых апостолов». Оно всегда будет направлено на спасение человека во Христе Иисусе Господе нашем.
0: Апостольские чтения.

0: тема.
1: Об отличии морали от нравственности клирик Московского храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский.
2: Серьезность наших намерений, серьезных наших чувств, серьезность нашего состояния определяется не во времена благоденствия, а оно определяется, когда нам предстоит сделать выбор. Выбор – это всегда отрицание и отречение одного ради другого. Хорошо, когда можно совмещать. Хорошо, когда можно и невинность соблюсти, и капитал приобрести. А вот когда тебе приходится выбирать одно из двух или невинность, или капитал. Вот здесь и проверяется, насколько твои представления, если уж следовать прямо этой поговорке, о целомудрии, насколько они тверды. Сколько у нас людей, которые говорят, мы против взяток, но легко готовы давать взятки сотрудникам постовой службы в случае нарушениями правил или какому-нибудь чиновнику для продвижения своих собственных интересов. Сколько у нас мужей и жен, которые за крепкую семью и против измен, но если приходит какая-то ситуация, легко готовы изменять своим мужьям или женам. Этим и отличается мораль от нравственности. Мораль – это то, что я провозглашаю, а нравственность – это то, чем я живу. И как раз, если мораль можно просто озвучить, то нашу нравственность можно понять только в периоды испытаний.
0: Актуальная тема.

0: Радио «Вера» – общее дело неравнодушных людей, которые умеют слышать сердцем.
1: Сегодня нам предстоит оплатить задолженность завещания «Радио «Вера»» в Нижнем Новгороде, Воронеже, Самаре и еще 9 городах за апрель 2026 года.
0: Сумма, которую необходимо собрать – 1 миллион 355 тысяч рублей.
1: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио «Вера»» или на сайте radiovera.ru.
0: Пусть эфир «Радио «Вера»» продолжает звучать, и пусть тех, кто слушает сердцем, становится больше.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио «Вера».
2: Есть в России заповедные уголки, где благодатно и радостно, где обретаешь силы и вдохновение. Это особые места. В них молились великие подвижники и происходили переломные исторические события. Путешествуйте вместе с новыми выпусками программы «Пространствие». Про святые места и древние иконы «Пространствие со смыслом» слушайте ежедневно в эфире «Радио «Вера».

Сегодня, 31 мая, День Святой Троицы, Пятидесятница. Церковь вспоминает святых отцов семи вселенских соборов, святого мученика Феодота и семь дев в Анкире пострадавших, священномученика Михаила Виноградова и священномученика Василия Крылова. Священномученик Василий Крылов родился в 1906 году в Подмосковье в семье псаломщика. Он закончил сельскую школу, а в духовном училище поручился всего год. В 1918 году оно было закрыто. Из-за происхождения Василия не приняли в другие учебные заведения. Он помогал некоторое время в храме отцу, а когда тот скончался, сам стал псаломщиком. Через несколько лет Василия рукоположили в священники. Он служил в Москве и в Подмосковье. Как священник, Крылов был лишен избирательных прав. В 1931 году его забрали на трудовой фронт, тяжелые общественные работы. Оттуда он вернулся лишь в 1934. Три года отец Василий был священником в Троицком храме в селе Рязанце Щелковского района. Ему исполнилось только 28. Он служил со всей ревностью молодого пастыря. В 1937 Крылова арестовали. Его приговорили к 10 годам лагерей. Он скончался в 1942 году в одном из лагерных пунктов в Коми. Своим христианским мужеством новомученики 20 века преподают нам урок подлинной веры и благочестия. Они задают планку нравственной высоты. Их пример побуждает современных христиан обратиться к себе. Готовы ли мы исповедовать свою веру, зачастую вопреки мнению общества? Можем ли проповедовать Христа всей своей жизнью? Церковь чтит память всех новомучеников и сегодня вспоминает священномученика Василия Крылова. Святой мученик Василий, моли Бога о нас! –

0: Опять запели соловьи, опять в саду пора цветенья, опять по воздуху течение ароматической струи. Алексей Жемчужников. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: В Древней Руси имя человека могло рассказать о многом. Например, о том, в какое время года или день недели он родился, каким ремеслом занимались его родители и какими качествами сам он обладал. В древней дохристианской Руси девочку со светлыми волосами могли назвать, к примеру, «белянкой». Ребенка, появившегося на свет в зимние месяцы, зимой, шум, третьяк, дорога, первуша, малуша, преслава. Такие имена можно было встретить у славян. А вот фамилии и отчеств на Руси не существовало вплоть до 13-14 веков. Как же складывалась формула русского имени? Как она стала такой, к которой мы все сегодня привыкли? Славянские имена-прозвища утратили первостепенное значение с принятием Русью христианства в X веке. После крещения Руси родители стали называть детей греческими, латинскими или древнееврейскими именами по святцам, то есть по церковному календарю. Причем многие из этих имен постепенно обрусели. Так, например, Аквилина превратилась в Акулину, Дионисий – в Дениса, Диомид – в Демида. Впрочем, долгое время человеку наряду с христианским давали и славянское имя. Подтверждение этому можно встретить в разных письменных источниках и документах. Например, в подписях на челобитных грамотах. «Дьяк Алексейка – нарицаемый владычка» или «Куземка, а прозвище Богдашка». Новгородский посадник по имени Остромир, которому принадлежала одна из древнейших дошедших до нас книг «Остромирова Евангелие», имел православное имя Иосиф. Известный по летописям киевский князь Святополк в крещении был Михаилом. По наличию второго имени русский народ вплоть до 17 века безошибочно различал соотечественников и иностранцев. У своего непременно было славянское прозвище, а у чужеземца нет. Интересно, что некоторые древнерусские святые были канонизированы под своими нехристианскими именами – Борис и Глеб, Игорь и Ольга. К 17 столетию население Руси значительно выросло. Различать людей требовалось уже не только по именам, но и по принадлежности к определенному роду или семье. Прежде всего, фамилии возникли среди знатных дворянских родов. К 18 веку распространились в среде купечества, мещан и крестьян. Часто они образовывались от имени или рода занятий предка. Например, Сидоров, Иванов, Кузнецов, Дегтярев, Богомазов. Отчества появились на Руси еще в древние времена. Правда, изначально они имелись только у князей – Святослав Ярославич, Владимир Святославич. Приблизительно к 15 столетию отчества распространились и среди простолюдинов, однако, как и фамилии, далеко не всегда записывались даже в официальных государственных документах. В 1811 году указом императора Александра I использование фамилии и отчеств стало обязательным при крещении, венчании и совершении имущественных сделок. Так веками складывалась привычная нам формула имени, без которой сегодня невозможно представить нашу жизнь.
1: Открываем историю. Радио «Вера». Сюжеты.
0: Журналист Илья Муромский.
3: С свое время я учился в гимназии во имя апостола-евангелиста Иоанна Богослова. Духовником нашей школы, а по совместительству и директором, был протоиерей Сергий Махонин, настоятель храма Сошествия Святаго Духа в селе Первомайском. Как-то раз он, по своему обыкновению, вышел из дома где-то, в час ночи. Он нередко страдал бессонницей, поэтому любил прогуливаться по своему участку и вокруг храма, который был рядом с его домом. И вот в тот вечер, а точнее в ту ночь, он услышал какие-то странные звуки, которые исходили с обратной стороны храма, где была огромная металлическая дверь, которая была закрыта на амбарный замок. Это была очень старинная дверь, где-то века 19-18. Звук был такой, как будто кто-то переломил клещами тот самый замок, который висел на двери. Отец Сергий поспешил скорее туда, потому что он понял, что это кто-то решил ограбить наш храм. А дело в том, что в нашем храме было две чудотворные иконы, для которых прихожане оставляли в благодарность за исцеление или за что-то еще золотые кольца, цепочки, и все это вешалось на икону, как обычно по традиции это делается. И, скорее всего, эти люди знали, зачем пришли. И, по большому счету, отец Сергий застал их уже прямо у самого входа, когда они выходили из храма с этими драгоценностями. Отец Сергий в них вцепился и не давал им пройти. Сработала сигнализация, но полиция должна была приехать, к сожалению, не сразу. И поэтому бандиты стали нападать на отца Сергия, пытаясь его откинуть в сторону и убежать с награбленным. Но он не позволял им этого сделать. Отец Сергий был уже не в том возрасте, чтобы драться, и поэтому он просто хватался за них и не давал им ступить и шагу. И поэтому они каждый раз его пытались отшвырнуть в сторону и убежать с награбленным. Но так продолжалось где-то минут 15, и, слава богу, вовремя приехала полиция. Отец Сергий не просто смог спасти храм от разграбления, но на следующее утро, когда я был в алтаре, он пришел на службу. Я увидел, что он был какой-то помятый. Я не сразу понял, а что это было. И только потом мне рассказали, что он совершил настоящий подвиг. В тот момент отец Сергий стал, можно так сказать, местным героем.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Евангелие. День за днем.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан де Мусчи. Отвечая на вопрос, чем отличается новозаветная этика от ветхозаветной, многие пытаются сравнивать заповеди. Но действительно ли суть всех различий в тех или иных нормах? Ответить на этот вопрос помогают отрывки из 7 и 8 глав Евангелия от Иоанна, которые читаются сегодня в храмах во время богослужения. Давайте их послушаем.
2: Последний же день великий праздника.
3: В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него, ибо еще не было на них Духа Святаго, потому что Иисус еще не был прославлен. Многие из народа, услышав сии слова, говорили: «Он точно пророк». Другие говорили: «Это Христос». А иные говорили: «Разве из Галилеи Христос придет? Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова из Вифлеема, из того места, откуда был Давид?» Итак, произошла о нем распря в народе. Некоторые из них хотели схватить его, но никто не наложил на него рук. Итак, служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и сии сказали им: «Для чего вы не привели его?» Служители отвечали: «Никогда человек не говорил так, как этот человек». Фарисеи сказали им: «Неужели и вы прельстились? Уверовал ли в него кто из начальников или из фарисеев? Но этот народ невежда в законе, проклят он». Никодим, приходивший к нему ночью, будучи один из них, говорит им: «Судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает?» На это сказали ему: «И ты не из Галилеи ли? Рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк». Опять говорил Иисус к народу и сказал им: «Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни».
2: Не иметь ходить во тьме, но иметь свет животный.
1: Люди нередко обращаются к священникам с вопросами. Чаще всего эти вопросы касаются молитвы, поста и межчеловеческих отношений. Общая форма, в которой их можно было бы сформулировать, звучит так: «Как жить, чтобы достичь цели?» Учитывая, что вопросы часто бытовые, многие сегодня не понимают, для чего ходить в храм. Ведь для лечения болезней есть врачи, а для решения конфликтов – конфликтологи. Конечно, здесь можно было бы много сказать о том, что у церкви есть свой взгляд на болезни и на конфликты, и она знает, как жить и в болезни, и в здоровье, в дни конфликта или во времена мира. Но главный вопрос для нее звучит иначе. Не как, а зачем или для чего. Бывают ситуации, в которых мы не можем изменить обстоятельств и живем, как приходится, даже если хотелось бы иначе. Но если мы знаем, для чего, мы сможем обрести опору в любой ситуации. Мы приходим к врачам, психологам и священникам, потому что желаем достичь определенных состояний.

Знанием получения закона на горе Синай. Пятикнижие Моисеева часто ассоциировалось у иудеев с живой водой, источником которой был для них Бог. И вдруг, в конце праздника, людей, которые вспоминают получение закона от Бога, Христос призывает прийти к Нему, как к источнику. Он зовет принять от Него Духа Святого, Духа, которым всякая душа оживотворяется, который всякой душе открывает замысел Божий о ней, Духа, который наполняет жизнь человека смыслом. Ветхий Завет был вхождением в близкие, но все же формальные отношения с Богом. Люди приходили к Творцу и хотели понять, как жить, чтобы быть успешными на земле. В Новом Завете они тоже спрашивали Спасителя, как жить, и даже порой получали внешне простые ответы. Но на глубине все эти ответы были про умение жить в любви с Богом и ближними. Господь по любви сотворил мир, по любви воплотился и пришел в него, чтобы его спасти. И Он посылает нам Духа Святого, который входит в нашу жизнь и учит нас всякое дело наполнять любовью и жить не сиюминутными смыслами, но смыслами вечными».

0: Новый день, новые возможности. Мы можем простить тех, кто нас обидел. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Поговорим о названиях частей речи. Сначала немного истории. Лингвистика как наука зародилась еще в античной Греции. Первые источники в этой области датируются 5 веком до Рождества Христова. Именно тогда появились некоторые понятия о частях речи. Затем эстафету приняли древнеримские филологи. Они доработали грамматическую систему и дали название частям речи. А уже русские термины являются калькой или переводом этих латинских слов. Особую роль в становлении данных понятий в нашем языке сыграл в XVIII веке Михаил Ломоносов. В его пособии по грамматике есть почти все части речи, которые мы знаем. А в XIX и XX веках российские ученые окончательно оформили список этих слов. Как же они называются и почему? Начнем с существительного. Оно происходит от слова «существовать». А прилагательное прилагается к существительному, то есть описывает его. Наименование «глагол» происходит из старославянского языка, где оно означает

слово. А что насчет наречия? Есть в том же старославянском языке такие слова, как «изрекать» или «изречь» и «глаголить». Это синонимы, то есть близкие по смыслу понятия со значением говорения. Наречие именуется так потому, что дает описание глагола. Поэтому данная часть речи в предложении зачастую стоит близко к действию. Например, «бежать как? Быстро». Наречие, по сути, опирается на глагол, поэтому оно могло бы называться «наглаголие». Но в языке прижилось другое наименование. Местоимение – это перевод латинского слова «pronomen» – «про» – «вместо», «nomen» – «имя». Оно заменяет существительные, прилагательные даже наречия. А причастие происходит от латинского «participium», где «pars» означает «часть». Причастие названо так потому, что оно сопричастно и имени прилагательному, и глаголу. Например, «летающий» – это и «какой», и «что делающий». Союз ведет родословную от старославянского «соус» – «совуз» и имеет корень «уз», тот же, что и в слове «узел». Это логично, ведь назначение союза – «соединять», «связывать» слова и предложения. Я не успела в данной программе рассказать обо всех частях речи. Что ж, это прекрасный повод провести свое лингвистическое исследование и узнать об оставшихся словах самостоятельно. С вами была Нина Резникова.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
2: В эфире программа «Добрые вести». «31 мая Православная Церковь отмечает один из 12 главных праздников – День Святой Троицы. Его также называют Пятидесятницей. Дата праздника – переходящая. Он отмечается на 50-й день после Пасхи и всегда приходится на воскресенье. В этот день вспоминается евангельское событие – сошествие Святого Духа на апостолов. Оно произошло через 10 дней после Вознесения Христова, когда наступил праздник Ветхозаветной Пятидесятницы. Апостолы и Богородица находились в этот день в Сионской горнице в Иерусалиме, той самой комнате, где совершалась Тайная Вечеря. Именно там, как написано в Новом Завете, произошло сошествие Святого Духа на учеников Христа в образе огненных языков. Таким образом, в этот день Триединый Бог предстал в третьей своей ипостаси. Отсюда и название «Праздник Святой Троицы», рассказывает старший преподаватель кафедры библеистики и богословия Ставропольской духовной семинарии иерей Игорь Дудко.
3: В общей христианской традиции этот день является днем рождения Церкви. Почему именно этот день, а не какой другой? Во-первых, потому что Святой Дух, сошедший на апостолов, объединил их, позволив через ниспослание благодатных сверхъестественных даров распространить святое благовестие по всему миру и образовать церковь, сообщество верных Христу, объединенных святыми таинствами. Во-вторых, Пятидесятница связана с ветхозаветным одноименным праздником, который повествует нам о даровании закона Божьего народу израильскому через пророка Моисея и обязательным для исполнения. Подобным образом, человек, становящийся частью Вселенской Церкви через совершение над ним таинств крещения и миропомазания, вступает с Богом в соглашение, заключает с ним завет, согласно которому при соблюдении указанных божественных заповедей в Священном Писании, при наличии чистоты веры, доброделания, любви, христианин становится наследником Царства Небесного. Итак, существование Церкви, основанной на камне веры святых апостолов, является столпом и утверждением истины для каждого христианина, чающего спасения. В Церкви и только в Церкви доступно подлинное соединение с Господом Богом и приобщение к благодатным дарам Духа Святого.
2: В День Святой Троицы в православных храмах совершается одна из самых красивых служб в году. Церкви полны зелени, люди приносят полевые травы, ветки березы, цветы. Пол храма устлан свежескошенной травой. Цвет облачений священнослужителей – зеленый. В Ставропольском крае существует немало храмов, освященных в честь Святой Троицы, и 31 мая здесь отмечают престольный праздник. Мы поздравляем всех слушателей радио «Вера» с Днем Святой Троицы. Желаем здоровья, мира, добра и Божьей благодати. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.

0: рассказывает Ирина Арон, руководитель скаутского отряда.
1: Я хочу рассказать про одну свою очень хорошую подругу, которая для меня является примером доброты, неравнодушности и примером того, как должен выглядеть хороший человек. Это моя подруга Маша Янчева. Я познакомилась с ней очень давно, но человек открывался по чуть-чуть, и для меня сейчас это просто... Если я могла бы отдать ей номинацию «Волонтер года», я бы ей отдала. Когда она еще не работала в благотворительном фонде, она шла в переходе в подземном, встретила бабушку, которая просила милостыню. И очень долго этой бабушке на протяжении многих лет помогала. Переводила ей деньги, помогала оплачивать счета, передавала одежду ее внукам. И это был какой-то искренний пример неравнодушия, который меня на тот момент очень-очень сильно впечатлил. Потому что чужой человек, который стоит, просит что-то, и все проходят мимо обычно, Маша остановилась, узнала ситуацию и стала помогать. Для меня такие люди, которые показывают, что маленькими шагами можно делать очень большие дела, это большой-большой показатель того, что не все потеряно и что у нас великое будущее, пока есть такие люди.

В эфире радио «Вера». Сегодня, 31 мая, День Святой Троицы, Пятидесятница. Церковь вспоминает святых отцов семи вселенских соборов, святого мученика Феодота и семь дев в Анкире пострадавших, священномученика Михаила Виноградова и священномученика Василия Крылова. В самых важных вопросах Церковь никогда не полагалась на мнение одного человека, даже с самой кристальной репутацией. Было определено, и по сей день так и остается, что авторитетом в Церкви считается соборный разум Церкви и решение Вселенских соборов. Православная Церковь признает семь Вселенских соборов. Их еще называют «столпами Церкви», ведь на них были установлены самые главные догматы, определены основы христианского вероучения. Первые два Вселенских собора, Никейский и Константинопольский, состоялись в IV веке, следующие два – в V веке, далее II и III Константинопольские соборы в VI и VII веках. Последний, VII Вселенский собор, состоялся в 787 году. Вселенские соборы обычно собирались в самые сложные исторические периоды жизни Церкви, когда волнения в христианском мире ставили православный народ перед выбором. На первых двух соборах был сформулирован символ веры, который в краткой исчерпывающей форме содержит основные положения христианской веры. На соборах великие учители Церкви Василий Великий, Григорий Богослов, Афанасий Великий и многие другие в противостоянии еретическим учениям сформировали богословскую мысль. На соборах были приняты многие праздники, вошедшие в ткань церковной жизни. Всего в семи соборах приняли участие свыше 2000 епископов и священников. Всех их Церковь молитвенно вспоминает в этот день. Прославляя сегодня святых отцов семи Вселенских соборов, мы молитвенно просим их предстательства за нас, грешных, перед Господом. Святые отцы, молите Бога о нас. –

0: Истории великих шедевров.
1: Николая Андреевича Римского-Корсакова называют композитором-сказочником. 9 из его 15 опер написаны на фантастические сюжеты. Да и в других сочинениях композитор неоднократно обращался к теме народных преданий и сказок. Римского-Корсакова привлекали яркие сценические образы, красочные фольклорные сцены, а также возможность изобразить в звуках природу, зверей и птиц, которые часто являются героями таких повествований. В опере «Сказка о царе Салтане», созданной в 1900 году, эффектно изображены сразу несколько персонажей из мира животных. Это и лебедь, обернувшаяся царевной, и белочка, грызущая золотые орехи. Но особую любовь слушателей завоевал шмель, в которого по сюжету сказки превратился князь Гвидон, чтобы тайно повидать отца. Композитор максимально реалистично изобразил стремительный полет маленького насекомого, чье движение не останавливается ни на миг. Римский-Корсаков, обладавший абсолютным слухом, мог с точностью угадать ноты в трели соловья или в стрекотании кузнечика. Оказывается, голос почти каждого божьего создания можно изобразить средствами музыкальных инструментов. В заметках композитора сохранились нотные расшифровки, жужжание мошкары, пчелы и других живых существ, среди которых присутствовал и шмель, который, по мнению Николая Андреевича, гудит на ноте «до». Возможно, именно поэтому мелодия полета шмеля то и дело возвращается к этому звуку. Послушаем сцену полета шмеля Римского-Корсакова в исполнении ансамбля скрипачей Большого театра. Художественный руководитель Юлий Реинтович.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Ярославский и угличский феоктист. У любой религиозной традиции есть свой свод обязательных к исполнению правил. Где-то этот свод больше, где-то он меньше, но в той или иной форме он есть везде. Есть он и в христианстве. Это сборник канонов православной церкви, который регулирует нашу церковную жизнь. Впрочем, каноны вовсе не единственный регулятор в христианстве. К регуляторам мы можем отнести также многочисленные и иной раз довольно непростые правила поведения и обычаи. К примеру, в нашей церкви принято на Пасху красить яйца и печь куличи, что, конечно же, не имеет никакого отношения ни к древним церковным правилам, ни к Священному Писанию. Однако вот что любопытно. Правила в христианстве важны, но вовсе не они должны определять нашу жизнь. Именно об этом говорит совершаемый ныне Церковью праздник Святой Пятидесятницы, или иначе праздник сошествия Святого Духа на апостолов, о котором повествует вторая глава книги «Деяний святых апостолов». Отрывок из нее звучит сегодня в православных храмах во время литургии.
2: «И когда скончавшиеся дни Пятидесятницы...»
3: При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собою: «Сии говорящие, не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились? Парфяне и медяне, и еламиты и жители Месопотамии, иудеи и Каппадокии, Понта и Осии, Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киренее, и пришедшие из Рима, иудеи и прозелиты, кретяне и аравитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божиих».
2: «Слышим глаголющих их нашими языки величие Божие».
1: Рассказ о сошествии Святого Духа на апостолов начался с упоминания времени и места. Апостолы были вместе, они были единодушны, они находились в доме. И это был день Пятидесятницы. Сегодня Пятидесятницей мы называем 50-й день от Пасхи, а потому и сам праздник сошествия Святого Духа мы именуем Пятидесятницей. Книга Деяний понимает под этим словом нечто иное. Упоминая Пятидесятницу, она подразумевает иудейский праздник Шавуот, у которого есть сразу несколько названий, а также и смыслов. В ту эпоху, о которой повествует книга Деяний, это был в первую очередь праздник дарования Торы евреям, то есть вспоминался 50-й день после исхода из Египта, в который израильтяне через Моисея получили от Бога закон. Святые христианские толкователи давно обратили внимание на это удивительное совпадение – Дух Святой сошел на апостолов в тот день, в который иудеи праздновали дарование закона. С христианской точки зрения это, конечно же, вовсе не совпадение, а указание на то, что отныне место закона занимает Дух Святой. Как мы понимаем, именно с этого момента начали появляться те вопросы, на которые очень непросто найти ответы. Если раньше можно было ссылаться на закон Моисея, а также на традицию его применения, то как быть теперь? Ссылаться на Дух Святой? А как верифицировать его действия? А что, если ссылающийся на него человек ошибается, а то и сознательно лжет? Как понять, что тот или иной человек имеет общение с Духом Святым и может свидетельствовать о нем? В Древней Церкви дары Духа Святого были известны и очевидны. Так апостолы, получив благодать Духа, обрели возможность говорить на иностранных языках, а также небывалую силу слова. В апостольских посланиях масса упоминаний и о других не менее очевидных дарах Духа Святого, о пророчествах, об исцелениях, о способности прозревать сокрытое. Но как быть в наши дни? Мы верим, что Дух Святой по-прежнему живет и действует в Церкви. И подтверждение тому наши святые, которые обрели спасение содействием Духа Святого. Уже в раннехристианскую эпоху оказалось, что яркие духовные дарования зачастую приводят их обладателей к гордыне, которая, как и всякая иная гордыня, губит человека. Если мы знаем историю Церкви, то знаем, что эпоха чрезвычайных даров Святого Духа довольно быстро закончилась. Началась иная эпоха, в которой Дух Святой действует в людях сокровенно, а в качестве руководства в нашей повседневной жизни мы ориентируемся на слова и примеры тех святых людей, благодатные духовные дарования которых не вызывают у нас сомнений. При этом мы понимаем, что меняются обстоятельства времени, меняется сама жизнь, а потому и действие Святого Духа может отличаться от эпохи к эпохе. Но в своей основе оно будет таким, каким мы его видим в книге Деяний святых апостолов. Оно всегда будет направлено на спасение человека во Христе Иисусе Господе нашим.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Елена Смоглюк, культуролог, многодетная мама.
0: Частное мнение.
2: У нашей семьи есть традиция переклеивать обои в квартире каждый год, обновлять пространство. Стоит нам поехать в строительный магазин за какой-нибудь мелочью, и все. Несколько рулонов обоев уже лежат в корзине. Как и после любого ремонта, бывает так, что остаются мелкие, но очень заметные и раздражающие недоделки. Порой они сохраняются аж до следующего ремонта. В очередной раз, приступая к нашему маленькому преображению квартиры, мне хотелось сделать все быстро, аккуратно и на сей раз точно, без недоделок. Мы освободили стену от небольших картинок, фотографий, сняли большую полку со стеклянными перегородками, на которых стояли вазочки и другие уютные штучки. Полка эта у нас давно. Я ее очень люблю. А так как у нас вокруг бегают дети, я боялась за стеклянные перегородки. Во-первых, дети могли пораниться. А во-вторых, было бы жалко, если бы они разбились. Без них полка не полка. Поэтому я взялась курировать все объекты, временно снятые со стены, в том числе эти перегородки, пока муж занимается обоями. И вот, уставшие, но счастливые, стоим мы с мужем и любуемся результатами проделанной работы, новыми обоями. Красота! Не дав супругу и минуты перевести дыхание, я начала его ускорять с тем, чтобы вернуть на места фотографии, картинки и полку. А чтобы еще сильнее простимулировать процесс, я припомнила все недоделки в нашем доме с укором и явным указанием на то, кто виноват во всех наших проблемах. Надо отдать должное моему терпеливому мужу, который хоть и очень устал, в тот же вечер выполнил мою просьбу. И снова я стояла и любовалась. Но счастье было недолгим. Муж попросил принести стеклянные перегородки от полки. И что вы думаете? Я их не нашла. Мы всей семьей перевернули дом вверх дном. Их не было нигде, как сквозь землю провалились. В итоге на безупречно поклеенных обоях в течение года висела непонятная конструкция – полка без перегородок. Гости спрашивали, что же это за странный объект висит у нас на стене. «Ну вот так», – с досадой отвечала я. За все недоделки я укоряла мужа. А тут, выходит, опростоволосилась сама. И невозможно было никак эту вину с себя спихнуть. Ровно год понадобился мне на то, чтобы признать свою ошибку. Я не про потерянные перегородки. Я про отношение к любимому человеку. Как минимум, это неуважение к его труду. Не сразу у меня получилось извиниться перед супругом, а еще попросить прощения у Бога за такое поведение. Ну и сходить заказать новые стекляшки. Как только все это было проделано, нашелся старый комплект. Я положила его на верхнюю полку кухни, куда мы никогда и не заглядываем, и забыла. Скажу я вам, путь покаяния такой непростой, а путь благословения и уважения мужа еще труднее. Но благодать, которой отвечает Господь, мир и любовь без ран, того стоит.
0: Частное мнение. Радио

0: Возьмите радио с собой. Радио с собой. Скачайте мобильное приложение «Радио Вера», и ваши любимые программы всегда будут с вами. Прямой эфир и информация о звучащей композиции, православный календарь и Евангелие дня теперь доступны в бесплатном приложении для Android, iOS и Windows Phone. «Радио Вера» всегда рядом. Подробности на сайте radiovera.ru.
1: Сегодня в 19 часов гостем программы «Лавра» будет декан философского факультета МГУ Алексей Козырев. Разговор пойдет о русском религиозном мыслителе Константине Николаевиче Леонтьеве, его жизненном пути и связи с Троицей Сергиевой Лаврой. А в 8 вечера слушайте программу «Исторический час». Гостем программы будет доцент Литературного института имени Горького Сергей Арутюнов. Разговор пойдет о творчестве и удивительной судьбе поэта-фронтовика Николая Семеновича Тихонова.

Сегодня, 31 мая, День Святой Троицы, Пятидесятница. Церковь вспоминает святых отцов семи вселенских соборов, святого мученика Феодота и семь дев в Анкире пострадавших, священномученика Михаила Виноградова и священномученика Василия Крылова. В День Святой Троицы, или, как его еще называют, праздник Пятидесятницы, Церковь вспоминает и прославляет сошествие на апостолов Святого Духа. Название «День Святой Троицы» дано в честь Святого Духа, третьего лица Пресвятой Троицы. Церковь вспоминает, как Святой Дух деятельно и явственно обозначил свое присутствие в мире. Это случилось в ветхозаветный праздник Пятидесятницы, который отмечался в 50-й день после Иудейской Пасхи. Принято было вспоминать то, как на 50-й день после выхода из египетского плена Моисею был дарован закон, скрижали с 10 заповедями. По традиции, люди стекались в Иерусалим, чтобы принести установленную законом жертву. Собрались вместе и апостолы. Еще раньше, в день Вознесения Господня, Спаситель разъяснил ученикам, в чем будет их главное предназначение. «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли», — сказал он. Ученики пребывали в молитве в Сионской горнице, доме на горе Сион, где когда-то состоялась Тайная Вечеря. Внезапно послышался шум с небес. В воздухе появилось множество огненных языков. Они на мгновение опустились на головы апостолов и лишь светили, но не жгли. Вместе с этими внешними явлениями последовало внутреннее событие, совершившееся в душах апостолов. В Писании оно получило название «Исполнились Святого Духа». Помимо особого божественного огня, который возгорелся в душах апостолов, они получили и видимые дары. Ученики Христовы заговорили на других языках. Кроме того, они, вчера еще неграмотные рыбаки, пастухи, крестьяне, вдруг получили дар красноречия, убеждения. Эти способности даны были апостолам для того, чтобы те отправились на проповедь евангельской истины во все уголки мира. Шум привлек к Сионской горнице множество людей. Кто-то испугался, кто-то стал смеяться над апостолами, говоря, что те попросту пьяны. Тогда апостол Петр произнес первую проповедь. Он указал, что сегодня завершилось великое дело спасения людей, которое исполнил на земле распятый и воскресший Господь Иисус Христос. Устами апостола Петра вещал Дух Святой. Слова его проникли в сердца слышавших. В этот день многие покаялись и приняли крещение. Этот день принято считать днем рождения Церкви. Сегодня в храмах звучит праздничное песнопение «Тропарь». «Благословен Ты, Христе Боже наш, явивший премудрыми рыбаков, ниспослав им Духа Святого, и через них уловивший Вселенную. Человеколюбец, слава Тебе!»

0: Новый день, новый дар от Бога. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Сегодня на самолете можно пересечь океан за несколько часов, а спутниковая связь ловит в любой точке земного шара. Но даже в наши дни отправиться в кругосветное путешествие через 6 морей и 3 океана – дело опасное. Мало кто осмелится. Тем более не ради денег или славы, а ради отечества и науки. Перенесемся ненадолго, на 200 лет назад. Российская империя расширяет границы, присоединяет Черноморское побережье, предгорье Кавказа. Русские обосновались и в Северной Америке, на Аляске. Но российские земли на американском континенте тогда не имели четко обозначенных границ. Кроме того, управление Аляской, а также дальневосточными территориями России осложнялось удаленностью от Петербурга. Ведь путь через Сибирь был дорогостоящим и рискованным. Так как же России закрепиться в отдаленных владениях в Тихом океане? Решение нашел русский морской офицер Иван Федорович Крузенштерн. Он разработал проект кругосветной экспедиции. Этот проект предлагал не сухопутный, а морской путь из Петербурга через Атлантику и Тихий океан к отдаленным российским территориям. Новая дорога помогала решить ряд экономических задач, а также позволяла снабжать продовольствием русский Тихоокеанский флот, дальневосточные территории России и Аляску. Проект Крузенштерна увидел молодой император Александр, утвердил его и назначил Ивана Федоровича начальником первой русской кругосветной экспедиции. Началась подготовка. Крузенштерн взял себе в помощники Юрия Лисянского, своего друга и единомышленника. С Лисянским они не только учились в морском корпусе, но и вместе участвовали в морских сражениях. Крузенштерн – человек вдумчивый, педантичный, сам отбирал команду. По мнению Ивана Федоровича, она должна была состоять не из английских, как тогда было принято, а из русских матросов, причем исключительно добровольцев. Это была его принципиальная позиция. В августе 1803 года два корабля «Надежда» и «Нева», небольшие, чуть больше 30 метров длиной каждый, вышли из порта города Кронштадта. Экспедиция прошла несколько европейских городов: Копенгаген, Лондон, Фалмут. Дальше вниз по Атлантике обогнули мыс Горн, крайнюю точку Южной Америки, и затем через весь Тихий океан. Во время плавания присутствие капитана действовало на всех благотворно. Участник той экспедиции, ученый Йохан Хорнер, писал в одном из писем: «У нас на корабле царит беспрестанная радость и душевный подъем, и мы благодарим небо, пославшее нам капитана, который качествами своего ума и широтой сердца завоевал безусловную любовь всех». Возвращение через Индийский океан вокруг Африки было трудным. Провианта не хватало, случались поломки, приходилось идти через штормы и смертельно рисковать. Кругосветное плавание благополучно завершилось через 3 года. За это время Крузенштерн и его команда открыли новые острова и архипелаги. Собрали уникальную коллекцию образцов растений, рыб и насекомых. Российское государство расширило свои границы на Дальнем Востоке. Установило торговые отношения с Китаем. В 20-х годах 19 века Иван Крузенштерн возглавил морской кадетский корпус в Петербурге и руководил им 16 лет. За это время он ввел несколько новых военных дисциплин и создал эскадру учебных военных кораблей. Он следил за всеми мелочами. Ежедневно посещал классные комнаты и лазарет. В буквальном смысле знал нужды каждого воспитанника. Именно Иван Федорович отменил в корпусе телесные наказания и настоял на том, чтобы в морской кадетский корпус принимали детей недворянского происхождения. В 1873 году в Петербурге напротив морского кадетского корпуса был установлен памятник Ивану Федоровичу Крузенштерну. На постаменте изображен его фамильный герб и начертана фраза на латыни: «Живущий надеждой». И каждый год в наши дни к курсанты-моряки накануне выпускного сшивают из своих тельняшек одну огромную тельняшку и надевают ее на адмирала.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

0: Вера. Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
9: А теперь пребывают сии три.
4: Вера.
7: Надежда.
4: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире радио «Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: эфире «Радио Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма митрополита Антония Храповицкого иеросхимонаху Феодосию. 1934 год. Югославия. Всечестный и достопочтенный батюшка отец Феодосий, благодарение Богу, что Он напоминает мне о грехах моих, повергнув меня на одр болезни, правда, пока незначительный, но обещающий еще более продолжительное повторение того же. На днях я встал с постели, в которой провел 10 дней. Вспоминаю письма святогорца, предлагавшего заменить обычный вопрос дружеской переписки «Как ваше здоровье?» другим вопросом

0: радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте! С вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. Песнопения с красивым названием «Светилен» исполняются на вечерних службах ближе к завершению. Название «Светилен» связано с тем, что в древности время его исполнения приходилось на раннее утро, когда небо начинало светлеть с восходом солнца. Тексты светильнов зависят от того, какому празднику они посвящены. Например, на вечернем богослужении накануне праздника Троицы хор поет «Светилен», который называется «Все святые души». Давайте попробуем разобраться, о чем это песнопение, и послушаем его в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря. По-русски «Светилен Троицы» звучит так: «Всесвятой Дух от Отца исходящий и через Сына пришедший к некнижным ученикам, познавшим Тебя как Бога, спаси, освети всех». А вот как текст звучит по-церковнославянски: «Всесвятый Душе, исходяй из Отца и Сыном пришеды к бескнижным ученикам, Тебе Бога познавших, спаси и помилуй всех». Давайте послушаем это песнопение. –

текстах Светильнов нередко можно встретить образ света, например, в таких выражениях: «Ангелами твоими землю просветивший» или «Ниспошли душам нашим свет твой пресносущный». В тексте Светильна Троицы мы видим образ света Богопознания, просветившего апостолов, ближайших учеников Христа. Не книжных учеников, как подчеркивается в молитвословии, то есть воспринявших учение Христа не через книги, науку и доказательства, а чистым открытым сердцем, абсолютным доверием и безусловной любовью. Но 12 апостолов видели Христа при жизни, говорили с Ним. А как нам, христианам, живущим больше, чем на 2000 лет позже евангельских событий, найти в себе хоть частичку их любви и доверия к своему Учителю? Как найти эту безусловную веру, думала я однажды? Как открытым сердцем довериться Богу в моих ежедневных жизненных обстоятельствах? И, кажется, нашла ответ на этот вопрос. Учиться у детей. Учиться их чистой, бескорыстной любви, не ожидающей подвоха или предательства. Учиться их вере в добро. И, несмотря на все испытания и трудности, никогда не отчаиваться. Ведь пока Господь с нами, все будет хорошо, и свет будет побеждать тьму. Давайте еще раз вместе послушаем Светилен Троицы в исполнении сестер Урского Иверского женского монастыря.

0: Сегодня, 31 мая, День Святой Троицы, Пятидесятница. Церковь вспоминает святых отцов семи вселенских соборов, святого мученика Феодота и семь дев в Анкире пострадавших, священномученика Михаила Виноградова и священномученика Василия Крылова. Святой мученик Феодот жил в III веке в Анкире Галатийской, современной Анкаре. По преданию, он был женатым человеком, владел небольшой гостиницей и корчмой, а по характеру был добрым и отзывчивым человеком. В разгар гонений при императоре-язычнике Диоклетиане он снабжал христиан всем необходимым и предоставлял им убежище в своей гостинице. Когда христианские церкви в городе были разорены и закрыты, богослужения стали совершать у Феодота. А сам он посещал христиан-узников в темницах, приносил им пищу и ободрял их. В это время за Христа пострадали семь дев – Тикуса, Фаина, Клавдия, Матрона, Иулия, Александра и Ефросия. Они с юных лет посвятили себя Богу, жили в молитве и посте, помогали ближним. Когда начались гонения, все они уже достигли преклонных лет, но не захотели отречься от Христа. Семь дев утопили в озере. Ночью Феодот увидел во сне святую Тикусу, попросившую похоронить мучениц. Он перенес останки к церкви и почтительно захоронил их. Об этом донесли правителю. Феодот отказался принести жертвы языческим идолам и исповедал веру в Иисуса Христа. За это его приговорили к пыткам и казни. Апостол Павел писал в послании к христианам города Филиппы: «Вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него». Вера святого мученика Феодота была деятельной. Он исполнял заповеди Спасителя о любви к ближнему и милосердии. Он свидетельствовал о Господе каждый день своей жизни и даже своей смертью. Церковь прославляет святого мученика Феодота и семь дев в Анкире пострадавших и просит их о молитвенной помощи. Святой Феодот и семь святых мучениц анкирских. Молите Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Вера устами детей. Рассуждаем о самом важном.
3: Вы знаете о Святой Троице?
4: Святая Троица – это христианское учение о том, что Бог един в трех лицах – Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух. При этом не три разных Бога, а один и тот же Бог. Бог Отец – это Творец, Он источник жизни, Он Создатель всего. Бог Сын, Он пришел к нам на землю, чтобы искупить наши грехи и показать путь к спасению, открыл нам ворота в рай. Бог Дух Святой – это невидимая, но реальная сила Божия, которая действует в мире и в душах верующих. Его часто изображают в виде голубя, потому что голуби, похожи на ангела.
5: Образ Пресвятой Троицы представлен в виде трех ангелов, сидящих за столом. Этот символ отражает идею единства, гармонии между тремя лицами Божьими. Мы каждый раз, когда крестимся, мы делаем три пальчика. Это у нас Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой.
6: Святая Троица, как ее называют, Пятидесятница. А почему Пятидесятница? Потому что Троица празднуется на 50-й день после Пасхи. Однажды с небес спустился Святой Дух и сошел на апостолов. Тогда все апостолы стали говорить на разных языках и ходили по всему миру, проповедовали, что Христос воскрес. На Троицу подают яичницу, потому что яичница символизирует солнце, возрождение и жизнь на земле. После храма люди празднуют Троицу дома, накрывая большие праздничные столы. Туда ставят караваи, блины, все выпечки, которые содержат много яиц. На Троицу храмы украшают ветками березы зеленого цвета, цветами и листьями, потому что она тоже символизирует жизнь на земле. Священники ходят в зеленых одеждах. Еще на Троице читаются особые молитвы.
7: Я знаю, что Святая Троица – это одно единое, это один Бог в трех лицах. Праздник Святой Троицы, во-первых, стоит в центре храма икона Святой Троицы. Во-вторых, в храме надевают все пономари зеленые стихари. Один из символов Святой Троицы – это клевер, потому что трехлиственный клевер обозначает Святую Троицу. Еще в храме есть трисвечник, как его называют. Вот, и когда его поджигаешь, он горит одним огнем. Это символизирует то, что Бога не три, а одно целое, но лица в нем три. Поздравляю всех с праздником Святой Троицы. Желаю вам всем счастья, здоровья, самое главное, любви в жизни и всего самого хорошего.
3: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на радио «Вера».
0: Краски России.
8: Итак, сегодня в нашем очередном турне выходного дня «Старинный Саратов». Мы в художественном музее имени Александра Радищева. На чем здесь ты посоветуешь мне акцентировать внимание, мой спутник и экскурсовод Андрей Борисович?
9: О, в Саратовской картинной галерее богатейшая экспозиция. Одна только коллекция работ Бориса Кустодиева чего стоит. Вот, например, взгляни, Саш. Полотно «Троицын день». Такое яркое, что мимо пройти невозможно. И очень богатое по содержанию.
8: И впрямь не оторвать взгляд. Художник в подробностях изобразил народное гулянье на залитой солнцем полянке в парке. Нарядные горожане катаются на лошадях, неспешно шествуют по дорожкам, беседуют на скамейках. Уличные торговцы продают букеты сирени, сладкую выпечку.
9: А разворачивается действие на фоне величественных церквей. В одних праздничная служба уже закончилась, в других богослужение еще продолжается. Так, справа на картине можно разглядеть крестный ход. Православные с хоругвями идут вокруг храма.
8: Словно корабль с парусами плывет в зеленом море. И трава, и листва на деревьях такие яркие, свежие, густые.
9: Ну так Троица же, праздник переходящий. Он приходится на 50-й день после Пасхи и выпадает на конец мая, середину июня. В это время зелень нежная, сочная, еще не запыленная.
8: Интересно, а в том году, когда Кустодиев писал картину, какого числа Троицу праздновали?
9: Это 1920-й. Ну, можно уточнить в интернете дату праздника. Ну, сейчас найду, погоди. Так, вот, пожалуйста, Троица, 30 мая. Ну, только эта подробность не так уж и важна.
8: Почему?
9: А, потому что Борис Кустодиев показал образ торжества. Картина-то не репортажная. В 1920 году Троицу встречали не в таком безмятежном антураже, как представлено на полотне. Это время гонений на церковь. Крестные ходы были тогда сродни подвигу исповедничества.
8: Получается, и художник к этому подвигу причастен. Он решился писать картину «Троицын день» в безбожное лихолетие, да еще и показал христианский праздник таким светлым, народ ликующим. Мог бы и поплатиться за это.
9: Да, в создании полотна проявились цельность и мужество Бориса Кустодиева. И дело не только в угрозе преследования за веру. Из-за опухоли спинного мозга художник уже много лет был прикован к постели. Писал полулежа, мучаясь от боли. Ну, стоит еще вспомнить, что в стране царила разруха. Есть было нечего. Кустодиевы, как и все вокруг, голодали.
8: Страдая, изображать счастливое время – это бегство от реальности?
9: Скорее, утверждение надежды, что бедствие, которое учинили в России большевики, временное. Недаром художник посвятил свою картину празднованию Троицы.
8: Это имеет значение?
9: Конечно. Вспомни содержание торжества. На 50-й день после воскресения Христова на апостолов сошел Святой Дух в виде горящих, но не обжигающих языков пламени. Это событие считается началом церкви, которую, по слову Христа, врата ада не одолеют.
8: А значит, никакие безбожники не отнимут радости у верующих.
9: Мне кажется, именно это чаяние вложил Борис Кустодиев в картину «Троицын день». Она о празднике, которому нет конца.
10: Картину Бориса Кустодиева «Троицын день» можно увидеть в Саратовском государственном художественном музее имени Александра Радищева.
11: Краски России. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Поприще христианина – это также и общество, а не только внутренняя клеть.
1: Так сказал на проповеди «В неделю о страшном суде» греческий богослов 20-го, начала 21-го века, протопресвитер Георгий Метелинос. «Личное благочестие, — говорил отец Георгий, — не может обеспечить место в Царствии Божием, если сначала не станет церковным, то есть если не сопровождается делами любви. Бог не создавал людей автономными и независимыми. Он создал нас, чтобы мы стали личностями и обществом личностей. И если величайшие добродетели останутся просто личными, то это всего лишь деньги, не обеспеченные ничем, перед великим судьей».
0: Цитата дня.

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шапилева. «Хлеб вчерашнего дня хорош и завтра». Такую поговорку любят повторять сельские жители итальянского края Монферрата. Именно там, среди холмов и виноградников, родился Энцо Бьянки – монах и писатель. Автор необычного сборника размышлений и воспоминаний, который он в честь популярной у себя на родине поговорки так и озаглавил – «Хлеб вчерашнего дня». Земляки Энцо Бьянки действительно считают, что испеченный каравай проявляет свой самый лучший и насыщенный вкус не сразу, а лишь спустя пару дней. Автор же усматривает здесь и более глубокий подтекст. Наше прошлое подчас способно дать ключи к пониманию будущего и поддерживать нас в настоящем, даруя радость жизни. Вспоминая на страницах книги собственную юность, он размышляет об этом весьма оригинальным способом, взяв за образную основу хлеб насущный в самом буквальном смысле слова. Например, автор вспоминает, как во времена его юности хозяйки неспешно и методично готовили сальсу – томатно-мясной соус для спагетти. Его приготовление занимало несколько часов, и чтобы подать блюдо к завтраку, женщины вставали еще до рассвета. Так они, по мнению писателя, ни много ни мало без слов говорили домашним о своей к ним любви. Предоставить еду любимому человеку, приготовить обед или ужин – это самый простой способ сказать ему «я люблю тебя, и поэтому хочу, чтобы ты жил хорошо, в радости», – уверен Энцо Бьянки. Однако автор разграничивает простое поедание пищи и трапезу. Стол делает трапезой, сама встреча людей, когда они смотрят друг другу в глаза, выражают радость, усталость, страдания или надежду, которые каждый носит внутри себя и желает разделить с другими, считает автор. А еще для трапезы важна молитва, которая, по мнению Энцо Бьянки, необходима человеку, чтобы поблагодарить Бога и задержаться на мгновение, поставить перед собой простые, но важные вопросы. Откуда взялась эта еда? Кто взрастил эти плоды? Кто выпестовал их своим трудом? Кто приготовил их? Наполненную подобными оригинальными и неожиданными духовно-нравственными размышлениями, книгу Энцо Бьянки «Хлеб вчерашнего дня» можно назвать вкусной сразу в нескольких смыслах. В ней читатель найдет и хрустящий поджаренный хлеб с оливковым маслом и анчоусами, и молодое вино. А еще отменным вкусом отличается и сам стиль произведения – неспешный, мудрый, взвешенный, располагающий читателя и помогающий ему уловить и осмыслить необычный ход мыслей автора. От светлых воспоминаний Энцо Бьянки так и веет уютным теплом домашнего очага. И хочется как можно бережнее сохранить свой хлеб вчерашнего дня, ведь завтра он будет еще вкуснее. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: Литературный навигатор.

0: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами, рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Наталья и Василий растили троих сыновей в любви и достатке. Папа работал, мама занималась детьми и хозяйством. Беда пришла внезапно. Наталья почувствовала себя плохо. Близкие вызвали скорую, но врачи оказались бессильны. Оторвался тромб, и женщина не стала. После потери жены Василию пришлось взять все в свои руки. Чтобы быть рядом с детьми и успевать заниматься домашними делами, мужчина перешел работать на половину ставки. Денег стало не хватать. Какое-то время выручали сбережения, но вскоре они закончились. Оказавшись в сложной ситуации, Василий обратился в благотворительный фонд «Банк еды Русь». Много лет организация бесплатно доставляет еду нуждающимся. Теперь, благодаря поддержке проекта, семья Василия регулярно получает продуктовые наборы и сократила расходы на еду. Ежегодно «Банк еды Русь» помогает продуктами более 2 миллионам человек из 58 регионов страны. Проект сотрудничает с производителями и магазинами, которые бесплатно передают для нуждающихся качественные товары. Но чтобы забрать продукты со складов и отвезти их подопечным по всей стране, фонду необходимо оплатить аренду грузовиков. В связи с этим Банк еды Русь открыл сбор на доставку продуктов для сотен других семей, оказавшихся в беде. Бесплатная еда поможет родителям сэкономить и купить детям самое необходимое. Рюкзаки к школе, велосипеды или просто мороженое, чтобы порадовать их. Поддержать Банк еды Русь можно на сайте фонда. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: слушаете радио «Вера». География веры. Миасс – старинный город в 100 километрах от Челябинска, у подножья Ильменских гор на Южном Урале. В его истории была в буквальном смысле золотая страница. В 19 веке здесь открыли месторождение золота. Успешная добыча драгоценного металла позволила Миассу стремительно развиваться. В городе до сих пор сохранилось несколько архитектурных шедевров, построенных золотопромышленниками. Один из них – каменный храм Троицы Живоначальной. Он был возведен в 1889 году вместо маленькой, обветшавшей часовни на городском кладбище. Наибольший вклад в строительство внес купец Николай Федорович Беляев, у которого здесь были похоронены мать и два брата. И другие предприниматели не поскупились на богоугодное дело. Церковь из красного кирпича получилась изящной и добротной. Купола ее покрыли железом, пол выложили мраморными плитами. В Москве изготовили резной иконостас из дуба. Почти полвека церковь дарила утешение прихожанам. В 1936 году при советской власти храм закрыли и приспособили под общежитие. Однако в 1944 году его вернули верующим. И с тех пор богослужения в Троицкой церкви Миасса не прекращались.
1: Радио «Вера» в Миассе можно слушать на частоте.

0: каждой песне заключена история. История жизни человека или целого народа. Но песня не лишена и собственной истории. Она, как и мы, рождается, живет и канет в лету бесследно или оставляя память о себе. В программе «Песни с историей» радио «Вера» расскажет историю песни, историю в песне. Ежедневно, по утрам, на волнах радио «Вера» «Песня с историей». Песня с историей.
1: События жизни рождают мысли, а мысль рождает мнение. Частное мнение. Каждый день в эфире «Радио Вера» звучит «Частное мнение». Рассуждения разных людей на темы, которые волнуют каждого. О Боге и мире вокруг нас. О происходящих событиях и о том, что это мнение достойно быть услышанным. «Частное мнение» на «Радио Вера».
2: Апостольские чтения.
3: Здравствуйте! С вами епископ Переславский и угличский феоктист. У любой религиозной традиции есть свой свод обязательных к исполнению правил. Где-то этот свод больше, где-то он меньше, но в той или иной форме он есть везде. Есть он и в христианстве. Это сборник канонов православной церкви, который регулирует нашу церковную жизнь. Впрочем, каноны вовсе не единственный регулятор в христианстве. К регуляторам мы можем отнести также многочисленные и иной раз довольно непростые правила поведения и обычаи. К примеру, в нашей церкви принято на Пасху красить яйца и печь куличи, что, конечно же, не имеет никакого отношения ни к древним церковным правилам, ни к Священному Писанию. Однако вот что любопытно. Правила в христианстве важны. Но вовсе не они должны определять нашу жизнь. Именно об этом говорит совершаемый ныне Церковью праздник Святой Пятидесятницы, или иначе праздник сошествия Святого Духа на апостолов, о котором повествует вторая глава книги Деяний Святых Апостолов. Отрывок из нее звучит сегодня в православных храмах во время литургии.
4: «И когда скончавшиеся дни Пятидесятницы...»
5: При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собою: «Сии говорящие, не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились? Парфяне и медяне, и еламиты и жители Месопотамии, иудеи и Каппадокии, Понта и Осии, Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киренее, и пришедшие из Рима, иудеи и прозелиты, кретяне и аравитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божиих».
4: «Слышим глаголющих их нашими языки величие Божие».
3: Рассказ о сошествии Святого Духа на апостолов начался с упоминания времени и места. Апостолы были вместе, они были единодушны, они находились в доме. И это был день Пятидесятницы. Сегодня Пятидесятницей мы называем 50-й день от Пасхи, а потому и сам праздник сошествия Святого Духа мы именуем Пятидесятницей. Книга Деяний понимает под этим словом нечто иное. Упоминая Пятидесятницу, она подразумевает иудейский праздник Шавуот, у которого есть сразу несколько названий, а также и смыслов. В ту эпоху, о которой повествует книга Деяний, это был в первую очередь праздник дарования Торы евреям, то есть вспоминался 50-й день после исхода из Египта, в который израильтяне через Моисея получили от Бога закон. Святые христианские толкователи давно обратили внимание на это удивительное совпадение. Дух Святой сошел на апостолов в тот день, в который иудеи праздновали дарование закона. С христианской точки зрения это, конечно же, вовсе не совпадение, а указание на то, что отныне место закона занимает Дух Святой. Как мы понимаем, именно с этого момента начали появляться те вопросы, на которые очень непросто найти ответы. Если раньше можно было ссылаться на закон Моисея, а также на традицию его применения, то как быть теперь? Ссылаться на Дух Святой? А как верифицировать его действия? А что, если ссылающийся на него человек ошибается, а то и сознательно лжет? Как понять, что тот или иной человек имеет общение с Духом Святым и может свидетельствовать о нем? В Древней Церкви дары Духа Святого были известны и очевидны. Так апостолы, получив благодать Духа, обрели возможность говорить на иностранных языках, а также небывалую силу слова. В апостольских посланиях масса упоминаний и о других не менее очевидных дарах Духа Святого, о пророчествах, об исцелениях, о способности прозревать сокрытое. Но как быть в наши дни? Мы верим, что Дух Святой по-прежнему живет и действует в Церкви. И подтверждение тому наши святые, которые обрели спасение содействием Духа Святого. Уже в раннехристианскую эпоху оказалось, что яркие духовные дарования зачастую приводят их обладателей к гордыне, которая, как и всякая иная гордыня, губит человека. Если мы знаем историю Церкви, то знаем, что эпоха чрезвычайных даров Святого Духа довольно быстро закончилась. Началась иная эпоха, в которой Дух Святой действует в людях сокровенно, а в качестве руководства в нашей повседневной жизни мы ориентируемся на слова и примеры тех святых людей, благодатные духовные дарования которых не вызывают у нас сомнений. При этом мы понимаем, что меняются обстоятельства времени, меняется сама жизнь, а потому и действие Святого Духа может отличаться от эпохи к эпохе, но в своей основе оно будет таким, каким мы его видим в книге Деяний святых апостолов. Оно всегда будет направлено на спасение человека во Христе Иисусе Господе нашим.
2: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера». Встречаем Троицу.
1: В первые века христианства Пятидесятницей называли не только День Святой Троицы, который приходился на 50-й день после воскресения Христова. Под этим словом часто имели в виду все семь недель между двумя великими торжествами. Особый период в семь недель мы уже встречали в православном календаре. Столько длится Великий пост, Святая Четыридесятница, вместе со Страстной неделей. Получается своеобразная зеркальная симметрия относительно праздника Пасхи. Семь недель до нее – период Великого поста. Семь недель после – Пятидесятница. Страстной неделе противоположно светлая. Великий пост – время земных поклонов, а на время Пятидесятницы они отменяются. После Пятидесятницы, так же как после Пасхи, следует сплошная седмица – неделя, во время которой нет поста в среду и пятницу. Каждое воскресение Великого поста посвящено молитвенному воспоминанию важного события или святого. Мы празднуем торжество православия, чествуем святителя Григория Паламу, святой и животворящий крест, преподобного Иоанна Лествичника, преподобную Марию Египетскую. Также и в следующие семь недель после Пасхи. Главные темы – это осмысление земного служения Сына Божия и чудо воскресения. Мы вспоминаем уверение апостола Фомы, святых жен-мироносец, исцеление Христом расслабленного при овчьей купели, встречу Спасителя с самарянкой, исцеление слепорожденного, Первый Вселенский собор и его святых отцов. Великий пост готовит верующих к тому, чтобы они предстали перед величайшим чудом, чтобы осознали силу любви Господа к своему творению, человеку, и огромное желание Творца исправить тот ущерб, который был нанесен миру в результате грехопадения, чтобы люди сделали шаг навстречу Отцу Небесному и через покаяние переосмыслили свою жизнь, чтобы готовы были сострадать Спасителю в Его муках и быть рядом с Ним в момент Его воскресения. Точно так же в следующие 50 дней Церковь подводит своих чад к главной тайне. Как Господь устроил спасение каждого из нас и в чем был смысл воплощения Сына Божия? Сошествие Святого Духа в день Пятидесятницы – часть этого плана. Оно изменило не только апостолов, но и всех людей. Дух Святой объединяет всех верующих в единое тело Христово – Церковь. В ней пребывает Господь. Происходит таинство Евхаристии, за которым все верующие могут причаститься тела и крови Христовых. Поэтому Пятидесятницу называют еще днем рождения Церкви. Все воскресенья или по-славянски недели после Пятидесятницы имеют нумерацию, привязанную именно к этому торжеству. В календаре так и значится: неделя первая по Пятидесятнице, третья, 37-я, и так до первого подготовительного воскресенья к Святой Четыридесятнице, недели о мытаре и фарисеи. Тем самым праздник Святой Троицы дает отсчет новому годовому циклу, который ведет нас к Великому посту и светлому Христову воскресению. Так замыкается священный круг календарного года.

Вера. Светлое радио. У Бога все бывает вовремя, особенно для тех, кто умеет ждать. Архимандрит Иоанн Крестьянкин.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний певицы Надежды Плевицкой «Мой путь с песней», 1911 год. В Винникове с особым нетерпением ждала я свой любимый зеленый праздник Троицу. Прошло много лет с той поры, как маленькая Дежка проводила здесь Троицын день. И вот загудел с нашей старой колокольни новый колокол. Исполнилось давнишнее желание прихожан сменить дребезжащий колокол на новый. И мне посчастливилось осуществить эту мечту мужиков. Хорошо в нашей старой церкви. Все тут по-прежнему. И я стою на том же месте, где всегда стояла с матерью у правого клироса, против Авраама, приносящего в жертву своего сына. Внизу, под Авраамом, жертвоприносящим, большой образ Троицы в тяжелом серебре. Сегодня, как и тогда, он утопает в цветах и жарко пылает пред ним костер мужицких свечей. Что-то детское светится в глазах мужиков, когда они ставят свечи и молятся с такой верой, будто кусочек своего сердца зажигают перед образом Троицы. Нигде я не чувствовал этот праздник так ярко и полно, как в Винникове.
0: Голоса

Здравствуйте, в эфире священник Антоний Борисов. Согласитесь, не всякое слово подойдет для того, чтобы стать названием праздника. Вот, например, катаклизм. Ну, кому взбредет в голову назвать праздник катаклизмом? Однако ж на острове Кипр вот уже пару тысяч лет существует традиция грандиозного торжества катаклизмос. В переводе с греческого слово «катаклизмос» переводится как «потоп». Когда-то это был языческий праздник, посвященный Афродите, которая родилась из пены морской. Когда на Кипр пришло христианство, языческий смысл катаклизмоса был отменен, а сам праздник был приурочен ко дню Святой Троицы и, соответственно, приобрел совсем иное значение. Теперь оно таково. Во время катаклизмоса киприоты торжественно празднуют то, что такое бедствие, как потоп, никогда в истории человечества не повторится. Не повторится потому, что когда-то такое обещание дал в лице Ноя всему человечеству Бог. А еще потому, что в день Святой Троицы

Троицы, церковь вспоминает, как 2000 лет назад на учеников Христа сошел Святой Дух. И до сих пор его благодать хранит православных христиан от различных бедствий. В знак своей веры в это бесстрашные киприоты, какая бы погода в день катаклизмоса ни стояла бы, обязательно купаются. День Святой Троицы вообще считается на Кипре открытием купального сезона. Утром катаклизмоса большинство жителей острова отправляются в храм, а по окончании богослужения вместе со священником идут на берег моря. Там служится молебен, в конце которого священник берет крест и забрасывает его далеко в море. Тут же устраивается соревнование пловцов, кто сумеет поднять крест со дна. Победивший объявляется героем дня. Ему и принадлежит честь отдать команду – купаться всем. После нее все киприоты, и молодые, и старые, устремляются в воду, потому что верят, если в воде побывал крест, значит, она освящена и является целебной. Катаклизмос – не только день купания, но и время народных гуляний. То там, то тут звучит музыка, работают аттракционы, повсеместно торговцы продают традиционные кипрские сладости. Завершается катаклизмос торжественным салютом. Особенно славится это представление из фейерверков в кипрском городе Ларнака. Там оно действительно поражает воображение. Вот так киприоты радостно отмечают праздник с грозным названием «Катаклизмос». С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал вам о кипрском празднике под названием «Катаклизмос».

православия. В эфире радио «Вера».

0: Сегодня, 31 мая, День Святой Троицы, Пятидесятница. Церковь вспоминает святых отцов семи Вселенских соборов, святого мученика Феодота и семь дев в Анкире пострадавших, священномученика Михаила Виноградова и священномученика Василия Крылова. Священномученик Михаил Виноградов родился в 1873 году в Подмосковье в семье священника. Он получил духовное образование, долго служил учителем, а в 1906 году стал священником. С 30-го года отец Михаил служил в Наро-Фоминском районе. При церкви жили три монахини из закрытой Зосимовой пустыни. Еще две сестры поселились неподалеку. В 1931 году их и священника арестовали. Свидетели, председатели сельсовета и колхоза рассказали, Виноградов, желая привлечь в церковь больше народа, совместно с монашками вычистил в церкви все до яркого блеска и сорганизовал из монашек и верующих хороший хор. Антиколхозный замысел следствию был очевиден. Отец Михаил отрицал, что вел антисоветскую агитацию. Это не помешало приговорить его к пятилетней ссылке в Казахстан. Через год священномученик Михаил скончался. Он был погребен в безвестной могиле. По словам патриарха Кирилла, мы прославляем новомучеников как победителей в той страшной схватке. В глазах мучителей они были побежденными. Их память хотели стереть с лица земли. Их добрые имена пытались запятнать ложными протоколами допросов, измышлениями следователей, которые обвиняли их в политических преступлениях. Но мы знаем, что это были люди, которые жизнь свою отдали не за политические убеждения, а за Христа, за истину и за подлинную свободу. Церковь чествует подвиг мученика Михаила Виноградова и обращается к нему со словами: «Священномученик Михаил, моли Бога о нас».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».

0: 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире программа «Навстречу друг другу». И я ее ведущий, протоиерей Евгений Гамзяк. Во всех православных храмах в день праздника Пятидесятницы читается отрывок из первоначальных стихов 2 главы книги «Деяний святых апостолов». «В те дни, — пишет евангелист Лука, — когда исполнился день Пятидесятницы, все они собрались на том же месте. И внезапно с неба раздался шум, как будто несся бурный ветер, и этот шум наполнил весь дом, где они сидели. И явились им как бы огненные языки, которые, разделившись, опустились на каждого из них. И они все исполнились Духа Святого и начали вещать на иных языках. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные из всякого народа под небом. Когда же случился этот шум, собралось много народа, и все недоумевали, почему то, что те вещали, каждый слышал на своем собственном языке. И вне себя от удивления они говорили: «Посмотрите, все эти, которые вещают, разве они не галилеяне? Почему же каждый из нас слышит свой родной язык? Все мы слышим, что они нашими языками вещают о великих делах Божьих». В том, что произошло в день Пятидесятницы, заключен глубокий смысл. Здесь и напоминание о первоначальном значении ветхозаветного праздника Пятидесятницы как праздника завершения жатвы. На Пасху Богу приносили в жертву начаток, то есть первый сноп от нового урожая, а в Пятидесятницу – хлеб, знак благодарности за весь собранный урожай, освященный вслед за его начатком. «Ибо если начаток свят, то и целое», – пишет апостол Павел в послании к римлянам. Таким святым и освящающим начатком для нас стал Христос, Господь, который восстал из мертвых, начаток из усопших. Так и святитель Иоанн Златоуст пишет: «Он вознес на небеса начатки плодов, восприняв наше естество. Ныне же время, когда нужно было серпом срезать жатву, когда, как изощренный серп, прилетает дух». Но Пятидесятница была также праздником воспоминания о даровании закона и завета, что произошло на 50-й день после исхода из Египта, ветхозаветной Пасхи, рождения из рабства в свободу. Тогда над горою Синай раздался сильный и все нарастающий трубный звук, и Господь сошел на гору в огне. Невозможно не увидеть, как в этих картинах образы новых событий, то есть нового исхода, а именно воскресения Христова и новой Пятидесятницы, сошествие Господа в Духе Святом, явленном как небесный огонь и как шум бурного ветра. В какой день был дан закон, написанный на скрижалях, в тот же день даровано и законоположение Святого Духа, начертанное не на скрижалях, но на сердцах, говорит блаженный Феофилак. Дух Божий свободен, Дух дышит где хочет. Он приходит внезапно и наполняет все и всех, и голос его невозможно не услышать. Этот голос подобен дыханию бурного ветра. И вот, объятые Святым Духом, как пламенем, апостолы обрели способность к свидетельству об Иисусе Христе, которому их и призывал в прощальной речи пред Своим Вознесением Господь Иисус Христос. Их свидетельство об Иисусе Христе, о воплощенном Слове Божьем, и само есть Слово Божие, которое достигает всякого человека, независимо от того, какого он рода и племени. И все же язык Святого Духа – это не обычный язык того или иного общества, народа, но язык небесный, язык не частный, но всеобщий, язык универсальный. Он может быть понят всем. Можно сказать, что вдохновенное вещание апостолов у евангелиста Луки стало символом всемирной евангельской проповеди. Одни принимают Евангелие, внимают ему и слышат его на своем родном языке. Другие насмехаются над ним и отвергают его. Апостолы возвещают великие и славные дела Божие в Иисусе Христе, которые должны прославляться во всем мире. На это указывает внушительный список стран и народов, на языках которых воспринималась восторженная проповедь святых апостолов. Ведь в те годы на праздник Пятидесятницы в Иерусалим людей со всех концов вселенной прибывало не меньше, чем на Пасху. Богословский смысл того, что мы читаем в книге Деяний, прозрачен. Для Евангелия Христова принципиально нет национальных барьеров. Его язык – это универсальный язык Святого Духа, который разрушил преграды между народами и для которого нет ни эллина, ни иудея, варвара, скифа, раба свободного. Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго и да хранит вас Господь!
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Много часов, и я буду в лучшей жизни у своей матери. И я не забуду вас. Буду молить Бога об утешении и покое для вас. И буду ждать вас. Одно особенно влагаю в память вашего сердца. Не забывайте Бога. Ваш Шурик. 13 июля 1943 года.
5: Это был день казни Александра Шмареля, участника антифашистской группы «Белая роза», православного немца, который боролся против фашизма и пожертвовал своей жизнью ради правды Божией. Его земной удел был коротким, всего 25 лет. Адвокат добился, чтобы в день казни к Александру Шмарелю смог прийти православный священник. Его исповедали, причастили. И вошедший к нему после этого адвокат увидел на лице своего подзащитного не смертную тоску, а радость.
4: «Вас удивляет, что я в таком бодром и светлом духе? Я исполнил дело своей жизни. И если бы мне сейчас сказали, что из жизни должен уйти кто-то иной, а я буду освобожден, то я бы сам не захотел этого, а выбрал бы эту смерть. Потому что хоть я и очень молод, у меня все завершено».
5: Его мать была русской, дочерью священника. Отец – обрусевшим немцем. Александр родился в Оренбурге в 1917 году. После смерти жены в 22 году его отец вместе с маленьким сыном перебрался в Германию. По желанию матери Александр воспитывался в православной вере. Когда к власти пришли нацисты, призывник Александр отказался присягать на верность Гитлеру. Этот инцидент едва удалось замять. Его направили на фронт, сначала на западный, затем на восточный русский, где он специально постарался стать санитаром, чтобы помогать людям, а не убивать. Вернувшись в родной Мюнхен, он организовал антифашистскую группу «Белая роза». С мая 1942 года по всему городу стали появляться листовки «Белой розы», напечатанные на пишущей машинке тексты, призывавшие жителей Германии к сопротивлению правительству Гитлера и саботажу всех нацистских мероприятий. После поражения фашистов под Сталинградом на стенах домов Мюнхена появились надписи «Долой Гитлера» и «Свобода». Все это происходило в городе, носившим гордый титул столицы национал-социалистического движения. Через несколько месяцев гестапо арестовало всех участников группы «Белая роза». Никто из этих мужественных молодых людей не сомневался, что их ждет смертная казнь. Александр находил утешение в вере и старался утешить своих близких.
4: «Бог все управляет так, как сам хочет, и как это служит нашему благу. Мы только должны всегда с полным доверием предавать себя в руки Его. Тогда Он нас никогда не оставит, всегда будет помогать и утешать. Чем больше жизненная трагедия, тем сильнее должна быть вера. Чем больше кажущаяся богооставленность, тем благонадежнее нам следует вручать свою душу в Божьи отеческие руки. Я радуюсь всему и благодарю Бога за то, что мне было это дано – понять указания перста Божия и через это выйти на истинный путь. Я надеюсь, что вы также прошли сходный путь развития и что вы со мной вместе после глубокой боли разлуки достигли того состояния, при котором вы благодарите Бога за все».
5: 5 февраля 2012 года в Мюнхенском кафедральном соборе состоялось торжественное богослужение, на котором Александр Шмарель был причислен к сонму святых. На иконе мученик Александр Мюнхенский написан в белом облачении врача с крестом и белой розой в руках.

Вера. Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Пост есть лестница на небо. Без лестницы на высоту не поднимешься. Так и без поста не взойдешь на высоту духовной жизни. Преподобный исповедник Гавриил Игошкин.

0: эфире «Радио Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте! С вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Нет, наверное, человека, который не мечтал бы порой о том, чтобы вернуться в прошлое и что-то исправить. Иными словами, получить второй шанс. А что, если такая возможность и правда была бы нам дана? Хотя бы раз. Об этом размышляет Джеймс Барри, автор знаменитой повести «Питер Пен и Венди» в пьесе «Дорогой Брут». Все персонажи пьесы в той или иной мере недовольны своей жизнью, и каждый точно знает, что именно он или она изменили бы в прошлом, будь у них второй шанс. Этот шанс они получают благодаря соседу-чародею. На одну ночь он возвращает их в прошлое. И что же? Аккуратно и последовательно все герои повторяют свои ошибки. В конце концов, один из них восклицает: «Я понял, что-то такое есть во мне, что заставит меня поступать и дальше так же. Моя душа словно заражена, отравлена, и сколько мне не давай шансов, ничего не изменится. Все дело в нас самих». Вот главное открытие героев. Человек, осознавший, что источник зла кроется в его душе, близок к покаянию. А покаяние – это изменение, перемена души, ума, сердца. И тогда второй шанс, о котором говорит пьеса «Дорогой Брут», как раз и заключается в том, чтобы понять, какие именно свойства, качества и привычки привели в прошлом к тем или иным ошибкам, и не повторять их.
0: Прочтение. Размышления о литературе.

0: Радио «Вера» – общее дело неравнодушных людей, которые умеют слышать сердцем.
1: Сегодня нам предстоит оплатить задолженность завещания «Радио «Вера»» в Нижнем Новгороде, Воронеже, Самаре и еще 9 городах за апрель 2026 года.
0: Сумма, которую необходимо собрать – 1 миллион 355 тысяч рублей.
1: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио «Вера»» или на сайте radiovera.ru.
0: Пусть эфир «Радио «Вера»» продолжает звучать, и пусть тех, кто слушает сердцем, становится больше.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио «Вера».
2: Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Персона». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан де Мусчи. Отвечая на вопрос, чем отличается новозаветная этика от ветхозаветной, многие пытаются сравнивать заповеди. Но действительно ли суть всех различий в тех или иных нормах? Ответить на этот вопрос помогают отрывки из 7 и 8 глав Евангелия от Иоанна, которые читаются сегодня в храмах во время богослужения. Давайте их послушаем.
4: Последний же день великий праздника.
5: В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него, ибо еще не было на них Духа Святаго, потому что Иисус еще не был прославлен. Многие из народа, услышав сии слова, говорили: «Он точно пророк». Другие говорили: «Это Христос». А иные говорили: «Разве из Галилеи Христос придет? Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова из Вифлеема, из того места, откуда был Давид?» Итак, произошла о нем распря в народе. Некоторые из них хотели схватить его, но никто не наложил на него рук. Итак, служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и сии сказали им: «Для чего вы не привели его?» Служители отвечали: «Никогда человек не говорил так, как этот человек». Фарисеи сказали им: «Неужели и вы прельстились? Уверовал ли в него кто из начальников или из фарисеев? Но этот народ невежда в законе, проклят он». Никодим, приходивший к нему ночью, будучи один из них, говорит им: «Судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает?» На это сказали ему: «И ты не из Галилеи ли? Рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк». Опять говорил Иисус к народу и сказал им: «Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни».
4: Не им отходите во тьме, но иметь свет животный.
3: Люди нередко обращаются к священникам с вопросами. Чаще всего эти вопросы касаются молитвы, поста и межчеловеческих отношений. Общая форма, в которой их можно было бы сформулировать, звучит так: «Как жить, чтобы достичь цели?» Учитывая, что вопросы часто бытовые, многие сегодня не понимают, для чего ходить в храм. Ведь для лечения болезней есть врачи, а для решения конфликтов – конфликтологи. Конечно, здесь можно было бы много сказать о том, что у церкви есть свой взгляд на болезни и на конфликты, и она знает, как жить и в болезни, и в здоровье, в одни конфликта или во времена мира. Но главный вопрос – для нее звучит иначе. Не «как», а «зачем» или «для чего». Бывают ситуации, в которых мы не можем изменить обстоятельств и живем, как приходится, даже если хотелось бы иначе. Но если мы знаем, для чего, мы сможем обрести опору в любой ситуации. Мы приходим к врачам, психологам и священникам, потому что желаем достичь определенных состояний. Но сказать, для чего мы живем, не в сию минуту, не в том или ином состоянии, а вообще в глобальном смысле, может только Бог. Евангельское чтение, которое мы услышали, начинается с очень важных слов Христа. «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Нам, слышащим эти слова сегодня, конечно, ясно, что они не про обычную воду. И все же мы не чувствуем всей их остроты. В древности у иудеев праздник Пятидесятницы был связан с воспоминанием получения закона на горе Синай. Пятикнижие Моисеева часто ассоциировалось у иудеев с живой водой, источником которой был для них Бог. И вдруг, в конце праздника, людей, которые воспоминают получение закона от Бога, Христос призывает прийти к Нему, как к источнику. Он зовет принять от Него Духа Святого, Духа, которым всякая душа оживотворяется, который всякой душе открывает замысел Божий о ней, Духа, который наполняет жизнь человека смыслом. Ветхий Завет был вхождением в близкие, но все же формальные отношения с Богом. Люди приходили к Творцу и хотели понять, как жить, чтобы быть успешными на земле. В Новом Завете они тоже спрашивали Спасителя, как жить, и даже порой получали внешне простые ответы. Но на глубине все эти ответы были про умение жить в любви с Богом и ближними. Господь по любви сотворил мир, по любви воплотился и пришел в него, чтобы его спасти. И Он посылает нам Духа Святого, который входит в нашу жизнь и учит нас всякое дело наполнять любовью и жить не сиюминутными смыслами, но смыслами вечными».

0: Радио для тех, кто хочет верить. Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.
1: Монах Порфирий сломал ногу. Это случилось на одной из улиц Афин рано утром, когда он еще затемно шел в храм служить литургию и упал, спускаясь по крутой лестнице. На Афоне бывали спуски и опаснее, но я все их знал наизусть. С грустью думал отец Порфирий, пока в больнице ему накладывали гипс. Со Святой Горы он вынужден был уехать несколько лет назад по состоянию здоровья. Врачи считали, что какое-то время батюшке следует находиться под их постоянным наблюдением. Он поселился в Афинах, неподалеку от городской больницы, и стал священником в больничной церкви святого Герасима. Нога срасталась тяжело. К тому же оказалось, что с самого начала гипс наложили неровно, и пришлось ломать кость во второй раз. В итоге отец Порфирий почти полгода не вставал с кровати. Да и после того, как гипс сняли, передвигаться без посторонней помощи ему было трудно. Врачи советовали ходить на костылях, но отец Порфирий считал, что привыкнет к ним и потом уже не сможет без них обходиться. Тогда врачи предложили компромисс – хорошую устойчивую трость. На трость отец Порфирий согласился. Оставалось только купить ее, но хорошие трости стоили дорого, а денег у монаха не было. Родная сестра отца Порфирия хотела помочь, но батюшка прекрасно знал, как бедно она живет, и не хотел вводить ее в такие растраты. И вот однажды утром, когда отец Порфирий впервые после выздоровления смог, наконец, кое-как на костылях прийти в храм, туда вошла незнакомая женщина. «Это церковь святого Герасима?» – громко спросила она. Церковная служительница утвердительно кивнула. «Знаете, я видела сегодня такой странный сон», – продолжила женщина. «Мне приснился святой, который назвался Герасимом. Он велел мне срочно идти в его храм и принести с собой трость. Интересно, что у меня как раз была трость. Я привезла ее в прошлом году из Иерусалима. Вот она. Я ее захватила. Вы не знаете, к чему бы это?» И служительница, и монах от этих слов едва не потеряли дар речи. Так у отца Порфирия появилась трость. Своей искренней верой в то, что Господь никогда не оставит человека в беде, мудрый афонский старец Порфирий Ковсоколевит вселял надежду в сердца сотен тысяч людей и говорил: «Бог есть любовь, а не просто зритель нашей жизни. Он промышляет о нас и интересуется нами, как любящий отец, каков он и есть на самом деле. Господь не забывает о нас никогда, и если это нам на пользу, то дает нам то, что нужно и когда нужно».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.

зажженный, над вод пучиною бездонный, и там, где тьмы страшнее гнет, пускай твой луч свет яркий льет. О, Троица ты пресвятая, мощь, разум и любовь!

Радио «Вера». Светлое радио. Святая наука – расслышать друг друга. Булат Окуджава.

Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из воспоминаний митрополита Петерима Нечаева. До революции 1917 года в Успенском соборе Кремля разрешалось служить только духовенству, обладающему басом. Был в Москве замечательный протодиакон Андрей Шеховцов. Я был знаком с его сыном Виктором Андреевичем. В его время была даже присказка такая, что в Москве три чуда: царь-колокол, царь-пушка и протодиакон Андрюшка. У него был настолько могучий бас, что когда он говорил, рядом гасли лампады и могли даже лопнуть стекла от вибрации. Рассказывают, что одна из британских принцесс решила послушать его голос, а когда он вышел и произнес свой первый возглас, упала в обморок. Это действительно был богатырь. Целую школу последователей оставил архидиакон Розов. Патриарх рассказывал, как он зашел однажды к Розову, а тот читает Евангелие к службе следующего дня. Патриарх удивился: «Неужели вы с листа прочитать не можете?» «Могу, конечно», — ответил Розов, — «но это получится, как все читают». И продемонстрировал, как. А потом сказал: «А вот как надо». И прочитал по-своему. Можно представить, какое впечатление он производил в Успенском соборе или храме Христа Спасителя. Огромная фигура, копна роскошных, пышных волос и наполняющий огромное помещение мощнейший голос. Голос.

0: Радио «Вера». Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте, с вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. Однажды мы всей семьей встречали праздник Троицы в далеком селе, в Ярославской области, где провели несколько летних дней. В старинном обветшалом храме было прохладно и немноголюдно. В середине службы певчие запели тропарь – песнопение, посвященное празднику. По-русски он звучит так – «Благословен Ты, Христе Боже наш, явивший премудрыми рыбаков, ниспослав им Духа Святого и через них уловивший Вселенную. Человеколюбец, слава Тебе!» Строчка «явивший премудрыми рыбаков» напоминает нам о том, что некоторые из апостолов, учеников Христа, были рыбаками. Ниспослав на апостолов Духа Святого, Господь сделал их ловцами человеков, как сказано в Евангелии от Матфея, то есть проповедниками учения, которое будет улавливать людей и привлекать их ко Христу. А вот как тропарь звучит в храмах на церковнославянском языке. «Благословен еси, Христе Боже наш, иже премудры ловцы явлей, ниспослав им Духа Святаго, и теми уловлей Вселенную. Человеколюбче, слава Тебе!» Послушаем это песнопение в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

День Святой Троицы – один из главных христианских праздников. На Троицу в православных храмах совершается одна из наиболее торжественных и красивых служб в году. Полы в храмах по традиции устилаются травой, а иконы и арки украшаются березовыми ветвями. Но внутри сельского храма, где в этот праздник Троицы оказались мы, не было березовых ветвей.

ветвей, зато вокруг него росла живописная березовая роща, живое украшение этой старой церквушки. Мы вышли из храма радостными, счастливыми. Младший сын Коля кружился на площадке перед храмом под звон колоколов. Старшие сыновья побежали обнимать березы. Мы возвращались в дом по сельской дороге, вдыхая лето и радуясь наступившему празднику. Как и апостолы 2000 лет назад, мы чувствовали на себе благодать Святого Духа. Давайте еще раз вместе послушаем тропарь праздника Святой Троицы в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

0: Сегодня, 31 мая, День Святой Троицы, Пятидесятница. Церковь вспоминает святых отцов семи вселенских соборов, святого мученика Феодота и семь дев в Анкире пострадавших, священномученика Михаила Виноградова и священномученика Василия Крылова. Священномученик Василий Крылов родился в 1906 году в Подмосковье в семье псаломщика. Он закончил сельскую школу, а в духовном училище проучился всего год. В 1918 году оно было закрыто. Из-за происхождения Василия не приняли в другие учебные заведения. Он помогал некоторое время в храме отцу, а когда тот скончался, сам стал псаломщиком. Через несколько лет Василия рукоположили в священники. Он служил в Москве и в Подмосковье. Как священник, Крылов был лишен избирательных прав. В 1931 году его забрали на трудовой фронт, тяжелые общественные работы. Оттуда он вернулся лишь в 1934. Три года отец Василий был священником в Троицком храме в селе Рязанце Щелковского района. Ему исполнилось только 28. Он служил со всей ревностью молодого пастыря. В 1937 Крылова арестовали. Его приговорили к 10 годам лагерей. Он скончался в 1942 году в одном из лагерных пунктов в Коми.
1: Своим христианским мужеством новомученики 20 века преподают нам урок подлинной веры и благочестия. Они задают планку нравственной высоты. Их пример побуждает современных христиан обратиться к себе. Готовы ли мы исповедовать свою веру, зачастую вопреки мнению общества? Можем ли проповедовать Христа всей своей жизнью?
0: Церковь чтит память всех новомучеников и сегодня вспоминает священномученика Василия Крылова. Святой мученик Василий, моли Бога о нас.
2: Радио «Вера».

0: служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».
1: В главном – единство, во второстепенном – свобода и во всем – любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера».
2: Сегодня иеромонах Поликарп Тибанов, организатор паломнических поездок Мария Хамосова, а также продюсер и автор программ на радио «Вера» Оксана Ковальская будут размышлять о том, как Господь поддерживает человека и дает духовные и физические силы.
1: Свидание с шедевром.
3: Маргарита Константиновна, выставка русского национального костюма – это просто восторг. Спасибо, что взяли меня с собой. Ткани, вышивки – бесподобные.
4: Я рада, Наташенька, что тебе понравилось. Коллекция нарядов действительно богатая.
3: Богатая – не то слово. Даже не верится, что так одевались крестьяне на Руси. Наверное, только по праздникам.
4: Не только. Оказывается, и на сенокос, и на другие полевые работы крестьянские юноши и девушки любили надевать свои лучшие наряды. Ну, а уж по праздникам, что и говорить. Кстати, у нас в Третьяковской галерее есть одна интересная картина как раз на эту тему. Сейчас найду ее в интернете. На ней изображена крестьянка в светлом сарафане и нарядном фартуке. Так. Вот, нашла.
3: Какая интересная работа. А кто ее автор?
4: Ее написал русский живописец Николай Дмитриевич Кузнецов в 1879 году. Полотно это называется «В праздник». Другое его наименование – «Малороссиянка, отдыхающая на траве». Создано оно, как подсказывает название, в Малороссии и, вероятнее всего, в Херсонской губернии. Именно оттуда родом художник.
3: Какая живая, вдохновляющая картина! На ней мы видим девушку, лежащую среди высоких луговых трав, а вокруг цветы и зелень. Она прикрывает рукой лицо от яркого солнечного света.
4: Девушка изображена в тот редкий день, когда крестьянам можно было не работать, а просто отдохнуть после праздничной службы в храме. Судя по названию картины, мы можем предположить, что речь здесь идет о каком-то большом церковном летнем празднике.
3: Например, о Троице или Преображении Господнем.
4: Да, Наташа. Праздники обычно в старину проводили шумно, весело. Парни и девушки водили хороводы, играли в игры.
3: Но героине совсем не весело. Вид у нее утомленный.
4: Думаю, это усталость от тяжелой работы. Крестьянкам было непросто. Женщины работали едва ли не наравне с мужчинами. На отдых времени почти не оставалось. А сейчас ей выдался денек, чтобы просто полежать на траве.
3: А природа вокруг, посмотрите, будто утешает девушку. Луговые травы укутывают ее, она словно в мягкой колыбели лежит.
4: Так художник изобразил единение человека с окружающим миром. Волосы девушки, ее нарядная одежда будто растворяются в зелени. А узоры, вышитые на белом сарафане, рифмуются с нежными соцветиями луговых растений. Травы словно тянутся к чистому голубому небу, осока, сныть трава, ромашки. И взгляд молодой крестьянки тоже устремлен в небеса. В нем читается благодарность Богу за подаренные минуты безмятежности и покоя.
3: Как вы красиво рассказываете, Маргарита Константиновна. Как-то вам всегда удается за внешними деталями, за роскошными тканями, вышивкой, найти что-то очень важное, настоящее и бесценное.
4: Может быть, потому что каждый человек – это сокровище, драгоценное создание Божие с глубоким внутренним миром, своими печалями и радостями. Мне кажется, именно этот образ хотел донести до нас художник. Изумительная работа, не правда ли?
3: Очень хорошая. В следующие выходные я приеду к вам в Третьяковскую галерею, чтобы вживую увидеть картину Николая Кузнецова «В праздник».
1: Свидание с шедевром. Радио «Вера».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
2: В эфире программа «Добрые вести». «31 мая Православная Церковь отмечает один из 12 главных праздников – День Святой Троицы. Его также называют Пятидесятницей. Дата праздника – переходящая. Он отмечается на 50-й день после Пасхи и всегда приходится на воскресенье. В этот день вспоминается евангельское событие – сошествие Святого Духа на апостолов. Оно произошло через 10 дней после Вознесения Христова, когда наступил праздник Ветхозаветной Пятидесятницы. Апостолы и Богородица находились в этот день в Сионской горнице в Иерусалиме, той самой комнате, где совершалась Тайная Вечеря. Именно там, как написано в Новом Завете, произошло сошествие Святого Духа на учеников Христа в образе огненных языков. Таким образом, в этот день Триединый Бог предстал в третьей своей ипостаси. Отсюда и название «Праздник Святой Троицы», рассказывает старший преподаватель кафедры библеистики и богословия Ставропольской духовной семинарии иерей Игорь Дудко.
3: В общехристианской традиции этот день является днем рождения Церкви. Почему именно этот день, а никакой другой? Во-первых, потому что Святой Дух, сошедший на апостолов, объединил их, позволив через ниспослание благодатных сверхъестественных даров распространить святое благовестие по всему миру и образовать церковь, сообщество верных Христу, объединенных святыми таинствами. Во-вторых, Пятидесятница связана с ветхозаветным одноименным праздником, который повествует нам о даровании закона Божьего народу израильскому через пророка Моисея и обязательным для исполнения. Подобным образом, человек, становящийся частью Вселенской Церкви через совершение над ним таинств крещения и миропомазания, вступает с Богом в соглашение, заключает с ним завет, согласно которому при соблюдении указанных божественных заповедей в Священном Писании, при наличии чистоты веры, доброделаний, любви, христианин становится наследником Царства Небесного. Итак, существование Церкви, основанной на камне веры святых апостолов, является столпом и утверждением истины для каждого христианина, чающего спасения. В Церкви и только в Церкви доступно подлинное соединение с Господом Богом и приобщение к благодатным дарам Духа Святого.
2: В День Святой Троицы в православных храмах совершается одна из самых красивых служб в году. Церкви полны зелени, люди приносят полевые травы, ветки березы, цветы. Пол храма устлан свежескошенной травой. Цвет облачений священнослужителей – зеленый. В Ставропольском крае существует немало храмов, освященных в честь Святой Троицы, и 31 мая здесь отмечают престольный праздник. Мы поздравляем всех слушателей радио «Вера» с Днем Святой Троицы. Желаем здоровья, мира, добра и Божьей благодати. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. «Человек человеку волк», гласит известная латинская поговорка. С ней, однако, в корне не согласен французский писатель Даниэль Пеннак. «Даже самый настоящий волк может стать человеку близким другом», уверен он. О дружбе, глубоком взаимопонимании и сострадании друг к другу тех, кто по логике вещей подружиться никак не может, книга Пеннака под названием «Глаз волка». В парижском зоопарке живет одноглазый полярный волк. Человек для него не более чем две ноги и ружье. Волк презирает тех, кто приходит поглазеть на него. Но однажды возле его клетки появляется маленький мальчик. Он приходит каждый день и подолгу молча смотрит на волка. И в этом молчании, похоже, куда больше смысла, чем в самой громкой болтовне многих других посетителей зоопарка. Мальчик и волк безмолвно рассказывают друг другу свои истории. И вдруг оказывается, что у них так много общего. Мальчик – сирота, в его жизни было много горя, скитаний и несправедливости. Волк тоже рано лишился стаи и узнал, что такое быть одиноким, когда тебя гонят и преследуют, желая убить. Повесть «Глаз волка» принесла Даниэлю Пеннаку британскую литературную премию «Марша» за выдающееся произведение для детей, переведенное с иностранного языка. И все же повесть не только детская, она побуждает о многом задуматься и взрослых читателей. И если дети увидят в ней увлекательную, добрую сказку, то их мама и папа найдут глубокую и поэтичную притчу о том, что даже после бед и унижений можно подняться и идти дальше, простив своих обидчиков, не утратив веры в добро, а главное – делиться этой верой с другими. Именно так поступает мальчик, герой повести. Он не таит зла на людей, несмотря на все невзгоды. Как бы тяжело ему ни было, он старается помогать всем, кого встречает на пути – торговцу, пастуху, водителю автобуса и даже верблюду, гепарду и гиене. И, наконец, одноглазому волку, который грустит от одиночества в клетке парижского зоопарка. Трогательная повесть, написанная великолепным, образным, но вместе с тем простым языком, ненавязчиво учит читателя терпению, вниманию, заботе и доброте. Учит смотреть на жизнь во все глаза, видеть ее красоту и совершать поступки, продиктованные любовью. Как мальчик, который в финале книги совершил настоящее чудо. Какое, узнаем из книги Даниэля Пеннака «Глаз волка». А заодно зарядимся уверенностью автора в том, что человек человеку и даже волку – друг, способный понять, поддержать и утешить. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Первый источник.
1: Алло.
2: Алло, бабуль, ну ты куда пропала? Уже давно ведь должна была прийти. Я переживаю.
1: Да все в порядке. Я пока раздумывала, как мне добираться, дождь закончился. Я увидела в этом перст Божий и пошла пешком, потому и долго.
2: А у тебя все хорошо? Какой еще перст?
1: Да это выражение такое. Все хорошо.
3: Перст – это устаревшее название пальца руки. Всем известна поговорка «один как перст». Здесь имеется в виду противопоставление отдельного большого пальца остальным. Однако наше выражение о другом. И происходит оно из Библии. Так в Псалтыре Давид, воспевая хвалу Богу за благо, дарованное им человеку в прекрасно устроенной вселенной, говорит: «Взираю я на небеса твои, дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил». Давид благоговеет, рассматривая творение Божие, и поражается силе Создателя. О персте Божьем, как о проявлении высшей божественной силы, говорится и в книге «Исход», в главе, повествующей о третьей казни египетской. Как мы знаем, фараон упорствовал в своем нежелании отпустить еврейский народ и признать над собой власть Всевышнего. За это несогласие вся земля египетская была подвергнута так называемым казням, различным бедствиям. Их было 10, и третьей казнью стало появление мошек. Приведем фрагмент из Писания. «Аарон простер руку свою с жезлом своим и ударил в персть земную, и явились мошки на людях и на скоте. Вся персть земная сделалась мошками по всей земле египетской. Старались также и волхвы чарами своими произвести мошек, но не могли. И сказали волхвы фараону: это перст Божий. Но сердце фараонова ожесточилось, но он не послушал их, как и говорил Господь». Волхвы, признав свое бессилие, сказали фараону, что перст Божий указывает на сверхъестественность всего происходящего. Выражение «перст Божий» есть и в Новом Завете. Мы обнаруживаем его в Евангелии от Луки. И Иисус, вынужденный защищаться от нападок фарисеев, говорит: «Если я силою Веэльзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши, чьей силою изгоняют их? Посему они будут вам судьями. Если же я перстом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие». Законники и фарисеи не поверили в чудо изгнания Христом беса из немого. Они говорили, что Иисус заключил союз с дьяволом и требовали знамения с неба. Христос отвечает фарисеям, что если они признают в нем того, кто действует силой Божией, то значит должны признать и его дела и осознать, что наступило Царство Божие. О таких обвинениях рассказывается и в Евангелии от Матфея. Однако вместо перста Божьего евангелист употребляет оборот «дух Божий». И то, и другое выражение служит обозначением внешнего выражения деятельности Бога. Сегодня выражение «перст Божий» употребляют также, когда говорят о чем-то таинственном, необъяснимом, предопределяющем судьбу, о чем-то предрешенном. А знаки свыше его синонимами называют выражение «перст судьбы» и «перст провидения».
0: Первый источник.

0: Осташков – старинный город в Тверской области. Он расположен на длинном мысу, уходящем в озеро Селигер. В 15 веке эта земля стала принадлежать московскому государству, и здесь появилась рыбацкая слобода. Она получила название по имени одного из первых жителей, рыбака Евстафия, или по-народному Осташко. В 1587 году вокруг селения возвели крепость, которая сослужила добрую службу в смутное время в начале 17 века. Укрепление помогло осташковцам отразить нападение польско-литовских интервентов. В 1613 году жители Осташкова принесли присягу царю Михаилу Федоровичу, основателю династии Романовых. В мирные годы осташковский городок жил дарами Селигера. Жители ловили рыбу, вязали сети, строили особые большегрузные лодки. Их называли «осташевками». Славились также сшитые здесь непромокаемые высокие сапоги из белой кожи. Все это вывозили на продажу в Тверь, Москву, Вязьму. Осташков рос и в 1770 году получил статус города. В 19 веке он стал первым среди уездных городов, где появились больницы для бедных и воспитательный дом для сирот. Традиции благотворительности в Осташкове живы и сейчас. Так, здесь есть дом милосердия дочки-матери, где могут получить приют женщины с детьми, оказавшиеся без крова.
1: Радио «Вера» в Осташкове можно слушать на частоте 99,4 FM.
2: Основа любой семьи – это любовь. Она заставляет нас верить в то, что любые трудности преодолимы, и надеяться, что семейное счастье будет долгим. О людях, сумевших не только обрести любовь, но и сохранить ее, расскажет Тутта Ларсен в программе «Семейные истории» ежедневно, утром, на радио «Вера».
3: Сегодня в 19 часов гостем программы «Лавра» будет декан философского факультета МГУ Алексей Козырев. Разговор пойдет о русском религиозном мыслителе Константине Николаевиче Леонтьеве, его жизненном пути и связи с Троицей Сергиевой Лаврой. А в 8 вечера слушайте программу «Исторический час». Гостем программы будет доцент Литературного института имени Горького Сергей Арутюнов. Разговор пойдет о творчестве и удивительной судьбе поэта-фронтовика Николая Семеновича Тихонова.

0: Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Ярославский и угличский феоктист. У любой религиозной традиции есть свой свод обязательных к исполнению правил. Где-то этот свод больше, где-то он меньше, но в той или иной форме он есть везде. Есть он и в христианстве. Это сборник канонов православной церкви, который регулирует нашу церковную жизнь. Впрочем, каноны вовсе не единственный регулятор в христианстве. К регуляторам мы можем отнести также многочисленные и иной раз довольно непростые правила поведения и обычаи. К примеру, в нашей церкви принято на Пасху красить яйца и печь куличи, что, конечно же, не имеет никакого отношения ни к древним церковным правилам, ни к Священному Писанию. Однако вот что любопытно. Правила в христианстве важны, но вовсе не они должны определять нашу жизнь. Именно об этом говорит совершаемый ныне Церковью праздник Святой Пятидесятницы, или иначе праздник сошествия Святого Духа на апостолов, о котором повествует вторая глава книги Деяний Святых Апостолов. Отрывок из нее звучит сегодня в православных храмах во время литургии.
2: «И когда скончавшиеся дни Пятидесятницы...»
3: При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собою: «Сии говорящие, не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились? Парфяне и медяне, и еламиты и жители Месопотамии, иудеи и Каппадокии, Понта и Осии, Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киренее, и пришедшие из Рима, иудеи и прозелиты, кретяне и аравитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божиих».
2: «Слышим глаголющих их нашими языки величие Божие».
1: Рассказ о сошествии Святого Духа на апостолов начался с упоминания времени и места. Апостолы были вместе, они были единодушны, они находились в доме. И это был день Пятидесятницы. Сегодня Пятидесятницей мы называем 50-й день от Пасхи, а потому и сам праздник сошествия Святого Духа мы именуем Пятидесятницей. Книга Деяний понимает под этим словом нечто иное. Упоминая Пятидесятницу, она подразумевает иудейский праздник Шавуот, у которого есть сразу несколько названий, а также и смыслов. В ту эпоху, о которой повествует книга Деяний, это был в первую очередь праздник дарования Торы евреям, то есть вспоминался 50-й день после исхода из Египта, в который израильтяне через Моисея получили от Бога закон. Святые христианские толкователи давно обратили внимание на это удивительное совпадение – Дух Святой сошел на апостолов в тот день, в который иудеи праздновали дарование закона. С христианской точки зрения это, конечно же, вовсе не совпадение, а указание на то, что отныне место закона занимает Дух Святой. Как мы понимаем, именно с этого момента начали появляться те вопросы, на которые очень непросто найти ответы. Если раньше можно было ссылаться на закон Моисея, а также на традицию его применения, то как быть теперь? Ссылаться на Дух Святой? А как верифицировать его действия? А что, если ссылающийся на него человек ошибается, а то и сознательно лжет? Как понять, что тот или иной человек имеет общение с Духом Святым и может свидетельствовать о нем? В Древней Церкви дары Духа Святого были известны и очевидны. Так апостолы, получив благодать Духа, обрели возможность говорить на иностранных языках, а также небывалую силу слова. В апостольских посланиях масса упоминаний и о других не менее очевидных дарах Духа Святого, о пророчествах, об исцелениях, о способности прозревать сокрытое. Но как быть в наши дни? Мы верим, что Дух Святой по-прежнему живет и действует в Церкви. И подтверждение тому наши святые, которые обрели спасение содействием Духа Святого. Уже в раннехристианскую эпоху оказалось, что яркие духовные дарования зачастую приводят их обладателей к гордыне, которая, как и всякая иная гордыня, губит человека. Если мы знаем историю церкви, то знаем, что эпоха чрезвычайных даров Святого Духа довольно быстро закончилась. Началась иная эпоха, в которой Дух Святой действует в людях сокровенно, а в качестве руководства в нашей повседневной жизни мы ориентируемся на слова и примеры тех святых людей, благодатные духовные дарования которых не вызывают у нас сомнений. При этом мы понимаем, что меняются обстоятельства времени, меняется сама жизнь, а потому и действие Святого Духа может отличаться от эпохи к эпохе, но в своей основе оно будет таким, каким мы его видим в книге Деяний святых апостолов. Оно всегда будет направлено на спасение человека во Христе Иисусе Господе нашим.
0: Апостольские чтения.

Радио «Вера». Светлое радио. Кто говорит «я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? Первое соборное послание Иоанна Богослова.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний монахини Марии Лепешкиной. 1925 год. Псковская губерния.

не идти в монастырь. Однажды осмелилась сказать маме, что очень хочу в монастырь. Мама сразу подошла к иконам и стала от всей души благодарить Царицу Небесную, что она внушила мне желание идти в монастырь. Тогда я сказала: «Мама, а почему же ты мне никогда не говорила, что ты так хотела, чтобы я шла в монастырь?» Мама мне ответила: «Доченька, вот призвание Божие — это надежнее. А если бы я стала тебя посылать в монастырь, то потом ты могла бы на меня обижаться». Так вот, по милости Божией, мама была рада и уговорила папу. Голос.

Радио «Вера». Тайны Библии. Научные факты и книга книг. В истории Бога избранного израильского народа было немало горьких страниц. Повествуя о них, Священное Писание описывает траурные обряды, помогавшие иудеям пережить несчастье. Одним из таких ритуалов было посыпание головы пеплом и землей. Так поступали пораженный проказой многострадальный Иов, обесчещенная дочь царя Давида Фамарь, узнавший о грядущем истреблении соплеменников израильтянин Мардохей и многие другие персонажи священной истории. Был ли обычай посыпать голову пеплом действительной частью культуры, или это только художественный образ, легший в основу известного фразеологизма? Ответить на этот вопрос помогли археологические открытия.

0: Écoutez.
1: Au XIXe siècle, les recherches archéologiques ne sont déroulées que par hasard.
2: В XIX веке археологические изыскания носили стихийный характер, и важные научные открытия совершались при самых непредсказуемых обстоятельствах. В 1852 году французская аристократка леди Дорбини, путешествуя по Италии, по случаю приобрела некий древний папирус. Вернувшись на родину, она показала артефакт хранителю древности в Лувре виконту де Руже. Так в руки ученых попала египетская рукопись XIII века до Рождества Христова с остросюжетной повестью о двух братьях. Герои этого произведения переживают череду злоключений, и в ответ на удары судьбы один из них возлагает себе на голову руку с земным прахом, то есть посыпает голову пеплом.
3: В 1923 году французский египтолог Пьер Монте, исследуя развалины древнего финикийского города Библа на территории Ливана, обнаружил в одном из склепов базальтовую гробницу. Надпись на саркофаге, датированном XIII веком до рождения Спасителя, гласила, что захоронение принадлежало финикийскому царю Ахираму.
2: Художественный рельеф на четырех сторонах гробницы изображал сцены скорби по усопшему императору. Стремясь передать атмосферу траура, древний художник запечатлел нескольких плакальщиц с руками, воздетыми над головой и сложенными щепотью. Он явно подразумевал, что женщины посыпают себе голову земным прахом. Точно так же, как это делал герой египетской повести о двух братьях, а также многие библейские персонажи.
3: Археологические находки показали, что неоднократно описанный в Библии траурный ритуал посыпание головы пеплом был известен в древности не только израильтянам, но и другим ближневосточным народам. Едва ли настолько широко мог быть распространен художественный образ, не имевший связи с реальностью. По всей видимости, люди в древности в буквальном смысле покрывали головы выжженной землей, знаменуя таким образом тленность земной жизни и напоминая себе о ничтожности забот и страданий перед лицом вечности.

0: Сегодня, 31 мая, День Святой Троицы, Пятидесятница. Церковь вспоминает святых отцов семи вселенских соборов, святого мученика Феодота и семь дев в Анкире пострадавших, священномученика Михаила Виноградова и священномученика Василия Крылова. В День Святой Троицы, или, как его еще называют, праздник Пятидесятницы, Церковь вспоминает и прославляет сошествие на апостолов Святого Духа. Название «День Святой Троицы» дано в честь Святого Духа, третьего лица Пресвятой Троицы. Церковь вспоминает, как Святой Дух деятельно и явственно обозначил свое присутствие в мире. Это случилось в ветхозаветный праздник Пятидесятницы, который отмечался в 50-й день после Иудейской Пасхи. Принято было вспоминать то, как на 50-й день после выхода из египетского плена Моисею был дарован закон, скрижали с 10 заповедями. По традиции, люди стекались в Иерусалим, чтобы принести установленную законом жертву. Собрались вместе и апостолы. Еще раньше, в день Вознесения Господня, Спаситель разъяснил ученикам, в чем будет их главное предназначение. «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли», — сказал он. Ученики пребывали в молитве в Сионской горнице, доме на горе Сион, где когда-то состоялась Тайная Вечеря. Внезапно послышался шум с небес. В воздухе появилось множество огненных языков. Они на мгновение опустились на головы апостолов и лишь светили, но не жгли. Вместе с этими внешними явлениями последовало внутреннее событие, совершившееся в душах апостолов. В Писании оно получило название «Исполнились Святого Духа». Помимо особого божественного огня, который возгорелся в душах апостолов, они получили и видимые дары. Ученики Христовы заговорили на других языках. Кроме того, они, вчера еще неграмотные рыбаки, пастухи, крестьяне, вдруг получили дар красноречия, убеждения. Эти способности даны были апостолам для того, чтобы те отправились на проповедь евангельской истины во все уголки мира. Шум привлек к Сионской горнице множество людей. Кто-то испугался, кто-то стал смеяться над апостолами, говоря, что те попросту пьяны. Тогда апостол Петр произнес первую проповедь. Он указал, что сегодня завершилось великое дело спасения людей, которое исполнил на земле распятый и воскресший Господь Иисус Христос. Устами апостола Петра вещал Дух Святой. Слова его проникли в сердца слышавших. В этот день многие покаялись и приняли крещение. Этот день принято считать днем рождения Церкви. Сегодня в храмах звучит праздничное песнопение «Тропарь». «Благословен Ты, Христе Боже наш, явивший премудрыми рыбаков, ниспослав им Духа Святого, и через них уловивший вселенную. Человеколюбец, слава Тебе!»
1: Вы слушаете

0: Литература во всех ее видах не что иное, как тень доброй беседы. Роберт Льюис Стивенсон. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 31 мая, слушайте фрагменты повести Лидии Алексеевны Чарской «Грозная дружина». Фрагмент «Троицын день» из повести Ивана Сергеевича Шмелева «Лето Господне». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера. Прообразы. Святые в литературе.
2: Первый христианский мученик Стефан, обличая фарисеев, цитирует слова ветхозаветного пророка Амоса. Чем же оказались так близки христианам проповеди пророка, жившего за сотни лет до рождения Христа? Здравствуйте! С вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о пророке Амосе и стихотворении Семена Фруга «Пророк-пастух». Место действия – Вифиль, город древнего Израиля. Время действия – 8 век до Рождества Христова. Пророк Амос жил во времена, когда еврейский народ был разделен на два царства – иудейское и израильское. Он был простым пастухом в городе Фекое вблизи Вифлеема в Иудее. Однажды Амос услышал повеление Божие идти в Северное Израильское царство и возвестить впавшего в идолопоклонство израильскому народу приближение суда Господня. Пророк пришел в город Вифиль, где царь Иеровоам поставил возле своего дворца идола в виде золотого тельца. В стихотворении Семена Фруга «Пророк-пастух» хорошо передан эмоциональный накал проповеди Амоса, который обратился к народу с гневными обличениями.
3: «Он вышел, полон дум свободных, он встал на торжищах народных, и с высоты сионских скал пророка голос прозвучал: дорогу, глашатую правды великой, свободы, простора, словам пастуха. Воззрите, ослепшие в зависти дикой, внемлите, питомцы греха. В отверстых устах моих буря клокочет, кто бури Господней внимать не захочет. В словах моих гнев Саваофа гремит, и кто же под громом его устоит?»
2: Пророк Амос обличал идолопоклонство израильтян, призывал проявлять милосердие к беднякам. Он говорил о том, что человечность и справедливость для Бога важнее, чем формальное принесение жертв и исполнение обрядов. Эти слова пророка актуальны и поныне. Местный священник Амосия прогнал пророка из Вифиля, и тогда Амос стал записывать свои видения и пророчества. Читая книгу пророка Амоса в Ветхом Завете, можно бесконечно удивляться его дару проповедника. Речи Амоса звучат как стихи, и в поэтическом переложении Семена Фруга тексты из Ветхого Завета легко узнаваемы.
3: «Господь возглаголит: о горе вам, горе! Не слышите ль гром в небесах? Внемлите ж, противны мне праздники ваши! Мне слышится в гимнах проклятие и стон, слезами страдальцев наполнены чаши, и кровью невинных ваш хлеб обогрен».
2: Имя русского и еврейского литератора Семена Григорьевича Фруга было хорошо известно в дореволюционной России. Поэт и публицист, писавший на идише и на русском языке, для многих своих стихотворений он черпал темы из Библии. Таково и его стихотворение «Пророк-пастух», где поэт, рассказывая о ветхозаветном пророке Амосе, призывает современников зорче вглядеться в будущее. В этом стихотворении, написанном накануне революции в России, и впрямь есть что-то пророческое. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
1: «Прообразы. Святые в литературе».

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Мысли афонских монахов. Зрение своих грехов есть величайший дар Божий, который выше любых высоких созерцаний. Когда мы осознаем нашу внутреннюю тьму, когда открывается нам все безобразие и отвратительность греха, тогда и божественная благодать подает помощь и удостаивает своего утешения. Старец Иосиф Вотопецкий.

0: Радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте! С вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Как часто, принимая то или иное решение, мы ориентируемся на волю Христа, изложенную в Евангелии? Шотландский писатель XIX века Джордж Макдональд ставит такой вопрос в романе «Томас Уинкфолд. Священник». Герой романа, священник англиканской церкви, однажды спрашивает себя, насколько глубока его вера, насколько искренно его стремление служить Христу. В поиске ответов Уинкфолд совершает открытие, которое меняет его жизнь. Он осознает, что ни разу не поступил, руководствуясь лишь одним побуждением – волей Христа. Это не означает, что он всегда поступал не так, как должно. Но его мотивы были самыми разнообразными – поступать правильно, по совести, из чувства долга. Однако именно о Христе, о его заповедях Уинкфолд, принимая то или иное решение, всерьез не думал. Это открытие пробуждает героя от духовного сна, наполняет его покаянием и желанием измениться, стать настоящим христианином, тем, кто всегда и в любой ситуации сердцем выбирает Христа. Решение Уинкфолда созвучно словам протоиерея Родиона Путятина, русского священника и проповедника XIX века. Отец Родион в проповедях давал простой совет христианской жизни. «Итак, когда худое на ум нам придет, будем так говорить. Я не стану этого делать, потому что Иисус Христос этого не любит. Когда доброе придет на мысль, будем так говорить себе. Я сделаю это потому, что Иисус Христос это любит». Несмотря на простоту, совет отца Родиона всеобъемлющ. Он приводит к осознанию. Христианская жизнь – это не только свод правил, но и постоянная живая связь со Христом. Когда герой романа Томас Уинкфолд, священник, это осознает, для него начинается новая жизнь во Христе.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Монастыри и храмы Ставрополья. Здравствуйте! С вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Церковь особо чтит память святых благоверных Петра и Февронии. Для нас их житие – пример семейного счастья и супружеского подвига, свидетельство о красоте и высоком достоинстве семейной жизни. Единственный храм в Ставропольской епархии, посвященный святым благоверным Петру и Февронии, был построен в городе Невинномысске на территории нового микрорайона. В 2012 году митрополит Кирилл совершил закладку храма. Приходская община зародилась здесь примерно 5 лет назад. Изначально верующие посещали богослужение в маленьком вагончике, обустроенном под храм. В 2017 году залили фундамент. Настоятелем храма был назначен протоиерей Алексей Гашунович. Через год началось возведение стен. Начальные этапы строительства стали поистине приходским делом. Первую машину с лесом встречали многочисленные жители микрорайона, которые дружно помогали разгрузить эту и последующие машины. Храм строился всем городом на народные средства. Теперь, когда в центре микрорайона возведен красивый, уютный деревянный храм, сложно поверить, что в Великую Отечественную войну именно на этом месте был военный аэродром. Сегодня в храме благоверных Петра и Февронии продолжается строительство и благоукрашение территории и храма. Здесь образовалась настоящая приходская семья, в которой каждый оказывает поддержку и помощь ближнему. С каждым днем приход растет и укрепляется. Как замечательно, что в Невинномысске теперь есть свое знаковое место для тех, кто дорожит семейными ценностями. А молодожены смогут попросить помощи в создании крепкой семьи, сохранении любви и верности друг другу на протяжении всей жизни. С вами был Антон Козлов. Посещайте святыни нашего края и молитесь во славу Божию.
4: Монастыри и храмы Ставрополья.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Сегодня, 31 мая, слушайте фрагменты из книги святителя Феофана Затворника «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться», и фрагменты из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». Воскресное чтение на радио «Вера» с 11 вечера до полуночи. Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера».
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан де Мусчи. Отвечая на вопрос, чем отличается новозаветная этика от ветхозаветной, многие пытаются сравнивать заповеди. Но действительно ли суть всех различий в тех или иных нормах? Ответить на этот вопрос помогают отрывки из 7 и 8 глав Евангелия от Иоанна, которые читаются сегодня в храмах во время богослужения. Давайте их послушаем.
2: Последний же день великий праздника.
3: В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него, ибо еще не было на них Духа Святаго, потому что Иисус еще не был прославлен. Многие из народа, услышав сии слова, говорили: «Он точно пророк». Другие говорили: «Это Христос». А иные говорили: «Разве из Галилеи Христос придет? Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова из Вифлеема, из того места, откуда был Давид?» Итак, произошла о нем распря в народе. Некоторые из них хотели схватить его, но никто не наложил на него рук. Итак, служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и сии сказали им: «Для чего вы не привели его?» Служители отвечали: «Никогда человек не говорил так, как этот человек». Фарисеи сказали им: «Неужели и вы прельстились? Уверовал ли в него кто из начальников или из фарисеев? Но этот народ невежда в законе, проклят он». Никодим, приходивший к нему ночью, будучи один из них, говорит им: «Судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает?» На это сказали ему: «И ты не из Галилеи ли? Рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк». Опять говорил Иисус к народу и сказал им: «Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни».
2: Не им отходите во тьме, но иметь свет животный.
1: Люди нередко обращаются к священникам с вопросами. Чаще всего эти вопросы касаются молитвы, поста и межчеловеческих отношений. Общая форма, в которой их можно было бы сформулировать, звучит так: «Как жить, чтобы достичь цели?» Учитывая, что вопросы часто бытовые, многие сегодня не понимают, для чего ходить в храм. Ведь для лечения болезней есть врачи, а для решения конфликтов – конфликтологи. Конечно, здесь можно было бы много сказать о том, что у церкви есть свой взгляд на болезни и на конфликты, и она знает, как жить и в болезни, и в здоровье, в дни конфликта или во времена мира. Но главный вопрос для нее звучит иначе. Не как, а зачем или для чего. Бывают ситуации, в которых мы не можем изменить обстоятельств и живем, как приходится, даже если хотелось бы иначе. Но если мы знаем, для чего, мы сможем обрести опору в любой ситуации. Мы приходим к врачам, психологам и священникам, потому что желаем достичь определенных состояний. Но сказать, для чего мы живем, не в сию минуту, не в том или ином состоянии, а вообще в глобальном смысле, может только Бог. Евангельское чтение, которое мы услышали, начинается с очень важных слов Христа. «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Нам, слышащим эти слова сегодня, конечно, ясно, что они не про обычную воду. И все же мы не чувствуем всей их остроты. В древности у иудеев праздник Пятидесятницы был связан с воспоминанием получения закона на горе Синай. Пятикнижие Моисеева часто ассоциировалось у иудеев с живой водой, источником которой был для них Бог. И вдруг, в конце праздника, людей, которые воспоминают получение закона от Бога, Христос призывает прийти к Нему, как к источнику. Он зовет принять от Него Духа Святого, Духа, которым всякая душа оживотворяется, который всякой душе открывает замысел Божий о ней, Духа, который наполняет жизнь человека смыслом. Ветхий Завет был вхождением в близкие, но все же формальные отношения с Богом. Люди приходили к Творцу и хотели понять, как жить, чтобы быть успешными на земле. В Новом Завете они тоже спрашивали Спасителя, как жить, и даже порой получали внешне простые ответы. Но на глубине все эти ответы были про умение жить в любви с Богом и ближними. Господь по любви сотворил мир, по любви воплотился и пришел в него, чтобы его спасти. И Он посылает нам Духа Святого, который входит в нашу жизнь и учит нас всякое дело наполнять любовью и жить не сиюминутными смыслами, но смыслами вечными.

0: радио для тех, кто хочет верить. Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Савва Вишерский.
1: На реке Вишера, что в окрестностях Новгорода, раздавался стук топора. Это худой монах небольшого роста в потрепанном подряснике рубил высокие деревья. Звали монаха Саввой. Здесь, на живописном берегу, Савва задумал возвести монастырь. Он уже успел поставить несколько бревенчатых келий, в которых со дня на день должны были поселиться первые иноки, и теперь приступил к строительству церкви. Савва таскал и поднимал тяжелые бревна, трудился с непрестанной молитвой, и работа спорилась. За трудами монах не увидел, как из близлежащего леса появилась шайка разбойников. Прослышавшие о том, что какой-то монах в одиночку строит обитель, разбойники решили, что у него наверняка есть чем поживиться, и надумали наведаться в гости к Савве с весьма недобрыми намерениями. Монах собирался водрузить на стену очередное тяжелое бревно, когда вдруг заметил стоящих рядом с ним людей, вооруженных ножами, топорами и дубинками. Но вместо того, чтобы в испуге отпрянуть, Савва радостно приветствовал непрошенных и опасных гостей. «Детки, окажите любовь! Помогите мне поднять это дерево на стену!» Ласково обратился монах к разбойникам. Разбойники удивленно переглянулись. Добрый, кроткий голос монаха подействовал на них умиротворяюще. Савва, между тем, протянул им тонкий конец бревна, сам же взялся за толстый. Однако разбойники, хоть и схватились за бревно все вместе, никак не могли оторвать его от земли со своей стороны. Тогда Савва, перекрестившись, со словами «Господи, благослови», один легко поднял бревно и водрузил его на стену будущего храма. Разбойники стояли, опешив, и не верили своим глазам. «Вот это силища! Видно, вправду, сам Господь ему помогает», – перешептывались они. Наконец, вперед выступил главарь шайки и со стыдом и страхом, опустив голову, покаялся перед Саввой в своих злых замыслах и попросил у него прощения. С тех пор разбойники не беспокоили монаха. А вскоре прошел слух, что они ушли из леса, дав за рог больше не грабить людей. Выстроенная Саввой Вознесенская обитель вскоре наполнилась иноками, которые почитали монаха за неустанные труды во имя Господа и упование на его святую волю. «Не человек силен, а Господь», — говорил Савва Вишерский, которого Русская Православная Церковь прославила в чине преподобного.
0: Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Савва Вишерский. Радио Вера.
2: Когда завет веков минувших позабыт, а смысл грядущего еще покрыт туманом, когда глаз истины в бессилии молчит пред торжествующим обманом, в такие дни хвала тому, кто с высоты на оргию страстей взирает резвым оком, идет прямым путем в сознании одиноком безумия и зла всей этой суеты. Кто посреди толпы неопьяненной битвой ни страхом, ни враждой, ни лестью не объят, на брань враждующих ответствует молитвой: «Прости им, Господи, не знаю,

0: Радио «Вера». Встречаем Троицу.
1: Праздник Святой Троицы имеет еще одно название – Пятидесятница. Он совмещает в себе две связанные темы. Церковь вспоминает сошествие Святого Духа на апостолов, а также прославляет все три ипостаси Господа. Поэтому существует два типа икон этого праздника. Первый отражает строки деяний святых апостолов. «И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них». Второй изображает Святую Троицу. Остановимся подробнее на первом. Этот иконографический сюжет известен с VI века. Изображение сошествия Святого Духа встречается в рукописных Библиях и Псалтырях, в мозаиках Святой Софии Константинопольской и соборе Святого Марка в Венеции, на фресках старинных храмов Афона, Киева и Новгорода. На иконе изображены ученики Христовы, которые сидят полукругом. Сверху, с неба, на них опускаются лучи света или языки пламени. В центре между апостолами остается пустое место, в знак того, что Христос вознесся и уже не присутствует в телесном облике на этой новой Тайной вечере. В древних византийских изображениях Пятидесятницы Матери Божией нет среди апостолов, но с 17 века Богородицу стали помещать в центр иконы. Эта традиция прижилась благодаря тому почитанию, которое в православии всегда оказывалось Богородице. Прямого указания на то, что она присутствовала при сошествии Святого Духа в деяниях святых апостолов, нет. Но евангелист Лука пишет, что после Вознесения Господня все апостолы единодушно пребывали в молении с некоторыми женами и Марией, Матерью Иисуса. Мы знаем, что Пресвятая Дева проповедовала наравне с учениками и была в числе устроителей Церкви Христовой. На иконе мы видим 12 апостолов, но очень часто 12-й вовсе не Матфей, которого ученики избрали на место отпавшего Иуды. На икону сошествия Святого Духа помещают апостола Павла, хотя его обращение состоялось гораздо позже. Но икона – это образ, отсылающий нас к главной идее. Святой Дух нисходит на всех, кто принимает Христа и стремится преобразить свою жизнь. Апостолы изображаются символами наставничества, как будто они уже вышли на свое служение и проповедуют язычникам. У них в руках книги, свитки, пасторские жезлы. У многих ладони сложены в благословляющем жесте. Икона Пятидесятницы – не просто иллюстрация. Она сочетает в себе события, разнесенные в месте и времени. Она содержит символы, которые можно читать как книгу. Она не просто занимает зрителя как красивая картинка. Она учит человека и ведет за собой в тайну Бога воплощения и спасения.
0: Встречаем Троицу.

Радио «Вера». Светлое радио. Любовь — не пылкое чувство, а упорное желание, чтобы тот, кого мы любим, обрел высшее благо. Клайв Льюис.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний художника Михаила Нестерова. 1872 год. Город Уфа. Как хороши были поездки с матерью за Белую речку. На тарантасе, мать, мы с сестрой брали еще кого-нибудь с собой. Отсюда и село Богородское видно. Там в двух шагах и мужской монастырь, где спасаются десятка два стариков, монахов, рыболовов. Какие дали оттуда видны. Там начало предгорья Урала. И такая сладкая тоска овладевает, когда глядишь в эти манящие дали. Хорош Божий мир, хороша моя родина. И как мне было не полюбить ее так. И жалко, что не удалось ей отдать больше внимания, сил, изобразить все красоты ее, тем самым помочь полюбить и другим мою родину.
0: Голоса времени.

0: Вера. Светлое радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте! С вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. Однажды сыновья спросили меня о том, зачем нужно учить иностранные языки. Казалось бы, ответ очевиден – для того, чтобы представителям разных народов общаться между собой. И тут я вспомнила евангельское повествование о том, что произошло на 50-й день после Пасхи. Когда ученики Христа и с ними Дева Мария находились в Сионской горнице, послышался сильный шум, как во время бури. И Богоматерь, и апостолы ощутили в тот миг необыкновенную силу, действующую в них. Просто и непосредственно им был дан свыше новый благодатный дар, необходимый для проповеди Евангелия по всему миру. Они заговорили на языках, которых не знали прежде. Об этом событии сказано в Кандаке Святой Троицы, молитвенном песнопении, описывающем события праздника Святой Троицы. Давайте попробуем разобраться, о чем эта молитва, и послушаем ее в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря. Текст Кандака звучит так. «Когда Всевышний сошел на землю, Он смешал языки и разделил народы. Когда же Он раздавал огненные языки, то тем самым Он призвал всех к соединению. Поэтому мы прославляем Святого Духа». По-церковнославянски это звучит так. «Егда снишет языки слия, разделяши языки вышний, егда же огненные языки раздаяши, в соединении вся призва, и согласно славим Всесвятаго Духа». Давайте послушаем это песнопение.

Получив драгоценный дар общаться на разных языках, апостолы понесли благую весть разным народам. Они говорили о Христе, учили Его заповедям и собирали вокруг Себя тысячи людей. Я рассказала детям об этом евангельском событии. Вот бы нам такой дар – заговорить на разных языках, и учить ничего не надо, – сказал мне средний сын Владимир. «Но мы не апостолы, сынок», – возразила я, – «так что придется учить». Чтобы общаться на разных языках и нести в мир добро, любовь и веру в Бога. Давайте еще раз послушаем кандак праздника Святой Троицы в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

0: Радио «Вера» – общее дело неравнодушных людей, которые умеют слышать сердцем.
1: Сегодня нам предстоит оплатить задолженность завещания «Радио «Вера»» в Нижнем Новгороде, Воронеже, Самаре и еще 9 городах за апрель 2026 года.
0: Сумма, которую необходимо собрать – 1 миллион 355 тысяч рублей.
1: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио «Вера»» или на сайте radiovera.ru.
0: Пусть эфир «Радио «Вера»» продолжает звучать, и пусть тех, кто слушает сердцем, становится больше.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио «Вера».
2: Зачем нужно поститься?
3: А кто такой Бог? И где живут ангелы?
2: А сколько нобелевских лауреатов верили в Бога?
3: А что?
2: А кто?
3: А где?
2: А почему?
4: Так, так, так, стоп. Ну что, Алтай, ответим? Друзья мои, приходите к нам в гости на чай с вареньем. Приходите всей семьей, посидим, побеседуем. Вот все и узнаете у нас в программе
5: «Вопросы Веры и Фомы». Каждую субботу
3: в 9:30
5: на радио «Вера».
4: А еще все наши выпуски можно бесплатно прослушать и скачать на сайте veroyfoma.ru.

0: Радио «Вера». Краски России.
1: Здравствуйте, Андрей Борисович.
2: Рад вас видеть, Маргарита Константиновна. Когда узнал, что вы в эти дни тоже в Астрахани, то решил, а почему бы нам с вами вместе не посетить дом-музей Бориса Михайловича Кустодиева?
1: Отличное решение. К тому же на улице с утра моросит, прогуляться мы все равно бы не смогли. Знаете, как только осень с дождями и слякотью вступает в свои права, я начинаю тосковать о лете.
2: Тогда эта картина наверняка поднимет вам настроение. Посмотрите только, Борис Кустодиев – летний праздник.
1: Сколько зелени и красок. Вы правы, Андрей Борисович, полотно просто излучает радость. Впрочем, таково свойство всех работ Кустодиева. Очень верно сказал про него художник Александр Бенуа. Счастливый, щедрый, праздничный талант.
2: Кустодиев и сам часто говорил, что единственный сюжет всех его картин – это любовь к жизни.
1: При этом живописец много лет был прикован к инвалидной коляске. Из-за опухоли спинного мозга у него отнялись ноги, а руки болели так, что порой он с трудом мог держать кисть. Но все же работал, превозмогая страдания.
2: Картину «Летний праздник» Кустодиев написал в 1923 году. Как раз незадолго до этого ему сделали третью по счету самую сложную операцию. Врачи считали, что Борис Михайлович может ее не перенести. А он не только перенес, но и сохранил невероятное жизнелюбие. А об этом можно судить по самой картине.
1: Действительно. Она вся дышит светом и радостью.
2: Кстати, в марте 1924 года работа побывала в Нью-Йорке на выставке русского искусства. А в 1926 году экспонировалась в Японии. Зарубежная пресса тогда писала о том, что на этом полотне перед зрителями открылась русская душа во всей ее широте и красоте.
1: Верно подмечено. Ведь на картине изображены традиционные русские гуляния в один из самых любимых праздников на Руси – День Святой Троицы. В народе говорили, что в этот день вся земля именинница. По традиции, после торжественной праздничной литургии прихожане отправлялись на гуляния, собирались с семьями, с друзьями, трапезничали прямо на траве.
2: Этот момент и запечатлел на картине Борис Кустодиев. Жители маленького городка только что вышли из храма и расположились рядом на лужайке. Барышни в воздушных белых платьях сидят на пригорке.
1: Вокруг сочная летняя зелень, по небу плывут облака, но погода ясная и теплая, люди нарядные, с улыбками на лицах. Одним словом, торжество.
2: Вот интересно, что Кустодиев не подразумевал какую-то конкретную местность. На своем полотне он воплотил собирательный образ старой патриархальной Руси, которую так любил. В каждом городе на Троицу можно было наблюдать подобную картину.
1: До революции, разумеется. После 1917 года большевики, увы, старательно выкорчевывали из народного сознания и веру, и традиции.
2: Но такие, как Борис Михайлович Кустодиев, не давали людям забыть свои корни. Художник не боялся в годы узаконенного безбожья писать и выставлять картины, в которых торжествовал русский православный дух.
1: Дочь Бориса Михайловича рассказывала, как однажды живописцу намекнули, что он мог бы очень легко эмигрировать из страны Советов. Поехать с выставкой за рубеж и попросту оттуда не вернуться. Кустодиев даже побледнел от таких слов и заявил: «Я русский, и как бы трудно нам всем здесь ни было, никогда не покину свою родину».
2: Мне кажется, картина «Летний праздник» – это и есть признание художника в любви к родной земле. Такое радостное полотно, вот посмотришь на него в самый хмурый день, и на душе станет светло.
3: Картину Бориса Кустодиева «Летний праздник» можно увидеть в Доме-музее Кустодиева в Астрахани.
0: Краски России.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает протоиерей Максим Горожанкин.
1: Некоторые люди говорят, что им некогда молиться. Столько у них дел и забот в течение дня, что не могут они уединиться для молитвы ни на минуту. Хочу поделиться духовным наставлением святителя Тихона Задонского. Молитва не в том только состоит, чтобы стоять и кланяться телом пред Богом и написанные молитвы читать. Можно и без этого, в любое время и в любом месте умом и духом молиться. Можешь на ходу, во время еды, лежа, в пути, за трапезой сидя, дело делая, при людях и в уединении, к Богу ум и сердце обращать и так милости и помощи у Него просить. Бог везде и в любом месте есть, и всегда двери к Нему открыты, и подход к Нему прост, не так, как к человеку. И везде и всегда, по своему человеколюбию, Он готов нас слушать и нам помогать.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. Как удивительно вы смотрите на окружающее. Вы все видите в розовом свете. Заметил однажды студентки Петербургского медицинского университета, юной Сашеньке Оберучевой, один из ее преподавателей. За свою долгую жизнь Александре Дмитриевне, а с 1919 года монахине Амвросии, как нарекли ее в постриге, не раз приходилось слышать в свой адрес подобные слова. Спокойная, доброжелательная и жизнерадостная, матушка Амвросия воспринимала жизнь как Божье благословение, независимо от того, радости или горести встречала она на своем пути. Матушка была очевидцем крупных исторических потрясений – Первой мировой, Октябрьской революции, Гражданской войны. Размышления об этом непростом времени, о себе, о жизни и о том, как она прекрасна и удивительна, несмотря ни на что, монахиня Амвросия Оберучева записывала в дневник. Впоследствии ее записи были изданы отдельной книгой под названием «История одной старушки». Автобиография, мемуары, историческая документалистика, духовная проза. Дать однозначное определение жанру этих записок просто невозможно. Настолько они насыщены и многогранны. Детали биографии Александры, будущей матушки Амвросии, и исторические события связывают между собой нечто глубокое, светлое и чудесное, не бросающееся читателю в глаза, но постоянно присутствующее в повествовании и делающее его необыкновенным. Речь идет об искренней вере в Бога, самой героине, которая, принимая жизненные обстоятельства как его волю, с готовностью встречает любые трудности. И именно вера помогает ей преодолевать их без горечи, обиды и ропота. Незадолго до смерти, по просьбе родных, монахиня Амвросия Оберучева привела свои записи в порядок для возможной публикации и дала им не только название «История одной старушки», но и подзаголовок «Очерки из многолетней жизни одной старушки, которую не по заслугам Господь не оставлял своей милостью и которая считала себя счастливой всегда, даже среди самых тяжелых страданий». И ведь действительно, она была по-настоящему счастлива, когда после окончания медицинского университета отправилась служить в глухое село под Смоленском, где день и ночь, часто вовсе без сна, бесплатно лечила больных крестьян со всей округи. А когда Александре Дмитриевне пришло время уезжать, пациенты несколько дней со слезами не хотели отпускать свою докторшу. Приняв монашеский постриг в Шамардинской обители, неподалеку от монастыря Оптина-Пустынь, Александра, а в монашестве монахиня Амвросия, много общалась с последними оптинскими старцами – преподобным Нектарием, Анатолием и Никоном. Матушка рисует живые, яркие портреты этих подвижников XX века. Со старцем Никоном ей довелось разделить тяготы арестов и ссылок, которые последовали вскоре после революции. Но ни многочасовые допросы, ни лагерный барак, ни тяжелая работа не озлобили и не изменили матушку Амвросию. Она со своей обычной, спокойной радостью ухаживала за больными, делилась куском со слабевшими и поддерживала павших духом. «Хочешь быть счастливым – будь им», – гласит знаменитый афоризм Козьмы Прудкова. Записки матушки, в сущности, говорят нам о том же самом. Но, в отличие от литературного мыслителя, монахиня Амвросия Оберучева не только побуждает, но и летописью собственной жизни, скромно озаглавленной ею «Историей одной старушки», показывает, что и вправду нет ничего невозможного в том, чтобы просто быть счастливым человеком. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
1: Литературный навигатор.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. Град Креста. Беседы с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом на актуальные и вечные темы.
2: Семинаристы задают интересные вопросы, очень современные вопросы. Например, как противостоять компьютерной зависимости. Действительно, любая зависимость – это болезнь. Болезнь может превратиться в страсть. А страсть, как говорят святые отцы, может превратиться в порок. Порок – это уже практически неизлечимое заболевание, только уже чудо Божие может произойти, чтобы спасти человека. Ну, например, отключается электричество, или оказывается, этот молодой человек на необитаемом острове. Только вопрос, как себя сохранить, найти пищу. Ну, конечно, какой разговор о компьютере. Может быть, банально, конечно, когда я буду говорить о том, что нужно родителям внимательно смотреть за часами, которые проводит ребенок у компьютера. Может быть, банально то, что в школе должны также давать определенные лекции о том, сколько работать можно за компьютером, вредность этого, а также и родители, и близкие. Но это тоже необходимо и важно. Надо же говорить об этом. Но все-таки, наверное, главное, от чего происходит зависимость, это потеря воли. А вот тренировка воли человека, она нужна ему во всем буквально. Потому что если, скажем, не будет одной зависимости, будет другая зависимость, третья. Безвольный человек, он как человек, лишенный иммунитета. Любое дуновение болезненного ветерка может его погубить. Вот то же самое можно сказать и о человеке, который заражен компьютерной зависимостью. У него нет силы воли. Но затем, конечно, он может подсесть на какие-то более серьезные программы, потому что всегда хочется чего-то еще более горячего, более интересного, более, может быть, такого сокровенного. Ну, а это уже группы смерти, это уже вопросы самоубийства, вопросы каких-то других преступлений. Даже, может быть, не так долго может человек находиться, скажем, на уровне какого-то разврата, который есть, такого плотского сегодня в компьютерах. Но вот группы смерти и все остальное – это более страшное, конечно. Хотя то, что я сказал, вот именно безнравственность, которая сегодня распространяется через интернет, она тоже очень быстро губит настроение молодого человека, его отношение к жизни, его отношение к близким. И, конечно, это тоже серьезная проблема. Поэтому компьютер, не просто зависимость от него страшна, когда человек сидит в игрушках, хотя это тоже и очень серьезно подрывает нервную систему, и зрение, и вырывает из жизни такого молодого человека, или не только молодого. Но самое еще печальное, какие программы, на которые наконец выходит такой зависимый человек. И сегодня нужно бить в колокола не просто обществу, не просто отдельным семьям, не только церкви, а всему государству вместе с обществом. Если сегодня мы разрабатываем новый вариант защиты наших предприятий, нашей банковской системы, государственных органов власти, вот точно так же необходимо создать систему защиты от всего безобразия в интернете. И это задача с многими нолями в финансовом отношении, с участием наших спецслужб, самых лучших разработчиков компьютерных и так далее, и так далее. Только так можно противостоять этому. Ну и, конечно, разговором по душам с нашими детьми, с нашей молодежью. Что означает компьютерная зависимость? Что означают некоторые страшные программы, которые, казалось бы, иногда бывают совершенно невинными? Поэтому все вместе должны противостоять этому и защищать наших детей, насколько это возможно, от этого зла. Это очень серьезно. Это очень ответственно. А будущие пастыри должны быть сильны волей сами и должны, конечно, иметь силу воли чтобы в будущем повести за собой свою паству своих близких людей.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: И дает духовные и физические силы.
0: Ларец слов.
2: Есть в нашем языковом наследии слова, которые вполне можно назвать забытыми. К таковым относится, например, слово «брашно». Сегодня оно вовсе не используется в современном русском языке, а ведь вплоть до XVIII века оно было общеупотребительным. «Пусть не роскошен был прибор, пусть не богаты брашно были», пишет поэт Евгений Боротынский. В эфире программа «Ларец слов» и ее ведущий священник Антоний Борисов. Сегодня в нашем ларце церковнославянских слов и выражений оказалось слово «брашно». Церковнославянское слово «брашно» не только довольно часто встречается на страницах Библии, но и имеет важное значение для понимания христианского вероучения. Перевести термин «брашно» на русский язык можно так – «еда», «пища», «угощение». В Евангелии от Иоанна Христос говорит, что у него есть особое брашно, которое способно утолить и физический, и духовный голод человека. Под этим брашном понимается и благодать Божия, и святое причастие, которое укрепляет телесные и душевные силы православного христианина. От наших предков нам осталась поговорка «какова пашня, таково и брашно». Ее значение таково – человек в итоге получает то, что он заслужил. Если он трудился, то итог его стараний будет радостным. Об этом же говорит Христос в том же Евангелии от Иоанна. «Делайте не брашно гибнущее, но брашно пребывающее в жизнь вечную». Данное высказывание означает, что человек должен в первую очередь заботиться не о материальном, а о духовном. В филологическом плане слово «брашно» образовано от старославянского «брашно», которое также означает «еда, пища, угощение». Родственным по отношению к «брашно» является слово «борошно», которым наши предки называли ржаную муку. Это слово «борошно» сохранилось, например, в современном украинском языке. Итак, запомним, что церковнославянское слово «брашно» переводится на русский язык как «еда, пища, угощение».
0: Ларец слов.

0: слушаете радио «Вера». Небесная заступница, икона Богородицы, домостроительница в судьбах России.
1: Икона Божией Матери, домостроительница, была написана на Афоне в монастыре, который сейчас называется Великая Лавра. Эту обитель основал в X веке преподобный Афанасий. Он первым из афонитов решил объединить отшельников в монашескую коммуну. Святой и его единомышленники еще трудились над обустройством церкви и келий, когда их постигло суровое испытание. В монастыре истощились запасы продуктов, и наступил голод. Иноки один за другим покинули обитель. Афанасий остался в одиночестве. Наконец и он отправился в другое место в поисках пропитания. Инок шел, тяжело опираясь на посох, и вдруг увидел прямо перед собой женщину, закутанную в голубое покрывало. «Куда ты идешь?» – спросила незнакомка. Афанасий удивился, ведь женщинам строго запрещено находиться на Афоне, и сказал: «Я монах, и тебя не должно интересовать, куда я направляюсь». Собеседница ответила: «Если ты монах, то почему же бросаешь свою обитель ради куска хлеба? Вернись, и я помогу тебе. Твоя лавра станет первой среди афонских монастырей». «Но кто же ты?» — воскликнул Афанасий. «Я — Матерь Господа твоего», — был ответ. Инок смотрел недоверчиво. «Боюсь поверить тебе», — признался он. «Ведь враг может принять вид ангела света. Как мне убедиться в истинности твоих слов?» «Ударь посохом по камню», — велела незнакомка. Афанасий исполнил указание, и из скалы хлынула вода. Потрясенный монах обернулся, чтобы припасть к ногам Богородицы, но ее уже не было видно. Афанасий вернулся в свою обитель и обнаружил, что кладовые полны всем необходимым. Вскоре и другие иноки возвратились в монастырь. На месте явления Пресвятой Богородицы они построили часовню. В память о чудесном событии был написан образ Божией Матери «Домостроительница». Иконописец изобразил Царицу Небесную, сидящую на престоле с младенцем Христом на коленях. С момента явления Пречистой Девы прошло больше 10 веков. Но на Афоне до сих пор струится родник, который высек своим посохом из камня преподобный Афанасий. Рядом с источником по-прежнему стоит часовня, а под ее сводами хранится икона «Домостроительница». Верующие с надеждой и упованием возносят здесь молитвы Небесной Заступницы и получают благодатную помощь.
0: Небесная Заступница, икона Богородицы, домостроительница в судьбах России.

0: Радио «Вера».
1: Сияет солнце, воды блещут, на всем улыбка, жизнь во всем. Деревья радостно трепещут, купаясь в небе голубом. Поют деревья, блещут воды, любовью воздух растворен. И мир, цветущий мир природы, избытком жизни упоен. Федор Тютчев.

радио. Ибо каким судом судите, таким и будете судимы. И какую меру мерите, такую и вам будут мерить. Евангелие от Матфея.

0: Письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний певицы Надежды Плевицкой «Мой путь с песней», 1911 год. В Винникове с особым нетерпением ждала я свой любимый зеленый праздник Троицу. Прошло много лет с той поры, как маленькая дежка проводила здесь Троицын день. И вот загудел с нашей старой колокольни новый колокол. Исполнилось давнишнее желание прихожан сменить дребезжащий колокол на новый. И мне посчастливилось осуществить эту мечту мужиков. Хорошо в нашей старой церкви. Все тут по-прежнему. И я стою на том же месте, где всегда стояла с матерью у правого клироса, против Авраама, приносящего в жертву своего сына. Внизу, под Авраамом, жертвоприносящим, большой образ Троицы в тяжелом серебре. Сегодня, как и тогда, он утопает в цветах и жарко пылает пред ним костер мужицких свечей. Что-то детское светится в глазах мужиков, когда они ставят свечи и молятся с такой верой, будто кусочек своего сердца зажигают перед образом Троицы. Нигде я не чувствовал этот праздник так ярко и полно, как в Винникове.
0: Голос.

0: православия.
1: Здравствуйте, с вами священник Антоний Борисов. День Святой Троицы – один из самых радостных летних праздников. К его наступлению православные храмы украшаются изнутри ветвями деревьев, на полу раскладывается свежескошенная трава. Все это делается, чтобы показать. Благодать Божия оживотворяет наш мир, делает его удивительно красивым. В России не существует каких-то особенных обрядов и традиций, связанных с праздником Святой Троицы. В отличие от Сербии, где на протяжении веков сохраняется довольно своеобразная традиция, которой следуют почти все сербы. С этой традицией столкнулись мои знакомые. Летом они решили посетить святые места сербской земли и оказались в Белграде, вечером, накануне праздника Святой Троицы. Рано утром они отправились в какой-то из многочисленных храмов сербской столицы. Зайдя внутрь, они увидели, что храм украшен, как и у нас в России, многочисленными ветвями деревьев, а на полу разложена скошенная трава. Это моих знакомых не удивило. Удивила их иная вещь. Абсолютное большинство прихожан стояло на коленях. «Да чего же благочестивые люди», — подумали мои знакомые. Но тут заметили одну странность. Все стоявшие на коленях люди подгребали лежащую на полу траву под себя. Делали это тихо, но довольно активно. Собрав всю траву вокруг себя, они вставали с колен и потихоньку относили получившийся пучок в сторону. А потом заталкивали траву в принесенные специально для этого пакеты и сумки. После службы мои знакомые поинтересовались, для чего сербским прихожанам понадобилось такое количество травы. Сербы отвечали с недоумением: «Неужели вы в России так не поступаете?» Мои знакомые отвечали: «Ну, мы, конечно, приносим домой из храма на Троице ветки деревьев, которыми храм на праздник украшают, но не в таком количестве и уж точно не берем из храма траву с пола». Услышав это, сербы стали объяснять, что трава не нужна им сама по себе. Собрав ее в храме, дома из этой травы они плетут особый троицкий венок, который также называется в Сербии венком Духа Святого. У сербов существует поверье, что если сгрести в храме траву на Троицу, то вместе с ней соберешь и благодать Святого Духа. Эту благодать вместе с травой нужно принести домой, сделать из травы венок, и тогда благодать Святого Духа поселится в доме до следующей Троицы. Троицкий венок обычно висит в доме православных сербов на самом видном месте, рядом с иконами или над входной дверью. Троицкий венок также является напоминанием, какими дарами могут обладать христиане благодаря действию Святого Духа. Ими обладают, например, святые люди, которые могут видеть будущее, исцелять других людей и делать другие удивительные вещи. О дарах Святого Духа говорится в молитвах, которые читаются священником во время богослужения на праздник Святой Троицы. И сербы верят, что если хорошо помолиться в храме в этот день, а еще и принести домой традиционный венок,

ног, то благодать Святого Духа поселится в их домах. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал вам о сербской традиции плетения особых венков на праздник Святой Троицы.

0: совсем история.
1: Обычная история в обычной песне. Но если копнуть поглубже, взглянуть пристальнее, послушать повнимательнее, то нам откроется что-то необычное. Программа «Песня с историей». Слушаем необычные факты об обычных песнях, как обычно по утрам, на радио «Вера».

Сегодня в 19 часов гостем программы «Лавра» будет декан философского факультета МГУ Алексей Козырев. Разговор пойдет о русском религиозном мыслителе Константине Николаевиче Леонтьеве, его жизненном пути и связи с Троицей Сергиевой Лаврой. А в 8 вечера слушайте программу «Исторический час». Гостем программы будет доцент Литературного института имени Горького Сергей Арутюнов. Разговор пойдет о творчестве и удивительной судьбе поэта-фронтовика Николая Семеновича Тихонова.

0: вера. Жития святых. Страницы летописи.
1: После ссылки патриарха Тихона в 1922 году советская власть пыталась разрушить единство Русской Православной Церкви, поставив во главе ее послушную властям группу епископов. Поддавшись давлению государственных органов, несколько архиереев подписывают документ, в котором они создают и признают единственной законной властью в Церкви новое обновленческое высшее церковное управление, или ВЦУ. В это время, не побоявшись угроз власть имущих, одним из очень немногих возвысил свой голос и выступил против ВЦУ митрополит Ярославский Агафангел. Он призывал духовенство и народ не подчиняться обновленцам, всеми силами стараясь предотвратить раскол в церкви. Вскоре 68-летний владыка был арестован и после заключения в ряде тюрем отправлен общим этапом с уголовными преступниками в ссылку. По возвращении ОГПУ стало манипулировать лучшими побуждениями митрополита для создания смуты в церковной иерархии. В 1927 году к нему приезжает начальник секретного отдела по борьбе с религиозными организациями в СССР Евгений Тучков.
2: Товарищ Преображенский, моя фамилия Тучков, я уполномоченный по вопросам церкви. Вы должны меня помнить.
3: А, как же, помню, Тучков. Вы приезжали ко мне в тюрьму в Пермь и уговаривали без согласования с митрополитом Петром стать патриаршим местоблюстителем. Не так ли?
2: Вы, как я вижу, идете на поправку. Значит, мы можем обсудить с вами некоторые важные вопросы, касающиеся церкви.
3: Я к вашим услугам. Только учтите, больше вам не удастся пользоваться моей неосведомленностью. Теперь я знаю все, что делается в церкви, и вашей власти не удастся провести меня.
2: Это также и ваша власть.
3: Кроме патриаршей власти, надо мной лишь одна власть – власть Бога. И совесть не позволяет мне пренебрегать ею ради власти временной, очень временной власти. В этом я не сомневаюсь.
2: Чего вы добиваетесь? Вам, видно, еще за Христа пострадать охота?
3: Страдания за то, что по вашей вине сейчас происходит в церкви, гораздо болезненнее, чем все ваши ссылки. Как вы смогли убедить столь достойных мужей, что они стали на вашу сторону? Неужели вы пытали их, угрожали им?
2: Нет. Мы всего лишь посулили им блага земные.
3: О чем вы говорите, Тучков? Никто из моих собратьев не променяет.
2: А если я предложу вам больше? А, товарищ Преображенский? Скажем, не место блюстителя патриаршего престола, кем вы по закону являетесь, а трон патриарха и наше полное содействие.
3: Что? Да как же это? Да как вы смеете?
2: Подумайте, товарищ Преображенский, хорошенько подумайте. Посмотрите, что творится в церкви из-за этого митрополита Сергия. А разве грызня за власть подобает вашему сану? Вы хотите новой смуты? Вы хотите раскола? Послушайте, товарищ Полянский, то есть митрополит Петр, не случайно передал именно вам право патриаршего местоблюстителя. Не митрополиту Сергию, не митрополиту Кириллу, а вам, митрополиту Агафангелу. Вы единственный из всего духовенства, достойный занять это место. И вы это знаете. Употребите же свои законные полномочия для переговоров с правительством о легализации церкви. Вы можете спасти не только честь, но и жизнь своей церкви. Разве это не важнее всего? Подумайте.
3: Евгений Александрович, все то, что вы говорите, бессмысленно. Когда же вы поймете, что Бог не позволит своей церкви, своему телу, своей невесте исчезнуть? Он может послать ей испытание, но уничтожить никогда. Мне очень жаль, но вы поймете это только к концу своей жизни.
2: К концу моей жизни, дорогой митрополит, ваш брат исчезнет с этой земли, как разносчик заразы. Это я вам обещаю.
3: Вот теперь вы перестали играть. Теперь вы настоящий товарищ Тучков. Только, родной мой, не обещайте, пожалуйста, того, что совершенно не под силу ни вам, ни вашей власти.
1: Вскоре владыка попросил секретаря своей епархии, протоиерея Дмитрия Смирнова, съездить к заместителю местоблюстителя митрополиту Сергию, попросить у него церковного мира и сказать, что он, конечно же, находится в его подчинении, а если что не так было, то просит его простить. Отец Дмитрий собрался не сразу, и владыка вынужден был торопить и просить, чтобы тот не откладывал поездку и перед митрополитом Сергием подчеркнул, что он желает совершенно с ним примириться. Одновременно он наказывал отцу Дмитрию, что когда митрополит Сергий пришлет после его смерти архиерея для управления епархией, то обязательно бы его приняли. Не совершая расчетливых поступков, владыка с его душевной чистотой и открытостью до конца жизни старался служить делу церковного единения. Переживания за родную церковь и народ привели к нескольким сердечным приступам. 3 октября 1928 года митрополит Агафангел скончался. Евгений Тучков за 15 лет разработал многие планы уничтожения православной церкви, которые проводились в 20-30-х годах. Однако в 1957 году умирающий от опухоли Тучков пригласил в свою больничную палату патриарха Московского и всея Руси Алексея I. Ведущий безбожник страны исповедовался несколько часов. Митрополит Агафангел причислен к лику святых новомучеников и исповедников российских на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года для общецерковного почитания.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Радуйтесь те, кто работает своими руками. Радуйтесь, что исполняете завет Бога и добываете свой хлеб трудом и потом, потому что хлеб этот благословенный.
1: Эти слова Космы Италийского о высоте человеческого труда и напоминание о библейском завете добывать хлеб в поте лица. «Ты будешь есть от трудов рук твоих, блажен ты и благо тебе», говорит книга «Псалтирь». Равноапостольный Косма, еще в 18 столетии предсказавший такие результаты технического прогресса, как телефон, самолет и интернет, воздает хвалу тому, кто работает своими руками, участвуя в реализации Божьего замысла о мире.
0: Цитата дня.

0: чтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. «Посеешь поступок – пожнешь судьбу», – говорит народная пословица. Насколько она верна? Может ли то, что сейчас нам кажется мелочью, всерьез повлиять в будущем на нашу жизнь? Поиску ответа на этот вопрос посвящен научно-фантастический рассказ Джека Уильямсона «Ретроспективный взгляд». Сюжет рассказа таков. В далеком будущем Земля порабощена космическим императором. Брэк Веронар, изобретатель мощного оружия «Автовизор», переходит на сторону тирана. 20 лет спустя на Земле поднимается восстание, которым руководит бывший друг Веронара Тони. Веронар уверен, что одержит победу, но выясняется, что Тони сумел разработать более совершенную модель автовизора. Флот Веронара был разбит за 2 минуты боя. Веронар, однако, не сдается. С помощью фантастического аппарата он сканирует прошлое, чтобы узнать, отчего его друг смог изобрести более совершенное оружие. Аппарат находит ответ. 20 лет назад Веронар пропустил лекцию по ядерной физике, которая подарила бы ему идею для более совершенного автовизора. Пропустил он ее, потому что однокурсница позвала его на танцы. Именно она, как установил Веронар, 20 лет назад определила исход космической битвы. Так один поступок повлиял на судьбу планеты. Научная фантастика любит такие парадоксы. Но разве в реальной жизни их не бывает? Как часто случается, что, начиная распутывать клубок событий, мы наталкиваемся на один единственный поступок, решение, слово, и понимаем, что вот этот поступок, это решение, это слово определили во многом наше настоящее. В финале рассказа Веронар запускает механизм изменения прошлого. И однокурсница адресует приглашение на танцы не ему, а Тони. Ее поступок влияет на будущее, и 20 лет спустя в повторном бою автовизор Веронара оказывается мощнее оружия Тони. Но в последний момент, когда победа была уже в его руках, Веронар понимает, он не в состоянии предать друзей. Он намеренно выводит из действия свой автовизор, чтобы Тони и земляне победили. Когда читаешь этот рассказ, думаешь: нам бы такой аппарат, чтобы понять, где и что в прошлом пошло не так. Понять и исправить свои ошибки покаянием.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
4: В эфире программа «Добрые вести». «31 мая Православная Церковь отмечает один из 12 главных праздников – День Святой Троицы. Его также называют Пятидесятницей. Дата праздника – переходящая. Он отмечается на 50-й день после Пасхи и всегда приходится на воскресенье. В этот день вспоминается евангельское событие – сошествие Святого Духа на апостолов. Оно произошло через 10 дней после Вознесения Христова, когда наступил праздник Ветхозаветной Пятидесятницы. Апостолы и Богородица находились в этот день в Сионской горнице в Иерусалиме, той самой комнате, где совершалась Тайная Вечеря. Именно там, как написано в Новом Завете, произошло сошествие Святого Духа на учеников Христа в образе огненных языков. Таким образом, в этот день Триединый Бог предстал в третьей своей ипостаси. Отсюда и название – «Праздник Святой Троицы», рассказывает старший преподаватель кафедры библеистики и богословия Ставропольской духовной семинарии иерей Игорь Дудко.
5: В общей христианской традиции этот день является днем рождения Церкви. Почему именно этот день, а не какой другой? Во-первых, потому что Святой Дух, сошедший на апостолов, объединил их, позволив через ниспослание благодатных сверхъестественных даров распространить святое благовестие по всему миру и образовать церковь, сообщество верных Христу, объединенных святыми таинствами. Во-вторых, Пятидесятница связана с ветхозаветным одноименным праздником, который повествует нам о даровании закона Божьего народу израильскому через пророка Моисея и обязательным для исполнения. Подобным образом, человек, становящийся частью Вселенской Церкви через совершение над ним таинств крещения и миропомазания, вступает с Богом в соглашение, заключает с ним завет, согласно которому при соблюдении указанных божественных заповедей в Священном Писании, при наличии чистоты веры, доброделаний, любви, христианин становится наследником Царства Небесного. Итак, существование Церкви, основанной на камне веры святых апостолов, является столпом и утверждением истины для каждого христианина, чающего спасения. В Церкви и только в Церкви доступно подлинное соединение с Господом Богом и приобщение к благодатным дарам Духа Святого.
4: В день Святой Троицы в православных храмах совершается одна из самых красивых служб в году. Церкви полны зелени, люди приносят полевые травы, ветки березы, цветы. Пол храма устлан свежескошенной травой. Цвет облачений священнослужителей – зеленый. В Ставропольском крае существует немало храмов, освященных в честь Святой Троицы, и 31 мая здесь отмечают престольный праздник. Мы поздравляем всех слушателей радио «Вера» с Днем Святой Троицы. Желаем здоровья, мира, добра и Божьей благодати. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
6: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
7: Удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
6: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на радио «Вера». Часть речи.
8: Надежда Тэффи. Отрывок из рассказа «Троицын день». Утром подняли рано, причесали всех гладко и раскрахмалили вовсю. У Гриши новая рубашка пузырилась и жила сама по себе. Гриша мог бы в ней свободно повернуться, и она бы и не сворохнулась. Девочки гремели ситцевыми платьями, твердыми и колкими, как бумага. Нужно, чтобы все было новое и красивое от того, что Троица.
9: Троица или День Святой Троицы – православный праздник, в который Церковь вспоминает сошествие Святого Духа на апостолов. Это торжество называют также Пятидесятницей, поскольку событие, которое празднуют, произошло на 50-й день после воскресения Христова. Апостолы собрались все вместе в так называемой Сионской горнице, когда дом наполнился шумом как будто от сильного ветра, и над каждым из присутствующих при этом появился необжигающий язык пламени. В этот момент ученики Христовы получили способность проповедовать Евангелие на тех наречиях, которых прежде не знали. Праздник Святой Троицы считается днем рождения Церкви. В храмах на Пятидесятницу совершается одно из самых торжественных и красивых богослужений в году, на котором священники читают особые коленопреклоненные молитвы. По русской традиции пол в храмах в этот день устилают свежей травой, а иконы обрамляют цветами и березовыми ветвями. Эти украшения, как и зеленый цвет священнических облачений, символизируют животворящую силу Святого Духа.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: Есть в Пермском крае городок с необычным названием Оса. Существует несколько версий, откуда оно произошло. По одной из них, главным промыслом первых поселенцев этих мест в начале 17 века был сбор меда диких пчел, которых они именовали осами. По другой, в основу топонима легло искаженное слово «ось». Бытует и городская легенда, которая гласит, что название придумал Емельян Пугачев. Войска бунтовщика в 1774 году осадили крепость. Ее защитники самоотверженно сражались, и Пугачев сказал о городе: «Жалит, как оса». Ни одну из этих версий ученые не могут ни подтвердить, ни опровергнуть. Зато доподлинно известны другие замечательные факты. Например, что в 1733 году через городок к берегам Аляски проследовала вторая камчатская экспедиция под руководством Витуса Беринга. А в начале 20 века в Осе появилась главная ее достопримечательность, которая стала символом города – Свято-Троицкий собор. Еще за добрый десяток километров от Осы из-за кромки деревьев поднимается его огромный центральный купол. В ясные дни, когда солнечные лучи играют в его чешуйках, он ослепительно сияет. Собор – пятиглавый колосс из кирпича цвета темной охры, поражает своими масштабами. Его высота – 44 метра. Свято-Троицкий собор – архитектурная доминанта Осы. Его видно из любой точки города. Строительство собора началось в 1902 году на средства осинских благотворителей. Главными жертвователями стали купцы Осиповы, Анна Павловна и ее сын Иван. На подмосковных галицинских керамических заводах закупили лучшие кирпичи. Расписывал собор московский иконописец, ученик Васнецова, Семен Шварев. Работы продолжались 14 лет. В 1916-м Свято-Троицкий собор осветили. В его архитектурном облике сплелись черты русского модерна и неовизантийского стиля, сложные линии, арочные окна, обилие орнаментов и украшений. Храм получился словно выточенным инструментом искусного резчика. Во время богослужения он всегда был полон прихожанами. Но уже подходил трагический 1917 год. После Октябрьской революции с огромным трудом приходу удалось просуществовать еще 10 лет. В 1927 большевики закрыли собор. Чего в нем только не размещали. Краеведческий музей, машинно-тракторные мастерские, зооветеринарный техникум. А в 1960-х южную часть здания собора занял автовокзал. За это время храм пережил несколько пожаров. В конце концов, здание признали негодным к дальнейшей эксплуатации и просто оставили ветшать и разрушаться. Возрождение святыни началось в 2001 году совместными усилиями властей, Пермской епархии и жителей города. Собор требовал сложного и большого ремонта. Выполнить его удалось быстро. 30 мая 2004 года, в праздник Святой Троицы, собор был освящен, и сегодня в нем снова совершаются богослужения и таинства.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

Радио «Вера». Благословляю ежедневный труд. Благословляю еженочный сон. Господню милость и Господен суд, благой закон и каменный закон. И пыльный пурпур свой, где столько дыр, и пыльный посох свой, где все лучи. Еще, Господь, благословляю мир в чужом дому и хлеб в чужой печи. Марина Цветаева.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Клуб частных мнений на радио «Вера».
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире Клуб частных мнений. Строицы, поздравляем вас с праздником прекрасным. И тема, которую мы сегодня выбрали, будет как раз про крещение Святым Духом, про то, какую силу приняли апостолы и вообще, как получать силу у Бога. В студии я, Наталья Лангамер, а также иеромонах Поликарп Тибанов, насельник Троицы Сергиевой Лавры. Добрый вечер, отец Поликарп.
2: Добрый вечер, с праздником, дорогие.
1: Отец Поликарп в студии, это значит, точно будет радостно сегодня.
2: Только так, только так.
1: А также Мария Хамосова, организатор паломнических поездок и семейных программ. Добрый вечер, Мария.
3: Добрый вечер, с праздником.
1: И моя дорогая коллега Оксана Ковальская, продюсер гостевых программ «Радио Вера», между прочим, мастер спорта по конкуру. Это про силы, да, как теме сил физических, в том числе. Привет.
4: Добрый вечер, всех с праздником.
2: С праздником, с праздником.
1: И сейчас мы послушаем программу Оксаны, как всегда, от нее оттолкнемся и пойдем обсуждать нашу тему.
5: В жизни у каждого человека случаются трудные дни, когда сила на нуле, появляется раздражение, а желание что-либо делать, наоборот, исчезает. Однажды я погрузилась в такое состояние и подумала: «Ну вот, батарейка на нуле, кто же зарядит ее?» Тогда мне помогла поддержка подруги. «Вот так, тебя кто-то обнимет, и уже чувствуешь прилив сил. Но хорошо, когда есть рядом этот кто-то, который может поделиться своим зарядом. А что, если такого человека нет?» Помню, в подростковом возрасте я уехала на год в Шотландию. С родителями нас разделяли сотни километров, но не уходило чувство, что они рядом. Я знала, что если попаду в беду, они обязательно позаботятся обо мне, где бы ни находились. Тогда я впервые почувствовала, что подпитывает меня не только физический контакт с человеком, но и просто уверенность в том, что он не предаст. Однако бывают ситуации, в которых люди помочь не в силах, даже родители. И вот тогда понимаешь, кто невидимый, но самый любящий, самый сильный наполнит тебя, устроит твою жизнь, выведет из бурь. Я знаю, что Господь, как любящий отец, он слышит каждого, и я молюсь Богу в трудных ситуациях. Однако был у меня период, когда я умом понимала, что Отец Небесный может меня обновить, укрепить, но не чувствовала этого. Не всегда после молитвы приходило разрешение сложных ситуаций. Почему? Я долго не понимала. Другие люди рассказывали, как быстро на помощь Господь. Но у меня так не происходило. И вот однажды, вернувшись домой с вечерней службы, уставшей, вымотанной, я вспомнила евангельскую притчу о талантах, где сказано, что у того, кто закопал свой талант, он забирается и отдается тому, кто готов таланты умножать. Я ощутила, что это про меня. Ведь я молилась рассеянно, без внимания, без участия сердца, и эта молитва меня не наполняла, да и не могла наполнить. Это как в общении с людьми. От формальных отношений никогда не чувствуешь, что внутренняя батарейка заряжается. А вот когда ты общаешься с человеком от сердца к сердцу, тепло обоим. Такие взаимоотношения с ближними еще никогда заряд не забирали, а наоборот, вдохновляли. Так и настоящая молитва от сердца и искренняя открывает наши души Богу. Он может войти и наполнить человека любовью, силами жить. В книге «Деяний святых апостолов» приводятся слова Господа нашего Иисуса Христа: «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и по всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». И я поняла, от меня зависит, приму ли я силы от Господа, насколько я буду открыта для Него, насколько готова служить Ему и ближним своими талантами, которые Творец мне дал. Это подлинный смысл. Это то, для чего и нужна моя внутренняя батарейка.
0: Частное мнение.
1: Ну, вот такая вот у нас программа про батарейку. Почему-то нам такой образ пришел в голову, да, с Оксаной, когда мы размышляли над этой темой, создавая, собственно, частное мнение. Поскольку я продюсер этой программы, я всегда в теме, что пишут авторы. Вот, Оксана, о чем ты хотела поговорить в студии сегодня?
4: Наверное, развить дальше эту тему, которую я затронула в частном мнении. У меня такие размышления еще пришли в голову, почему иногда я чувствую силу, которую дает Господь в конкретном месте. Вот я недавно вернулась из поездки на Валаам, там было очень благодатно. Как оказалось, отец Поликарп тоже очень любит это место.
2: Пошептались перед эфиром и очень нашли много такого.
4: И причем
2: об этом поговорим.
4: Да, я думаю, что еще поговорим. И вот удивительно, что не только для меня, не только для отца Поликарпа, а для многих, вот, кто там побывал, кто там находится, вот многие говорят, о, это место силы, тут столько благодати, столько радости. И я тоже это, конечно, все ощущаю. И вот интересно еще с этой точки зрения посмотреть, зависит ли наша внутренняя батарейка от того места, где мы находимся, можем ли мы брать заряд в каких-то конкретных местах, откуда вообще появилось выражение «место силы».
1: И насколько оно корректно в православном понимании.
4: Да, насколько это можно говорить. И что вообще значит евангельское наставление «примите силу», как ее принять, откуда ее
1: взять? Так давайте постепенно разбираться, поскольку вы переполнены Валаамом, да, Оксана недавно вернулась, отец Поликарп тоже улыбается на эту тему. Можем ли мы назвать какой-то монастырь, да, такой особенно духоносный, да, как Валаам, местом силы? Вообще это корректно или нет?
2: При первом ступени познания такого явления, я думаю, что корректно. Но это для начала, вот, чтобы понять, что есть особенные места, где наша душа просыпается, где сердце оживает, откликается. То есть само по себе место нейтрально на самом деле. То есть ни в плюс, ни в минус. Материя, она одна. Набор атомов, которые перестраиваются то в одно, то в другое состояние, и оно не может обладать какой-то такой зарядом, скажем так, который сердце наше откликается. Потому что сердце – это тоже орган, который качает кровь. Но если мы переходим к святоотеческому учению, которое опытно познали в пустынях, что это значит и как оно проявляется, что не только наше тело есть с его силами и энергиями, но еще есть душа, у которых есть тоже воля, разум, ум, и все это имеет определенные отличия. Казалось бы, на нашем русском языке ум и разум – это одно и то же, да?
1: Казалось бы.
2: А на самом деле очень большие грани. И получается так, что когда человек соединяется с Богом, вот мы это еще, я думаю, перейдем, то освящается не только его душа, не только его дух, но дальше через дух идет соединение с телом, да, тело – это материя, и дальше эта сила переносится на не только на вещи, которыми человек обладал, но еще и на тень. Вот апостол Петр проходил, вот тень исцеляла.
4: Кстати, да.
2: Это вот значит, как через дух освещается материя и пространство. То есть, опять же, начнем сначала, то, что материя, она нейтральна, но под действием человека, поскольку мы все образ Божий, и если человек стремится к подобию, монахи преподобные, то есть они достигли вот этого вот уровня определенного духовного развития, когда Господь явно через них стал действовать, и явно стало освещаться пространство. Поэтому не зря и в народе почитаются источники целебные, и даже звери чувствуют, как у Лескова, эту силу. Да,
1: да, непосредственно происходит, да, благодать приходит на то место без участия человека. Или с участием. Обязательно с участием человека.
2: Конечно, мы же творцы, вот, боги с маленькой буквы, вот, должны подражать мне, как и

0: При этом все это дается для того, чтобы мы преодолевали все эти испытания, потому что Господь всегда сильнее. И на удивление, я когда слушал главу семейства этого, говорю, можешь вам переехать куда-то, да и все говорят, да переезжайте, что вы будете мучиться, дети страдают, вы страдаете, ночами не спите, все это. Господь сильнее, будем молиться, Господь нам даст силу, мы победим. Такая с Божьей помощью.
1: Уверенность такая. Да, это такая вера.
0: То есть вот благодатное место, ну и бывает еще вот такие моменты.
1: То есть это место, где присутствует Господь, или место, где пока, которое держит темные силы.
0: Пока. Ключевое слово. Потому что Авалам, который мы вспоминали
2: уже... Нет, вот, кстати, я как раз хотела сказать, на Авааме есть остров, где мы как раз вот ходили, гуляли, нам показали, что есть остров, где особенно чувствуется именно бесовская сила, там лес, и говорят, что он весь повален. Просто вот, что никто, ветер не мог так повалить деревья, и туда все боятся...
1: Как это объяснить?
0: Объясним очень просто. Авалам там сам возник же на месте капищ индельских.
2: Да, кстати.
1: Ну да, поэтому... это же чаще всего так происходит.
0: Ну, я думаю, что монахи будут усиливать молитву, и до того места тоже доберутся, чтобы преображать наш мир, чтобы и деревья там могли, потому что, как апостол опять же сказано, то, что вся тварь стенает и мучается в ожидании откровения снов человеческих. Вот, видимо, и тот бедный остров ждет, когда же наконец-таки там начнется тоже молитва, литургия регулярная, и, соответственно, начнется вот нетварная божественная энергия, которую свидетели Григория Паламы вот, в споре с Варлаамом Калабрийским защищал подвижничество святой Игоря Афон, и, собственно, смог это научно еще доказать. Не только вот сердцем, потому что мы сейчас сердце же начали вот-вот. Благодатное место, неблагодатное место. Некоторые скептики говорят, что благодатомерца будет носить и замерять эту стрелочку.
1: Да, кстати.
0: Поэтому тут важно еще не ошибиться. Это я тоже должен об этом сказать, потому что одно дело ощущение, надо все свои эмоции перепроверять. Даже если что-то кажется, что здесь святость, мы обращаемся тогда к свидетелю Филарету Дроздову, который говорит так, что если что-то видишь и чувствуешь, можешь принять, можешь не принять, но если ты не примешь, просто вот молча, ну, так, значит, так, но не будешь это как-то афишировать, то Господь тебя это не привлечет к какой-то ответственности, не будет с тебя спроса, потому что ты решил быть осторожным с этим случаем, потому что кто знает, что там. Вот есть святыни, вот Славки, Валаам, Лавра, которые Сергий, другие обители, ну, духоносные.
1: Но там сомнений нет.
0: Сомнений нет. А если что-то где-то можно усомниться, то лучше... и не принимать, и не хулить.
1: У меня масса вопросов. Как отличить? Это от Бога вот такая радость, после причастия бывает такая радость. От Бога или нет? Как это понять?
0: Ну, причастие – это самое действенное такое вот средство, которое нам сам Господь дал, соединение с Ним. Вот, поэтому тут уже даже и спорить не надо, тут все очевидно.
1: То есть не может быть искушений таких, что человек впадет в какую-то прелесть, какого-то
0: всегда
1: ликования?
0: Всегда надо быть на страже.
1: Так вот как это отличить?
0: Даже пасхальную радость старается сдерживать. А это все, как думается, как и наше старшие братья Лавры говорили, отец Кирилл Павла, в частности, он говорил так, что да, вот есть эта радость, но даже если ты где-то обжегся, то все равно надо опыт той радости, которую тебя могут окрасить, скажем так, когда ты бдительность потерял, и через вот эту восторженность ты потерял стражу такую внутреннюю, и у тебя благодать эту забрали. И ты за счет этого учишься, что в следующий раз, когда такая радость придет, ты уже будешь ее охранять. Как у Феофана Затворника, опять же, повторюсь, есть такой момент, что когда в зиму натопили дом, тебе жарко, тепло, потом раз, все окна, двери открыли, и опять холодно. Чтобы такого эффекта не было.
3: Клуб частных мнений на радио «Вера».
1: Клуб частных мнений в эфире «Радио Вера». Меня зовут Наталья Лангаммер. Мы сегодня говорим о силе, которую нам дает Господь, о том, как ее принять, и что имелось в виду. Вот сегодня как раз праздник Святой Троицы, когда апостолы были крещены Святым Духом, да, и получили вот эту силу, чтобы нести проповедь. В гостях у нас иеромонах Поликарп Тибанов, насельник Троицы Сергиевой Лавры, Мария Хамосова, организатор паломнических поездок и семейных программ, и Оксана Ковальская, продюсер гостевых программ «Радио Вера», которая предложила эту тему. Отец Поликарп, и всё-таки вот у меня вопросы прям по ходу того, что вы говорили, они возникали, да? Что значит «примите силу»? О чем мы говорим, да? Вот мы поговорили про места, понятно, они освящаются благодатью Божией, насколько я поняла, да? Важно ее ни с чем не спутать, все-таки помолиться, наверное, да, прежде всего, чтобы отличить.
0: Рассудительность.
1: Да, рассудительность. А что значит «примите силу»? Апостолы начали говорить на разных языках, на разных наречиях. А в чем еще вот эта сила? Это что имеется в виду под этим словом сила?
0: Больных исцеляете, прокаженных очищаете. То есть дары. Даром получаете, даром и давайте.

0: Встреча в дарах Святого Духа.
1: Конечно, многоразличных и многообразных. Угу. Вот, а, собственно, отвечая на изначальный вопрос, то начну с Ветхого Завета, наверное, так. Да. Потому что изначально человек должен был расти в благодати. Первый человек, Адам, потом Ева появилась. И вот, собственно, человек должен был жить, развиваться. И было древо жизни, с которого человек вкушал и не умирал. И древо познания добра и зла, с которого, собственно, запрещено было вкушать, потому что человек был просто не готов к тем знаниям, которые открывались через вкушение этого плода. Но это с одной стороны. С другой стороны, послушание Богу. И было прямое богообщение лицом к лицу. Но, как мы знаем, произошло грехопадение, и отныне вот та самая благодать и общение с Богом, человек уже не мог ей обладать, потому что он был поврежден. То есть те органы восприятия чувств, они были искажены, деформированы. И как мы, поскольку потомки, а поскольку людей больше не было, и мы являемся их прямыми потомками, то в нас это искажение есть, и более того, не только в духовном и душевном разделении это произошло, лебедь, рак и щука, тело хочет.
0: Одно, да.
1: Как у Иоанна Лестничника, а всем лукавым и любезным для всех владыке чреве. Душа дает это всему чувство бесконечности, а дух, вот он, это вот прямая вот божественная искорка, либо она тухнет совсем, либо потихоньку возгорается, в зависимости от человека. И вот, собственно, весь Ветхий Завет до Бога воплощения люди не обладали полнотой вот этого духа, обладали только пророки, которые возвещали, Господь им открывал дар такой давал, чтобы они возвещали о том, что придет Мессия, Избавитель, и как надо, допустим, Иона, да, вот невидимое покаяние привел и прочее, прочее. Такие вот избранные искорки сполыхали так, чтобы костер возгорелся, как Господь говорил, хотел бы, чтобы этот дух сошел, и как бы я желал, чтобы он уже возгорелся. Вот это тот самый благодати, который апостолы приняли впоследствии. Почему вот принять? Вот я к этому подхожу. Чуть не задержался на Ветхом Завете на подольше, поэтому так стараюсь, сам себе тут на пятку нажимаю, чтобы поскорее переходить к принятию. Здесь, опять же, нам поможет толкование святителя Феофана. Вот, почему именно так это познал, это отдельный момент, и почему он так это все к этому пришел, это тоже можем рассказать, если нам время эфирное позволит. Но суть в том, что, как он говорил, что человечество было без легких все это время. И апостолы... И апостолы были те, вот эти 12 человек, которые сделали вдох благодати. Вот они приняли вот эту благодать, они задышали и стали дальше передавать преемникам своим. Апостолы, дальше ученики от 70, и дальше епископы, и вот это пошла преемственность.
0: Которая сохраняется в православной церкви по сей день.
1: То есть, грубо говоря, каждый батюшка может, и каждый епископ, батюшка от епископа, епископ от другого архиерея, и может сказать, откуда вот 2000 лет, как и мира идет. Все мы одним миром мазаны, потому что заканчивается, освещает новое, и оставшееся добавляет новое. И таким образом идет преемственность.
0: А простые здесь люди? А он же сказал, примите силу не только апостолам.
1: Конечно.
0: И из чрева потекут реки воды живой, сказано.
1: Царское,
0: да, царское священство. Да. Да. А как эта сила должна ощущаться простыми людьми?
1: По талантам. То есть мы рождаемся, в этот мир приходим, все мы на день рождения любим дарить подарочки и получать, и дарить. Такая двусторонняя история, скажем так. Это мы по-человечески. Ну, еще и Бог каждого из нас поцеловал теми или иными дарованиями. Кто-то, как там, пусть кто-то гениально играл на скрипке, но еще более гениально слушали вы.
0: То есть это именно те таланты, которые мы должны вернуть Богу, которые даются при рождении.
1: Вернуть через служение ближнему. И при этом такая фраза есть у апостола: ревнуйте о дарованиях Бога. Больших. И... Как и в истории Оксаны был момент, что не закопать талант, но еще и больше получить.
0: Я вот все-таки дальше докапываюсь. То есть эту силу мы принимаем, когда рождаемся уже? Или когда мы крестимся, или когда?
1: Двусторонний аспект, потому что когда мы рождаемся, мы, у нас каждый есть Божий план, чтобы мы послужили людям. Да. Замысел определенный, и кого-то больше, кого-то меньше, как фильм «Твой крест», когда вот княжеский хочу взять, этот что-то тяжелый, неподъемный, это маленький, вот это вот, давайте вот это он легкий, это твой есть. Княжеский не понесешь. Вот, и, соответственно, ты вот так служишь. Да? А в крещении получаем ту благодать, которая нам позволяет вот эту вот силу аккумулировать, именно благодатную, то, что мы вот чувствуем, радость, вот это вот мир, вот плоды духа.
0: Плоды духа.
1: Вот, радость, долготерпение, мир, это все возможно благодаря вот этой благодати. То есть одно дело, талант – это практическая дисциплина, там кто-то хороший токарь, кто-то хороший военный, военнослужащий, кто-то хорошо танком управляет, кто-то хорошо на самолете летает, кто-то медицинский работник, кто-то замечательный учитель.
0: Дети это и есть наша сила.
1: Это вот дары, которые Богом нам даны, а вот именно внутренние требует составляющая долготерпение, мир, радость, любовь. Это вот все вот то, что мы получаем в, да. вот, в крещении.
0: Можем ли мы слово «сила» в данном случае рассматривать с точки зрения физических сил? Потому что мы вот с Оксаной с этого начинали в ее программе, в том числе размышления.
1: Ну, тоже начну тогда блиц такой, правда.
0: Да, давайте мы сначала с богословской точки зрения разберемся.
1: Хорошо, хорошо. Попробую, насколько мне позволит диплом ответить на эти вопросы. Когда мы рассуждаем о физической силе, и мы в одной из программ об этом рассуждали, и вот привел такую пословицу Ювенала, вот первых веков автора, вот его знаменитые вот, труды, у Евгения Онегина еще вспоминавшиеся, то, что толковать о Ювенале, в конце письма поставить Валле, дополнил Дани без греха из Энеиды два стиха, и так далее, Евгений Онегин, Пушкин. Вот, там, собственно, была такая фраза «в здоровом теле здоровый дух».
0: Насколько она христианская, правильно?
1: И везде там ее здоровом теле, да. здоровый дух. Но когда копнуть поглубже, я, соответственно, вот когда комментарии пошли, думаю, надо изучить это. Я все застрял на этом уровне, а надо посмотреть, о чем там вообще говорилось. Да, действительно, то есть здоровье ума, если у тебя ум здоровый, то переносится уже на организм, и ты, соответственно, и телом крепок. Вот. И действительно так есть. Если ты физически крепок, то у тебя есть время так для души, для добрых дел, и это все, конечно, все мы это знаем. Это такие базовые вещи для понимания всех. Но если копнуть поглубже, то мы видим, что многие святые были немощными.
0: Да, больными даже.
1: Больными, вот, где-то обездоленными какими-то навыками физическими. Мы видим, что нет прямой связи между здоровьем тела и здоровьем духа. То есть первичный дух все-таки. Если дух, то у тебя и тело будет прекрасно, если нужно к этому стремиться, строить его, чтобы, так сказать, не было сначала живот заходит, а потом ты, да, в комнату. Все-таки надо вот именно заботиться о красоте души, стараться, чтобы зло не прилеплялось, чтобы не было вот это вот, как мы опять же вначале сказали, не было через себя осквернения пространства, наоборот, было преображение. А это вот, опять же, к духу мы и приходим.
0: Мария, вот вы организовываете разные мероприятия, светские и православные, например, поход в Лавру, да, сколько-то дней люди идут из Москвы в Лавру, да. вообще уму непостижимо. Огромное расстояние, 70 с лишним километров, насколько я помню.
2: 120, если общая дорога.
0: 120 общая расстояние. От нулевого, да, если брать, да, понятно. А вы замечали что-то, какую-то разницу, когда люди в светских каких-то мероприятиях двигаются и устают, не устают, и когда люди с молитвой идут, устают, не устают? Я сейчас про физическое, про то, да, что да, Оксана да, начала, да?
1: Да, да.
2: Ну, на самом деле, да, разница, она есть. То есть это даже можно, наверное, наглядно это увидеть, потому что это даже не касается дороги в Лавру, а, в принципе, отличаются мероприятия паломнические. Например, если мы ездим в монастыре, там, в Оптину пустыню, Калужскую область, там, одна служба, там, около 4 часов, да. То есть это долгие такие службы монастырские. Или ты едешь, или организовываешь более светские мероприятия. Разница есть. Во-первых, как это ощущается, я буду говорить больше, наверное, со стороны обычных людей, потому что не могу себя причислить вот прям совсем как-то религиозную часть, да, все-таки как-то вот более посерединке. Я на примере своем личном тоже опыте заметила, что когда ты идешь, даже дорога в Лавру, вот бывает так, что ты примерно 25 километров в день проходишь, у тебя рюкзак, естественно, там дорога пыли, и разные бывают участки, и вроде бы ты идешь, ну, идешь, ну, что такого, да? А потом в какой-то момент просто силы могут тебя покинуть. А в это время ты думаешь о мыслях организационных, то есть обычные какие-то светские мысли, да, о ребенке, о заботе, о контроле, вот, и теряется вот эта мысль молитвенная, молитвенный настрой, и силы моментально, просто на ноль. И вот как раз, когда
1: материка, да?
2: ты возвращаешься к молитвенному настрою, молишься, то чудным образом ты уставшая. И вот откуда-то у тебя появляется второй шаг, третий шаг, четвертый шаг. И это можно даже замерить по по километрам. Вот на 15 километрах у меня всегда теряются силы. То есть я хочу все время развернуться и уйти.
1: Закономерность такая же, да?
2: Да, уже...
0: Оставить группу, идите без меня дальше.
2: Ты не оставишь, но ты все равно пойдешь. Но, во-первых, ты же понимаешь, что ты с группой, либо или ты в монастыре, то ты не можешь уйти. Где-то все равно у тебя должны быть силы. И здесь вот этот молитвенный настрой, и причем в разное время разные молитвы. Они Иисусова молитва может, а потом просто ты молишься Богородице, уже просишь
0: своими словами.
2: Да, своими словами, и я прошу, чтобы она покрыла меня своим покровом, просто защитила, потому что уже эмоциональных нет сил, а ты еще должен группу вести. Поэтому разница, чем еще заметна, когда мы идем тоже, кстати, дорога в Лавру, Черниговский лес у нас есть, мы делаем такой полупаломнический, когда мы можем поговорить по-светски, это как трекинг. Лес, костер, еда, котелок, поход, да. По желанию мы идем в Черниговский скит, то есть там на экскурсию, и тоже классно. Тоже классно, но все-таки оно отличается.
1: Разница есть.
0: Отец Поликарп зимой это и ходил, я так. Этой, да, зимой?
1: Да.
0: Что-то вообще такое. Мария даже сказала перед эфиром, что это подвиг.
2: Я, на самом деле, когда прочитала в канале
1: про дорогу в Лавру, да?
2: Да, про дорогу в дороге, дорога в Лавру, такой канал есть. Я в феврале, когда меня батюшка благословил на собирать людей, собственно, ходить дорогу в Лавру, я стала изучать, и и вижу пример в феврале, когда, помните, был такой апокалипсис, когда
0: да,
2: много
0: да.
2: было снега.
1: Снежный коллапс.
2: Я вижу, да, новость в канале, что про героев, которые просто по пояс, да, уже даже больше по груди были в снегу и прошли этот путь. Для меня это была какая-то фантастика. Я думаю, а кто же их ведет? Потом смотрю, батюшка идет в рясе. Я такая думаю, по снегу с такой группой. Я потом прошла к девушке, изучила ее тоже странички. Она делится, она вообще пошла первый раз.
1: Да, да.
2: Я думала, что это невозможно.
1: Ольга, наверное, да?
2: Да. Невозможно пройти. Я думала, ну, ждать-то надо, пока снега нет. А оказывается, можно. И вот я как раз искала.
0: Отец Поликарп, признавайтесь, вот как вы вот прошли. Поликарп. Правда ведь снег был по грудь,
2: это
0: даже,
2: невозможно,
0: даже выше,
2: да, по-моему.
1: То есть, получается, мы с Марией хотели найтись, а в итоге мы, получается,
2: нашли
1: здесь студию Радио Вера.
0: Слава Богу за все. Все промыслили.
1: Объединяет.
0: У нас тут чудеса регулярно происходят.
2: Да, это наше место.
1: Я
2: да.
1: так стараюсь шифроваться в этих всех. Это, ну так это. Ну,
0: батюшка, как вы шли?
1: Вот мне
0: реально говоришь, по грудь, да?
1: Говорят, что вот батюшка повел, батюшка. Нет, на самом деле это наши вот друзья, которые любят дорогу. Вот и как раз вот был вопрос, что как вот пойти, не пойти. Вот друзья, которые могут себе позволить отдых в любой точке земного шара, мне вот один говорит так, что я так не жду отдыха на море, как жду, когда мы наконец-таки пойдем по дороге в Лавру. Мне вот, собственно, у нас был план такой, что вот надо зимой пройти. Мы понимаем, что вот надо вот было оттепель какое-то время, потом вот пошел мороз. Я говорю, ну, если идти, то сейчас.
2: И количество снега тогда же, да.
1: И, соответственно, мы договорились, утром помолились, причастились, поисповедовались и пошли. То есть не могу сказать, что я тут повел, это не меня. Давай, батюшка, давай пойдем уже все, иначе опоздаем. И повели. И вот этот вот эффект, он был постоянно. Почему? Потому что мы из Радони же начали идти. То есть по лесу ты идешь хорошо, потому что стежка такая небольшая есть, потому что люди ходят же постоянно по дороге, и вот эта стежечка, она видна. Очень хорошие видео там сняли, все на таком оптимизме, скажем так, на благодати. Вот костер развели. У меня там есть в дупле спрятаны тайнички, скажем так,
0: где дрова. То есть вы регулярно там ходите и что-то прячете?
1: И, кстати, да-да-да.
0: Так,
1: лишь...
0: Маша, на заметочку на карар.
1: Я метку, да.
0: Ну, кстати, часто люди друг другу оставляют списки, там еще что-то.
1: И на дороге в Лавре, на определенном участке, есть такой сундучок, где каждый путник может себе что-то взять, шоколадку какую-нибудь там или еще что-то. Вот, либо там... И если ты что-то берешь из этого сундучка, то ты должен что-то и оставить. Вот, это очень такая очень приятная, с детства что-то такое.
0: Милая
1: очень
0: такая традиция
1: да, очень замечательная, мне очень теплая такая. Потому что «Дорога в Лавру» — это очень творческий проект, потому что, ну, это отдельно. Так, это,
0: так силы-то кто дал
1: нам не сбиться, получается, да. Так. И вот мы по лесу прошли, и потом, это первый день, когда мы шли, и выходим на поле перед уже... Выходим уже на Радонеж. То есть из Катькова мы вышли, от Кирилла и Марии преподобных, от родителей преподобного Сергия. прошли лес, выходим на Радонеж, и вот,
0: и там
1: он,
0: вот
1: он
0: эти
1: храм
0: поля начинаются.
1: И поле.
0: Да.
1: Угу. Если мы лес там порядка 8 километров прошли за 2 часа, то поле мы проходили 3 часа. Почему? Потому что...
0: С ползком?
1: Мы пробовали и ползком.
0: Просто он лежит, да, снег, и все?
1: Снег, вот я под 1,90 м примерно, я шел вот по грудь, у меня был снег.
0: И как идти?
1: И вот мы выходим, я понимаю, так, мы не дойдем, потому что это... Вот ты видишь цель, вот он, купол храма, угу. Радонежского храма.
0: А дорожки-то нет протоптанной.
1: И нет, и мы единственное, что попробовали, может быть, там что-то вот натоптанное осталось, это стежка, которая ходит, люди постепенно там... Мы стали наши палки скандинавские щупать и стали находить вот это твердое основание. Так мы прошли 500 метров, и угу. потом ничего больше не нашли, и пошли вперед. И мы там и перекатывались, и шли. И в итоге мы решили, удачная тактика, меняться сначала. Допустим, я иду, пробиваю путь. По моим следам уже легче следующим идти. Потом Арек шел, соответственно, тоже он пробивал путь. Потом Павел шел. Вот, и дальше. И вот так мы менялись. И так дошли. Фух. А нам же надо было еще от Радыша до Ходькова. Мы так подумали, нет, мы лучше пойдем по асфальту, потому что мы так, если 3 часа шли эти 500, там сколько-то метров, то мы бы пришли бы в парк Кочевник очень поздно.
0: Ну да.
1: Поэтому пошли уже по асфальту, пришли, переночевали, все. И от Кочевника надо идти уже до Лавры, и там, я помню, что лес-то он есть, но там надо пройти поле.
0: Опять.
1: А поле... примерно такой же, и там, поскольку нет леса, он в низине, там наметает еще гораздо больше.
0: И как вы прошли, мы расскажем после небольшой паузы. Пожалуйста, не переключайтесь. Напомню, что в эфире «Клуб частных мнений». Меня зовут Наталья Лангамер. У нас в гостях сегодня иеромонах Поликарп Тибанов, насельник Троицы Сергиевой Лавры, Мария Хамосова, организатор паломнических поездок и семейных проектов, и Оксана Ковальская, продюсер гостевых программ «Радио Вера». Пожалуйста, оставайтесь с нами.
3: Клуб частных мнений на радио «Вера». Давайте вместе отправимся в необычное путешествие. А маршрут пусть подскажет один из новых выпусков программы «Пространствие» на радио «Вера». Пространствие – это возможность очутиться там, где молились великие русские подвижники, где древние стены помнят важные вехи истории, где тихо и благодатно. Про святые места, про иконы и храмы, про путешествия со смыслом слушайте ежедневно в программе «Пространствие» на волнах «Радио Вера».

0: Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на радио «Вера».
1: Клуб частных мнений на радио «Вера».
2: И снова в эфире «Клуб частных мнений» на волнах Светлого радио. Мы обсуждаем, что же такое сила, которую нам дает Господь, как ее принять, действительно ли мы можем получать физические силы, в том числе, да, от Господа. В гостях у нас иеромонах Поликарп Тибанов, насельник Троицы Сергиевой Лавры, а также Мария Хамосова, организатор паломнических поездок и семейных программ, и Оксана Ковальская, продюсер гостевых программ «Радио Вера», мастер спорта по конкуру, физически крепкий человек, который свидетельствовал ни в одной программе о том, что даже ее физическая подготовка не дает сил, когда она ходит паломническими всякими маршрутами и часто ходит крестными ходами, да, а дает силы молитва. Отец Поликарп, да?
3: Только так.
2: Только с молитвой вы покоряли этот снег.
3: И вот, выйдя на поле, я вот своим недалеким умом понимаю о том, что мы его не пройдем. Просто не придем.
2: Еще одно поле.
3: И пока я об этом думаю, может, такси вызвано уже, так и посвобрение. Все, что угодно, но мы понимаем, что мы не пройдем. И пока я об этом думаю, думаю, там что там где-то на телефоне. И вот пока я в замешательстве, думаю, кого нам вызвать, чтобы какую подмогу, чтобы нас увезли, довезли до сельхоза, где мы также по асфальту дойдем, чищенному, скажем так, от снега. Пока я об этом думаю, смотри, ребята уже пошли. Все. И мне их уже не остановить. Они пошли, которые меня и позвали, пусть они уже пошли.
2: А силы-то на исходе.
3: Я так это выдохнул, ну, пойдем. Но самый главный момент такой, что мы думаем, что вот мы идем по нему, вот он уже виден лес, мы там надеемся, что мы все-таки там будет уже легче, станем да. на легче, и мы пойдем по дороге натоптанной. Но тут-то было.
2: В лесу тоже снег.
3: Не, а вот мы подходим, и видно, что там как бы снег, снег и снег. И тут чудо.
2: Так.
3: Мы видим, что кто-то проехал на снегоходе. Есть такая утрамбованный снег.
2: Да.
3: И как один из наших спутников сказал, я готов целовать этот снег. Все уже были уставшие, все силы на исходе. И потом, соответственно, мы этот участок прошли, потом надо было заходить в лес. И в лесу, поскольку была очень сильная метель, очень много снега, там нас ждало... Да, нас ожидало еще одно испытание, потому что от Хаткова до Рана ниже там все было ровно, то в этом лесу он более такой дремучий, не побоюсь этого слова, там очень много упало деревьев. И мы вот так вот, дорога вот она есть, вот она, но по ней прийти, и мы вот так вот зигзагами там ходили.
2: И... Вы прям себе какое-то испытание такое
3: только
2: устроили.
3: Так. И самое главное, когда мы уже думаем, что все это будет так до конца, и тут мы видим, что нам помогли местные лыжники. И мы по этой лыжне уже все пошли и были очень рады, когда мы на землю сельхоза твердой ногой наступили. Была очень радость от преодоления себя. Все прыгали, как дети веселились насчет этого момента. И, наконец-таки, мы в добрый путь. Уже введены были купола Лавры. И мы с таким светлым, добрым чувством о том, что мы победили это испытание, что Господь благословил нам не свернуть с пути, дал силу нам пройти этот маршрут. Все очень подкрепились и уже пошли к преподобному Сергию помолиться, каждый о своих, каждый о своей просьбе. И, получив такое утешение, вот ждем нового похода по дороге в Лавру.
2: А вот с какими мотивами люди ходят, вот Оксан, Маш? С какими мотивами люди идут в эти путешествия? Я знаю, что даже неверующие люди ходят.
4: Ну, да, на самом деле это больше почему популярностью пользуется, потому что это трекинг, это...
2: По-русски?
4: Туристический маршрут, походный маршрут, и, в принципе, любители путешествовать, это официально разрешенный маршрут, где человек может взять рюкзак, ни о чем не думать, есть дорожка, есть знаки, он просто идет и своего рода так путешествует. Ну, пеший маршрут.
3: Не сбиться с пути, потому что промаркировано,
4: да,
3: все хорошо.
4: Да, там есть уже маркированный, есть, ты можешь взять карту, сохранить к себе, идти условно через карту, либо через На каждом пути ты увидишь значки.
2: Ну, то есть это даже самостоятельно можно идти?
4: Да, это можно, безусловно, самостоятельно, но я не рекомендую самостоятельно, хотя это тоже я это делаю самостоятельно, но как организатор я, в принципе, опытная. А с другой стороны, все равно там вот есть участки, которые, ну, повалены, либо вода, непроходимые, ты можешь застрять.
3: Квадроциклами там проехать.
4: Да, то есть ты можешь застрять, это достаточно такая опасная тема.
2: Ну, так-то же маркировок-то не сильно заметно, потому что мы же ходим тоже с коллективом там. Там не так просто.
4: Не так просто, да, потому что ты сбиваешься все время с пути, ты все равно должен на телефоне иметь запасной телефон, зарядка там и прочее, чтобы ты себя контролировать, потому что...
2: А потом с тобой что-то случилось, тоже
4: да,
2: кто-то
4: мало ли,
2: должен
4: вдруг
2: помочь.
4: Не дай бог, конечно. С другой стороны, почему люди тоже идут туда с точки зрения духовности? Вот у меня батюшка из Калужской области, есть монастырь Жон Мироносец, село Клыково.
5: Ты мне оттуда привозила масло святое.
4: Да, масло. И когда я... Это моя причина, сейчас просто я тоже расскажу. Я давно слышала про дорогу в Лавру, но как-то думала, ну, когда-нибудь там... Я-то путь навострила в паломническую такую поездку, трекинг 800 километров в Испанию, это путь Сантьяго. Камино, да. Камино. Вот. И батюшка такой, когда узнал, он говорит... А почему? А зачем 800?
3: Потренируйся на кушках.
4: Потренируйся туда, на малых. А зачем куда-то ехать, если в России есть дорога в Лавру? Вот туда иди, в общем, туда сходишь, потом про Камино поговорим. А там 800 километров с Франции в Испанию.
2: Прекрасно.
4: Да, и финиш – это святого апостола Иакова, мощи там хранятся.
2: Ну, то есть тоже какой-то такой замес. Вот иду себя проверить или иду проверить свою веру?
4: Вот, вы знаете, прежде всего, дорога в Лавру для меня это была по благословению. Mm-hmm. Вот, попробовать, правда, свои силы перед камином. Ну, я не буду таить, что у меня, в принципе, цель – это натренироваться к камину. То есть каждый день я хожу, и так хожу, тренируюсь, и думаю, почему бы не сходить. Но тем более это духовное. А сейчас, уже пройдя полпути, я понимаю, что это совсем даже не про тренировку. Потому что ты себя там узнаешь. И каждый раз, когда я встаю и устаю, или молюсь, или думаю, нет, сегодня не пойду, погода не та, я вспоминаю из Евангелия слова «не бойся».
3: Только веруй.
4: Да, не бойся. Вот для меня это и испытание. Сейчас я пойду через несколько дней в трехдневную. Я уже иду конкретно с молитвой, с моей семейной историей.
2: То есть в Лавру тоже?
4: Да, тоже в Лавру. И я хочу пройти именно молитвенный путь, помолиться о себе, о своем состоянии и о своем муже. Есть определенные семейные ситуации. Я поняла, что дорога в Лавру – это ты идешь, ты ни о чем не думаешь, ты просто в молитве. Что у тебя внутри болит в семье, то действительно как-то чудесным образом ты уже приходишь и такой... Господи, а почему я раньше не думала, что можно вот так вот подумать и вот так вот сделать? Я не знаю, как это происходит, но три раза я ходила, три раза мне приходил вот через молитву тот путь-ответ.
2: Это да. Похоже на крестные ходы, да, Оксан? Вот ты тоже размышляла, для чего нужны крестные ходы? Вот поделись своими выводами.
5: Ну, был в 2018 году крестный ход, в котором я приняла участие, посвященный столетию со дня убиения царской семьи. И я присоединилась к группе, которая шла из Тобольска. Я к ним присоединилась уже ближе к Екатеринбургу. Мы прошли 2 дня 30 километров, 1 день 40. И был вместе со всеми вот ночной крестный ход от Спаса на Крови до Ганиной ямы, где как раз и все произошло, печальное событие. И для меня это вообще был первый опыт участия в крестном ходу. И я причем была уверена, что вообще мне это будет легко, да, я спортсменка, я там в школе бегала, у меня там какие-то там первые места за разные дистанции по физкультуре заставляли на этих соревнованиях участвовать. И каково же было мое удивление, когда я поняла, что вот твои физические силы, твоя физическая подготовка может быть вообще ничто. Ты туда выходишь, у тебя как начинает все болеть во всех местах, там вот последние километры, я не знаю, на пределе просто. Мне кажется, что организм на каких-то вот последних оборотах работал. И действительно, в эти вот моменты, когда было труднее всего, на ум приходили две евангельские фразы: «Все могу в укрепляющем меня Господи», и «Сила моя в немощи совершается». И вот это вот как-то мне давало опору. И еще, кстати, прям очень-очень вдохновляло, когда выходили люди из разных деревень, которые мы проходили, и вот как они радовались, когда нас видели. И самое удивительное, что присоединялись к нашей молитве. То есть это еще такое, как миссионерское, наверное, было. И когда ты видишь, как ты можешь идти, загораются сердца других людей, и ты понимаешь, что это даже вот с этой еще точки зрения не просто так, это тоже прям давало силу. Ну и, естественно, молитва, конечно же.
3: Здорово.
1: Клуб частных мнений на радио «Вера».
2: Клуб частных мнений в эфире «Радио Вера». Меня зовут Наталья Лангаммер. Мы сегодня говорим о том, как это вообще принять силу от Бога во всех смыслах вот этого слова «сила». В гостях у нас иеромонах Поликарп Тибанов, насельник Троицы Сергиевой Лавры, Мария Хамосова, организатор паломнических поездок и семейных программ, и Оксана Ковальская, продюсер гостевых программ «Радио Вера», которая нам предложила эту тему. Отец Поликарп, вот... Мы сейчас на примере Оксаны, да, можем разобрать вот ситуацию, когда физически, ну и Маша тоже сказала, да, физически сила заканчивается. Недавно где-то в интернете видела ролик, как спортсмен пытается добежать финальные метры, а ноги не слушаются, и он падает. Да, и да, он пытается, а ноги, ну, молочной судорога. Кислотой забиваются, всё, мы это знаем.
3: И известны, не хватает,
2: да. Да, известны случаи из житий святых множественные, когда им было не по силам, но даже терпеть муки, да, но Господь давал возможность нашему человеческому естеству как-то по-другому себя вести, да? Господь хочет, нарушается естество чин.
3: Конечно.
2: То есть силу физическую мы тоже принимаем от Господа. Он может нам помочь, ну, он все может, ясно, да? Но вот что это за процесс? Как это происходит?
3: Да. Ну, первое, это то, что есть дар здоровья, потому что ты о нем не думаешь, пока оно у тебя есть. Как только оно у тебя начинает заканчиваться, я думаю, что цепится, это цепится. Как волк в том мультике, все болит, болит, все, не могу уже там все. Вот. А это вот дар изначальный, который всем дан, но, опять же, бывает так, что и нет такого дара с самого детства, потому что я не буду так обобщать, потому что есть такие моменты, когда здоровье не всегда как дар является, но зато даются другие вот такие способности, навыки, таланты. А если мы говорим об этой моменте, когда ты чувствуешь, что твоя батарейка внутренняя сила, мышцы судороги сводят, все, уже сил нет, ничего нет. И действительно, если Господь захочет, как там, если захочешь, то так оно совершится. Mm-hmm. Господь хочешь, исцелеет или выздоровеет, или все. Хочу. Прозревай, да, то есть, ну, как бы так. То же самое здесь. Если нужно будет Богу, если цель такая правильная и тебе не повредит духовно, потому что мы как что-то получим, почему, опять же, углубляясь в этот момент, почему нет таких даров и не так много открывается даров Святого Духа, какие были, скажем, ну, раньше, может быть. В разное время свои были дарования, но один из ответов на этот вопрос заключается и состоит в том, что человек, получив некое дарование, может так, ох,
2: присвоить себе.
3: А я ж, как я могу-то, оказывается? И уже не то, что мне Господь дал, не то, что Господь меня пожалел, не то, что там что-то там
2: поручил,
3: да, или благословил. Не Богу приписывать, а человек думает, вот он, не фунт изюма, я тут еще сейчас горы буду переставлять тут вообще-то.
2: Кстати, вот фильм недавний про Паисия Святогорца, да, когда он говорил, я просто жестяная банка, которая блестит. Вот тоже это удивительное такое вот, смирение.
3: Как луна отражает свет солнца, так и святые отражают свет божества. Вот, не сами по себе, потому что сколько бы мы ни сделали, апостол, опять же, говорит, все равно мы рабы неключимые бывшие. Mm-hmm. И молитва Макария Великого, утренняя, первая Божия, очисти меня грешного, яко не корижи, сотворих
2: благое
3: пред тобою. Mm-hmm. Все. Поэтому важно понимать, как там в классике, да, ты ворона, понял. И я, как ворона, должен знать свою кар.
5: Да-да-да.
3: Вот и мы тоже. Это не то, что значит себя самобичеванием заниматься, каким-то... Просто понимать, что если в нашей жизни что-то... Если мы сказали какое-то слово, это слово кого-то утешивает, потому что Господь нам дал сказать это слово. Если мы что-то сделали полезное, потому что вот Господь дал нам вот этот выбор, а мы могли бы отказаться, могли сделать, сделали, все, значит, с Божьей помощью Господь нас из нашей трясины вытягивает постепенно. И дай Бог, чтобы так оно и было, чтобы мы имели такое-то рассуждение, чтобы понимать, что те события, которые в нашей жизни происходят, интерпретировать их именно в этом ключе. И тогда потихоньку будем возрастать. А если нет, то беда.
5: Но знаете, сейчас такое время, когда очень модная фраза, все мы ее говорим, сил нет. У меня сил нет, у меня сил нет.
4: Это часто.
5: Это мегаполис, это вот городская такая жизнь, это экология, это депрессия, кстати. Она же тоже не про то, что мне грустно, а это про то, что у меня сил нет, да? И мы можем просить силы у Бога, но вот слушая сегодняшнее рассуждение, наверное, важно отметить, что Господь дает силы-то на служение людям и себе. На что мы просим силы, да, Оксана? Вот как бы еще, как у тебя это происходит? Мы с тобой тоже говорим, устала, сил нет.
6: Ну вот удивительно, у нас был выпуск клуба частных мнений с отцом Сергием Барановым, и я там размышляла про конный спорт. Вот удивительно, что я там никому не служу, я просто для себя. Соревнования – это чисто вот тоже как-то в удовольствие, не то, что там что-то кому-то доказать или кому-то принести пользу, а просто вот мне это нравится, и мне хочется этим заниматься. Но при этом я чувствую, как Господь благословляет, дает силы, помогает, что появляются возможности какие-то, которые иногда даже чудесным образом появляются, как вот когда не стало моего папы, и все вот собрались, и финансово меня поддержали, и в каких-то вот моментах тоже прям очень большая поддержка чувствовалась, и я чувствовала, что это от Господа, ну, то есть Господь же нам через людей других помогает. И вот удивительно, что даже вот в такой вот сфере и то Господь может давать силы. Не на служение, не...
5: Ну да, вот отец Поликарп, вот как вы думаете, почему нам Господь вот иногда дает силы, а иногда нет? Вот опять же, Оксанин вопрос. Можно отстоять 4-часовую, 5-часовую службу, особенно вы, как монах, это знаете, для нас это всегда сложно.
3: Я к своему стыду скажу, наверное, и к всеобщему, потому что когда недавно была Великая Суббота, младенчик, которому 3 годика всего, Алена, в крещении Елена, отстоял эту службу с 8:30 до 12:00.
5: Ага,
3: вот откуда эти силы у детей?
5: Вот кому-то сила дает служба, а кому-то наоборот, ты выходишь. Ходишь вымотанный. От чего это зависит?
6: Да даже спрятых? Одному и тому же человеку ты можешь сегодня
5: иногда
6: прийти,
5: так,
6: да, и
5: иногда...
6: тебе да, будет легко.
3: К сожалению, нельзя заглянуть в будущее, а может и к счастью. Потому что если с нами что-то происходит, мы, как правило, скорбим, грустим, не очень, скажем так, воспринимаем, ропщим даже где-то, и да, порой такие всегда ропщим на какие-то моменты. Просто понятно, для чего вот такие вот моменты были. Либо надо в прошлое окунуться, может, где-то я согрешил так, что благодать может зайти, потому что Господь всем ее дает.
5: То есть сил нет, потому что нет благодати, мы просто стоим,
3: конечно,
5: как истуканы.
3: Конечно. Ну вот, а может быть, в прошлом что-то грех какой-то, да, и человек, я думаю, совесть ему сразу же подскажет.
5: Или просто Господь
3: так
5: нам дает потерпеть.
3: Второй шаг это как раз именно про потерпеть. А третий – это чувство такое вот более высокое, святоотеческое наследие, оно часто встречается в рассуждении на эту тему, состояние богооставленности, чтобы ты больше и больше искал Бога. Угу. То есть ты на руках у Бога побыл, благодати, все у тебя хорошо, птички, весна, все на душе, всех любишь, всем улыбаешься, потому что Господь тебе дал вот эту вот силу почувствовать дар любви, скажем так. А потом раз, он чуть-чуть отступает, и ты, где?
4: Где? Так хорошо было, да.
5: Так хорошо было, а сейчас чего-то, да,
4: и не надо трудиться. И не надо трудиться.
5: Было, да, Маш, такое?
4: Очень.
5: Там это часто встречается, особенно после неофитства, ты вообще как это, в темный лес вошел, и что происходит. Мне вот батюшка один, ну, мой первый духовник, очень точно сказал, что когда вот это неофитство, это просто Господь так дал по лбу твоим страстям, и они в обморок упали, и тебе легко. А потом они... подняли опять головы и давай сражайся. Вот, наверное, про это, да? Почему в какую-то службу легко, в какую-то службу тяжело. Как у вас, отец Поликарп? Вот вы когда стали монахом, как у вас это все происходило?
6: Кстати, отец Поликарп принял решение стать монахом на Уламе.
3: Точно так.
5: Вот.
3: начать с Бавама, наверное.
4: Место силы.
2: Нам интересно, да.
3: Прям мне на атомы сейчас разложите.
2: Ну, просто видите, как бы у нас живой монах в студии. Нам интересно, как это, потому что это нам непостижимо.
3: Вот, вы мне очень помогли.
2: Или это любопытство просто?
3: Очень помогли живого монаха, потому что когда-то я был тоже не монахом и хотел увидеть живых монахов. И поскольку я родом с Ленинградской области и стал воцерковляться на Пасху, это было в 2005 году, и Лебедева Мария, наша активная такая прихожанка, это вот, и ты вот видишь вот эти все моменты, а вот монашество, если а где хоть увидеть живых монахов, они вообще есть где-то, монахи-то или нет, или только в книжках там где-то. Говорит, слушай, можно съездить на Валам в августе, как раз там все потрудничаешь, там все, рыбу половишь вместе с монахом, и заодно и пообщаешься. Не то, что там вон монах пошел там, да, а вот он, вот спрашивай. Надо же, как интересно. А каникулы бы уже были, как раз, школьные. Ну и вот я и поехал как раз туда.
2: Сколько вам лет было?
3: Тогда было 16 лет.
4: Такой самый еще период, да,
3: да, такой вот это. И, собственно, вот я поехал, прибыл, дали мне, поселили в трудническую, вот, дали послушание. И вот я первый опыт такой вот Иисуса и молитвы. Не могу сказать, что я сам молился тогда. Я вообще первые шаги только делал в мире православия и христианской веры. И владыка Панкратий, тогда еще отец Панкратий, вот он, соответственно, всю службу совершили на Дратном храме раннюю. Вот, готовимся к причастию, за причастность стих прозвучал, обычно там концерт какой-то устраивают, да, там в обычных приходских храмах что-то споют, там все там, либо молитвы о причастии читают, а тут владыка сам лично, не спеша, размеренно, без суеты, вот я сейчас говорю, мне вот суета, хочется быстрее мысли поделиться, а он именно четко: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. И то я, наверное, сейчас быстро читаю. Произношу
2: эту молитву. Со смыслением каждого слова.
3: Да. И вот я меня столько это думаю, вот это да, вот это сила. Ночные службы на в Никольском скиту, другие моменты тоже. Я думаю, дай-ка вот путь нас, да, вот. И так я решил пройти по острову пешком. Это сейчас там велогибриды, велосипеды, пожалуйста, можешь кататься. Тогда этого вообще не было. И надо было идти пешком. Вот я иду пешком, там есть дубовая аллея такая, известно, так вот прямая. И вижу, что ряса развивается такой вот. Надо же, ну кто это? А смог владыка? Ну, там отец, наместник идет тогда, сейчас владыка. Надо же, думаю, как так это? Ну, думаю, равняюсь, ну, батюшка, благословите. Только на меня смотрит. А ты не думаешь к нам прийти?
2: Сразу.
3: И тогда думаю, а можешь мне правда туда прийти? И вот, собственно, тогда с 2005 года до 2021 года, точнее, до 2017, когда я послушником Лавры пришел, я вот все думал, надо идти, не идти, прийти, не прийти.
2: Долго.
3: Собственно, вот такой вот путь был. Вот путь, мы говорили, физический путь преодоления себя, а тут путь такой вот мыслительный. Свешиваешь свое сердце, что оно весит, туда или сюда, влево или вправо. И вот, собственно, Валам это был таким краеугольным камнем, который мне дал силы идти дальше.
6: Вот как, а, кстати, там... вот сам постриг, в постриге чувствуется, когда вот это же таинство.
2: Сила,
6: да.
2: Чувствуется.
6: Нет, это же тоже таинство.
3: Я отвечу с вами, старца. Как нас, вот, ныне здравствующий радиакон Лавры, вот, и его старец, отец Илья, архимандрит Царства Небесного, отец Илья Ризмер. Вот он, его чадо. Обычно вот так вот, как мы сейчас с вами сидим, так в Лавре духовный соборный местник, и вот старцы, архимандрит и собор уважаемый там человек около 20, то есть заходишь, и свет в кабинете такой. И наместник, соответственно, спрашивает, отец, ну, пока здравствовать не буду, чтобы не соблазнять брата с такими речами своими. Мой наместник спрашивает, ну, как ты, готов там, что там этот, дальше вот к диаконскому служению, или там еще готов, или надо тебе годик до следующего духовного собора побыть, пожить, помолиться, чтобы тебе Господь как-то открыл. Ну, да, знаете, владыка, чувствую. Он такой, чувствую. И тут старец такой, полудремаш. Что ты там чувствуешь, я не понял. А это вот опасность прелести, то, что вдруг, а что там у тебя чувствуешь? И наместник такой говорит, ну, отец Илья, он еще молодой, ему можно еще. Только вот это помню, вот насчет чувств такое, это что ты там чувствуешь?
2: Ну и как, вот когда вы приняли постриг? Ощущение сил каких-то дополнительных? Или что? Ну,
6: благодати.
3: Тут момент такой, пусть тайное мое сердце останется, скажем так, это потом, когда я уже буду, как отец Илья Резьмер, когда уже не повредит, а то я сейчас буду говорить, вот там, то-то,
2: ну, да,
3: то.
2: Да, да.
3: Ну, опасный такой момент, но я все-таки чуть приоткрою завесу того, что там происходит. Это то, что после пустырга ты трое суток должен молиться в храме. Если в Лавруме мы рассматриваем, то это первая ночь в храме Никона Радонежского, это Троицкий собор там же, а вторая и третья ночи в трапезном храме. И вот эти дни пролетают как одна минута. И нам, помню, более опытные старцы говорили, более опытные братья, точнее, так будет правильно выразиться, цените это время. Как бы не хотелось спать, как бы не хотелось себя пожалеть, помните эти дни, потому что этими днями вы будете жить всю свою монашескую жизнь.
2: Это правда были абсолютно вот эти правда. Силы вот так вот молиться? Да. Потому что это же очень тяжело, абсолютно три ночи подряд.
3: Ну, да. Я не могу, как там все, мы, вот наш вот был, вот у нас три человека. Вот мы это все вспоминаем, и не только вспоминаем, но еще и помним те слова, что вот старшие братья, помните mm-hmm. эти дни, потому что этими днями вы будете жить всю свою жизнь. Почему? Потому что когда мы молились, к нам тоже братья приходило, можно с вами побыть, вот вспомнить. Mm-hmm.
2: Тут, свежая благодать.
3: Как по-евангельски, первую любовь, вот, да, и да. чтобы это вот побыть. Мы еще тогда, можно не сказать, что осознавали что-то, ну, молодежь, что-то да. взять, да. Но помню вот эти наставления, старшие опытные братья, то, что цените эти дни, вы ими будете жить всю свою жизнь.
2: Как вот сейчас этот фильм, опять же, про Паисия Святогорца, все мы его очень любим, потому что Радио Вера причастна к созданию, как переозвучиванию, переводу на русский язык этого фильма, да. да. А, так они там, как для меня выяснилось, и не едят нормально, в нашем понимании светском, да, и не спят монахи, а силы у них есть.
6: Вот, кстати, да, хороший вопрос.
2: Вот, кстати, да. На этом вопросе мы, наверное, должны остановиться. Отец Поликарп, все-таки резюмируйте. Нам просить силы у Бога для благих дел или просто просить силы, или как вот быть с этой силой?
3: Стучите и отверьте, просите и получите, ищите и обрящите. Вот, надо просить, а там уж как Господь даст. И даст, хорошо, благодарение Богу. Не даст, тоже благодарение Богу, потому что Господу виднее, что нам давать, а что нам не дать. Да будет воля твоя. Это вот такой вот момент важный, надо его помнить и, понимая это, благодарить и идти вперед.
2: Спасибо большое. Спасибо, интересный разговор. Мне кажется, есть о чем, да, подумать, да. что мы все что-то вынесли. В гостях у нас был иеромонах Поликарп Тибанов, насельник Троицы Сергиевой Лавры, Мария Хамосова, организатор паломнических поездок и семейных программ, и Оксана Ковальская, продюсер гостевых программ «Радио Вера». Оксан, спасибо за тему.
6: Спасибо вам.
2: Как всегда, интересно. Да, еще раз поздравляем с праздником Святой Троицы. Храни Господь. Всего вам доброго. До свидания. Мы услышимся через неделю в 18:00 воскресенье. И, кстати, еще нашу программу можно посмотреть на сайте radiovera.ru и в нашей группе во ВКонтакте. Вот, теперь точно до свидания. Всего доброго, хорошего вам праздника.
3: С праздником.
6: С праздником. До новых встреч.
2: До новых.
1: Клуб частных мнений на радио Вера.
7: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Персона». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».
8: Интересно, какие они? Сказки других народов? У эвенков три медведя белые?
9: А как по-украински колобок?
8: А арабская баба-яга на чем летает? Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света. А мы расскажем их вам. В программе «Пересказки» на радио «Вера» каждый вечер в 21:05. «Пересказки».
10: Для детей
11: и взрослых.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Лавра. Духовное сердце России.
1: Программа «Лавра» на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие слушатели. У микрофонов архимандрит Семен Томачинский и Кира Лаврентьева. Напомню, что «Лавра» — это цикл исторических программ об одном из духовных центров России, Троице Сергиевой Лавре, ее основателе, преподобном Сергии Радонежском. Мы говорим с нашими гостями о том, какую роль играл преподобный в духовном становлении российского государства, какие важные вехи и события проносит сквозь века история Троицы Сергиевой Лавры. И почему важно знать об этом сегодня. Цикл программ подготовлен при поддержке культурно-просветительского центра Троицы Сергиевой Лавры «Киновия». И сегодня у нас в студии Алексей Павлович Козырев, декан философского факультета Московского государственного университета, завкафедра истории и русской философии, ну и ведущий программы «Философские ночи» на Радио «Вера». Нельзя не добавить. У нас сегодня тема очень интересная. Мы сегодня говорим о Константине Николаевиче Леонтьеве, русском философе, писателе, публицисте, дипломате. Можно долго о нем рассказывать. Я думаю, что Алексей Павлович сегодня погрузит в эту тему. И по доброй традиции отец Симеон начинает нашу программу с приготовленной им заранее цитатой. Кто сегодня будет отче? Кто?
2: А ну, наш любимый отец Флоренский,
1: Павел.
2: Отец Павел.
1: Отлично.
2: Это то всестороннее, жизненное единство Лавры, как микрокосма и микроистории, как своего рода конспекта бытия нашей Родины, дает Лавре характер номинальности. Здесь ощутительнее, чем где-либо, бьется пульс русской истории. Здесь собрание наиболее нервных, чувствующих и двигательных окончаний. Здесь Россия ощущается как целое. Вот вы знаете, пишет отец Павел Флоренский, а у меня такое ощущение, что это вполне мог бы написать Леонтьев. Константин Леонтьев, вот как-то близко, мне кажется, по стилю мышления, по вот такому его широкому взгляду. Он, кстати, принял же монашество, монах Климент, я его всегда упоминаю. Он, конечно, не в такой степени был связан с Сергиевым Посадом и с Лаврой, как Флоренский, но, тем не менее, он похоронен там по последние, прожил последние дни свои там, и вот до сих пор его могила, слава богу, находится в скиту, гефсиманском скиту, Сергиева Лавры.
3: В черниговских пещерах.
2: Да, да, да.
3: В черниговском отделении.
2: Да, но он как бы иногда черниговско-гефсиманский так объединяется между собой. Да, вот можно поподробнее о его связях с Лаврой, о его взглядах и его творчестве?
3: Ну, конечно, в одной передаче рассказать о творчестве Леонтьева очень сложно, как Кира правильно сказала. Он многолик, многоипостасен. Но, может быть, я бы вот немножко поспорил с вами относительно близости с Флоренским, потому что, на мой взгляд, это такие антагонисты. В «Столпе утверждения истины» Флоренского есть одно примечание только, среди 1500 примечаний, связанных с Константином Леонтьевым, с пониманием красоты. То есть Леонтьев считал, что красота – это всеобъемлющая категория, эстетика и физика для всего. Написано у него в одном письме. То есть мы можем говорить о красоте даже с образованным китайцем, с которым у нас нет общего конфессионального подхода. У нас разные веры, разные религии. Но красиво, некрасиво, это, в принципе, воспринимается любым человеком, поскольку у него есть такое врожденное чувство вкуса. А вот Флоренский считал, что красота – это не оболочка. Если мы нарисуем такую сферу концентрических кругов, то у Леонтьева красота будет на самом внешнем, да, вот так же, как физика и эстетика. А наоборот, это номинальное ядро. То есть красота – это понимание духовное, оно где-то рядом с истиной и благом. Не может быть никакой злой красоты, порочной красоты, грешной красоты. Вот, и в этом плане, как ни странно, Флоренский отстаивает ну, такую более классическую христианскую, богословскую позицию, а Леонтьев – это человек модерна. Вот его ощущение того, что красота – это пестрота, это броскость какая-то, это то, что будоражит взор, Это выражение какого-то богатства внутренней формы, а вообще-то говоря, и жизненной энергии, потому что красота там, где жизнь бьет ключом, где жизнь бьет как из неиссякаемой чаши. Да? Вот, это такое органическое понимание красоты в гораздо меньшей степени, чем религиозное. И когда в конце жизни у Леонтьева возникла альтернатива, эстетика или душеспасительная религия, спасение. Леонтьев говорит, я должен пожертвовать красотой. Для спасения я должен пожертвовать красотой. Но во имя секулярного прогресса, во имя европейского упростительного смешения я красотой жертвовать ни за что не собираюсь. Здесь мне турецкий базар гораздо ближе, чем европейский парламент, где люди ходят в странных сюртуках с двумя хвостами, в цилиндрах каких-то одноликих. Да? Вот. И не случайно он вспоминает Турцию, потому что ведь именно там, на Ближнем Востоке, Леонтьев 10 лет был на дипломатической службе. Mm-hmm. Он прошел путь от драгомана, переводчика, до консула Российской империи. И именно в Салониках, на месте своего последнего дипломатического служения, он дал обет стать монахом. Вот. Было это, известная эта история, когда он заболел, и как медик по образованию, как врач по образованию, он диагностировал у себя признаки холеры. Вот. И он обратился к иконе Божьей Матери и сказал: «Исцели меня, и я стану православным, уйду в монахи». Вот. И действительно, на утро он был здоров. То есть это произошло в 1871 году. У Леонтьева была такая теория, что вот на рубеже десятилетий с ним происходит что-то очень важное. И действительно, через 20 лет спустя он умер в 1891 году. Но вот это религиозное обращение произошло с ним в возрасте 40 лет. Да, когда он вдруг понял, что нельзя дальше вести вот такую греховную, пеструю жизнь. Опять-таки выражение «пеструя жизнь» — это у Лескова мы можем найти. Вот когда человек живет кое-как, то есть он живет ярко, у него много в жизни чего бывает, случается, но все как бы через пень-колоду. Вот. И это совпало с его первой поездкой на Афон. Когда он поехал на Афон в качестве консула Российской империи, то есть он выполнял дипломатическое поручение, поскольку на Афоне был русский скит, и сейчас он есть, Пантелеймонов монастырь, и там было около 7 тысяч русских монахов, которые были гражданами Российской империи, и афонские монастыри жертвовали на школы, то есть там были светские вопросы, которые на Афоне нужно было решать. И вот Леонтьев поехал их решать и послал дипломатические донесения в Министерство иностранных дел. Но он поехал туда уже обращенным к Богу. И он пришел к старцам и сказал: «Постригите меня».

0: Первый текст, где Леонтьев пишет о монастыре, о кинове, да, о общежительном монастыре, описывает жизнь монастыря. Я бы, может быть, здесь позволил себе такую вольность. Я бы сказал, что так же, как Мелвилл писал о море, Шаламов писал о лагере,
1: да.
0: Леонтьев писал о монастыре. Ему это очень удавалось. То есть это был взгляд на монастырь, но немножко со стороны светского человека, который открывает для себя в этом светском мире, полном страстей, интриг, вот, каких-то журналистских ристалищ, открывает, что есть, оказывается, монастырь. Есть люди, которые профессионально занимаются своим спасением, и вокруг которых тоже спасаются другие, которые к ним прибегают. И вот «Четыре письма Сафона» — это был первый такой текст, но далеко не единственный текст.
2: Да, да, впоследствии у него уже замечательные размышления о монашестве, где он как раз говорит о разных формах, да, устроения монашеской жизни, да, отнюдь не сводя их вот только к общежительному монастырю. И это, в общем, достаточно интересно, необычно, глубоко. И это говорит о его таком, ну, рельефном таком взгляде, таком глубоком достаточно на такое явление, как монашество. Да, то есть он это много лет, видимо, об этом размышлял. А вот какую-то здесь видно какую-то преемственность с идеями преподобного Сергия? Или все-таки это немножко было бы натяжкой сказать? Или это его все-таки какой-то оригинальный такой взгляд, как вам кажется?
0: Вот мне кажется, что к преподобному Сергию он пришел в конце своей жизни. Когда люди навещают Константина Леонтьева в Троице Сергиевой Лавре, а ведь он в Лавру-то не попал, он долго искал квартиру, 2 рубля серебром проездил в поисках квартиры. Квартиру так и не нашел и остановился в новой лаврской гостинице. Она и сейчас существует напротив... напротив монастыря. Вот это здание новой лаврской гостиницы. И люди, которые к нему приезжали, это были в основном его друзья, так называемые гептостилисты, потом скажем, что это такое, вот, они замечали какую-то перемену необыкновенную с ним произошедшую. Он стал менее гневлив, менее раздражителен, он как-то стал более кроток и спокоен, да, вот с ним произошло какое-то преображение, и он же никому не рассказывал, что он все-таки осуществил свою мечту о тайном постриге. Он не говорил людям направо и налево, я вот теперь монах, да, вот. Но люди сами замечали, что что-то такое с человеком произошло, да, и это, наверное, можно записать насчет преподобного Сергия, на то, что он оказался у стен Троицы Сергиевой Лавры. Вообще вот в его таком монашеском опыте было много и гордыни, и смирения, и попыток, и дерзновений, потому что, когда он вернулся в Москву из Салоник, а вернулся он тоже, в общем-то, прекратив свое дипломатическое служение до срока, написал рапорт с просьбой о увольнении, а это отчасти было связано и с некоторым обманом, потому что он стал часто ездить на Афон, его туда влекло духовно, и он не показывал это в своих донесениях, что он на Афоне, то есть как бы считалось, что он в своем кабинете в Салониках работает. И это дошло до графа Игнатьева, до министра иностранных дел, ну, то есть, по сути, должностной подлог такой своего рода, да. Вот. Но кроме этого, у него были расхождения с министром по отношению к внешней политике России, прежде всего, к славянскому вопросу. Он не считал, что Россия должна стать таким уж другом славян, потому что видел в славянах опасность слияния с Европой и потери своей собственной идентичности. Славяне, освободившись от гнета империй, османской, австро-венгерской, скорее всего, заведут у себя такой же уклад, как либеральный либеральная Франция. Вот, то есть им захочется вкусной европейской жизни.
2: Ну, что мы видим,
0: вот, да, они не примкнут к России и не образуют вместе с ней никакой славянский культурно-исторический тип, как мечтал Данилевский. То есть если Данилевский

0: близкий Леонтьеву по взглядам был панславист, то Леонтьев был византинист. Вот его работа «Византизм и славянство», написанная, кстати сказать, еще там, на Балканах, да, и привезенная в Москву, ее название можно прочитать как «Византизм или славянство». То есть славянство – это то, что может побудить нас к потере нашей государственной идентичности. Да? Вот, и поэтому у него были расхождения, он ушел с дипломатической службы, он вернулся в Москву, и вот он пришел в Николо-Угрешский монастырь, поступил туда послушником, надел подрясник, да, и прожил зиму 1974 года в Николо-Угрешском монастыре. Вот. Причем, когда он появлялся в Москве в редакции, люди, такие как Катков, говорили: да что это за карнавал такой, зачем вы подрясник надели, зачем вы бороду отпустили, то есть вы же светский человек. Ну, понятно, христианство, мы все верующие, мы все христиане, но это же не для вас. Вот, не для дворянина, да, вот эти игры в монашество. Вот, и Леонтьев прожил там одну зиму и, ну, в общем-то, не выдержал тягот такого монастырского жития. Посты.
1: Ранние подъемы.
0: Ранние подъемы. Игумен там заставляет воду с речки носить. Это что это такое? Да еще и слуга у него был. Вот, а как без слуги-то?
2: Лавра. Духовное сердце России.
1: Программа «Лавра» на Радио Вера. В студии у нас Алексей Павлович Козырев, декан философского факультета Московского государственного университета, завкафедра истории и русской философии. У микрофонов архимандрит Семен Томачинский и Кира Лаврентьева. Мы сегодня говорим о Константине Леонтьеве. И как будто, Алексей Павлович, вас перебили. Как будто перебили. Вот он, значит, все-таки перетрудился. Как-то вот он перенапрягся.
0: Да, первая такой монашеской жизни. Первая попытка, если считать это первой попыткой. Потому что потом...
1: Потом-то он все-таки довел. Вот это конца.
0: Он будет вспоминать рассказ матери, а мать у него, Федосия Петровна Карабанова, она была фрейлиной императрицы, то есть это не простая женщина, она сама была писательница. Вот, она говорила, вот когда тебя трехлетним в Оптину пустынь возили, ты сказал: вы меня больше сюда не возите, потому что мне тут так хорошо, что я тут останусь. Вот, то есть, вот она, детская память, поэзия религиозных впечатлений. И Леонтьев будет подчеркивать важность вот этой поэзии религиозных впечатлений. Он будет не раз вспоминать о том, как сестра читала слова псалма 90-го, да, «Окропишь имя и сопом, и очишуся, а мышь имя и паче снега убелюся». А вот Кудиново Калужской губернии, маленькая усадебка кудиновская, за окнами снег, который вот так вот уже, наверное, выше подоконника, да, и вот он слышит эти слова псалма, просыпаясь, он видит это за окнами, и у него сливаются вот эти впечатления от псалма и впечатления от этой природы русской, северной, да. Вот, поэтому он говорит, поэзия религиозных впечатлений может сыграть в нашей жизни очень большую роль и даже может исцелить нас от наносного атеизма, от неверия, который бывает чаще всего не от логических каких-то построений, а от страстей, от увлечений молодости, да. Вот. Но вспомнив эту детскую поэзию, если она была, если в детстве нас как бы приобщали к религиозной жизни, мы снова можем в душе своей пробудить вот этого внутреннего ребенка, пробудить младенца. И, собственно говоря, у Леонтьева такое происходит. И мы видим, как это не раз происходит. Потому что у меня ощущение, что это вот человек, который, несмотря на всю свою испорченность, да, вот тонко развратные сочинения я писал, он будет говорить, он сохранил в своей душе вот какого-то ребенка внутреннего, да, с непосредственностью восприятия мира. И поэтому после вот этой первой неудачи и после публикации «Византизма и славянства», работу, которую Катков отказался печатать в «Русском вестнике», он не взял. Вот, в журнале российских древностей эта работа вышла. Мало читаемым. Вот, Леонтьев снова отправляется уже теперь в Оптину пустынь, где он знакомится с...
1: Со старцем Амвросием?
0: Нет, сначала он знакомится с иеромонахом Климентом Задоргольмом.
3: Которому потом...
1: Потом же он это имя...
3: Жизнеописание.
0: Да, иеромонах Климент Задергольм, иеромонах Оптиной пустыни. У него есть такая книжка, которой, кстати сказать, оптинские старцы раньше благословляли своих духовных чад. Вот познакомьтесь, как вот Мирянин, да, говорит о монастыре. Она действительно упоительная, эта книжка. А сам Климент Задергольм был приват-доцент Московского университета, филолог-классик, переводчик. Он участвовал в переводе святоотеческого «Наследия», «Добротолюбие», вот вместе с Шевырёвым, вместе с Киреевским. Да, вот была огромная оптинская работа под руководством старца Макария по переводу святоотеческих трудов «Лествицы», «Ава Дорофея». Вот, и это был протестант, причем такой очень образованный немец, да, который переписывался и был знаком с Шеллингом. Вот, но в какой-то момент вот, православие его внутренне убедило, и он не просто перешел из протестантизма в православие, но еще и ушел в монашество из Московского университета, да, будучи уже преподавателем, приват-доцентом. Вот, поэтому для Леонтьева, конечно, это был хороший выбор. Он видел в нем человека такого же, как он, который совершил вот этот путь из светской культуры, из гуманитарной культуры. Вот. Но, к сожалению, в 1977 году, если я не ошибаюсь, иеромонах Климент Задергольм скончался, и Леонтьев остался без духовника. Да? Откуда имя Климента? Когда вот отец Семен сказал, он в монашестве принял имя Климент. Это в честь вот своего первого духовника оптинского, да, вот, и он перешел уже под попечительство к старцу Амвросию оптинскому, да, который был его духовником, ну, фактически до конца жизни, и благословил его ехать в Троице-Сергиеву Лавру, вот, а этот отъезд был связан с болезнями, вот, Леонтьев уже в конце жизни тяжело болел, у него была болезнь почек, он думал делать операцию, да, и основной причиной переезда было именно это попечение о здоровье, о том, что все-таки близ Москвы легче будет найти доктора квалифицированного. Между Лаврой и Москвой тогда уже было железнодорожное сообщение, достаточно быстро можно было добраться, поезд шел, я думаю, не более 2 часов, да, то есть Москва рядом, вот она, да, вот были бы деньги, да, ну и у Леонтьева как раз с деньгами туго было. Вот, то есть ему пришлось и имение свое сначала заложить, потом продать. И вот на этот переезд отец Амвросий дал ему 300 рублей. То есть, по сути, у него не было ни гроша, чтобы переехать. И он переехал в Троице-Сергиеву Лавру, снял там квартиру, вот, нанял слугу, какие-то деньги послал небольшие своей племяннице и жене. Вот, жена Леонтьева, Елизавета, она была душевнобольная, вот, она была на попечении племянницы, родственников, вот, и Леонтьев, ну, по сути, уход в монашество, для него это также было каким-то избавлением вот от этого тяготящего его брака, когда уже никаких брачных отношений не было, когда супруга была обузой, вот, она, кстати, сильно пережила его, она пережила даже Октябрьскую революцию, вот, но при этом она была такая блаженная, она все время играла с какой-то куклой, вот, говорила иногда какие-то мысли, как юродивая, да, иногда что-то такое очень меткое скажет. И мне кажется, что Константин Николаевич ее даже боялся. То есть он видел в ее плачевном положении, может быть, и какое-то наказание за определенные грехи. И он, вообще-то говоря, хотел перевести ее с племянницей в Сергиев Посад и поселить где-то неподалеку от себя. То есть он не собирался ее бросать на произвол судьбы, он о ней заботился, заботился, но заботиться-то было нечем, денег не было. Он, по сути, в конце жизни оказался нищий абсолютно. Его хоронить не на что было. То есть собрали, по подписке собрали деньги купить место в Гефсиманском скиту. Это не на его средства было сделано. Поэтому вот это тоже очень символично, что старец дал ему 300 рублей. Это большие деньги тогда были, да? И он на эти деньги сумел переехать в Сергиев Посад и снять себе очень приличный номер, потому что сначала он жил на втором этаже гостиницы, а потом он переехал так называемый графский номер на первом этаже, поскольку там жил такой духовный писатель граф Толстой. Но не Лев Толстой, да, а, по-моему, Михаил, если я не ошибаюсь. То есть Толстых-то было много, да, в русской литературе. И этот номер назывался графским. Он был не только графским, там были сводчатые потолки, что Леонтьеву, любителю европейского средневековья, было как-то очень по сердцу. Вот он монах, приехал, и тут вот сводчатые потолки. То есть он живет как бы в келье, да? Вот. И там еще номер был очень теплый, потому что в гостинице было паровое отопление, и паровой котел находился прямо под этим номером. То есть там было жарко, там было хорошо натоплено. И представляете, какое удобство. Тогда же ведь в основном везде было печное отопление. Mm-hmm. Нужно было дрова заготавливать. Вот. А здесь ничего заготавливать не надо. Но это сослужило и печальную судьбу в кончине Константина Николаевича, потому что умер-то он не от своих болезней, а умер он от пневмонии, потому что было очень жарко. Он раскрыл окно, но сел, его продуло, да, и вот пневмония, и в 10 дней она его сожрала. А это, кстати, тот пример, который он приводит в византизме и славянстве, как пример развития. Вот развитие болезни, да, начинается болезнь, мы не знаем, что это за болезнь, а может ОРЗ, а может ангина, вот, а может еще что-то. И вот, наконец, болезнь развивается, вот она приобретает оттенки, свойства, качества, и вот на вершине этой болезни доктор говорит, да, это пневмония. А дальше есть два пути. Либо человек умирает, либо он выздоравливает. И то, и другое врачу неинтересно. Вот, то есть это упрощение. Это смесительное упрощение. Вот самое интересное – это болезнь. И Леонтьев – это человек боли. Это человек, который поразительным образом переживал боль и возводил ее в какое-то космическое измерение. Он говорил, все болит у древа жизни. Да? Болит и первое прорастание зерна. Угу. Вот, то есть не надо стремиться избавиться от боли. Боль – это важнейшая социологическая категория. И спутник человеческой жизни. Да? Сейчас наша цивилизация построена как раз на стремлении вот избавиться от боли. Рожать безболезненно, там, зубы лечить безболезненно, умирать безболезненно. Да?
1: С помощью эвтаназии,
0: Не дай бог, да.
1: Не дай Боже.
0: Вот, то есть все на избытие боли. Леонтьев говорил, боль – это основное.
1: Программа «Лавра» на радио «Вера». В студии у нас Алексей Павлович Козырев, декан философского факультета Московского государственного университета, завкафедра истории русской философии, ведущий программы «Философские ночи» на радио «Вера». У микрофонов архимандрит Семен Томачинский и Кира Вавриентьева. Мы очень скоро вернемся к этому разговору. Пожалуйста, оставайтесь с нами.
2: «Лавра. Духовное сердце России».
3: Литература – это совесть общества, его душа. Дмитрий Сергеевич Лихачев. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 10 часов вечера.
2: Сегодня, 31 мая, слушайте фрагменты повести Лидии Алексеевны Чарской «Грозная дружина». Фрагмент «Троицын день» из повести Ивана Сергеевича Шмелева «Лето Господне». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
4: Вот
2: «Духовное сердце России».
1: Программа «Лавра» на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии у нас Алексей Павлович Козырев, декан философского факультета Московского государственного университета, завкафедра истории русской философии, ведущий программы «Философские ночи» на радио «Вера». У микрофонов архимандрит Семен Томачинский, доцент Московской духовной академии и Кира Лаврентьева. Алексей Павлович, ну в конце первой части нашей программы вы, конечно, вытащили такое зерно из всего вот этого вот мировоззренческого вот этого, вот, не знаю, мира, да, Константина Леонтьева про боль. Вот это очень интересная мысль, потому что она неудобная, она крайне неприятная для человеческого сознания. Но ведь действительно он много внимания уделяет этому, что боль действительно в некоторой степени спутник человека, и так уж прям бежать от нее вот так прямо вот как-то исступленно не стоит, потому что вместе с этим ты убежишь от жизни. Алексей Павлович, так получается?
0: Ну, проснулся, у тебя ничего не болит. И первый вопрос, может, ты умер?
1: Да-да-да, вот один монах Оптин Пустынь сказал, болит, значит, живешь.
0: Значит, живешь, да. Вот, кстати, видимо, этот интерес к боли, именно социологический интерес, он характеризует определенный тип мировоззрения, потому что вот очень близкий на Западе Леонтьеву писатель, философ, которого звали Эрнст Юнгер, да, вот, у него тоже есть этюд о боли. Вот Эрнст Юнгер, который был друг Хайдеггера, национал-большевик, вот, и который отличался тоже умением очень ярко, литературно подавать свою мысль. То есть его рабочий, арбайтер, да, и вообще его тексты, они очень эстетичны, они сделаны, и иногда, может быть, даже вычурны. Вот так же, как и проза Константина Леонтьева. Леонтьев, прежде всего, писатель, и он начинал как писатель. Он учился и был другом Тургенева Ивана Сергеевича, да?
4: Да, вот, кстати, недооцененный тоже его роман на «Одиссея Полихарниадис», мало кому известный, он в полном собрании сочинений выпущен, по-моему, совершенно потрясающий.
0: «Восточные повести» замечательные. Да, то есть это тончайший писатель, не только политический мыслитель, политический философ. Вот. Ну вот надо, наверное, вернуться к этим поздним дням Константина Леонтьева.
1: Да, Алексей Павлович, Троица. Если позволите, вот 2 месяца ведь, получается, он у Троицы прожил в Сергиевом Посаде.
0: С небольшим.
1: С небольшим.
0: Он переехал туда в конце августа, а умер он 12 ноября.
1: Он же с Розановым, так я понимаю, подружился вот в последние дни.
0: С Розановым он подружился раньше. Все-таки. Но это была заочная дружба. Он с ним никогда не встречался.
1: Они переписывались.
0: С ним переписывался и переписывался буквально до смерти. Розанов писал о нем статью «Эстетическое понимание истории». Он присылал эту статью, там куски написанные Леонтьев, частью ее прочитал. Вот. У Леонтьева была такая тетрадочка с вклейками, да, вот, она сейчас опубликована. Это были вырезки из газеты «Гражданин», его статьи, вот, критика на Леонтьева немногочисленная. И он эту тетрадочку давал Владимиру Соловьеву, который собирался писать большую статью о Леонтьеве. Но в конце жизни с Соловьевым произошел резкий разрыв, вплоть до того, что Леонтьев успел его фотокарточку порвать. Вот. Это было связано с тем, что Соловьев прочитал в Московском психологическом обществе реферат об упадке средневекового миросозерцания. Это было 19 октября. И в этом реферате он, ну, если так грубо изложить идеи, что далеко не всегда дело Христово творили христиане. Часто его творили либералы, прогрессисты, а христиане часто устраивали крестовые походы, костры инквизиции, поэтому мы должны смотреть не как человек себя называет, а какие дела он творит. Да? И вот на этот реферат, который, кстати сказать, так и не был опубликован, цензура его запретила, и он был опубликован только после смерти Владимира Соловьева, сразу стала поступать очень гневная критика со стороны консервативной прессы, «Московских ведомостей», «Грингмунд», «Говоруха отрок». Вот. И Леонтьев все эти статьи вырезал и помещал в отдельную папочку, подчеркивая синим карандашом. Я эти статьи видел в архиве Леонтьева. Последняя вырезка 3 ноября. то есть за неделю до смерти. Mm-hmm. Вот. И он начинает говорить, что у меня ничего общего с Соловьевым теперь быть не может. Пишет, по-моему, Александрову, что надо Соловьева по-хорошему изгнать за пределы Российской империи, а работу его запретить. Вот. И Леонтьев работал в конце своей жизни над текстом, который называется «Кто правее?». Угу. Он был опубликован под названием «Письма Владимиру Сергеевичу Соловьеву о национализме культурном и политическом». И это был спор Леонтьева с Петром Евгеньевичем Астафьевым, таким философом, тоже национального толка, вот, профессором Катковского лицея в Москве. И они разошлись в понимании национализма. Да? И Соловьев был избран Леонтьевым третейским арбитром. То есть Леонтьев вообще любил писать свои статьи в виде писем кому-то. И в данном случае он Соловьеву жалуется на Астафьева. А Соловьев к национализму относился очень сурово. Он называл зоологический национализм. И Астафьев его был личный враг, можно сказать. Так вот, в конце жизни Леонтьев затребовал как бы обратно рукопись этой своей статьи и стал ее переделывать как письма не к Соловьеву, а к Цертолеву. То есть он редактор «Русского обозрения». Он решил, что сейчас вот мы даже вот имя Соловьева должны забыть. Все. Хотя с Соловьевым у него были отношения, ну, почти что влюбленности, понимаете? То есть он говорил, я Господу молюсь, Господи, там, охлади мой пыл и мою страсть к Владимиру Соловьеву, да, и Господи, умери там мою нелюбовь к Николаю Страхову. Хотя, казалось бы, с Николаем Страховым они были единомышленники.
4: Настоящий,
0: то есть они человек. В одном лагере были, да, но со Страховым, правда, его разводило то, что Страхов очень лебезил перед Толстым. То есть он переписывался, он был его консультантом. Вот это Леонтьеву очень не нравилось. А Соловьев совершенно другой мыслитель, другого плана, да. Но он все время в Соловьеве находил что-то, что ему симпатизировало. Учение о догматическом развитии церкви. О, правильно, Соловьев гениальные мысли высказал, да. Вот, и он все время Соловьева очень хвалил. И, может быть, не случайно, именно такая первая большая статья памяти Константина Леонтьева, она была написана Соловьевым. И потом Соловьев переделал ее в статью для энциклопедии Брагауза и Эфрона. Вот это большая статья, 6 страниц. И Соловьеву даже говорили, ну, кто такой Леонтьев, какой-то мизерный публицист, а про него-то статью как про Канта. Да. Вот. Но Соловьев настоял, что все-таки статья должна вот это выйти. И, кстати, именно Соловьев назвал его «Плю Ницшкю Ницшмем». Больше Ницше, чем сам Ницше. Да? То есть именно от Соловьева пошла кличка, прозвище Константина Леонтьева «Русский Ницше». Да?
4: Вообще поразительно, что большинство пророчеств Леонтьева сбылось. Вот у нас недавно была подготовлена вам конференция «Прекрасная опытная пустыня», mm-hmm. посвященная русской цивилизации. И там был замечательный доклад Юрия Владимировича Пущаева, mm-hmm. посвященный Леонтьеву. Mm-hmm. И как раз он там, ну, кратко, конечно, показал, насколько много небывалое количество его пророчеств воплотились. Это мало у какого мыслителя.
0: Вы знаете, есть две книги. Вот одна Александром Аркадьевичем Корольковым написана, одна из первых книг mm-hmm. о Леонтьеве в начале 90-х годов. «Пророчество Константина Леонтьева». Mm-hmm. И еще одна итальянская книга, по-итальянски написана, тоже «El previsione di Константин Леонтьев». Да? То есть вот это слово «пророчество» применительно к Леонтьеву очень часто вспоминают, потому что действительно у него был дар пророка, потому что пророк – это человек, который не утверждает, он предупреждает, да, он предупреждает, что вот будет так, если мы не переменимся, да. если мы не сделаем то-то и то-то. И пророк, в отличие от социального утописта, у нас же в основном в русской философии социальные утописты, молочные реки, кисельные берега, апокатастасис, восстановление всяческих, да, всеобщая любовь, мировая гармония. А вот Леонтьев был другого типа. То есть он учитывал сопротивление среды. Он понимал, что пророк должен учитывать, что да, все будет прекрасно, но человек не допустит этого, да, он просто в силу своей греховности, в силу падшести своей натуры, он любой рай, как какой-то поэт писал, а рай испортить надо за тем, что он цветочный, да, вот, человек непременно сделает что-то такое, что его собьет. Но, кстати, вот относительно пророчеств, мы не можем здесь не вспомнить вот такую совершенно пророческую ситуацию в жизни самого Леонтия. Когда старец Амвросий его направляет в Троицу, а это было еще там, начиная с июня или с мая, да, и вот он с ним прощается в Оптиной пустыне и говорит: «Не бойся, скоро увидимся». «Очень скоро увидимся с тобой». И поначалу Леонтьев понял это так, что ему было сказано, что если тебе не понравится у Троицы, возвращайся в Оптину, но возвращайся до 15 сентября, пока еще погода хорошая, и живи дальше. То есть тебя никто из Оптины не гонит. Возвращайся. Вот. Но 10-го-то, или, да, 10 октября старец Амвросий умирает, да? То есть буквально...
1: Месяц между ними разница.
0: Да, месяц. И Леонтьев вдруг понимает, что эти слова «скоро увидимся», да,
1: пророчески,
0: они могут звучать, да, совершенно по-другому. И поразила его смерть старца? Нет, не поразила. Он всем как бы говорит, что да, он мог уже 10 раз умереть, он был больной, у него столько было болезней, что, в принципе, я ожидал его кончины. Вот. Но внутренне она, конечно, его глубоко поразила, потому что он понял, что он без духовника теперь остался. Он не написал даже какой-то вот сиюминутный отклик, некролог, потому что он хотел писать житие батюшки. И в житии он хотел отразить его черты человеческие, показать его слабости, его недостатки, да, вот, показать его как живого человека. Но он не успел это сделать, да. И тоже вот как-то это время ухода, когда Леонтьев переезжает в Троицу, он не поселяется в монастыре, потому что он понимает, что наместник, архимандрит Леонид Кавелин, к нему относится недоброжелательно. Вот. И тут и отец Леонид умирает, да, 21 октября. Вот. То есть какие-то просто сплошные смерти, смерти кругом.
2: Лавра. Духовное сердце России.
1: Программа «Лавра» на радио «Вера», в студии Алексей Павлович Козырев, декан философского факультета МГУ, микрофон архимандрит Семен Томачинский и Кира Лаврентьева. Да, вот тут, Алексей Павлович, конечно, напряжение растет, потому что получается, что это последние недели буквально жизни Константина мы сейчас с вами обсуждаем, и это, конечно, вообще... Вот он теряет духовника. Константина Леонтьева, конечно, да, о нем мы говорим. Вот он теряет духовника, отца Амвросия, ни много ни мало, да, оптинского, и остается, получается, сиротой в некотором смысле. Вот он 5 лет жил в Оптиной, тут он уже в Троице Сергиевой Лавре, конечно, ему нравится. Но, опять же, его же не приняли в монахи Лавры. Он жил, как вы уже сказали, в графской квартире, но так или иначе он не был в какой-то вот такой общине, которая бы его поддержала. То есть это же тоже некое такое вот
0: одиночество, что ли, не знаю. Черниговский скит. Вот там, где его похоронили. Он хотел туда,
1: да,
0: поступить.
1: И туда тоже не приняли.
0: И туда тоже не поступил, но не то, что не приняли, а известен был такой суровый и несколько скандальный нрав настоятеля, по-моему, его звали отец Даниил Соколов, вот настоятель Гефсиманского скита. То есть он понял, что ему там лучше не подвязаться. Ему там лучше не подвязаться. И у Леонтьева был последние годы круг почитателей, поклонников, друзей, молодых людей, которые к нему прилипали.
1: То вообще, есть одиноким не назовешь.
0: Да, он был такой, да, как бы учитель, учитель юношества, да, что-то платоническое, да, в этом было. Вот. И среди этих учеников были очень известные люди. Это был Лев Александрович Тихомиров, который к нему приезжал. Это был отец Иосиф Фудель, который в это время служил в Белостоке и который стал священником. человеком, по сути, переписываясь с Константином Леонтьевым, то есть Леонтьев его, ну, можно сказать, благословил, да, на священство. Это был Кристи, это был Анатолий Александров, приват-доцент, филолог Московского университета, вместе с супругой, которая очень привязалась к Леонтьеву. Это был Константин Губостов, друг его жизни, но он был на дипломатической службе. Вот. И лаврская молодежь тоже к нему потянулась. И надо здесь отметить несколько имен. Они очень интересны. Это ректор Московской духовной академии, архимандрит Антоний Храповицкий.
1: Ни много,
0: ни мало. Который стал к нему приходить, стал его навещать, и который в числе прочих его отпевал. Это отец, иеромонах Трифон Туркестанов, да, который станет потом, да, знаете, вот Коринскую картину «Русь уходящая», да, да? Такой красный батюшка в пасхальном облачении, истовый батюшка. Это вот митрополит Трифон Туркестанов. Это исповедник, да? Это автор акафиста, слава богу, за все, да? Это человек, который оставил мощнейший след в истории такой вот советского сопротивления духовного, да? Вот. Он еще с ним общался, когда тот был братом Борисом. Он из дворян, из дворянской семьи. И, знаете, я как-то случайно заказал книжку в библиотеке Московского университета. По-моему, это был «Среднеевропеец как орудие всемирного разрушения». Mm-hmm. Могу ошибиться. Я смотрю, мне приносит книжку автограф Константина Николаевича Леонтьева, брату Бориса Туркестанова от автора. Да? Вот. И он тоже к нему приходит и тоже участвует в отпевании. Это два молодых священника, отец Сергий Верегин и отец Николай Толстой, которые оба впоследствии становятся католиками. Отец Николай Толстой раньше, и там он даже бежит из России, потом его прощают. Вот. Отец Сергий Верегин позже. И, кстати, отец Сергий произносил проповедь на отпевание Константина Леонтьева, а отпевание было в доме презрения. То есть в домовой церкви дома презрения, потому что его хозяйка, вот она благоволила Константину Леонтьеву, и очень интересно, что там вот все дети, которые, вот эти сироты, которые были, они присутствовали на отпевании, то есть вот и там же был и поминальный обед по Константину Леонтьеву, но, знаете, такая подробность, которая меня поразила, когда за стол сели и уже, значит, вечную память пропели, решили помянуть, оказалось, что бутылки на столе пусты. То есть их поставили, ну, как бы для декорации. То есть денег купить выпивку не было. Да? То есть и на этом экономили, да, потому что, ну, действительно, все это было на деньги, которые были собраны, да, вот его близкими, его поклонниками, его учениками, которые успели приехать. Насколько помню, жена с племянницей успела приехать и кричала: «Никакой он не монах! Никакой он не монах». Это действительно очень интересно, что отпевали-то его не как монаха Климента, а отпевали его как болярина Константина. Кто дал такое распоряжение? Да? Откуда оно вышло?
4: А наместник лавр кто тогда был?
0: Наместник-то вот Леонид Кавелин только умер.
4: А, то есть кто, еще не избрали,
0: кто стал?
4: Да?
0: Не знаю, наверное, не избрали еще. А-а-а. То есть вот отпевали интересно, его как Константина, а не как Климента. Да? Вот это тоже интересно. Почему? Вот на это у меня нет вопроса. Может быть, вот этот тайный постриг кем-то ставился под вопрос. Да? Причем, когда он умер, на нем был параман. На груди, да, который свидетельствует о том, что он как бы для себя внутренне, да, считал себя монахом. И уже атрибуты монашеского жития вот, ну, на себе носил. Вот, то есть это тоже очень такая вот интересная деталь, интересная подробность, что... ну и, наконец, уход. Уход в Гефсиманский скит, в Черниговский скит, да, в Гефсиманском скиту сейчас ничего нет, насколько я помню. Там все разрушено, все снесено, только стены остались.
4: Военная часть.
0: Черниговский скит восстановлен. Там есть храм Черниговской иконы Божьей Матери. Леонтьева похоронили рядом с храмом. Но могила была утрачена впоследствии, так же, как и могила Василия Васильевича Розанова, который завещал похоронить себя рядом с Леонтьевым. В жизни не встретились, в смерти встретились. Все это было уничтожено, а в монастыре была устроена тюрьма для малолетних проституток или что-то такое, вот советской властью. Все надгробия были исколоты. Я до сих пор помню, там есть такое место, Каляевка, вот, названное в честь убийцы, да, вот, где горка, горка из вот этих кусков надгробий, да, то есть они все были поколоты, и ими была замощена дорога, да, вот, и могила, когда ее стали обретать в конце 80-х годов, вот, только благодаря дневнику Михаила Михайловича Пришвина, который описал подробно, сколько шагов, от какой стены, да. То есть вот по этому описанию Пришвина могилы были обретены, и общество Радонеж установило на них кресты. Вот один из крестов, ну, правда, он не стоит сейчас на могиле, делал, вырезал, собственно, ручно Владимир Вениаминович Бибихин. Вот, наш замечательный философ, переводчик Хайдеггера, вот, который был очень рукастый человек, сам дом построил, как мне рассказывали, на даче. Вот, он очень любил Константина Леонтьева, вот, к нему очень так тепло относился, и вот сделал крест. Правда, я не знаю, стоял этот крест на могиле или нет, но, во всяком случае, то, что Бибихин делал крест на могилу Леонтьева, это достоверный факт. Мне его недавно подтвердили.
4: Ну, вообще символично, что два таких оригинальных мыслителя и таких очень со своими необычными судьбами и характерами упокоились вместе. Да, Василий Васильевич Розанов и монах Климент Леонтьев. Что-то в этом
0: существовали сведения о том, что якобы останки Леонтьева были перезахоронены. Вот. Я не могу с достоверностью это утверждать, но я слышал, что вот вдова Александрова, пытаясь спасти от уничтожения, да, вот перезахоронила их на одном из загорских кладбищ, да, которое тоже впоследствии было уничтожено. Но здесь мы, в общем-то, не будем сейчас, наверное, производить какую-то экспертизу. Все равно это место мы почитаем как место погребения Константина Николаевича Леонтьева, да, и на самом деле последние годы они вернули его в пантеон, ну, если так можно сказать, великих русских писателей, очень много написано книг, диссертаций о Леонтьеве. «Одинокий мыслитель» действительно получил признание и собрание сочинений фантастическое, которое вот профессор Котельников и Ольга Фетисенко издали в Пушкинском доме. Сейчас выходит приложение, уже 6 томов в приложение к собранию сочинений, да, вот, мало кого из русских, не то что философов, даже писателей удостоили вот такого прекрасного собрания сочинений. Но все равно, вот я знаю, что мемориальная доска Леонтьеву на здании консульства в Стамбуле, на домике, консульском домике в Оптиной пустыне, да, есть мемориальная доска Константину Николаевичу Леонтьеву, вот, где он провел последние годы жизни, потому что 4 года перед уездом в Лавру. Он, по сути, безвылазно прожил в Оптиной пустыне, как вот такой, как Розанов замечательно скажет, около церковных стен. Да?
4: То есть, а постригал же его старец Амвросий, да, или кто?
0: Он был пострижен в келье старца в Арсенофе. Вот. А кто конкретно совершал этот постриг, насколько я помню, 18 августа 1891 года это произошло. То есть, ну, меньше, чем за 3 месяца до его кончины. Вот, кто конкретно совершал, вряд ли это был старец Амвросий, который был стар, немощен и вообще жил больше на даче в Шамардине. Вот в это время.
1: Где,
0: да?
1: И почил.
0: Вот. Где и почил. Ну, Леонтьев его навещал. Он его навещал перед своим отбытием. У них был разговор.
4: Ну, по крайней мере, ясно, что по его благословению.
0: По его благословению, да. А, по его благословению, да.
1: Да, конечно, удивительная жизнь. Алексей Павлович, интересно, о чем вы рассказываете. Ведь тут как-то очень все по-честному получается. Он действительно в какие-то моменты его заносило, так говоря по-русски. Какие-то моменты он и сам нам рассказывает в своих вот этих покаянных письмах, каких-то переписках. Мы видим это. И такое, с другой стороны, покаяние, да, и восхождение совершенно в другую область, духовную. 5 лет жизни в Оптиной, потом 2 месяца жизни в Лавре, около Лавры, да, и такой вот прекрасный финал. Ведь говорят, что о человеке можно много сказать, потому как он умирает, потому как он уходит из этого мира.
0: Последние слова его были: «Поборемся еще». «Нет, уже пора». Он несколько раз произнес, да, перед смертью. Mm. Вот такой непокоренный.
4: Он боится.
1: Преодоление, конечно, такое,
0: да,
1: постоянно.
0: И то, что Розанов потом напишет о нем статью «Неузнанный феномен», да, он был священник без посвящения, Кромвель.
1: Точно.
0: Без меча. Вот. Интересно, что приезжали французы, вот один французский биолог, публицист, я сейчас могу ошибиться в фамилии, но они приезжали в Оптину пустынь, и они встречались с Леонтьевым и написали потом, кстати, эта статья вышла во Франции еще до смерти Константина Леонтьева, где он назывался «Пэр Леонтьев», «Отец Леонтьев», и характеризовался как тип воина-монаха. Да? Леонтьев еще не был монахом в тот момент, когда эти два французских путешественника с ним беседовали. Один из них его, что называется, пытал на тему того, что вот вечный мир должен наступить, что вот какие-то органы там европейской власти, которые должны контроль осуществлять там над европейской политикой. Леонтьев им сказал: ну вы наивны, ну какой вечный мир? Вся история человечества – это война. Да? Вот, то есть вам сейчас вот там Эльзас и Лотарингия, да, вот просто так вот отойдет, да, вот по договору, по какому-то европейскому контролю, да, вот, то есть Леонтьев очень быстро их разочаровал, поставил на место, и вот они написали о встрече с Леонтьевым, когда они вернулись во Францию, то есть то, что Леонтьев уже производил на заезжих иностранцев впечатление какого-то священника без посвящения, как скажет Василий Васильевич Розанов, вот, ну, как дальше он скажет, великий муж прошел по Руси и лег в могилу. Гвалтом ворон он встречен, лаяньем собак. То есть ничего хорошего о нем не сказал. Вот, то есть полная безызвестность. Но задатки у него были величайшие. То есть вот осудят о человеке не только потому, что он сделал, но и потому, что Богом ему было намечено сделать, что ему было дано. Да? Вот Розанов пишет эту статью в качестве предисловия к изданию писем Константина Леонтьева к нему. Да, эти замечательные письма, которые для многих стали открытием, потому что они были опубликованы в 50-е годы потом в Соединенных Штатах. Их републиковал Борис Филиппов, и в ксерокопиях, я помню, эти письма Леонтьева к Розанову приходили сюда в 80-е годы. Вот. Но потом уже была опубликована и обратная переписка, и письма Розанова к Леонтьеву. Но поначалу существовали вот эти леонтьевские письма с комментариями, очень подробными комментариями Розанова, да, и вот эта статья «Неузнанный феномен» или феномен, может быть, поскольку речь идет о человеке, да?
1: Да. Спасибо огромное, Алексей Павлович. Этот интересный разговор мы сегодня проводили с Алексеем Павловичем Козыревым, деканом философского факультета Московского государственного университета, заведующим кафедрой истории русской философии, ведущим программы «Философские ночи» на Радио Вера. У микрофонов были архимандрит Семен Томачинский, доцент Московской духовной академии Кира Лаврентьева. Будьте, пожалуйста, на волнах Радио Вера. Алексей Павлович, огромное спасибо. Всего вам доброго.
0: Спасибо вам.
1: До свидания.
0: Всего доброго.
2: Лавра. Духовное сердце России.
5: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77 90 935. от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
2: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
3: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту Церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

0: Вера. Светлое радио. Исторический час на радио Вера.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это Светлое радио, радио Вера. В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Сегодня мы поговорим о человеке, который когда-то считался русским Киплингом, может быть, советским Гумилевым, может быть, предтечей Константина Симонова. Все на свете. Потом все это исчезло. Но, во всяком случае, яркий след остался. Бывает так, что на небосклоне литературы появляется комета, которая быстро слетает с него, но у людей еще долго в глазах остается отблеск ее шлейфа. Такого яркого, такого красивого. Итак, мы поговорим о Николае Семеновиче Тихонове. И в гостях у нас замечательный специалист по истории русской литературы, поэт Сергей Сергеевич Арутюнов, глава портала «Прав чтения». Он занимается просветительством в области литературоведения в охотку и очень живо. Мы его звали, зовем и будем звать. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ну что ж, давайте попробуем от истоков Николая Семеновича. У него первая половина жизни тонет в тумане тайн и мистификаций. Вот уж действительно человек, у которого не разберешь, что в судьбе правда, что ложь, а что находится в сфере неотличимого правды от лжи. Интересный человек.
2: Ну, мы сталкиваемся с тем, что эта биография, по крайней мере, двойная, если не тройная, уже с первых шагов. Николай Семенович – сын ремесленника, цирюльника.
1: Несчастного бедного.
2: Несчастного бедного цирюльника, который в Санкт-Петербурге держал, значит, небольшую парикмахерскую. Сразу же рисуется что-то буквально чуть ли не одесское, да? Ну, люди у нас ушлые, умные. Взяли справочник, который называется «Весь Петроград», на 17-й год, и нашли там эту строку о Семёне, соответственно, Сергеевиче Тихонове. Так вот, оказалось, что не был он цирюльником никаким, а в справочнике обозначено, что владелец он магазина парики. Посчитали стоимость аренды в центре Санкт-Петербурга, магазина.
1: Оказался преуспевающий бизнесмен.
2: Абсолютно. Это бизнесмен, предприниматель, купец, весьма крупный. Значит, ну, со слов замечательнейшего поэта, сына его, Николая Семеновича, умер он в Петрограде в 19-м году, 1900, будучи 65-летним таким пожившим человеком от сердечного приступа. А люди другие говорят им: да что это вы говорите такое, когда явственно слухи носились, что во время Красного террора погубили крупного, значит, воротилу. Вот такие вот двойничества, скажем так, да.
1: Но Николай Семенович, он ведь что? Он же не только советский поэт, он еще советский поэт за столом начальника. И поэтому таким его отец быть не может. В детстве было в помещении темно, средств не хватало.
2: Паутина по углам, спать приходилось на земляном полу. Это мы все слышали даже от Алексея Максимовича Горького.
1: Бедность чудовищная, ужасающая.
2: Кошмар. Чаинки считали в чай.
1: Ну вот, вот он с этих чаинок пошел в морское училище.
2: Нет, Дмитрий Михайлович, тут была другая история. Он говорит, что пошел он в торговую школу, где, в числе прочего, разные низовые коммерческие науки, товароведение, стенография. В общем, участь такого, знаете, даже, я бы даже сказал, ну,
1: наследника дела.
2: Приказчика, я бы даже сказал, младшего приказчика. Ну, вот на самом-то деле люди посмотрели, опять-таки, и сказали: ничего этого в реальности не было, как дворянский натурально человек, сын дворянина, поступает он не куда-нибудь, а в морской корпус. А туда, знаете, просто так с улицы не брали. Это почему обнаружилось? стали копать его рукописи. Ну, значит, есть такая повестушка, «Старатели», 18-й год, опубликована в журнале «Нива», не путать с «Невой». И вот там, значит, как до 24-го года эти его «Старатели» не переиздавались, потому что антибольшевистское содержание, ну, понятно. И вот один из героев носит фамилию такую, называется он Зейман.
1: То есть Зейман... «Человек-море», Зейман.
2: Ну, конечно же, да. А что, если это внутренняя кличка для, значит, учащихся кадетов и гардемаринов морского кадетского корпуса была ему не просто известна, а он ее использовал как наименование для такого человека? Ну, и, конечно же, использовал. Все факты говорят о том, что в корпусе этом он учился. Плата за обучение там подсчитана. Все хорошо. Великолепное знание английского. Почему? Потому что если бы не знал он великолепно на уровне военного переводчика английского языка, никакого бы из него последователей Киплингов, тогдашних русских переводов, не получилось бы никогда.
1: И знал не только английский язык, но еще и английскую культуру знал.
2: О да, о да. И, конечно же, был тайным англоманом, потому что иначе не объяснить его стихотворение «Баллада о гвоздях».
1: Доберемся.
2: Доберемся еще и до нее.
1: Тут и в творчестве сплошные тайны. Но вот в Первую мировую он пошел не моряком, а пошел он в кавалерию. Кто-то спорит, что он был гусаром, драгуном, казаком. Точно известно, что в кавалерии. Точно известно, что с немцами он дрался, то есть в боях реально принимал участие. И мало того, этот милый отпрыск предпринимателя добрался до должности командира эскадрона.
2: Офицерский экзамен сдал блестяще. Вот вы сказали, дрался с немцами. Знаете, тоже в двух смыслах. Ну, вообще-то немцы были вообще-то враги русского солдата. Но вот есть фотографии, где Николай Семенович, как ни в чем не бывало, стоит на передовом посту, очевидно, являясь его начальником по форме и знакам различия. А внизу стоят в окопах. Видны из окопов люди в немецких касках, в немецких мундирах. И что это такое вообще?
1: Притом сам он в русской форме.
2: Сам он в русской форме стоит. Начальник передового поста. Это от кого-то они обороняются? А история-то вот в чем, что по собственному утверждению был он гусар. И еще в 17-м году служил в 17-й кавалерийской дивизии, которая, значит, стоит вблизи Риги. То есть, да, вот непосредственно в местах соприкосновения с германской армией. На самом деле установили, что вовсе он не в полку офицерской кавалерийской школы служил, а в 4-й отдельной кавбригаде. И в 17-й кавалерийской дивизии называли гусарским этот полк, но входил он в бригаду и дивизию... 20-м драгунским финляндским полком обозначенным. То есть он был драгун, а не гусар. И так далее, и так далее. То есть здесь...
1: Ну, видите ли, если копать документы полка, который он сам себя обозначил в поисках Тихонова, его там не найдешь. Но зато и не сунешься искать его в настоящем полку, где он получил офицерский чин и был командиром действующей кавалерии, что, в общем, делает его социально неблагонадежным в советских условиях. Ну что ж, он в тот момент, когда формируется белое движение, он поддерживает всей душой белое движение. В биографии напишет: «Воевал за красных, останавливал Юденича под Петроградом». А если немного копнуть, выяснится, что он воевал за Юденича и едва с его войсками с 5-й дивизии Ливина не дошел до окраин Петрограда. Чуть-чуть не хватило.
2: Ну да. Есть у него стихотворение, которое называется «Атака под Роденпойсом». Да, это вот как будто бы описан эпизод, где он, значит, героически воюет за красных. Лирический герой этого стихотворения, сколько помню, значит, и его товарищи вынуждены отступать под неприятельскими пулями. Такое действительно было. Но бой-то другой. Да, под Роденпойсом. Просто в 19-м году это было, а не в 17-м. 24 мая 19 года белый отряд светлейшего князя Анатолия Петровича Ливина попадает в засаду красных. И действительно, отходят они под очередями пулеметными, ружейными выстрелами.
1: Ну, а что касается немецких касок, ну что ж, часть белого движения была обмундирована за счет немецких касок, немецкой формы, в тот момент, когда склады немецкой армии ликвидировались,

0: выступление, потерпев поражение, распалась и почти исчезла. Куда деваться?
1: Деваться после разгрома Юденича было куда? В Крым. К Врангелю.
0: Но там еще шла борьба.
1: Да.
0: И, видимо, надо сказать, что Тихонов был идейным, потому что мог бы и не вступать в следующий раунд этой борьбы, а он вступил.
1: Вступил, да, и оказался в Крыму у Врангеля, и там наблюдал вот этот окончательный разгром, значит, особенно, видимо, не собираясь продолжать борьбу, как это тогда говорили, из-за моря. Да, он не вступил в отряды какого-нибудь там, я не знаю, эсера Савенкова, чтобы тайно проникать на территорию СССР и там всех убивать и грабить и так далее. Нет, он не покинул России, и уже где-то в 20-м году оказывается в Петрограде.
0: Тут совершенно естественно.
1: Да, а куда еще?
0: Белая борьба в Крыму на юге
1: закончена.
0: Надо как-то устраивать жизнь. А причем закончена как раз в конце 20-го года. Самое время устраивать свои дела в России, которая уже другая.
1: Ну, все кончено, да. И вот есть у него товарищ, поэт Всеволод Рождественский, который служит в учебно-опытном минном дивизионе. Такое, значит, в Петрограде, да. Значит, тут ему пришлось навестить ЧК, чрезвычайную комиссию по борьбе с контрреволюцией, и дать какие-то объяснения, где вы были все эти годы, да. Ну, тут поводов было масса, потому что был он когда-то в частях как бы красных у вот этого, как этого, двойная фамилия, Булак Балахович, да, Булак Балахович.
0: Но вот
1: полубандитское формирование, которое перешло на сторону белых, и красным-то, собственно, по-настоящему не было.
0: А Булак Балахович называл свою армию красной, но это имело совершенно другое значение. Вовсе она не была какой-нибудь революционной или социалистической. Это совершенно другое. И он выступал за белое дело.
1: Да, потрясающе. В общем, все были революционеры в той или иной степени, и в конце концов, это первый эпизод. Его могли бы за это, ну, расстрелять пару раз. Но еще пару раз его могли расстрелять по делу заговора Таганцева, в результате которого был расстрелян учитель Гумилев. Да, заговор Таганцева. Он тоже каким-то боком был причастен к нему, получается, потому что он давал объяснение. А кто такой Всеволод Рождественский? О, это фигура. Это младший акмеист, и об этом знали в 20-х годах просто наизусть, солдат Первой мировой. То есть это они все служили оба, это можно отметить, с 15-го года.
0: Как и Гумилев, кстати.
1: Как и Гумилев, абсолютно. Военкор, это Всеволод Рождественский, участник прорыва блокады Ленинграда. А что это такая за...
0: В будущем.
1: Да, в будущем, да. А что это такая за фамилия Рождественский? Ну, мы же понимаем, что это за фамилия. Отец его, протоиерей Александр Рождественский, преподавал себе закон Божий в Царскосельском лицее, где сын его родился, да, и в том числе у сына, да. Участник третьего цеха поэтов.
0: Акмеистов.
1: Акмеистов, да. Конечно, стихи Всеволода Рождественского юношеские, это, ну, сплошные там ундины, путешественники, пираты, корсары, кто там еще, конквистадоры, разумеется, санкюлоты, вот, и вся вот эта экзотика. Ну, я вот запомнил фразу Евгения Шварца, драматурга знаменитого, да, у которого там пару пьес стояли. Это репутация этого Рождественского очень нехорошая, рассказывают. Впрочем, в эту темную область лучше не вносить света. Боялись. Натурально боялись его. Это боялись кого? Всеволода Рождественского, у которого орден Трудового Красного Знамени, орден Красной Звезды, медаль за боевые заслуги. Понимаете? Вот боялись. И вот этот человек бережет белого, отъявленно белого офицера, устраивая его на работу. А дальше, несколько месяцев вот в этом учебно-опытном минном дивизионе, и дальше развивается литературная карьера.
2: Исторический час на радио «Вера».
0: Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный православный поэт Сергей Сергеевич Арутюнов. Мы беседуем о судьбе русского Киплинга Николая Семеновича Тихонова. И видите, какое коленце в судьбе. Абсолютно белый, оказывается, в Красном Петрограде, учится у Николая.

0: Николая Степановича Гумилева и перенимает у него очень много, сам себя считает его учеником. Не знаю, что бы сказал на этот счет Гумилев, но вот насчет дела Таганцева. Гумилева расстреляли, Тихонова нет. Но тут вот какое дело. Собственно, подполье белое предполагало то, что помимо боевиков, командиров, должна быть интеллектуальная составляющая движения. Вот профессор Таганцев и несколько человек, которые представляли гуманитарную интеллигенцию, должны были составлять этот интеллектуальный цвет белого движения в Петрограде в случае, если удастся все-таки совершить переворот. И по Гумилёву было ясно, это крупная фигура, если большевики его расстреливают, значит, они грозят всей России, а раз Гумилёва не пощадили, никого не пощадим. С Тихоновым другой, он помельче, то есть тот случай, когда расстреляли, никто не заметил, никто ж не знал на тот момент, что он бравый белый офицер. Все считали, начинающий поэтичка, что с него толк-то, оставили в живых, и он очень быстро, буквально за несколько лет, превратился из начинающего поэта в великого. То есть, 21 год, год перелома в его судьбе, он остался жив. 22-й – это уже его расцвет.
1: Он первое свое стихотворение, кстати говоря, на смерть Льва Толстого, пишет аж в 14 лет. Первая публикация у него в 18 году, то есть, соответственно, ему 22 года, и это уже первая публикация. Значит, с чем он дебютирует? Поэма называется «Сами». Это вовсе не вот это местоимение русское, может быть, ударение и другое, потому что сложно сказать, может быть, «Сами». Значит, это поэма, о ком бы вы думали. Это имя главного героя. Это маленький индийский мальчик. Значит, сюжет такой. Значит, мальчик пропадает из дома белого английского господина на 7 дней. Потом он приходит ужасно оборванный, грязный, истощенный, и тот его спрашивает, где ты был неделю? Слуга. Он сказал, мне было видение. Я, значит, в пустыне увидел образ вождя, который превыше всех раджей, сагибов и так далее. И зовут его Ленни, то есть Ленин. Это настолько, в общем, мистическое видение пришло к этому индийскому мальчику. Господин его вообще человеком не считает, так живая машинка, бегает там что-то и так далее, бьет его. И вот окончание поэмы такое. «А сами стоял на коленях, маленький, тихий и строгий, и молился далекому Ленни, непонятному, как йоге, чтобы услышал его малые просьбы в своем городе, до которого птице долететь не всегда удалось бы, даже и птице быстрее зорницы, и она б от дождей размокла, слон бежал бы и сдох от бега, и разбилась бы в бурях, как стекла, огненная сагиба в телега, так далек был этот Ленин». А услышал тотчас же сами, наверное, все-таки сами. И мальчик стоял на коленях с мокрыми большими глазами, а вскочил легко и проворно, точно маслом намазали бедра. Вечер пролил на стан его черные благовоний полные ведра, будто снова он родился в Амритсаре и на этот раз человеком. Никогда его больше не ударит злой сагиб своим жестким стеком.
0: Ну что ж,
1: просоветская поэма на 1000%. Это, видимо, был билет в Индию духа тогдашнего.
0: Билет в советскую литературу, а заодно еще и легкий поклон в сторону романа Кима.
1: Да.
0: Так, если вы, драгоценные соратники по пролетарским цехам поэтов, не поняли, так я ведь и не хотел, чтобы вы поняли. Но из тех же времен доходят гораздо более интересные вещи, поэмы «Орда» и «Брага». Это 20-е годы, да?
1: 22-й год, обе книги. Довольно быстро все это начинает выходить у него. Это, собственно, сборник стихотворений. Где сразу же публикуются все стихи, которые он писал, например, с 17-го года. «Баллада о синем пакете» знаменитая, например.
0: В этих стихах показало, что он может там трижды кланяться советской власти, но он человек, во-первых, независимо мыслящий, а во-вторых, обладающий большим талантом.
1: Вот да. Из Браги, вот меня, например, всегда это останавливало, как-то вот как образ какого-то безбрежья. Может быть, даже это какое-то преддверие. Помните, мы с вами записывали программу об Арсении Тарковском. Вот этот слог какой-то совершенно, который в лексике разбросан. Вот, например, это так звучит. Огонь, веревка, пули и топор, как слуги кланялись и шли за нами, и в каждой капле спал потоп, сквозь малый камень прорастали горы, и в прутике, раздавленном ногою, шумели чернорукие леса, неправда с нами ела и пила, колокола гудели по привычке, монеты вес утратили и звон, и дети не пугались мертвецов. Тогда впервые выучились мы словам прекрасным, горьким и жестоким. Если вы вспомните стихотворение Тарковского, да, вот это вот свидание наших первые мгновения, там, где вот именно перечисление действий идет, и ты держала сферу на ладони, да, и сама ложилась мята нам под ноги, разве это не созвучие? Конечно же, да.
0: Да,
1: перечисление
0: быть...
1: действий, причем очень разнородных.
0: Да, может быть, не только созвучие. Собственно, Тарковский, очевидно, Тихонова знал, поскольку в советской поэзии это была величина. А Тихонов прекрасно знал Гумилева. А
1: да, вот да.
0: Была идея адамизма, то есть взгляда поэта на мир глазами человека, который видит суть вещей и дает им название в изначале мира. Вот Бог ему дал возможность увидеть суть и назвать каждую вещь. И взгляд его прозрачен, ясен, в нем нет никакой туманности, нет никаких символов. Все на пределе восприятия. Хлеб есть хлеб, молоко есть молоко, солнце есть солнце, небо есть небо, женщина есть женщина, мужчина есть мужчина, так оно будет во веки веков, и нечего к этому добавлять туманного. Так потом писал Тихонов, после него Тарковский.
1: Ну да, это очень гумилевский взгляд. Вот послушайте. «Я одержимый дикарь, я гол, скалой меловой блестит балкон, к Тучкову мосту шхуну привел седой чудак Стивенсон. И летому нынче 25, он новый придумал рассказ. Ночь отменена, и земля опять ясна, как морской приказ. Пули дум-дум, стрела, динамит, ловили душу мою в боях, и смеялась она, сегодня дрожит болью о кораблях. Но я такой, ни молот, ни сет, и шхуни, что в душу вросла, я не могу прочертить ответ с соленым концом весла. Пусть уходит в моря, в золото, в лак, вонзать в китов острогу. Я сердце свое, как боксер, кулак, для боя в степях берегу».
0: Ну, бой в степях у него был в 1920 году, а годом раньше и пули, и динамит, ему был 21, он наступал на Петроград. Впечатления его собственной жизни таким диким медом втекли в его поэзию. Когда мы говорим об этом человеке с точки зрения того, до чего он хитер, ну, понимаете, гениальность бережет себя так, что даже то, что высказано в лоб о том, что было на самом деле, превращается в непонимаемое. Вернее, понимаемое только отчасти.
1: Ну вот типичный пример. Вот строфа из стихотворения, которое напечатано в 23-м году в Берлине, не в Советской России, 23-й год.
0: Ну тогда это еще можно было, ну, последний год, когда это можно было.
1: Да, это русский Берлин, да. И вот, значит, альманах «Пчелы», ну, который тоже, конечно, досматривают, получают в Москве, в Петрограде и все такое. Стихотворение «Да, чужда мне, чужда Нева». И такая строфа. «Тело бросили в долгий гон, но нельзя же годами в бреду вместе с кожей срезать погон или на лбу вырезать звезду». Это известнейший эпизод, когда происходила эксгумация. Добровольческая армия Деникина эксгумировала некоторые массовые захоронения своих же офицеров, которые, значит, пали под гнетом Красной армии. У них действительно на лбах у белых офицеров были вырезаны звезды, И не видеть этого нельзя, потому что об этом писали не только Деникинские, а еще и врангелевские газеты, да еще с фотографиями о расследованиях зверств большевиков. Поэтому вот не видеть очевидного, ну, это особенная какая-то, скажем так, стать молодой советской цензуры.
0: Здесь есть, представьте себе, другая страна, где-нибудь в Праге или в Германии, в пивной Риорита, допустим, встречаются два человека, один другому дает этот текст и говорит: слушай, брат, так вот этот у нас был комзвода-то, когда же мы чуть не дошли-то до Пулковских высот. Да, говорит, а что он живет-то в Советской России? Ну, надо же где-то жить. А что он печатается у нас? Ну, надо же где-то печататься. Это, как ни парадоксально, но вот такая правда русской жизни. Когда ты поэт, тебе много чего прощается, но могут убить за ерунду.
1: Да, вот такая вот логика. Сито, то вот эти ячейки сжимаются, то они так разжимаются, что вообще берегов не видно. Советский поэт. Это вот с такой-то вообще биографией начальной?
0: Помнится, там была у него знаменитейшая вещь — «Баллада о гвоздях», которая написана о том, о чем никто сразу не понял.
1: Да, вот «Баллада о гвоздях», например, что какие-то моряки получают приказ, вообще самоубийственный буквально, да,
0: идут, то есть в атаку.
1: Самоубийца в атаку, да, и вот какой-то, значит, их командир, мариман такой, значит, спокойно докуривает трубку до конца и говорит: приказ получен, вот, и они
0: это
1: идут.
0: Никто не вернется, но у нас будет отличный кегельбан.
1: Да, напишите, да, значит, напишите всем своим, у кого там родня есть, что мы не вернемся, и они идут и погибают все дружно.
0: Но выполняют приказ.
1: Абсолютно. И выживших нет. Значит, отстукивает куда-то, значит, в адрес командования. А это что за эпизод такой?
0: Это там вот, как раз-то концовка. Угу. А гвозди бы делать из этих людей, не было бы в мире прочнее гвоздей.
1: Лучше гвоздей, да. Вы знаете, 80-е годы, которые я, в общем-то, застал, в принципе, да, значит, это двустишие Николая Тихонова было, значит, одним из ведущих таких аргументов против тоталитарной системы, да. Вот, из людей сделали винты, гвозди, болты, скобы, гайки, шестеренки, маховики. Что же вы с нами сделали? А это вовсе не о советских людях. Это было об английских моряках, которые напали несколькими катерами на Красный флот. На Красный флот, стоящий, как ни в чем не бывало, там в Кронштадте. И потопили они там, эти английские бесстрашные моряки, два корабля. Их, конечно, тоже там потопили, несколько катеров. Но это вообще не о красных героях было. И какой же это аргумент, и как же вы читаете стихотворение?
0: Николай Семенович когда-то, это как раз был 1919 год, наверное, написал в своей офицерской записной книжке: вот молодцы, добрались до матросиков, которые недавно резали своих офицеров, и потопили их прямо в Кронштадте, прямо на якоре. Или
1: прямо на
0: рейде,
1: да.
0: На рейде, да.
1: Вот английские торпедные катера. Между прочим, они штурмуют свою же базу, именно своих английских подводных лодок, поскольку она захвачена красными моряками. Вот, называется корабль «Память Азова». Учебный такой, значит, артиллерийский корабль, который себе спокойно, наверное, стоял и не ждал такого дерзкого нападения, что его какие-то катера будут топить. Но, между прочим, они его потопили. Этому предшествовала большая атака с воздуха. То есть англичане подняли свой воздушный флот, значит, устроили бомбардировку, а потом еще катера это все завершали.
0: Ну и помнится, тогда красный линкор Андрей Первозванный получил торпеду. Это был самый большой успех английских катерников. Советское морское командование впоследствии постаралось наделать столько торпедных катеров, чтобы наносить такие точные удары во время Великой Отечественной. Отчасти получилось.
1: Ну да, об истинном, в общем-то, содержании своего вот этого, значит, стихотворения, об истинном мотиве, который послужил к созданию его, Николай Семенович Добрейший
0: не распространялся, а признался
1: только своему другу Колбасеву Сергею, которому он, собственно, по-моему, это и посвятил. Да.
0: На склоне... А то, помнится, военный моряк, который когда-то был в Кронштадте и подвергся этой атаке.
1: Да, а там, в общем, конечно же, пожилым человеком он рассказывал, что это вот было осень 17-го, когда моряки Балтийского флота в жестоких морских боях показали поразительное бесстрашие. Я начал писать, тогда не дописал, потом дописал. Слушайте, ну, датировка-то стоит 19-й год.
0: Но
1: и все здесь ясно, да. Белая армия, Юденича, подступила по суше к Петрограду. С моря их поддерживали англичане. Вот этот эпизод.
0: А тут, понимаете, стихотворение было сделано литературным символом советской власти, советского человека. Какие метаморфозы приносит русскому человеку 20 век? Ты можешь быть гениален, но не рассчитывай на то, что тебя поймут. Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Буквально на минуту мы с вами расстаемся, чтобы вскоре вновь встретиться в эфире.
2: «Исторический час» на радио «Вера». Радио «Вера» – общее дело неравнодушных людей, которые умеют слышать сердцем.
3: Сегодня нам предстоит оплатить задолженность завещания радио «Вера» в Нижнем Новгороде, Воронеже, Самаре и еще 9 городах за апрель 2026 года.
2: Сумма, которую необходимо собрать – 1 миллион 355 тысяч рублей.
3: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
2: Пусть эфир «Радио Вера» продолжает звучать, и пусть тех, кто слушает сердцем, становится больше.
3: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».
2: Исторический час на радио «Вера».
0: Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный православный поэт, глава литературного портала «Прав чтения» Сергей Сергеевич Арутюнов. Мы рассказываем вам о необычной, романтической, странной, двоящейся фигуре поэта Николая Семеновича Тихонова. И вот, понимаете, какая вещь? Если человек участвовал в войне, это повлияло на него, то впоследствии он может о ней много всего написать, и пойди пойми, на какой стороне и в какой войне он участвовал. Вот там лет через 7, после того, как он удостоился первой своей славы в 22-м, он, помнится, опубликовал «Собрание друзей», кажется, стихи, там, где летчик и моряк вспоминают о том, как они героически воевали.
1: Но не ясно, против кого.
0: Да, а рядом сидят девчонки, и говорит, в конце концов, Тихонов, и в конце концов, и море ваше, и небо эти хитрые девчонки заберут. Ну, что ж, ну, все. Он, вероятно, думал, что на его век войн хватит, а вышло иначе.
1: Вышло так, что первая слава дала ему чрезвычайно много, то есть возможность печататься. А не вскоре, но с первых шагов он примкнул к Серапионовым братьям, да, то есть его сразу как-то заметили, притянули, вспоминали об этом с огромным пиететом, кстати говоря, когда он читал, он зажигал вокруг себя пространство, буквально всем становилось душно, жарко, невыносимо стучали сердца, что бы он ни читал. Ну, а после у него наступил период вот этого активного писательства. Он начал свои бесконечные путешествия по стране, будучи беспартийным, кстати говоря, да, вот не вступая в партию до конца жизни, да, но тем не менее он имел вот этот огромнейший карт-бланш на разъезды. Он посетил буквально, он, если бы так можно было сказать, я бы сказал, он изрешетил страну своим присутствием. Вот это выразительный глагол, но, может быть, это легковесно сказано, но буквально изрешетил. То есть, как пуля, он метался рикошетная из края в край. Это один список вот этих самых, ну, допустим, это юг, да, это Новороссийск, Кавказ, там военно-грузинское, он все это проезжает, Тбилиси, окрестности, составляется поэтический цикл «Юг». Армения. Вот «Красные на Араксе», поэма, сразу же. Узбекистан, Туркмения, значит, Каракумы, все эти вот пустыни, горы Капедага, Азербайджан. Кстати говоря, к концу жизни он становится значит, заслуженным деятелем искусств именно Узбекистана и Азербайджана. То есть он сделал для них максимум, что, в общем, может сделать человек. То есть это беспрестанные переводы, это, значит, какие-то имена, которые местные, которые начинают звучать там, на уровне всесоюзном, как тогда говорили. Вместе с Леонидом Леоновым, кстати говоря.
0: Леонид Леонов ровно с такой же судьбой.
1: Абсолютно.
0: Человек. Бывший белый офицер, который, в общем, хорошо вписал в советский литературный менеджмент. Угу. При этом своих идеалов нигде не предал.
1: Ну, да.
0: Ну, давайте-ка посмотрим на то, что за всякие радости, все эти путешествия, прекрасное сухое красное вино, жаркое солнце, лазурное море, в какой-то момент приходится платить всерьез, потому что литературу в случае войны мобилизовывали и ставили в строй. Ну, вот, собственно, в эпоху Советско-финской войны его впервые в строй и поставили после Гражданской, и поставили всерьез.
1: Ну, тут еще была одна история до Финской войны. То есть он делает большой доклад, вот когда образуется Союз писателей СССР, и как только он образуется, тут, значит, начинаются, соответственно, чистки. И многие буквально кладутся под топор. Ну, на Заболоцкого, молодого еще тогда, Борис Корнилова, Тициана Табидзе, их начинают, значит, это самое, как-то щемить. Он от них не отрекается. В общем, в глазах такого высшего менеджмента советской литературы он, в общем, получается неким таким несговорчивым человеком, который отказывается отрекаться, да,
0: сердитый каяться. Патриот.
1: Да, сердитый патриот. То есть его, в общем, как-то так начинают не то что побаиваться, но считать личностью, по крайней мере, это как минимум. И вот начинается действительно советско-финская война, и он уходит на фронт. Точно в те дни, когда уже его начинают немножко трепать, потому что обвинения-то были в связях с зарубежными троцкистами, выдвинуты против него. Ну, начинается уже злиться, да?
0: Это белый офицер,
1: да, да,
0: с
1: да,
0: троцкистами.
1: Да. Он, а, да. Да, конечно, да, естественно.
0: В душе, наверное, животики надрывал.
1: Да, ну, значит, начинаются какие-то, значит, фантастические там облака носиться, что какая-то контрреволюционная группа писателей в Ленинграде, а он руководитель писательского сообщества, вторая по численности организация Союз писателей СССР. И тут волшебным образом начинается советско-финская война 1939 года. И он сматывается, как он привык сматываться, да, он и в Первую мировую смотался, да, и очень удачно. Политуправление и газета там удивительные. Вот, да, у него выходит книга, значит, по вот первым годам вот этого противостояния, там, в огненный год 42-го года там вошли вот эти вот советско-финляндские, да, вот эти впечатления, снег, безнадега и так далее. Но вот в чем дело. Мы говорили с вами об Александре Трифоновиче Твардовском, и вы знаете, что оказалось? Ну, литературоведы это знают. Идею Василия Теркина разработал в редакции вот этой фронтовой еще финской газеты никто иной, как Николай Семенович. Он задал группе людей, среди которых там, ну, малоизвестные имена, малоизвестные поэты, но такие военкоры крепкие, Саянов, Щербаков, Вашенцев, Солодарь, Цезарь, между прочим, тот самый Цезарь Солодарь, молодой еще тогда. Он им дает задание, а напишите-ка вы мне, молодцы, поэму о веселом русском солдате-богатыре. И лучше всего этот конкурс такой, да, это получился у Твардовского. Я прекрасно помню эти строки, предваряющие Василия Теркина. Да-да-да-да-да-да-да. Белофин летит на лыжах. Эти маленькие пометки, вот преддверие Василия Теркина, выходили в этих газетах, да, и потом попадали как-то в журналах, в журналы попадали еще в 1939-1940. А всенародным Василий Теркин на этот вот простой четырехстопный хорей становится в 1941-1942. Но идея-то чья была?
0: Но Тихонов был поэт изощренный, причем да. Человек, который мог из простоты сделать величие.
1: Да, вот газета «На страже Родины». Узел буквально нервный, из которого столько, да, значит, происходит. Выходит в 40-м году Вася Теркин на фронте. Вот, потом война. Длительный фронт, постоянная вот эта работа в газете, северное направление, разумеется, ну, потому что он ленинградец. Война заканчивается, и он опять начинает страшно ездить, но уже за рубеж, потому что в 1935 году он участвовал в Конгрессе в защиту мира за рубежом, это уже дальнее зарубежье, и вот он навещает страны такой народной демократии, то есть это Восток, Ближний, Средний, там Южная Америка, Индия, там Шри-Ланка, примыкающая там к ней, Афганистан, Пакистан и другое, да?
0: Он в этот момент...
1: Посол мира.
0: Да, посол мира, доверенный человек. Но вот возвращаясь к Отечественной войне, вот это любопытно. Когда-то он был боевым кавалеристом, потом боевым белым офицером. Во время Великой Отечественной войны он ведь еще не старый. Он побывал на фронте, вот в русско-финскую, то есть, извините, в советско-финскую, он на фронте побывал и чуть ли не в окружении сидел, было дело. Довольно сложная была ситуация.
1: Да, положение было взаимного охвата, так называемое, и неизвестно было, кто кого охватит, да, в эти вот недели, да.
0: Ну вот, а вопрос мой состоит в том, а что, собственно, было Великой Отечественной? Да, он сидел в газете, да, он писал много, но вот он выезжал на линию боевого соприкосновения, он был, как сейчас называют военкоры, значит, тем журналистом, который фотографировал горящие танки. То есть в основном он уже сидел внутри редакции и на фронт не приходилось выезжать.
1: Он был организатор этих процессов. Выезжали те, кто помоложе. Ну, сами судите, 1896 год рождения, это соответствует плюс 41, 4, 45 от 45 лет. Он не стремится, значит, терять голову там, в боях с финнами, немцами, кем только там не пробавлялась эта вот армия вторжения. Блокада Ленинграда, как-то, сяк-то, фронтовая газета. Ничего, не он организатор процессов, то есть он главный редактор. Вот «На страже Родины» выходит так, что он руководит этой газетой.
0: Ну, а с другой стороны, если он в Ленинграде, то он отсидел блокаду,
1: да,
0: и получил вот этих порций военной горечи даже и в тылу немало.
1: Это даже не был тыл, это была вторая линия, все-таки редакция, это вот близко, чтобы, ну, не гонять корреспондентов, да, то есть это дальность примерно там 15-20 километров максимум, да, это вторая линия. Это нормально совершенно, да.
0: Сидя в своей редакции...
1: В землянке в своей.
0: Да,
1: в землянке.
0: Мог получить в голову и авиабомбу, и хороший артиллерийский снаряд.
1: Да, все, что угодно он мог получить, и под бомбежками, все это, конечно, он проходил, как и все. А я вот только просто не знаю, как он удостаивался, да, то есть, в принципе, вот в этой второй линии сидит ленинградец, и, в общем-то, до войны глава местной писательской организации. Он получает после войны в управление важнейшую область. Это область журнальную, ленинградскую.
0: Но, будучи сидельцем в блокаде, он, в общем, заслужил.
1: Да.
2: Исторический час на радио «Вера».
0: Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный православный поэт, глава литературного портала «Прав чтения» Сергей Сергеевич Арутюнов. Мы беседуем о замечательном поэте фронтового поколения Николае Семеновиче Тихонове. Его послевоенная реальность... Как бы это правильно сказать, роскошно. Всякому бы поэту такую жизнь, и он быстро отучится хорошо писать. Поездил, ну, вы сказали, поездил опять.
1: Да, это уже зарубежье, но вот как заканчивается для него 46-й год, Я бы не сказал, что, значит, он закончился для него уж так уж прямо победно. Почему? Потому что выходит знаменитое постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград», которые он патронирует. А там Ахматова, там Зощенко и так далее. Ну, буквально, натурально говорится, что ЦК участвовал в разборах, да, вот этих, значит, устанавливает, что правление Союза советских писателей, и в частности его председатель, товарищ Тихонов, не приняли никаких мер к улучшению журналов «Звезда» и «Ленинград». И не только не вели борьбы с вредными влияниями Зощенко и Ахматова и им подобных несоветских писателей на советскую литературу, но даже попустительствовали проникновению в журналы чуждых советской литературе «Тенденции нрав». Это почти приговор, да? То есть в 1946 году можно было тихо, мирно получить лет 5.
0: Но я ведь не напрасно сказал. Слово «роскошно» не напрасно было произнесено. Для Николая Семеновича все закончилось а. благодушно, б. опять-таки роскошно.
1: В 1947 году в рамках кампании борьбы с космополитизмом он обрушивается со страшной критикой на изданную, внимание, в 1941 году, накануне войны, книгу совершенно безвестного литературоведа, которая называется, значит, «Пушкин и мировая литература». Он находит в этом авторе, значит, ужасного космополита и громит его совершенно вот с такой вот кавалерийской, я бы даже сказал, мощью.
0: Как вы могли?
1: Да, как вы могли? Обращается он в 41-й год.
0: А жив автор-то или нет? Какая
1: Некто
0: разница?
1: И. М. Нусинов или Нусинов, вы знаете... Уже, в общем-то, он показывает, что он на страже, и он подкован, он не утратил бдительности, товарищи. И вот этот билет, опять-таки, в счастливое будущее, опять-таки, срабатывает.
0: Помолился Бажку по имени Ленни.
1: Абсолютно, да. Бажок по имени Ленни кивнул мальчику, сами или сами, и все как бы обошлось.
0: Да, ему... там, помнится, там Нусинов пытался показать, что Пушкин часть...
1: мировой литературы.
0: Европейской,
1: да, какой там
0: всего.
1: Мировой? Он наш, он в лаптях родился, в лаптях умер.
0: И нечего говорить.
1: И нечего тут, понимаете ли. Вот. И вот в 48-м году, опять, значит, заседает комитет, и Симонов Константин вспоминает. Ну, говорит, товарищ Сталин нервно прохаживается по кабинету и говорит так. Из списка исчезает югославская тетрадь. Значит, книга товарища Тихонова. Исчезает. Кто-то ее вычеркнул. Товарищ Сталин объясняет, да товарищ Тихонов тут ни при чем. У нас претензий к нему за его стихи нет. Но мы не можем дать за них премию, потому что в последнее время Тита, то есть Иосип Брос Тита, плохо себя ведет. Плохо себя ведет, очень плохо, повторяет товарищ Сталин. Но товарища Тихонова мы не обидим и не забудем. Мы дадим ему премию в следующем году за его... новое произведение.
0: Ну, проверенный товарищ.
1: Абсолютно. В 49-м году Тихонов получает сталинскую премию, а он ее получал трижды, за книгу «Грузинская весна».
0: Ну, а что касается товарища Иосипа, то он до войны получал подготовку...
1: В Советском Союзе.
0: ...подрывного элемента. И, ну, люди, которые его готовили, смотрят, да это ж наш агент. Почему он пытается делать что-то самостоятельно? Ну, чушь! Накажем. И можно ли о таком человеке, который является нашим агентом, но ведет себя совершенно безобразно, писать книгу стихов? Но это не понимание.
1: Ну, это не о нем было написано, ради справедливости. Да, югославская вот эта тетрадь, она была написана о том, как свободно и легко прокатывается социализм по этой далекой, в общем-то, земле, но братской, родной, близкой.
0: А он как-то не так прокатывается.
1: Ну, надо было, конечно, сказать, что вот руководство, вот в стихах надо было сказать, что руководство, конечно, нужно менять, а так вообще хорошо. Отстраивается новая Югославия.
0: Это запоздали инструкции.
1: Ну, наверное, да. Но ведь такой чуткий человек, как же он мог? Но... как же он мог не уловить в воздухе вот этого? Он же, кстати говоря...
0: Ну, уже возраст, он не так четко понимает.
1: А Дмитрий Михайлович в 30 каком-то году, когда он только начал выезжать вот в эти Франции, там, Германии, Конгресс мира и все такое. Он же очень военными метафорами это все уснащал. Он-то войну предчувствовал, большую войну в 30-х годах. Должен был держать нос по ветру. Вот и была бы у него тогда сталинская премия в нужном году, ну, а только в 49. На год отложили. Ну, что это?
0: Ну, а с другой стороны, видимо, собственно, притупилось что-то в человеке.
1: Ну, бывает и на старуху проруха.
0: Вот это просто неприятно стало. То есть был хорошим поэтом, замечательным, блистательным. Сел в кресло после войны. В кресле все противило моментально. Писать не хочется. Писать в точности по указаниям партии тоже не хочется. Но через «не хочется» приходится. Я не прав?
1: Обороты не сбавляются. Ну, так вот, на минуточку.
0: Количественно.
1: Количественно, да. И дух Гумилёва, наверное, оставляет в какой-то момент, да, то есть просто, ну, какая-то своя поэтика рождается, ну, помимо там Киплинга, Гумилёва и других там великих, оставляет. Ну, написано-то 162 книги. 162! Свыше 400 изданий. На 50 языках народов мира. Так что говорить, что, ну, там Тихонов, конечно, там после войны кончился, тоталитарный режим совсем возомял. Слушайте, ну, это большой государственный деятель. Вы попробуйте еще от Державина, там, его 60-70, попробовать, значит, попробуйте от него потребовать, чтобы у него беспрестанно... Человек генерал-губернатор. Там, ну, что вы...
0: Короче говоря, поэт... перетек в государственного деятеля.
1: Да, и это совершенно нормально. В 66-м году ему дают Героя соцтруда. Это первый писатель, вообще удостоившийся этой самой.
0: Да, ну, разве это... да еще и поэт.
1: Да, вообще, ну, ну да. А о чем мы вообще говорим? Тут это самое, ну, человек прожил больше 80 лет, писал блистательно. Если кому-то хочется вчитываться в Николая Семеновича, ну так и вчитывайтесь. Это, ну, это ведь не просто все так. Это великолепная стать. Да, там и трубку спокойно докуривают до конца, и все что угодно там происходит, но нужно понимать пластику вот эту. Вот вы вслушайтесь только. Это 17-го года. Мир строится по новому масштабу. В крови, в пыли, под пушки и набат возводим мы, отталкивая слабых утопий, град заветных мыслей, град. И впереди мы видим град утопий. Позор и смерть мы видим позади. В изверившейся немощной Европе мы первые строители-вожди. Мы первые апостолы дерзания. И с нами все, начало и конец. Не бросим недостроенного здания. И не дадим сгореть ему в огне. Утопия светила мироздания. Поэт-мудрец, безумству и пророчь. Иль новый день в невиданном сиянии. Или новая невиданная ночь.
0: Ну, а из 60-х, 70-х что-нибудь?
1: А, сейчас. Вы знаете, вот что пишется его рукой уже в 67-м, кажется, году.
0: То есть в глубоком Брежневе.
1: Да. Это как бы за, ну, скажем так, это за 12 лет до кончины, в глубокой старости, для 20 века вообще уже просто в ветхости какой-то. 80, получается, 80... Господи ты боже, 83 года. Это при всем том, что он пережил в юности и потом. Он пишет так: наш век пройдет, откроются архивы, и все, что было скрыто до сих пор, все тайные истории извивы покажут миру славу и позор. Богов иных тогда померкнут лики, и обнажится всякая беда. Но то, что было истинно великим, останется великим навсегда.
0: Ну, а себе человек пишет?
1: Конечно же, это то, что было с ним всю жизнь. Откроются архивы, ну, это сущий страх, да, откроются архивы, но то, что было истинно великим, останется великим навсегда. Вы меня не зачеркнете, кем бы я ни был. Это гениальная мысль совершенно. Человек прожил оборотнем.
0: Я могу быть красным, белым, да кем угодно.
1: Любым, я велик именно в слове. Вы попробуйте меня забыть, попробуйте меня вычеркнуть, ну, и мы не вычеркиваем.
0: Поскольку я здорово пишу, вы все равно будете меня читать.
1: Будете.
0: Ну, талантливый циник, что тут скажешь?
1: А может быть, даже и не циник.
0: Романтик, ну, не знаю, может быть.
1: А эти качества об руку друг с другом споспешствуют друг другу.
0: Циник, да? И романтик.
1: Абсолютно.
0: Странная родственная фигура. Любопытно, веровал ли он хоть в чем-то, хоть во что-то.
1: Не думаю.
0: Сложно сказать.
1: Не думаю.
0: Если даже веровал, скорее всего, такая жизнь из него вышибла все то, что у него было изначально.
1: Это был такой, знаете, вариант, есть вот материализм духовный, а есть, например, его брат-близнец, скажем так, наоборот. Да, у него был такой духовный материализм. Но это лучше, чем материальное такое духовничество. По-любому лучше. Вот.
0: Ну что ж, хотелось бы проследить последние годы его жизни, ведь он в тот момент забрался достаточно высоко по чиновной лестнице вверх.
1: Да, он, в общем-то, после войны действительно начинает быть чиновником. И это не просто чиновничество, это, скажем так, это ответственные посты не только в писательской иерархии, это уже политик зрелый. И когда он возглавляет, скажем, там, значит, вот эти вот дела по урегулированию, там, скажем, мировых проблем, скажем так, это депутат Верховного Совета СССР со 2 по 9 совет. Представляете, что такое со 2 по 9? Это 8, да, получается? Да, да. То есть с 1946 года это депутат Верховного Совета, Моссовета, значит, он в Москву уже тогда перебирается и все такое. То есть заместитель председателя комитета по сталинским премиям, то есть ему доверяют вот этот отбор. Ну, слушайте, председатель Советского комитета защиты мира. Ну, чего еще? Чего еще? Да, он был обязан некоторые вещи делать. И он спокойно совершенно подписывает в 1973 году письмо против Солженицына и Сахарова. Общее, и заслуживает славу окончательного бурбона. Там у него одна побывала дома, дама малоизвестная, и говорила: «Господи, да он ярый сталинец!» В 58 году. У него в каждой комнате портрет вождя висит.
0: Ох, как сладостно это было говорить про Никиту Сергеевича.
1: Ой, да, да. Донося, донося. Фактически так вот донося. А вы знаете ли что? Ведь он вождю народов был обязан жизнью.
0: А вождь народов ему. Угу. Тем, что кое-что осталось в советской литературе хорошего. Ну что ж, в 1979 году человек скончался.
1: Но незадолго до смерти он сказал слово истинное. Он их много их говорил. Он сказал вот что. Знаете ли, я старый человек и все такое. И знаете, кто был мой учитель? Николай Степанович Гумилев.
0: Расстрелянный в 21-м году.
1: Расстрелянный в 21-м году по обвинению в заговоре против советской власти. Это мой учитель, его имя для меня нетленно, незабвенно, и делайте со мной что хотите. А потом взял и умер. Хорошо, только через 10 лет, в 88-м году, издали первого Гумилева в библиотеке «Огонька». Это была значительная серия. Через 10 лет.
0: Ну что ж, время нашей передачи подходит к концу. Надо что-то сказать заключительное. Пойдем вот Иван Солоневич. Как он надеялся на то, что когда-нибудь русский народ избавится от комиссара и позовет белого штабс-капитана устраивать жизнь? Знал ли он, что два белых штабс-капитана, Леонид Леонов и Николай Тихонов, ну, там было еще несколько человек такого же свойства, занимались организацией советской литературы, и, может быть, отчасти благодаря им все вышло относительно неплохо. Что ж, большое спасибо Сергею Сергеевичу Арутюнову за его просветительскую деятельность в наших рядах. Мне остается от вашего имени сказать ему спасибо и до свидания.
1: Всего доброго.
2: Исторический час на радио «Вера». Сегодня, 31 мая, слушайте фрагменты из книги святителя Феофана Затворника «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться?» и фрагменты из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». Воскресное чтение на радио «Вера» с 11 вечера до полуночи.
4: Служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Троица единосущная, помози мне родиться заново. Напрасно мучаюсь, стараясь очиститься в русле полном грязи, по которому течет река жизни моей. Не защититься мне от потоков мутных, стекающих с долины в реку мою. Возведи меня на гору высокую и вновь сделай меня источником чистым. Даю обет тебе, побегу по камням горным и не помутнею более. Отразишь ты лице свое во мне и узнаешь его. Ангелы твои станут спускаться в меня, и нечистоты не почувствуют. Ни одна ива не бросит тени на воду мою, и ни одна змея не отважится плыть по водоворотам моим ледяным. Помоги мне только начать сначала. Даю обет тебе соткать новую ризу из нитей новых. Довольно я намучился, латая одежды ветхие новыми заплатами. Отрывались заплаты, рассыпалось старье, и нагота нечистая ударяла стыдом по лицу. Об одном рождении молю тебя, о рождении от Духа. Рожден я от воды и крещен водою, и влачусь по земле мутным потоком. Все рождения от воды — лишь прообраз рождения от Духа, и крещение водой — прообраз крещения огненного. Водой закаляются воины, Духом победители созидаются. Не попусти, Господи, воину Твоему биться до конца жизни, не попусти воину Твоему поражение в той битве. Да родится во мне победитель, который не усомнится ни на миг, что рожден для победы. Вода рождает войско поражения, Дух рождает войско победы. Троица единосущная, помози мне родиться заново. Да явится во мне человек, каков он в замысле Твоем от начала времен, силою Твоей припоясанный, мудростью Твоей увенчанный, чистотою Твоей осиянной, чтобы Ты входила через очи мои, а не мир, чтобы Тебя лишь сердце мое жаждало, чтобы от Тебя только душа моя в чреве имела. Не оставь меня, Троица Пресвятая, да не умру я ветхим человеком, да не изорвусь, как платье ветхое, тщетно латанное и незалатанное. Мир ветхость внес в душу мою, по всей душе печатей своих наставил, чтобы болела от них она, чтобы умерла, страхами наполнившись. Когда родится вновь душа моя в костях моих, тогда и кости обретут силу и молодость, и одна лишь печать в душе моей будет, печать Духа Святого. В суе мир будет трудиться заклеймить меня, словно овцу. Не найдет он места для клейма своего. Ибо Твоей печатью новорожденной отмечен будет, Твоей жизнью исполнен. Троица единосущная, животворящая.

0: для всей семьи.
1: Пересказки.
0: Говорящий букет по мотивам персидской сказки.
2: Жил-был один бедный юноша, который приехал в столицу счастье искать. Однажды увидел он на балконе дворца девушку, затмевающую красотой полную луну, и от любви потерял покой. Да и как иначе, если красавица была единственной дочерью шаха? Чтобы видеть ее хотя бы издали, юноша устроился помощником садовника во дворец. Он согласился работать бесплатно за одну лепешку в день и при этом трудился на совесть. Каждый вечер, лишь только закат окрашивал небосвод багряным светом, дочь шаха в окружении служанок выходила в сад на прогулку. Прогулявшись, девушки присаживались на ковер у берега ручья и весело щебетали, угощаясь фруктами и сладким щербетом. После вечерней прогулки они возвращались в свой дворец. Чтобы порадовать дочь шаха, главный садовник каждый день составлял для нее букет и перед уходом вручал его красавице. «Разреши мне сегодня собрать букет для дочери шаха», сказал однажды садовнику его помощник. Он так был настойчив, что тот нехотя согласился. Всю свою любовь вложил юноша в подарок для дочери шаха, и у него получился восхитительный букет. С поклоном главный садовник привычно преподнес девушке цветы и хотел было удалиться. «Погоди!» — вдруг остановила его красавица. «Раньше ты никогда не преподносил мне таких цветов. Это ты сделал букет?» Садовник побледнел и дрожащим голосом ответил: «Нет, этот букет составил мой помощник. Я осмелился недавно взять себе в подручные одного юношу. Пусть отныне он всегда делает мне букеты», — сказала дочь шаха. На следующий день садовник принес новый и такой восхитительный букет, что девушка ахнула от изумления. «Хотелось бы мне взглянуть на этого искусного мастера», — сказала дочь шаха. «Пусть завтра твой помощник лично преподнесет мне букет». Вечером юноша с букетом цветов направился к дочери шаха, сидевшей на берегу ручья. Приблизившись, он низко поклонился, вручил своей любимой цветы и, смиренно опустив свой взгляд, отошел в сторону. «Какой воспитанный, красивый и деликатный юноша!» — удивилась дочь шаха. «Я хочу, чтобы отныне ты всегда приносил мне цветы». С той поры красавица каждый день получала из рук юноши искусно составленные букеты цветов, где каждый цветок был как молчаливое признание в любви. Все чаще дочь шаха беседовала с помощником садовника, восхищаясь его благородством и чистым сердцем. Его душа была прекраснее всех цветов. Именно о таком суженом мечтала девушка, которую не впечатляли ни богатство, ни знатность рода. А что не сделает любящий отец для счастья единственной дочери? Недаром говорят, что красота открывает двери сердца, учтивость помогает в них войти, а любовь и верность

0: Радио «Вера». Свидетели веры.
1: К архимандриту Петериму, настоятелю Иоанна Предтеченского монастыря в Вязьме, подошла толпа людей, включая некоторых стрельцов. Ее привел писарь Потап Миронов. «Отец Петерим, отдай нам икону», — сказал он. «Отнял образ, и нет дождей. Черви в садах все погрызли. А если не вернешь, то не оставим тебя живым». Угрозы эти, сопровождавшиеся слухами о разных бедствиях, были постоянны. Отец Петерим был чуток к людям, вникал в их нужды, но, невзирая на это, запретил народу почитать икону преподобного Аркадия Вяземского, написанную неподобающим образом и бесславившую святого. Волнения приняли серьезный характер, так что вопрос был разобран в Москве самим патриархом Иоакимом. Он признал правоту отца Петерима и оценил его ревность и просвещенность. Вскоре, в 1685 году, патриарх рукоположил архимандрита Петерима в епископа Тамбовского. Его епархия была тогда глухой лесистой окраиной, населенной преимущественно языческими племенами Чувашей и Мещеры, старообрядцами, беглыми крестьянами и разбойниками. Церквей и священников было мало. Епископ Петерим, который по пути в Тамбов получил в Воронеже духовное укрепление у святителя Митрофана, принялся за труды. В Тамбове на месте старого деревянного храма он начал возводить каменный Преображенский собор. Да и в других городах и селах усилиями владыки Петерима шло бурное строительство. Количество церквей в епархии увеличилось в несколько раз, достигнув 168. Конечно, нужны были новые священнослужители. Для их подготовки была открыта школа, создана библиотека духовной литературы. Будучи сам прекрасным проповедником, епископ Петерим настаивал, чтобы священники обращались к пастве с проповедью. В ту эпоху, к сожалению, это было редкостью. Святитель Петерим подавал пример своей скромностью и простотой. Лично участвовал в строительстве кафедрального собора. Свои собственные средства жертвовал на храмы и помощь ближним. А многочисленные поездки по епархии совершал в простой крестьянской повозке. На улицах городов и селений владыка Петерим устанавливал распятия и иконы, чтобы люди в повседневной жизни помнили о вере. Он принимал народ у себя дома, беседовал в храмах. Особенно заботился святитель о красоте и порядке богослужения. Сам вставал на клирос, учил певчих и прихожан, как правильно петь и произносить молитвы. Укрепляя в вере православных, епископ Петерим проповедовал также раскольникам и язычникам. Большие волнения тогда доставляли жители Пяшкельской слободы близ Тамбова, населенные почти сплошь преступниками и бродягами. Бесстрашный епископ постоянно посещал это опасное место, беседовал с его обитателями, призывая к покаянию. В итоге многие из них исправили свою жизнь. Заботился владыка Петерим и о ссыльных, для которых возвел храм во имя святого Иоанна Предтечи. На 50-м году жизни

0: Сильно ослабший святитель был при смерти, но произошло чудо. Ему явился Спаситель и благословил, даровав еще 3 года жизни. В 1698 году 53-летний епископ Петерим отошел ко Господу. Почитание его началось сразу после смерти, а в 1914 году святитель Петерим Тамбовский был прославлен в лике святых. Его мощи покоятся в основанном им кафедральном соборе.
1: Свидетели веры. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.

0: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник». Ежедневно в нашем эфире.
1: Понравилась композиция в нашем эфире? Узнать ее название можно с помощью мобильного приложения «Радио Вера».
2: «Радио Вера».
1: Прямой эфир с информацией о звучащей в нем композиции, а также православный календарь и Евангелие дня
2: в вашем смартфоне везде и всегда.
1: Бесплатное приложение доступно для Android, iOS и Windows Phone. Подробности на сайте radiovera.ru.
3: Домашний кинотеатр.
4: Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я просто делюсь впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.
5: Куда ты собрался?
6: С тобой, в Москву. Ну, понимаешь, у меня, может быть, уже такого шанса никогда не будет. Значит, ну, у меня возраст, сам понимаешь. А так я страну посмотрю, с тобой время проведу.
5: Ты серьезно?
6: Ну, а разве я похож на несерьезного человека?
4: Борис Петрович, учитель географии. Он может по памяти изобразить на доске очертания озера Байкал. Но на самом Байкале никогда не бывал. В сущности, он ни разу в жизни не выезжал за пределы родного края. А живет Борис Петрович в Хабаровске. Точнее, в пригородном лесном поселке. В школе географа прозвали Лешим. Впрочем, пожалуй, не только место жительства повлияло на такое прозвище. Борис Петрович угрюм, нелюдим, грубоват. Живет один и даже с собственным взрослым сыном Михаилом не может наладить отношения. Нормального семейного общения у них никак не получается. И тем не менее, однажды Борис Петрович решает ехать вместе с сыном в Москву, в фургоне-автодоме, который Михаил перегоняет туда для продажи. Учитель географии из Хабаровска, главный герой кинофильма «Далекие близкие». Фрагмент из него прозвучал в начале нашей программы. Для уральского кинорежиссера Ивана Соснина картина стала дебютом в полнометражном кино. Она вышла на экраны в 2022-м. Премьера прошла на кинофестивале «Окно в Европу», где фильм занял первое место в зрительском голосовании. Лента завоевала одну из наград Всероссийского Шукшинского кинофестиваля. Работу молодого режиссера не обошли вниманием и критики. В прессе картину «Далекие близкие» называли одним из тех фильмов, которые придутся по сердцу бабушке и дедушке, папе и маме и оторвут детей-подростков от смартфона. Правда, иногда в картине звучат, скажем так, озорные словечки. Однако общего впечатления от просмотра они в итоге, к счастью, не портят. Кстати, именно вокруг смартфона закручивается сюжет фильма «Далекие близкие». Михаил отдает отцу свой старый телефон с выходом в интернет. Борис Петрович регистрируется в одной из социальных сетей и знакомится с женщиной по имени Надежда, которая, как и он сам, увлекается огородничеством и публикует ролики о том, как выращивает овощи. Борис Петрович проникается чувствами к Надежде, но выясняется, что она живет за несколько тысяч километров от него, в Подмосковье. Вот таким образом складываются обстоятельства, из которых в итоге получается искрометное роуд-муви, то есть фильм о дорожных приключениях. Их, поверьте, будет немало. В пути герои познакомятся с улыбчивой девушкой Машей, а главное, друг с другом. Перед взором зрителей промелькнут чудесные пейзажи. И все-таки режиссер Иван Соснин подчеркивает, что путешествие как таковое не самое главное в его картине. На первом месте люди и их взаимоотношения. И название «Далекие близкие» у фильма совсем неспроста. Он о том, что родные люди могут быть бесконечно далеки друг от друга. И наоборот. В одном из эпизодов Борис Петрович с грустью признается сыну, что давно уже чувствует себя совершенно одиноким.
6: Я уже как-то привык к одиночеству. Уже 12 лет как один. Как мать похоронили, так я один. Дома один, на работе один. Одиночество, ты знаешь, как болезнь. Лекарства никакой аптеки не купишь.
4: Да, действительно, средства от одиночества и непонимания не купить по рецепту. Но способ справиться с ним все-таки есть. И он в руках у каждого из нас. А подсказку дает Иван Соснин в своем фильме «Далекие и близкие». С вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.
3: Домашний кинотеатр. Радио «Вера».

только одно.

0: Вера. Светлое радио. Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Когда я изучал шаманизм в рамках лекций по основному богословию, на меня произвело очень сильное впечатление, не поверите, так называемое кормление духов. Это абсолютное, неприступаемое и непререкаемое условие для продолжения взаимодействия шамана с духовным миром. И почему именно это кормление меня так впечатлило, я расскажу чуть позже, а пока давайте послушаем 15-й псалом Давида, который сегодня читается в храмах за богослужением.
2: «Сохрани меня, Господи, яко на Тя уповах».
3: «Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю. Я сказал Господу, Ты Господь мой, благо мои Тебе не нужны. К святым, которые на земле, и к дивным Твоим, к ним все желание мое. Пусть умножаются скорби у тех, которые текут к Богу чужому. Я не возлию кровавых возлияний их и не помяну имен их устами моими. Господь, есть часть наследия моего и чаши моей. Ты держишь жребий мой. Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня. Благословлю Господа, вразумившего меня. Даже и ночью учит меня внутренность моя. Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь. Оттого возрадовалось сердце мое и возвеселился язык мой. Даже и плоть моя успокоится в уповании, ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тление. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости пред лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек».
4: «Красота в деснице Твоей в конец».
1: Не буду долго держать вас в недоумении, как связан прозвучавший псалом и кормление духов шаманами. Связь есть, но она нелинейная. Точнее, псалом – полный антипод, абсолютная противоположность самой идее кормления духовных сил. Самое сильное, что буквально шокировало меня в шаманской практике, то, что духи, как своенравные существа, могут требовать от шамана очень специфическое кормление. Одному подавай мышей, другому – железные опилки, третьему – насекомых, четвертому – сырую печень и так до бесконечности. Но весь ужас в том, что кормление должно происходить через самого шамана. Он сам все это должен употребить. Вы можете себе это представить? Вот уж где жуть-то самая настоящая начинается. И попробуй ослушаться. Злые духи не упустят случая напомнить о том, что шаман – их слуга, и без них он – ничто. А что же говорит Давид о том Боге, которому он служит? «Ты, Господь мой, благо мои тебе не нужны». Что это значит? То, что Бога, в которого верит пророк Давид, а вместе с ним и мы, православные христиане, не нужно кормить ничем. Ни физической пищей, ни духовной, ни нашими добрыми делами, ни благочестием, ни строгостью поста или какими-то угодно любыми другими нашими человеческими благами. По-церковно-славянски это звучит еще более убедительно. «Рех, Господи, Господь мой, еси Ты, яко благих моих не требуешь». Обратите внимание, «благих моих не требуешь». Богу и без всяких наших приношений, подношений хорошо, прекрасно, ни разу не голодно, в отличие от бесконечно жадных и своекорыстных низших духов, то есть демонов. Значит ли это, что Богу мы безразличны? И Он от нас вообще ничего не хочет и не ждет? Конечно же нет. Вот как сам Давид дает ответ. «Возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокоится в уповании, ибо ты не оставишь души моей в аде». Бог хочет от нас не кормления, а радости нашего сердца о Нем. Не нашего, но нас самих, нашего доброго отношения, благорасположения к Нему, любви, привязанности, интереса, устремленности к Нему. Что мы, человеки, можем принести тому, кто сам и есть источник всего бытия, нашего в том числе? Только одно – добрую волю, открытые чувства и чистые мысли, обращенные с любовью и радостью к Нему. Так что, дорогие друзья, постараемся думать о Боге и наших отношениях с Ним не в формате «ты мне, я тебе», а в образе самого любимого, самого желанного и самого дорогого.
0: Псалтырь. Богослужебное чтение.

0: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов.
1: Зачем нужно поститься?
2: А кто такой Бог? И где живут ангелы?
1: А сколько нобелевских лауреатов верили в Бога?
2: А что?
1: А кто?
2: А где?
1: А почему?
3: Так, стоп.
4: Ну что, Алтай, ответим? Друзья мои, приходите к нам в гости на чай с вареньем. Приходите всей семьей, посидим, побеседуем.
3: Вот все и узнаете
4: у нас в программе
5: «Вопросы Веры и Фомы». Каждую субботу
2: 9:30
5: на радио «Вера».
4: А еще все наши выпуски можно бесплатно прослушать и скачать на сайте veraifoma.ru.
0: Дело дня.
6: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. 6-летняя Милана просыпается по будням раньше всех и без будильника. Она с нетерпением ждет встречи с друзьями из подготовительного класса, куда ее водят родители. У Миланы детский церебральный паралич, но, несмотря на проблемы со здоровьем, она хорошо читает и считает. Любит рисовать и мастерить поделки. Девочка ходит, опираясь на трости. Для семьи Миланы это настоящее достижение, добиться которого удалось после нескольких реабилитаций. Специалисты дают позитивный прогноз и говорят, что у девочки есть шанс начать ходить самостоятельно. Милана – долгожданный первенец в семье. До полугода она росла, как все сверстники, пока родители не заметили, что у девочки есть трудности с движениями. После обследований врачи подтвердили, что у Миланы есть задержка развития. Первую реабилитацию Милана прошла в 2020 году. После нее она научилась сидеть и ползать на четвереньках. Но без повторных курсов и закрепления навыков у ребенка наступает откат в развитии. Семья убедилась в этом, когда из-за финансовых трудностей и пандемии перерыв в реабилитации растянулся на 9 месяцев. Восстанавливать утраченные навыки девочке пришлось с нуля. 2 года назад Милане сделали операцию, чтобы уменьшить напряжение в мышцах ног. После этого она прошла комплексные реабилитации в Калуге, Казани и Томске. Благодаря им Милана уверенно передвигается с тростью и может подниматься по ступенькам без помощи взрослых. Чтобы девочка смогла ходить самостоятельно, ей необходима реабилитация в центре «Добрые руки» в Казани. Но денег на занятия со специалистами у семьи нет. Поддерживает Милану фонд «Мои друзья». Он открыл сбор на реабилитацию для ребенка. Помочь Милане стать самостоятельнее можно на сайте фонда «моидрузья.орг». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Вы слушаете радио «Вера». Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели. Мы отправляемся гулять по Москве. Сегодня мы гуляем в компании Михаила Хрущева, преподавателя истории, москвоведа. Михаил, здравствуй.
2: Здравствуй, Алексей.
1: Идем на Крутицкое подворье. Я с удивлением недавно узнал, что многие мои знакомые, коренные москвичи, никогда не бывали и, более того, не слышали про Крутицкое. И относительно недавно в интернете стали распространяться в соцсетях фотографии. А знаете ли вы, где находится это место? Дальше ряд домов, и как будто бы это не Москва. И действительно, я решил опросить своих знакомых, знают ли они, где это место. Но кроме тех, кто непосредственно интересуется историей Москвы, выяснилось, что все вот с такими глазами, широко раскрытыми, очень удивляются, что это, в общем, почти что центр. Мы выходим из метро Пролетарская.
2: Я хотел сказать, что те, кто там не были, при этом видели Крутицкое подворье сотни раз.
1: Куча исторических фильмов.
2: Да, почему в фильмах? В рекламах очень любят. Где показывают старый город какой-нибудь русский, там обязательно снимут Крутицкое. Потому что в Суздаль дорого ехать. А тут сбегал, как бы снял быстренько.
1: Ну, уж ладно, я тогда расскажу забавную историю. Я, прежде чем будем сообщать, как идти до Крутицкого подворья, как-то раз я там оказался по-моему, ты тоже тогда был, очень много лет назад, жаркое-жаркое лето, градусов 30, наверное, все плавится, а на Крутицком подворье снимают какую-то историческую картину. Зима, судя по всему, по сценарию, там не плюс 30, а минус 30, все в шинелях, образца Первой мировой, все искусственным снегом заполнено, и вот люди... С меня уже, я не знаю, 30 градусов. Я уже не знаю, куда деться. А они снимают...
2: А им еще 5 дублей, да.
1: Им еще 5 дублей.
2: Ну что ж, давайте все-таки попадем в это замечательное место.
1: Все-таки выйдем из метро Пролетарская, да, к третьему Крутицкому переулку и пойдем в сторону Москва-реки. Пересечем Новоспасский проезд, очень широкую улицу. И будет поворот влево, налево, четвертый Крутицкий переулок, за ним автозаправка, а дальше Крутицкая улица сразу же после заправки, почти сразу, она нас и приведет к Крутицкому подворью.
2: Получил название Крутицкое подворье по названию местности Крутицы. Ну, не надо быть большим лингвистом, чтобы догадаться, что Крутицы – название, связанное с рельефом местности. Здесь у нас высокий берег Москвы-реки, и здесь когда-то находилось княжеское село Крутицы. В этом княжеском селе расположилось при Данииле Московском, первом московском князе, подворье Сарской и Подонской епархии. И вот об этой епархии надо, наверное, несколько слов дополнительно сказать, о ее истории. Было такое государство, может, слышали, Золотая Орда, огромное государство, которое занимало огромную часть современной Восточной Европы и Средней Азии, и Сибири, и так далее. И в столице, и в городах этой Золотой Орды проживало огромное количество русских пленников, ну и просто русских, которые, и православных вообще, которым было не очень легко в тамошних далеких землях и в тяжелых условиях с враждебным окружением. И для окормления, собственно, духовного русских в Орде при Александре Невском была учреждена Сарская православная епархия, которая в дальнейшем получила название Сарская и Подонская. Подворье этой епархии располагалось здесь. А со временем получилось так, что Золотая Орда стала ослабляться, русское население в Орде стало сокращаться, соответственно, и количество прихожан, и сама епархия стали сокращаться. И в итоге образовалась епископская кафедра Крутицкая, которая уже и не была связана ни с какой Золотой Ордой. В дальнейшем здесь располагалось подворье московских митрополитов, московских патриархов. И, собственно, в 17 веке здесь был самый расцвет. И большая часть зданий, сохранившихся до наших времен, с того момента и существует. Собственно, давайте войдем на территорию подворья. Здесь очень такая симпатичная улица поднимается вверх, мощенная булыжниками. И по левой, по правой стороне этой улицы маленькие такие деревянные домики, которые вы часто видели в кино, может, даже этого не зная. А дальше возвышается прекрасный Успенский собор. Этот собор был построен в 17 веке. неоднократно перестраивался, в 19 веке горел, и на данный момент он действует. В советское время здесь располагались разные учреждения, но вот с 80-х годов здесь был филиал исторического музея. Мы с Алексеем много-много лет назад были здесь в фонде металла как-то. Здесь располагался фонд бронзы.
1: Фонда металла сколько лет нет?
2: Да, ну нет, фонд металла исторического музея, слава богу,
1: конечно,
2: есть, только
1: да, он... фонды, ну, я имею в виду на Крутицком подворье.
2: И на Крутицком подворье, да. От Успенского собора в сторону митрополитчих палат идет очень красивый переход, очень необычный для Москвы. Как раз его очень любят кинематографисты снимать, как пример такой древней архитектуры. И то Иван Грозный там пройдет, то какие-нибудь стрельцы бегают по этому переходу. И в конце этого перехода вы видите прекрасный теремок. С одной стороны, вот с той, с которой мы на него смотрим, весь целиком покрыт изразцами полихромными. Эти изразцы сделаны в середине 17 века знаменитым московским мастером Степаном Ивановым, у которого, правда, была еще одна, было еще прозвище, он под ним известен тоже широко, Степан Полубес. Ну, в данном случае здесь речь идет не о том, что он такая демоническая натура была, а о том, что у него совершенно нечеловеческий талант был делать изразцы. Сам он, правда, был не москвич, по происхождению он приехал из Беларуси уже по окончанию русско-польской войны, по той причине, что не все русские территории, не все православные территории оказались в составе русского государства, и многие православные белорусы тогда переехали или были перевезены в Москву. Следом за этим теремком находится здание митрополитчих палат с церковью Воскресения Славущего. И если мы еще выйдем за пределы уже вот этих ворот теремка, то мы увидим еще набережные палаты и палаты Крутицкого казенного приказа. Набережные палаты уже в 18-19 веках занимались гопвахтой. Гарнизонная гопвахта здесь просуществовала вплоть до постсоветского времени. И здесь тоже, опять же, снимали кино неоднократно.
1: Это я могу тоже вспомнить свои прогулки недавние на Крутицкое подворье. Я помню, привел туда друзей. И начинаем рассказывать про... Ну, что-то показал уже там непосредственно на подворье. Дальше говорю, сейчас я вам покажу действующую гауптвахту. Смотрите, сейчас мы зайдем туда за церковь, и вы увидите ряд колючий забор, колючую проволоку, вышки и действующую гауптвахту. Захожу туда... Я обнаруживаю, что гауптвахты нет. Но есть, ну, здание, естественно, сохранилось, забор и вывеска. Синодальный отдел по делам молодежи Русской Православной Церкви.
2: Да, ну, хорошая замена, по-моему, гауптвахте. Надо сказать, что в этой гауптвахте не один день провел Александр Герцен, еще в 19 веке, ожидая высылки из Москвы, и составил нам описание видов из окна. А из окна там вид был очень интересный. Дело в том, что к югу от Крутицкого подворья находились огромные укрепленные пороховые склады. Они просуществовали до времен Первой мировой войны. Огромная, с земляными валами укрепленная территория, на которой, собственно, хранились разнообразные взрывчатые вещества. Вернемся обратно на Крутицкое подворье, чтобы не разбегаться. Здесь много интересного и на самом подворье. С самого рассвета, как я уже говорил, оно достигло в 17 веке, и большая часть зданий здесь была построена в это время. Так, например, при митрополите Павле II в 1660-70-е годы здесь располагалась крупная библиотека. Есть сведения о том, что здесь располагалась обсерватория церковная, и что здесь велись наблюдения звездного неба и так далее. Именно тогда были построены митрополичьи палаты в современном их виде. Ну и грустная подробность: здесь еще пребывал в заточении протопоп Аввакум, ожидая осуждения на церковном соборе.
1: Но он в заточении пребывал еще и в Андрониковом монастыре какое-то время.
2: Ну, много где.
1: Попутешествовал по Москве, по монастырям.
2: Да. После того, как было упразднено патриаршество, Крутицкое подворье очень сильно пришло в большой упадок. Тут были неоднократно пожары, при которых многие там красоты и здания здесь гибли и перестраивались уже не так хорошо. Здесь... В 60-е годы была упразднена Сарская и Подонская епархия окончательно, и Крутицкая была упразднена епархия.
1: И ну, потом только в 20 веке она возродилась.
2: Да. И уже со второй половины 18 века здесь располагались всякие военные учреждения, как мы уже говорили, гауптвахта, например. Интересно будет сказать, что в войну 1812 года Успенский собор очень сильно пострадал, был практически полностью уничтожен. все внутреннее убранство. И тогдашний командующий гарнизоном генерал Тармасов приказал разобрать Успенский собор, переделать его под казармы, ну или под конюшни. Но это решение вызвало возмущение у духовенства и у многих москвичей. И Успенский собор был восстановлен, отреставрирован, и над реставрацией его работали архитекторы Тюрин и Тон. А в советское время Успенский собор тоже прекратил свою службу. Здесь располагались разные военные учреждения. В Воскресенской церкви, например, были казармы. Старое монастырское кладбище, подворье кладбища было уничтожено, сделали футбольную площадку. Но с 1947 года здесь началась реставрация, которую вел Петр Дмитриевич Барановский, великий реставратор. О котором
1: мы уже неоднократно говорили.
2: Да, историк архитектуры. И, собственно, что важно, что Крутицкое подворье стало во многом таким местом, где зародилось добровольческое, волонтерское движение.
1: Сохранение старой Москвы, реставрации.
2: Старых зданий, не только в Москве.
1: Было когда-то.
2: Да, и, собственно, в 60-е годы здесь располагался ВАПИК. Здесь сохранится воспоминания очень интересные про то, как разных людей, про то, как они приходили к Барановскому в Крутице, и как они здесь впервые узнавали про древнерусскую архитектуру. Здесь были огромные работы проведены.
1: Крутицкое подворье. Часами здесь можно гулять. Спасибо Михаилу Хрущеву, историку, москвоведу. Я Алексей Пичугин. Мы прощаемся с вами. До новых встреч на улицах нашего города. Гуляйте по Москве. Любуйтесь ею. Любите Москву. Будьте здоровы.
2: До свидания.
0: Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.

будет дальше? Впереди полная неизвестность. И видны только ближайшие несколько метров, освещенные светом ламп.

0: Радио «Вера». Светлое радио. На радио «Вера» вы слушаете повесть Лидии Алексеевны Чарской «Грозная дружина». Читает Игорь Томилов. Продолжение.
1: Часть вторая, глава 12. Ужас смерти. Кошка и мышка неизбежные. Несметная толпа народа запрудила небольшую луговину, прилегавшую к северному валу сибирской столицы. Неспокойна была эта толпа. Старики, женщины и дети, взрослые мужчины отсутствовали. Они все отправились под Чувашью гору поджидать нежданных гостей. Все волновалось. Толпа махала руками, кричала и с ожесточенными лицами указывала по направлению кучумовой юрты. «Хан придет! Хан приведет его с собою! И да свершится воля Аллаха!» — кричали одни. «Мы разорвем его на части, проклятого кефыра! Дай его нам! Отдай его нам! Свет солнца и дня, могучий хан и отец наш!» — кричали другие. «Мы ему отплатим за гибель и поражение наших братьев и мужей!» — визжали исступленные женщины. В стороне, в числе ханских детей, окруженная женами кучума, своими мачехами, стояла, опираясь на плечо верной алызги, царевна Ханджар. Ее лицо было бледно. Заметная синева легла под черными глазами, и теперь эти черные глаза так и горели лихорадочным огнем. Тяжелые дни переживала царевна Ханджар. Тяжелые дни переживала сибирская столица, центр всего кучумового царства. Гонец за гонцом прилетал сюда из Маметкулова стана. Нерадостные вести приносил каждый гонец. Бабасанская битва при урочище была проиграна. Кефыры одолели и тут. Правда, храбрый Маметкул не терял русских из вида и настиг их снова у самого Иртыша. Здесь напали опять на ермаковские струги батыри Искера. Тучей степной осыпали, бросали без счета копья. Но пищали кефыров, отражали все нападения, полили и жгли огнем и дымом. Городок Карачи разгромили, разогнали полчища царевича с берега, и неустрашимо плывут все вперед и вперед. Того и гляди, вечером доплывут и сюда. И как назло по улицам Искера, как желтые скелеты скачут баксы и гнусливыми голосами, вопя и стеная, пророчат гибель всему сибирскому ханству. Сегодня на заре прискакал Имзига, остяцкий шаман, прямо от Маметкула. И не один прискакал. На крупе его гнедого скакуна, весь перетянутый ремнями, лежал пленник. Его отвели в юрту хана, едва укрыв от мести разъяренной толпы. И вскоре ближайший вельможа кучума вышел к народу объявить ему, что хан отдает на потеху пленника кефыра. Диким ревом восторга отвечала толпа на это. Глаза, сверкающие жаждою мести, так и впились в юрту, из которой должен был показаться с пленником кучум. Ханджар вместе с прочими не отводила взора, горевшего ненавистью и любопытством. Она никогда в жизни не видела кефыров, врагов своей родины, своего угрюмого и в то же время роскошного сибирского царства. Они казались ей чем-то чудовищным и страшным, и еще более безобразным, нежели ее жених Маметкул, нежели те черные духи, которых старались умилостивить баксы по повелению отца. Напрасно алызга, в продолжении 6 лет своего плена, жившая у русских, старалась уверить свою госпожу, что русские такие же по виду люди, только с белой кожей. Царевна Ханжар не решалась поверить ей. И теперь, несмотря на бессонные ночи, плач и стенания окружающих, не могла победить своего любопытства красавица. Вышла поглядеть на пленника, а заодно и насладиться видом мщения разъяренной толпы. Кровожадная и мстительная, настоящая дочь своего дикого племени, Ханжар, горела лихорадкой ожидания. Но вот сильнее загалдела толпа, вытянулись головы, поднялись кулаки, послышался визг женщин, проклятие стариков. «Смерть кяфыру! Смерть убийце, губителю наших батырей!» пронеслось по луговине. Медленно подвигался, окруженный мулами и мурзами, Кучум. Его любимец, старик Карача, и другой любимец, молодой еще Атик Мурза, городок которого был расположен вблизи Искера, на берегу Иртыша, вели под руки хана. За ним двигалась свита. На длинном ремне, каким гоняет лошадей в табуне, Имзига вел пленника. Ханжар так и впилась в него глазами. Его лица не было видно, оно было потуплено в землю, но, к удивлению царевны, это был такой же человек, как и все люди. Ошеломленная неожиданностью, Ханжар приложила руку к колбу, защищая глаза от солнца, и пристальнее взглянула на приближавшегося. Взглянула и замерла от неожиданности. Тот поднял голову. Такого лица, исполненного благородной осанки и презрения к смерти, мужества и отваги, еще никогда не приходилось встречать среди своих соплеменников царевне Ханжар. Не только во сто крат краше ее жениха Маметкула, но и красавчика Алея, славившегося своим пригожеством на весь юрт, казался пленник. Русые кудри его золотило солнце. Синие очи сверкали, как звезды. Белее белых саванов Сибири казалось молодое лицо. Что-то невольно ущипнуло за сердце Ханжар. И такого красавца убьют? В это пригожее лицо вонзятся стрелы и камни? А между тем, этот юноша мог бы быть лучшим кулом в юрте ее отца. Ханжар хотела было поделиться этой мыслью с Лызгой, как та первая звонким шепотом зашептала ей в ухо. «Это он, царевна моя! Это он! Кто он?» вздрогнула от неожиданности молоденькая ханша. «Тот, кто спас меня, хоть и не по своей воле, тот, кто помог мне спастись и бежать!» по-прежнему волнуясь, сообщила Алызга. Это был действительно он, Алеша. Оглушенный при бабасанской сече ударом ножа Имзиги, он упал со звоном в ушах, потеряв сознание. Он не помнил и не чувствовал, как его привезли в Искер на солнечном восходе, и очнулся только от рева толпы, окружавшей на площади их коня. Чуть живого, от усталости и разбитого нравственно и физически, втолкнул его молодой остяк в отверстие юрты. Тепло от шора, запах кислого молока, кошмы и звериных шкур — все это сразу обдало Алешу и вернуло его к действительности. Перед ним на шкуре белого медведя сидел старик. По мутным, незрячим взорам, по величавой осанке и особому головному убору, разнившемуся от уборов остальных татар, наполнявших юрту, Алексей понял, что перед ним Кучум. Хан сделал ему знак приблизиться, но князь не двинулся с места, только горделиво повел глазами на окружавшую хана толпу вельмож. Тогда старый морщинистый татарин, живший долго в плену в Сольвычегодске и снова убежавший на родину, перекинувшись словами с Кучумом, обратился к Алексею на ломаном русском языке. «Драгоценный алмаз душ наших, повелитель Искера, приказывает тебе кефир. Поведай, сколько воев у вашего батыря Ермака, и как палить огнем и дымить вон из этой игрушки». И он передал ему взятую из рук находившегося тут же Имзиги пищаль. Очевидно, последний подобрал и унес ее с поля битвы. Алексей только презрительно пожал плечами и проговорил, вперив в вопрошавшего смелый взор: «Передай твоему хану, холоп, что не токмо, что не покажу ему, как наши пищали палят, а и говорить-то с им нехристем не желаю. Пускай убивает и мучит, сколько ему в душу влезет, а о батюшке-атамане и его друзьях

должен был двинуться туда, куда повлекли его, как скованного зверя. Бешеные крики собравшихся на луговине людей, вопли и проклятия, искаженные нечеловеческой ненавистью лица, все это ошеломило юного князя. «Смерть Кяфыру! Смерть ему! Отдай его нам на потеху, любимец Аллы, могучий из ханов мира! Дай его нам на потеху, Кучум!» вопила, стенала, волнуясь, опьяневшая от злобы толпа. Алеша не мог понять этих криков, но он не мог не отличить в то же самое время, что ничего доброго не предвещали они. Бледный, но спокойный, ожидал он своей участи. Неизбежная смерть грозит ему, в этом он был уверен. Но смерть не была страшна молодому князю. Правда, не хотелось умирать, не успев свершить задуманного дела. Но Алеша верил, что посильная жертва была уже принесена им там, на урочище Бабасан. Верил и в то, что его жизнь не останется неотомщенной. Дружина возьмет с Божьей помощью Искер, и казаки жестоко отплатят за гибель своего любимца. А все же тяжко умирать. Образ голубоглазой Танюши словно вявь снова стоит перед ним. Не вернется он к ней, желанный. Не увидит больше ее. Прости, Танюша, прости, люба моя, не поминай лихом. И ты, удалой богатырь Ермак, и ты, Мещеря, братик названный, шепнули чуть слышно губы Алеши, и он стал мысленно читать короткую молитву. Потом, успокоенный, поднял горделиво голову и стал ждать. Ждать недолго пришлось. Несколько старческих рук поднялись с луками, вооруженными стрелами. Снова пронесся разъяренный вопль по толпе, и тетивы звякнули, натянувшись. Прозвенела первая стрела. Она пронеслась мимо самого глаза пленника на полдюйма от черных ресниц Алексея. Он вздрогнул невольно. Уж убили бы разом. Нет, допреж так искалечить хотят. С досадой и болью стукало его сердце. Вновь зазвенела тетива. Алексей, подведенный одним из окружающих Кучума воинов к высокому кедру, увидел, как, щурясь от солнца, коренастый старый кайсак метит ему прямо в сердце. «Смерть! Сейчас! Сию минуту!» Вяло проработал его мозг, и он невольно закрыл глаза. Вдруг что-то неожиданное прозвучало на площади Искера. «Отец! Я хочу сделать его своим кулом, рабом, отец! Он будет убирать твою юрту и кормить и чистить наших коней!» И, заметно побледневшая от волнения, она прижалась горячим лбом к костлявой желтой руке Кучума. Когда что-нибудь просила Ханджар, нельзя было отказать ей в ее просьбе. Грациозной, ласковой кошечкой прильнула она к груди отца. Маленькими нежными, холеными пальчиками гладила она его морщинистое лицо. Под этими ласками невольно расцвели суровые черты сибирского хана. «Без памяти!» любил свою царевну-дочку старый Кучум. От любимой покойницы жены, красавицы Сызге, осталась ему Ханджар-царевна. Он обожал когда-то Сызге. Он выстроил ей город Сызге-Тура близ Искера. Примечание автора. Сызге-Тура – жонин город, нынешние сыгунские юрты. И переселил туда свою красавицу Ханшу, подальше от завистливых и злобных других жен, не взлюбивших за красоту чаровницу Сызге.

0: вся любовь его к покойной перешла на дочку. Не было просьбы, казалось, в которой бы отказал старый хан своей любимице Ханджар. И вот, под влиянием ласк царевны, все более и более размягчалось суровое сердце Кучума. «Отдай мне белого кула, отец!» — лепетала красавица. «Отдай мне его!» «Бери, око жизни моей! Бери, дикая роза Ишима!» — произнес слепой старик, кладя свою высохшую, как пергамент, руку на благоухающие кудри Ханджар. «Дарю тебе пленника, царевна моя!» Резким, гортанным победным криком вскричала Ханджар и, подпрыгнув, как дикая лосиха, очутилась подле недоумевающего Алексея. Его глаза широко раскрылись при виде черноокой девушки, что-то оживленно толкующей на непонятном ему языке. А она, между тем, вырвала из-за пояса близ стоявшего брата нож и в один миг перерезала ремень, стягивающий члены пленника. «Ты будешь жить! Отец подарил тебя мне! Я дарю тебе жизнь!» Не без гордости произнесли ее алые, как кровь, гордо изогнутые губы. Но тут, как из-под земли, вырос перед ними Имзига. «Постой, царевна! Неладное затеяла ты. Это мой пленник. Я привел его к хану. И хан не может отдать тебе чужую добычу, царевна Ханджар!» Резкими звуками вырвалось из груди молодого шамана. Красавица вздрогнула, вспыхнула, топнула ногою. Вся кровь прилила к ее лицу. «Отец! Отец! Что же это? Кто смеет нарушить слово твое?» Так и отпрянула она снова к Кучуму, расталкивая окружавших ее людей. Теперь невольное смятение отражалось на незрячем лице повелителя Сибири. Его чуткое, как и у всех слепых, ухо уже успело уловить речь Имзиги. В тот же миг и сам Имзига предстал перед ним. Его глаза сверкали, лицо было бледно, как смерть, от гнева, бешенства и плохо сдержанной злобы. «Великий хан!» — произнес он, весь трепеща от охватившего его порыва. «Будь справедлив до конца! Отдай мне добычу, которую твоя дочь-царевна хотела взять от меня. Я схватил этого пленника у Бабасана. Он мой, повелитель Искера и всего сибирского юрта. Будь справедлив!» Он говорил смело с ханом, как равный. Свита Кучума почти с ужасом вслушивалась в его слова. Вот-вот, казалось, поднимет руку с копьем слепой Кучум и насмерть поразит дерзкого шамана. Но странно, чем смелее становилась речь Имзиги, чем требовательнее делался его тон, тем более и более прояснялось лицо Кучума. Ему давно нравился молодой остяцкий князь. Нравился настолько за свою бескорыстную службу при дворе его Кучума, что он позволил ему и сестре его Алызге исповедовать их языческую веру. Он, Кучум, сам ревностный мусульманин и всюду вводивший веру магометанскую, бесстрашие и искренность молодого шамана из рода назымских князей окончательно покорили хана. Он произнес: «Ты прав, Имзига. Добыча твоя. Бери пленника. Он принадлежит тебе по праву. Ханджар, сердце сердца моего, сверкающая звезда моего слепого ока, не горюй. Много тканей и шелка, много чепанов, каких нет ни у одной ханши в мире, велю я выменить тебе у бухарских купцов вместо живого подарка». И тут же, обращаясь к разом просиявшему Астику, спросил: «Но скажи мне, Имзига, что ты сделаешь с ним?» «Я принесу его в жертву великому Урт-Иге, чтобы умилостивить грозного духа, великий хан. Кефыры недалеко. Кефыры плывут к Искеру, но великие духи открыли им Зиге, что если умилостивить грозного Урт-Иге, сына великого Унтонга, он прикажет своим менгам и кулям потопить вражеские лодки и схоронить на дне Иртыша русских батырей и воинов!» — вдохновенным голосом вскричал молодой шаман. «Велик Аллах и Магомед, пророк его! Ты несешь добрые вести, Имзига!» — произнес Кучум, и радостным светом озарилось на миг его мрачное суровое лицо. Имзига низко поклонился хану и, грубо дернув за ремень, связывающий руки пленника, поволок его за собою. Едва переступая от усталости, Алексей двинулся за ним. Близ ворот, сложенных из камня, находилась небольшая скала, как бы отпрыск гигантской Чувашьей горы, находившейся дальше. Небольшое отверстие вело в пещеру. В этой пещере жил Имзига. Здесь лежали шкуры убитых зверей, висели на стене принадлежности шамана, лебедь Домбра, бубен и длинные спицы вроде щита. Лежал и пестрый наряд из разноцветных лоскутьев. Имзига надел цепи, лежащие тут же в углу и как бы нарочно приготовленные на руки Алексея. На этих цепях Имзига держал когда-то ручного медведя. Теперь они понадобились для другой цели. При помощи каменного молота он приковал своего пленника к стене пещеры. Слабый свет, проникавший сюда извне, освещал злобное, торжествующее лицо шамана. Он бормотал какие-то слова себе под нос. Проклятия ли это были или молитвы, Алексей не знал. Но лицо его нового владельца делалось все страшнее и жестче с каждой минутой. А Имзига между тем все бормотал, поскрипывая зубами. «Сиди, собака! Сиди всю ночь и думай о Халатурме, где шайтаны давно скучают по душе твоей. Пойду помолиться великому Урт-Иге. Зажгу костер в честь Всесильного. И когда он сгорит во славу его, принесу горячих угольев в пещеру, разведу огонь, заложу выход, очищу дымом священным нечистое тело твое, чтобы великому Урт-Иге не противно было принять нечистую жертву». Затем, сняв со стены бубен, ударил в него и стал медленно ходить по пещере, напевая уныло остяцкую песню. Ни его речи, ни его песни не понял, не мог понять Алексей. Да если бы и понимал он по-остяцки, то теперь бы не мог различить слов Имзиги. Усталость, голод, пережитые душевные муки — все это сделало свое дело. Юный пленник опустился на колени, прислонился к стене пещеры и не то забылся, не то уснул.
1: На радио «Вера» вы слушали повесть Лидии Алексеевны Чарской «Грозная дружина». Читал Игорь Томилов. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: На радио «Вера» вы слушаете фрагмент «Троицын день» из повести Ивана Сергеевича Шмелева «Лето Господне». Читает Екатерина Краснобаева.
1: На Вознесение пекли у нас лесенки из теста. Христовы лесенки. И ели их, осторожно перекрестясь. Кто лесенку сломает, в рай не вознесется, грехи тяжелые. Бывало, несешь лесенку со страхом, сунешь на край стола и кусаешь ступеньку за ступенькой. Горкин всегда уж спросит, не сломал ли я лесенку, а то поговей Петровками. Так повелось с прабабушки Устиньи из старых книг. Горкин ей под псалтырник сделал шишечками точеной и послушал ее наставки. Потому-то и знал порядки, даром что сроду плотник. А по субботам с Пасхи до Покрова пекли ватрушки. И дни забудешь, а как услышишь запах печеного творогу, так и знаешь, суббота нонче. Пахнет горячими ватрушками, по ветерку доносит. Я сижу на досках у сада, день настоящий летний. Я сижу высоко, ветки берез вьются у моего лица. Листочки до того сочные, что белая моя курточка обзеленилась, а на руках как краска. Пахнет зеленой рощей. Я умываюсь листочками, тру лицо, и через свежую зелень их вижу я новый двор. Новое лето вижу, сад уж затенился, яблони белые от цвета, в сочной густой траве крупно желтеет одуванчик. Я иду по доскам к сирени, ее клонит от тяжести кистями. Я беру их в охапку, окунаясь в душистую прохладу и чувствую капельки росы. Завтра все обломают на образа. Троицын день завтра. Горкин совсем по-летнему, в рубашке без картуза. Так он очень худой, косточки даже слышно, когда обнимемся. Я зову его к себе в рощу, но он не слушает. Метут в четыре метлы. Выметают конюшни и коровник. Гаврила моет пролетку к празднику, вертятся и блестят колеса. Старая Антипушка на лесенке у конюшни трет кирпичом медный зеленый крест. На амбаре сидит Андрюшка, гремит по крыше. Горкин велел ему вычистить желоба от мусора, а то перехлещет ливень. Большая лужа горит на солнце, а в ней Андрюшка головой вниз. Летит в лужу старая порка, брызги взлетают радугой, как фонтан. Горкин прыгает и кричит: «Я тебе зорник пошвыряю, ни почем не возьму на Воробьевку!» И идет в холодок под доски. «Вот ружки никак пекут. А ну-ка, сходи попотчуй». Я бегу к Марьюшке, и она дает мне в окошечко горячую с противня ватрушку. Выпрашиваю Горкину. Бегу, подкидывай на ладошках, такие они горячие. «Богатые вот ружки», — говорит Горкин, перекрестясь, и обирает седой бородки крошечки творогу. «На Троицу завтра красный денек будет, а на Духов день, попомни, вот замутиться, а то и громком, может, погрузит. Всегда уж так. Потому и желоба готовлю». «А почему? И страх, и радость. Вчера сказал-то. Троицу-то? А небось учил в книжке, как Авраам Троицу в гости принимал? Как же ты так не знаешь? У Казанской икон вон три лика с пасушками под древом и яблочки на древе. А на столике хлеб с стопочкой, кувшинчик с питьем. А царь Авраам преклонился, ручки сложил и головку от страха отворотил. Страшно потому. Ангели лики укрывают, а не то что. Пойдет завтра Господь во Святой Троице по всей земле и к нам зайдет. Радость-то какая, а? У тебя наверху в кивоте тоже Троица. Я знаю, это самый веселый образ. Сидят три святые с пасашками под деревцем, а перед ними яблочки на столе. Когда я гляжу на образ, мне вспоминается почему-то гости именины. Верно, завтра вся земля именинница, потому Господь ее посетит. У тебя Иван Богослов ангел, а мой Михаил архангел, у каждого свой. А земли матушки сам Господь Бог во святой Троице. Троицын день. Пойду, скажет Господь, погляжу во святой Троице, навещу. А там согрешил. Господь, ты чего сказал? Через тебя вся земля безвинная проклята, вот ты чего и сделал. И пойдет. Завтра на коленках молиться будем, в землю, о грехах. Земля ему всякие цветочки взрастила, березки, травки всякие. Вот и понесем ему, как Авраам царь, и молиться будем. Пошли, Господи, лето благоприятное. Хороший, значит, лет, пошли. Вот и поют так завтра. Кто Бог вели, яко Бог наш, ты еси Бог, творяй чудеса. Голосок у Горкина старенький, дребезжит, такой приятный. Я прошу его спеть еще разок. И поем вместе с ним. Он говорит, что эта молитва страшно победная. В году два раза поют только. Завтра на Троицу, да на Пасхе на первый день. В какую-то знатную вечерню. Сперва Свети Тихий пропоют, а потом ее. Про бабушку Устинья одну молитовку мне доверила. А отец Виктор серчает. Нет, говорит такой. Есть по старой книге. Как с цветочками встанем на коленки, ты и пошепчи в травку. И тебе, мать и сыра, земля согрешил, мол, душою и телом. Она тебя услышит, испугаешься в грехах. Все ей грешим. Вырастешь, узнаешь, как грешим. А то бы рай на земле был. Вот Господь завтра и посетит ее, благословит. А на духу в день, может, и дожжок пошлет Божью благодать. Я смотрю на серую землю, и она кажется мне другой, будто она живая. Молчит только. И радостно мне, и отчего-то грустно. Сходится народ к обеду. Въезжает на дрожках Василий Васильевич, валится с них и прям под колодец. Горкин ему качает и говорит: «Нехорошо, Вася, не годится». Он только хрипит, взапрел, встряхивается, ерошит рыжие волосы, глядит вспухшими мутными глазами, утирается красным платком и валится на дрожки. Говорит, мотаясь: «В тысячи местов надо, еду!» Кричат от ворот: «Хозяин!» Василий Васильевич вскакивает, швыряет картуз об дрожки и тянет из пиджака книжечку, кричит: «Твердо стою! Могу!» Ему подают картуз. Въезжает верхом отец, кавказка в мыле. «Косой здесь?» – спрашивает отец и видит Василия Васильевича. «Да где тебя носило? Поймать не мог». «Все в порядке. Будь покойны-с. Тысячи местов изъездил!» – кричит Василий Васильевич и ерзает большим пальцем по книжечке, но грязные листочки слиплись. Там какие-то палочки, кружочки и крестики, и никто их не понимает, только Василий Васильевич. «Хорош!» – говорит отец. «Пример показываешь!» «Будь покоен-с, крепко стою, голову запеклось, взапрел-с, в тысячи местов был, все как есть, вперед!» Отец смотрит на него, он смотрит на отца, не колыхнется. Отец забрасывает вопросами, поданы ли под Воробьевку лодки в Марьиной роще как, сколько свай вбито у Спасского, что купальню Каменного, портомойни на Яузе, плоты под Симоновым, дачи в Сокольниках, лодки на перевозе под Девичьим. Василий Васильевич ерзает пальцем в книжечке, с носа его повисла капелька, нос багровый и маслица, все в порядке. Купальни, стройка в Сокольниках, лодки под Воробьевку поданы для гулянья, и душегубки для англичан, и фейерверки в Злогическом на пруду наводят, и травы 5 вазов к вечеру подвезут, душистый ароматный для Святой Троицы, и сваи, и портомойни, и камни выгружены, и кокоры с барок на стройку посланы, и все в порядке. Под Воробьевку ребят нарядил надежных, никого не потопим, догляжусь. «Видно, Горкину за тебя глядеть, — говорит отец. — Летось 5 чуть не утопил, спасибо, выплыли. А тебя в Марьину где по суше? Воля ваша. Только Панкратчу трудно будет, старый человек священный.
2: С народом не сообразишься. Тысяч народ завтра, самый у нас мокрый праздник, Троица. Все на воду рвутся, веночки эти запущают по старой моде, с березками катаются, не дай бог. С ими надо какое ожесточение, кого по шее, кого веслом, кому доброе слово. Разные пьяные бывают, а у нас под 60 лодок прогулочных. 3 дощека да 2 косых на перевозе, 1000 с поддевичьего навалятся, всех принять надо без скандалу. Я уж у урядника запросила, из станового попридержу закусочкой для строгости. Пьяница-то Горшкова, завтра он устрашится, вот как. Страх его заберет по случаю, как самого князя Долгорукова ждут на Воробьевку. Будет при опасном посту. А при Горшке-то мы, как у Христа за пазухой, с ногой топнет, весь берег задрожит. Пьяные самые к лодкам и не подойдут. На их глотках как у надо. А Михаил Панкрач стар человек священный. А сами знаете, с нашим народом-то как? Помни... За порядок красную, за чуть что, искупаю. Обедать. Орел! Взмахивает руками Василий Васильевич, совсем веселый. Прямо свет представления завтра на Рвьевке будет. И опять лезет под колодец. Рад и Горкин. От греха подальше. Едем на Воробьевку за березками. Я с Горкиным на кривой в тележке, Андрюшка-плотник на ломовой. Едем мимо садов, по заборам цветет сирень. Воздух благоуханный майской, с нескучного ландышками тянет. Едут ваза с травой, везут мужики березки, бабы несут цветочки на Троицу. Дорога в горку, кривая едва тащит. Горкин радуется на травку, на деревца, указывает мне, что где. Мамонова дача вон, богадельня Андреевская, Воробьевка скоро. А потом к Рынкину самому заедем, чайку попьем. Трактир у него на самом на торчке, там тебе вся Москва, как на ладошке. Справа деревья тянутся в светлой нежной зелени. Гляди, матушка Москва-то наша, толкает меня Горкин и крестится. Дорога выбралась на бугорок, деревья провалились. Я вижу небо, будто оно внизу. Да где ж земля-то? И где Москва? Вниз-то, в провал гляди. Эн, она, где Москва-то? Я вижу, небо внизу кончается, и там глубоко под ним, под самым его краем, рассыпано пестро, смутно. Москва! Какая же она большая! Смутная вдалеке, в туманцы. Но вот яснее я вижу колоколенки, золотой куполок храма Христа Спасителя, игрушечного совсем, белые ящички, домики, бурые зеленые дощечки, крыши, зеленые пятнышки, сады, темные трубы, палочки, пылающие искры стекла, зеленые огороды, коврики, белую церковку под ними. Я вижу всю игрушечную Москву. А над ней золотые крестики. О, Казанская-то наша, башенка-то зеленая, указывает Горкин. А вон возле-то ее, белая-то, спас на Ливке, розовенькая Успенья казачья, Григорий Ксарийской, Троица Шабловка, рис положение, а за ней-то в 5 кумполочков-то розовый-то Донской монастырь наш, а то Данилов роща-то, а позадь-то колокольня-то высоченная, как свеча-то, Симонов монастырь старинный, а Иван-то великая, а Крем-то наша. А он те Сухарева башня, орлы те, орлы на башенках-то, а Москва-река-то наша. А под нами-то, за лужком-то, бело-красный, кака колокольня с узорцами, с кудерьками-то, а? Девичий монастырь это, кака Москва-то наша. В глазах у меня туманится, стелится подо мной, в небо восходит далью. Едем березовой рощей старой, кирпичные заводы, серые низкие навесы, ямы. Дальше березовая поросль, чаща. С глинистого бугра мне видно, все заросло березкой, ходит по ветерку волною, блестит и маслится. Дух-то, дух-то ликой какой, березовый, а, вздыхает Горкин. Приехали, Андрей Козырник. Дай-ка молочек топорик, его почин. Первая его березка. Мне боязно. Горкин подталкивает, берись.
1: выбирает не деревца. Беленькая красавица-березка. Она стояла на бугорке одна, шептались ее листочки, мне стало жалко. Крепче держи топорик. В церковь пойдет молиться. У троиц поставлю. Помечь твой березку-то. И он завязывает на ней свой поясок с молитвой. Да ну, о, смелей, ну. Он берет мои руки с топориком, повертывает как надо, ударяет. Березка дрожит, сухо звенит листочками и падает тихо-тихо, будто она задумалась. Я долго стою над ней, а кругом падают другие, слышится дрожь и шелест. «Давай его на седло, в черемушке прокачу!» Слышу я крик отца, и радостно, и страшно, и будто во сне все это. Ноги мои распялены, прыгаю на тугой подушке, хватаюсь за поводья, прыгает голова кавказки, грива жестко хлещет меня в лицо. «Лихо!» — спрашивает отец в макушку, сжимая меня подмышками. Пахнет знакомыми духами флердоранжем, лесом, сырой землей, не видно неба, светлый густой орешник. «Кукушка, слышишь?» — колет отец усами. «Ку-ку! Ку-ку!» Слышу совсем далеко. Деревня, стекла на парниках, сады. У голубого домика стоит высокий старик в накинутом на рубаху полушубке. С ним девочка в розовом платьице здоровается. И отец спрашивает, готов ли его заказ. Мы идем в сад, и старик срезает для нас крупные темные пионы. Отец торопится, надо взглянуть на лодки. Старик говорит девочке, жениху-то цветочков дай. Девочка смотрит из-под лобья, сосет пальчик. Когда мы садимся ехать, подходят бабы. В ведрах у них сирень, ландыши, незабудки и желтые бубенцы. Старик говорит, что это все к нашему заказу. Завтра пришлет поутру. Девочка, у ней синие глаза и светлые, как у куклы, волосы, протягивает мне пучочек ландышков, и все смеются. «Хороший садовод», — говорит мне потом отец, — «богатый. А когда-то у дедушки работал». Скачем лесной глушью, опять кукушка. Будто во сне все это. На дороге наша ваза с березками. Отец саживает меня и скачет. Мы сворачиваем в село Крынкину. Он толстый и высокий, как Василий Васильевич в белой рубахе и жилетке. Говорит важно, хлопает Горкина по руке и ведет нас на чистую половину в Голдарейку. Они долго пьют чай из чайников, говорят о делах, о деньгах, о садах, о вишнях и малине. А я все хожу у стекол и смотрю на Москву внизу. Внизу под окном деревья, потом река, далеко-далеко внизу за рекой Москва. Нижние стекла разные, синие, золотые, красные, и Москва разная через них. Золотая Москва всех лучше.
2: «Никак над Москвой-то. Дождик, — говорит Горкин, — открывает окно на галерейке.
1: Теперь настоящая Москва. Над ней тучи, и видно, как сеет дождь серой косой полоской. Светло за ней, и вот видно на туче радугу. Стоит над Москвой дуга. Так, проходящая. Пыль поприбьет маленько. Пора, поедем». Крынкин говорит, «постой, гостинчик ему надо». И несет мне тонкую веточку, а на ней две весенние клубнички. Говорит, «Крынкинская, парниковая, с Воробьевки и поклончик папашеньке». Мы едем на березках, вот и опять Москва, самая настоящая Москва. Я смотрю на веселые клубнички, на березовый хвост за нами, который дрожит листочками, будто во сне все это. Солнце слепит глаза, кто-то одернул занавеску. Я жмурюсь радостно, Троицын день сегодня. Над моей головой зеленая березка дрожит листочками. У кого-то, где Троица, тоже засунута березка, светится в ней лампадочка. Комната кажется мне другой, что-то живое в ней. На мокром столе в передней навалены всякие цветы и темные листья ландышей. Все спешат набирать букет, говорят мне, тебе останется. Я подбираю с пола, но там только рвань и веточки. Все нарядные, в легких и светлых платьях. На мне тоже белое, все пикейное. И все мне кричат, не обзеленись. Я гуляю по комнатам, везде у икон березки, и по углам березки, в передней даже, словно не дом, а в роще, и пахнет зеленой рощей. На дворе стоит воз с травой. Антипушка с Гаврилой хватают ее охапками и трусят по всему двору. Говорят, еще подвезут возок. Я хожу по траве и радуюсь, что не слышно земли так мягко. Хочется потрусить и мне, хочется полежать на травке. Только нельзя, костюмчик. Пахнет, как на лужку, где косят. И на воротах наставлены березки, и на конюшне, где медный крест, и даже на колодце. Двор наш совсем другой, кажется мне священным. Неужели зайдет Господь во Святой Троице? Антипушка говорит: молчи, этого никто не может знать. Горкин еще до света ушел к Казанской, и с ним отец. Мы идем все с цветами. У меня ландышки и в середке большой пион. Ограду Казанской зеленой в березках. Ступеньки завалены травой так густо, что путаются ноги. Пахнет зеленым лугом, размятой сырой травой. В дверях ничего не видно от березок. Все задевают головами, раздвигают. Входим, как будто в рощу. В церкви зеленоватый сумрак и тишина. Шагов не слышно, засыпано все травой. И запах совсем особенный. Какой-то густой, зеленый, даже немножко душно. Иконостас чуть виден, кое-где мерцает позолотца, серебрецо в березках. Теплится в зелени лампадки, лики икон в березках кажутся мне живыми, глядят из рощи. Березки заглядывают в окна, словно хотят молиться. Везде березки. Они и на хоругвях, и у распятия, и над свечным ящиком за кутком, где я стою, словно у нас беседка. Не видно певчих и крылосов, где-то поют в березках, березки в алтаре, свешивают листочки над престолом. Кажется мне от ящика, что растет в алтаре трава. Нам вони насыпано так густо, что диакон путается в траве, проходит в алтарь царскими вратами, задевает плечами за березки, и они шелестят над ним. Это что-то совсем не в церкви, другое совсем, веселое. Я слышу, поют знакомые, свети тихий. А потом вдруг то самое, которое пел мне Горкин вчера, редкостное такое, страшно победное. «Кто Бог велий, яко Бог наш, ты есть и Бог, творяй чудеса!» Я смотрю на Горкина, слышит он, его голова закинута, он поет, и я пробую петь, шепчу. Это не наша церковь, это совсем другое, какой-то священный сад. И пришли не молиться, а на праздник. Несем цветы, и будет теперь другое, совсем другое, и навсегда. И там в алтаре тоже совсем другое. Там в березках невидимо смотрит на нас Господь во Святой Троице, таинственные три лика с пасашками. И ничего не страшно. С нами пришли березки, цветы и травки, и все мы грешные. С нами земля, которая теперь живая, и все мы кланяемся ему. А он отдыхает под березкой, и он теперь с нами. Близко, совсем другой, какой-то совсем уж свой. И теперь мы не грешные. Я не могу молиться. Я думаю о Воробьевке, о рощице, где срубил березку, о Кавказке, как мы скакали, о зеленой чаще, слышу в глуши кукушку, вижу внизу под небом маленькую Москву, дождик над ней и радугу. Все это здесь, со мною, пришло с березками, и березовый легкий воздух, и небо, которое упало, пришло на землю, и наша земля, которая теперь живая, которая... именинница сегодня. Я стою на коленках и не могу понять, что же читает батюшка. Он стоит тоже на коленках на амвоне, читает грустно, и золотые врата закрыты, но его книжечка на цветах, на скамейке, засыпанной цветами, молится о грехах. Но какие теперь грехи? Я разбираю травки. Вот это подорожник лапкой, это крапивка со сладкими белыми цветочками, А это как веерок манжетка. А вот одуванчик горький, можно пищалку сделать. Горкин лежит головой в траве. В коричневом кулаке его цветочки, самые полевые, которые он набрал на Воробьевке. Почему он лицом в траве? Должно быть, о грехах молится. А мне ничего не страшно. Нет уже никаких грехов. Я насыпаю ему на голову травку. Он смотрит одним глазом и шепчет строго: «Молись, не балуй глупой, слушай, чего читают». Я смотрю на отца рядом. На белом пиджаке у него прицеплен букетик ландышей, в руке пионы, лицо у него веселое. Он помахивает платочком, и я слышу, как пахнет флер-д'оранжем даже сквозь ландыши. Я тяну к нему свой букетик, чтобы он понюхал. Он хитро моргает мне. Березки над нами, солнышко. Народ выходит. Горкин с отцом подсчитывает свечки и медики, записывает в книгу. Я гуляю по церкви в густой перепутанной траве. Она почернела и сбилась в кучки. От ее запаха тяжело дышать, такой он густой и жаркий. У иконы Троицы я вижу мою березку с пояском Горкина. Это такая радость, что я кричу: «Горкин, моя березка! И поясок на ней твой, Горкин!» Они грозятся от ящика: «Не кричи!» Я смотрю на Святую Троицу, а она, трилика с пасашками, смотрит весело на меня. Я хожу по зеленому праздничному двору. Большая наша лужа теперь как прудик. Бережки у нее зеленые. Андрейка вкопал березку и разлегся. Ложусь и я, будто на бережку. Приходит Горкин и говорит Андрейке, что землю нынче грешно копать. Земля именинница сегодня. Тревожить не годится. За это, бывало, вихры нарвут. Хочет отнять березку. Но я прошу. «Ну, Господь с вами», — говорит он задумчиво, — «а только не порядок это». После обеда народу никого не остается. Везут и меня в сокольники. Так и стоит наш двор, зеленый, тихий, до самой ночи. Может быть, и входил Господь. Этого никто не знает, не может знать. Ночью я просыпаюсь. Гром! В занавесках мигает молния, слышен гром. Я шепчу: «Свят, свят, свят Господь Саваоф!» Крещусь, шумит дождик, и все сильней. Уже настоящий ливень. Вспоминаю, как говорил мне Горкин, что и громком может погрозиться. И вот как верно, Троицын день прошел, начинается духов день. Потому-то и желоба готовил. Прошел по земле Господь и благословил, и будет лето благоприятное. Березка у кивота едва видна, ветки ее поникли, и надо мной березка шуршит листочками. Святые они, Божьи. Прошел по земле Господь и благословил их, и все, всю землю благословил. И вот благодать Господня шумит за окнами.
0: На радио «Вера» вы слушали фрагмент «Троицын день» из повести Ивана Сергеевича Шмелева «Лето Господне». Читала Екатерина Краснобаева. Запись предоставлена издательством «Ладан».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Воскресное чтение на Радио «Вера». Вы слушаете фрагменты из книги святителя Феофана Затворника «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться?» Читает Павел Конышев. Продолжение.
1: «Единородный Сын Божий, воплотившийся нас ради, крестную смертью удовлетворив правде Божией, примирил нас с Богом. Вознесшись же на небо и седши одесную Отца, выну ходатайствует о нас примирительным ходатайством Своим. Но вместе с сим Он есть для нас источник жизни истинно человеческой. Каким надлежит быть человеку, это явил Он и в Своем человечестве, и все верующие, когда получают новое рождение, получают семя жизни христоподобной, которые крестятся во Христа облекаются. Сие производит в верующих благодать Святаго Духа. Что же именно происходит в нас под действием благодати? Но наперед попрошу вас такую всегда держать мысль, что когда говорится, что одно сделал и делает Сын Божий, другое – Дух Святый, то не следует при сем разделять между ними восстановительное их в нас действие. Оно идет нераздельно от Бога, в Троице поклоняемого. Почему святой Петр, изъявляя свое благожелательное приветствие тем, кому писал послание, говорит: «По прозрению Бога Отца, во святыни Духа, в послушание и кропление крови Иисус Христовы, благодать вам» и прочее. А святой Павел заключает свое послание Коринфянам подобным же благожеланием: «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любы Бога и Отца и общение Святаго Духа со всеми вами». Восстановительные действия в нас Бога, в Троице поклоняемого, есть общение Его с Духом нашим. И сие общение не от единого лица бывает, но от нераздельного в трех лицах Бога. Почему говорится, что и Сын, и Дух Святый, и Отец входят в общение с нами? Господь Спаситель, хотя сидит одесную Бога Отца, но по обетованию Своему с нами есть во вся дни, и это не внешне, а внутренне, ибо говорит: «Аще кто любит Мя, Слово Мое соблюдет, и Отец Мой возлюбит его, и к нему приидема, и обитель у него сотворима». Вот. Бог Отец и Бог Сын вселяются в нас и живут через веру и любовь, выражаемую исполнением заповедей. А что Дух Святый живет в верующих и заповеди Божии исполняющих, об этом в прошлый раз приводил уже я свидетельство Писания. «Не весте ли, яко храм Божий есте, и Дух Божий живет в вас?» Коль велика и неизреченна к нам милость Божия, триипостасный Бог живет в нас, если мы верны условиям, под коими сие бывает. Но производство богообщения совершается благодатью Святаго Духа. Он изготовляет в нас обитель и вместе с Богом Отцом и Богом Сыном вселяется в нас. Как же изготовляется сия обитель? Дух Божий сокровенно действует на дух наш и приводит его в движение. Пришедший в движение дух наш восставляет в себе естественное свое боговедение, что Бог есть, все содержит, и мздовоздаятель есть. Сознание сего восставляет чувство всесторонней зависимости от Бога. и оживляет страх Божий. То и другое растревоживает совесть, свидетельницу и судью дел наших и чувств, между коими редко что встречается такое, на что бы благоволительно воззрел Бог. Встревоженная совесть вместе со страхом Божиим и чувством всесторонней зависимости от Бога поставляет человека в чувство безвыходности своего положения. «Камо пойду, камо бегу». Но бежать некуда. Пойман и в руках Бога, судьи и воздаятеля. Чувствуется гнев Божий с небесе на всякую неправду. Но тут приходит благовестие Евангелия и выводит из беды. Без Евангелия такое пробуждение духа нашего было бы пагубно, ибо неизбежно ввергало бы в отчаяние. Но благость Божия так устрояет, что истинное пробуждение духа и совершается, и сопутствуется Евангелием. Тому, у кого внутри образовалось вследствие пробуждения духа, «камо пойду, камо бегу», Евангелие возвещает, куда и зачем бежать, иди под сень креста и спасешься. Сын Божий, воплотившись, умер на кресте во очищение грехов наших. Веруй в сие, и получишь отпущение, и милость Божию сретишь. Апостолы всегда так и делали, проповедуя Евангелие. Растревожат, а потом говорят: «Веруй в распятого Господа, и спасен будешь». Так святой Петр в первую проповедь в день сошествия Святаго Духа встревожил и устрашил иудеев до того, что они начали вопиять: «Что же нам делать теперь? Куда деваться?» Он возблаговестил им тогда: «Покайтесь! И да крестится киждо вас во имя Господа Иисуса во оставление грехов». Святой апостол Павел и послание свое к римлянам расположил так, что сначала устрашил всех, говоря: «Гнев Божий открывается», и потом указал и прибежище всем в вере в Господа Иисуса Христа. Когда кто в крайней беде находится и встретит указание на исход и прибежище, с какой ревностью хватается он за сие, так и дух наш, вняв благовестию спасения в Господе, всей силою емлется за него с благонадежием и готовностью все сделать, лишь бы сделаться причастником евангельских благ. Такое настроение нашего духа делает его готовым к богообщению, и благодать Святого Духа, действовавшая доселе совне, возбуждая, вселяется внутрь не непосредственно, а через посредство таинства. Верующий кается, крестится и приемлет дар Святаго Духа. Сие и есть действо богообщения, живого и действенного. Так осязательно проявлялось сие действо во время первоначальной проповеди святых апостолов. Так проявлялось оно и после них, и проявляется доселе, когда все при сем с нашей стороны исполняется достодолжно. Не все совершает один Дух Божий. Требуется нечто и от нас, и это нечто немаловажно. Дух Божий возбуждает, благовестие указывает, за что взяться. Сие от Бога. Но, сделав сие, Бог останавливается и ждет нашего произволения. Первыми действиями своими Бог как бы спрашивает: «Хочешь выйти из беды? Вот что делай». Момент сей самый важный. Склонится кто на указание, открывает вход дальнейшим действиям благодати, которая и вводит его потом в область спасенных. Не склонится, пресекает дальнейшие действия благодати, и таковой остается в среде погибающих. Апостол Павел проповедует в Ареопаге. После проповеди святой Дионисий и еще кто-то идут вслед его и крестятся. А из прочих кто говорит: «Чему это учит суесловный сей?» А кто: «Приходи в другой раз, послушаем тебя». Бог никого не неволит спастись, а предлагает на выбор. И только того, кто изберет спасение, спасает. Если б не требовалось наше произволение, Бог всех в одно мгновение сделал бы спасенными, ибо всем хочет спастися. Да тогда и совсем не было бы погибающих. А произволение наше не всегда разумно бывает, упорничает и самому Богу не внимает. Вот и гибнем. Так извольте заметить сей момент. Он всегда во всяком духе должен быть присущ, когда кто стоит на стороне спасаемых. Слагается он из следующих действий. После того, как благодать возбудит чувство крайности положения, а благовестие укажет исход из него, к чувству беды приложить надо сознание, что сам во всем виноват

раскаялся, возжелал спасения в Господе и благонадежие в том возымел. Эти действия – суть действия, покоящиеся внутри происходящие и тамошним проявлением довольствующиеся. А последнее действие – готовность делать все, что потребуется – есть настоящая деятельная сила во спасение. По елику оно от нас зависит, источник спасительной деятельности и жизни спасенной. Эта готовность пока нами одними изъявляется, слаба бывает, а когда благодать Божия внутрь вселится, тогда становится всесильной, не знающей препон, все преодолевающей. Она есть ненасытимая ревность о богоугождении и всеусердном исполнении воли Божией при всей вере в Господа и благонадежии спасения в Нем едином. Она исполняет предвечное определение Божие «быть и нам святым и непорочным пред Ним в любви», для чего и делает нас Господь ревнителями добрых дел. Я нарочно останавливаю внимание ваше на сей ревности, чтобы вы возревновали о ней. Ибо когда она есть с нашей стороны, то благодать Божия со своей стороны не пропустит делать все с преизбытком, так что когда есть ревность сия в области веры и искания спасения, тогда все есть, и содеевание нашего спасения, несомненно, бывает в ходу и идет к своему концу. А когда нет ее, то и ничего уже нет. Не ревнующий о спасении не причастен спасения. Какой долгий делал я обход, чтобы довести вас до этого пункта. Но это все были общие рассуждения. Теперь станем мы с вами рассуждать о вас самих. Прошлый раз взялся я сводить итоги и не довел до конца. А это-то главным образом и требовалось. Конец сей есть. Да, ведаете, что ревность, о кое была речь, ревность действенная, живая, горящая, неутомимая, и есть признак, что дух наш восстановлен в своей силе и правах через воссоединение с Богом, благодатью и действием Святаго Духа. Вспышки ревности бывают у нас и свои, но вспыхнет и погасло. Ревность же всегда горящая, постоянная и неутомимая – бывает только по облагодатствовании Духа нашего Святым Духом. Так вот, когда есть у вас такая ревность, значит и у вас восстановлен Дух. И только не угашайте его. Он заберет в свои руки и душу, и тело, все потребности естества вашего и все ваши отношения житейские и гражданские, и все направит к одному – богоугождению и спасению. Отвечайте же, есть или нет? Полагаю, что вам очень затруднительно ответить на это. И не по одной скромности. Прихожу к вам на помощь. Не смешайте ревность с ревностью. Ревность духовная вся истощается на угождение Богу и спасению души. Она преисполнена страхом Божиим и непрестанно хранит внимание к Богу, всячески заботясь ничего не допустить ни в мыслях, ни в чувствах, ни в словах, ни в делах, чтобы не было угодно Богу, как указывает ей совесть, которую она хранит чистую, как зеркало. Сердце свое она блюдет от всяких прилеплений к чему-либо, кроме Бога, и вещей божественных, и надеждами своими переселяется в иной мир, отсекши все земные надежды. Она не чуждается того, что нужно для временной жизни, но все сюда относящееся есть для нее пределок, а дело одно – богоугождение и спасение. Видите как?
Извольте хорошенько это обсудить.

0: и себя поэтому проверить. Еще примите во внимание, что бывает ревность и душевная, и ревность сильная. Но она вся обращена на устроение временного быта. Кто о научности ревнует, не спя? Кто о художественности, мир весь обегая? Кто о промышленности и торговле, сил не жалея? Кто о другом чем, житейском или гражданском? Все это было бы ничего, но то беда, что когда какая-либо из сих ревностей завладеет вниманием и силами человека, то она погашает ревность духовную. Душевная ревность в лучших своих проявлениях, как и указаны, холодна к духовному и отбивает всякую охоту заниматься тем, что удовлетворяет ревность духовную. А о других ревностях и говорить нечего. Как они противны духовной, ибо есть еще ревность суетная о нарядах и подобном. И есть ревность злая, порочная и грешная, обращенная на удовлетворение страстям. Эти последние не охлаждают только ревность духовную, но совсем враждебны ей, и как в себе самих подавляют ее, если она как-либо зашевелится в совести, так и в других гонят ее и преследуют. Вот сколько бывает ревностей. Извольте-ка приглядеться, нет ли какой-либо из них и у вас. Духовная ревность не гонит душевной, научности, художественности, житейскости, гражданственности, а только умеряет ее и упорядочивает, направляя ее к своим видам, не позволяя ей ревновать о чем-либо таком, что противно ей самой. Она прогоняет только суетную и страстную, и показаться им не допускает в круге жизни человека, которым сама завладела. В одном только случае она и душевной ревности не дает хода. Именно когда видит, что дела и занятия по удовлетворению сей ревности – науки, художества, мастерства, жизнь семейная, гражданские службы и должности – не дают простора ей самой, теснят ее, охлаждают и гасят. Тогда она человека, коим завладела – совсем исторгает из тех порядков жизни, коими заведует ревность душевная, и уводит его туда, где тем только и занимается, чтобы удовлетворять ее духовную ревность. Вы догадываетесь, о чем здесь речь? Отгораживаю вам настоящую духовную ревность от всего стороннего, чтобы вы определенно видели, что она есть, и возревновали о ней. Она есть тот огонь, который Господь пришел во врещи на земле, и который, падши на земле естества нашего, поедает там все непотребное, а все потребное переплавляет и перечищает. Ее разумел апостол, когда писал к солунянам: «Духа не угашайте». Ибо хотя дух сей есть дух благодатный, но присутствие его в нас свидетельствуется горением духовной ревности, и погашается он, когда гаснет сия ревность. Ее же разумел он, когда поучал римлян: «Будьте тщанием не ленивей, духом горяще, Господи ви работающе». Тщание и неленность есть самая ревность. Горение духом есть свидетельство ее присутствия и действенности. Работание, Господеви, есть направление и дух сей ревности. Направляя такую ревность, тот же апостол заповедует филиппийцам: «Елико суть истина, елико честно, елико праведно, елико пречисто, елико прелюбезно, елико достохвально, аще кая добродетель и аще кая похвала, сия помышляйте, и Бог мира будет с вами». Вот о чем ревнует дух оживший, с Богом сочетанный и вследствие такой ревности сохраняющий такое сочетание. Зато Бог мира пребывает с ним, благо, выше которого нет другого. Должное также направление ревности определяя, пишет он к римлянам: «Молю убо вас, братья, щедротами Божиими, представите телеса ваши жертву живу, святу, благоугодну Богови, словесное служение ваше, и не сообразуйтеся веку сему, но преобразуйтеся обновлением ума вашего, воеже искушати вам, что есть воля Божия благая и угодная и совершенная». Обновление ума есть обновление духа нашего благодатью. Оживший, он отрешается от дел века сего и ревнует только о богоугождении, всего себя принося Богу в жертву, живу и святу, а потому и благоугодну Богу. Так вот вам, что есть ревность, какова сила ее и каковы направления ее». По елику столь велико значение этой ревности, то сами согласитесь, что стоит труда определить, есть ли она у нас с вами. И потрудитесь над этим. Подходит праздник Рождества Христова. Поздравляю и шлю вам мой привет и благожелание. Вместе с этим уж и с Новым годом поздравляю. Может быть, не придется мне писать вам до того времени». Поздравил я вас с Новым годом мимоходом, а потом пришло на мысль и особо поздравить вас с ним и пожелать нечто особенное. Что же именно? То, чтобы вы стали новенькой. Как новенькой? Так, как бывает всякое новенькое платьице. Все на своем месте, ни пятнышка, ни помятости, так и веет от него свежестью. Вот подобного сему желаю душе вашей. По телу вы, как о платье говорится, только что с иголочки, совершенно новенькая. А душа наша и на свет является со старым, и если не отнять от нее этого старья, она так и останется старой, не вкусив новинки. Старая в душе – суета и страсти. Выгоните все такое и станете новенькое. Расскажу вам одно предание, и вам будет яснее, в чем тут дело. Некто жил где-то далеко в пустыне. Заболели у него внутренности. Легкие ли, или сердце, или печень, или все вместе. Боль, хоть умирай, людской помощи неоткуда ожидать. Прибег к Богу со всесильной молитвой. Услышал Господь. В одну ночь, заснувши, видит он такое видение. Пришли два ангела с ножами. Разрезали его. Вынули больные части. Вычистили их, вымыли и чем-то смазали. Затем все положили на свое место. Спрыснули чем-то. И все срослось, как будто и разрезов не было. Проснувшись, старец встал совсем здоровым, как будто никогда не болел, новеньким, будто юноша во цвете сил. Видите, чего вам желаю? Чтобы в вашей душе все было перечищено, больное и старое повыброшено, все оздравленное и обновленное поставлено на свое место и вспрыснуто живою водой. И станете новенькое, свеженькое, полное светлой, отрадной жизни. Рассказывал я эту историку одному из трудящихся над собою. Выслушав ее, он нехладно воззвал: «О, когда бы пришли ангелы и сделали с душою моею то же, что сделали с телом того старца!» В этом воззвании слышались и молитва, и желание свалить на других то, что должно быть сделано своими трудами. Ибо и такое лукавство не чуждо нашему сердцу, что хорошими быть мы не прочь, но потрудиться ради того руки опускаются. Душу перечищать и исцелять не придут ангелы. Бывают при этом и их указания, и вразумления, но делать все надо самим. Даны все средства или орудия и лекарские инструменты. Бери сам и режь себе, где нужно, без всякого жаления себя. Другой никто этого не может сделать. Сам Бог не входит во святилище души могуществом своим, а благоволительно просит входа. Вас я и не спрашиваю, как вы располагаетесь, сами себя перечищать или на других все сваливать. Вы еще и не брались за это как следует. Но когда возьметесь, то я и вам пророчу, что не раз придет вам и не летучее желание. О, когда бы пришли ангелы и все перечистили! И однако ж ангелы не возьмутся за это, хоть тут же с вами будут. Дело очищения надо будет вести самим, без жалости к себе. Производитель его в нас есть». Та живодейственная ревность, о которой я писал в прошлый раз. Она и резак, и нож, который весьма хорошо действует, когда отточен благодатью и направляется по ее же внушениям. Она и безжалостна бывает, когда вселится в сердце и режет, не слушая криков режимого. Зато и дело при ней идет спешно, и скоро приходит к концу, ибо не все... Резанье. Когда все поотрежется, тогда ревность не ножом уже бывает, а стражем, и всю лютость свою обращает на врагов спасения, от докучливости которых никто не свободен, и бесстыдство которых никогда не оставляет покойным никого. Сами видите, что речь эту я завел за тем, чтобы раздражить ваше желание – точнее определить, есть ли у вас такая ревность. Ибо без нее не пойдет ваше дело духовное. Да когда ее нет, значит, дух спит. И когда он спит, нечего и толковать о духовном.
1: Вы слушали фрагменты из книги святителя Феофана Затворника «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться». Читал Павел Конышев. Продолжение следует. Воскресное чтение на радио «Вера».

0: Воскресное чтение на радио «Вера». Вы слушаете фрагменты из книги преподобного Никодима Светогорца «Невидимая брань». Читает глава Владимир 14. Козичев.
1: Как быть, когда высшая разумная воля кажется совсем будто побеждаемой волей низшей и врагами? Если иной раз восчувствуешь такое сильное восстание греховное, что тебе покажется, будто уж и устоять против него не можешь, и будто уж сама ретивая ревность противустоять ему иссякла, то смотри, братья мой, не опускай рук, но встрепенись и стой твердо. Эта вражеская уловка, помыслом о безнадежности устоять, подсечь само противостояние и заставить, сложив всякое оружие, отдаться в руки врагов. Приводи тогда пояснее на мысль эту кознь врага и не уступай. Ибо пока ты не склонишься произволением на страстное влечение, ты состоишь в числе победителей, отражателей и поражателей врага. Хотя бы даже сочувствие твое отошло уже на сторону страсти. Принудить же твое произволение никто и ничто не может, или против воли твоей вырвать из рук твоих победу и низложить тебя, какую бы сильную и ожесточенную брань не поднимали в тебе враги твоего спасения. Бог даровал нашему свободному произволению такую силу, что хотя бы все свойственные человеку чувства, весь мир и все демоны вооружились против него и вступили с ним в схватку, они насиловать его не могут. На его стороне всегда останется свобода возжелать предлагаемого и ими требуемого, если захочет, и не возжелать, если не захочет. Зато оно и отвечает за все и подлежит суду. Запомни же это добре, что как бы ни казался ты себе расслабевшим, ты отнюдь не можешь извинять себя, если склонишься на страстное влечение. Это и совесть твоя скажет тебе. Изготовься же тем ретивее противостоять, чем сильнее падение, и никогда не отступай от такого решения, при всяком таком случае возглашая в себе командирские слова к нам одного из наших главнокомандующих. «Стойте, мужайтесь, утверждайтесь». Держа же таким образом произволение свое непреклонным на греховное побуждение и стоящим на стороне требований высшей воли, пускай в дело одно за другим и оружие свои духовное. Главное из них — молитва. Ею и воодушевляй себя, говоря себе: «Господь, просвещение мое и Спаситель мой, кого убоюся? Господь, защититель живота моего, от кого устрашуся? Аще ополчится на мя полк, не убоится сердце мое, аще восстанет на мя брань, на него аз уповаю. Не на лук мой уповаю, и меч мой не спасет меня. О Бозе похвалюся весь день, и о имени Его исповемся вовек. Страха же вашего, враги, не убоюся, ниже смятуся. Господа сил, того освящу, и той будет вам за меня в страх. На него, уповая, пребуду, и той будет мне во освящение. Аще паки возможете, паки побеждений будете, и иже аще совет совещаете, разорит Господь. И слово еже аще возглаголите, не пребудет в вас». Воодушевясь так, сделай и ты то же, что делает иной раз в видимой брани воин, сильно теснимый врагом. Воин немного отскакивает назад, чтобы избрать лучшую точку и присмотреться, как удобнее пустить стрелу в сердце врага. Ты же, собрав помыслы свои внутрь и восставив сознание и чувство своего ничтожества и немощности самому сделать должное в это время, прибегни к Богу всемогущему и с теплым упованием и слезами призови Его на помощь против борющей тебя страсти, говоря: «Воскресни, Господи, помози мне и избави мя имени ради Твоего». «Побори, Иисусе мой, борющее мя, прими оружие и щит, и восстани в помощь мою, да постыдятся и посрамятся ищущие душу мою, да возвратятся вспять и постыдятся мыслящие ми злая. Владычице Богородице, не допусти мне уступить врагам и побежденным быть от них. Ангеле Хранителю мой, кровом крыл Твоих укрой меня от вражеских стрел, и мечом Твоим порази и отжени их от меня». Потерпи в таких воззваниях, и увидишь скорую помощь. Внимай, однако ж, себе пристальнее. Враг знает силу таких воззваний к Богу и спешит упредить их или расстроить бессмысленную, возбуждаемую им ропотливостью на Бога. Зачем попустил он подвергнуться такому вражескому нападению и такой опасности пасть, чтоб через это и воззвание не допустить или пресечь, и Божьей помощи сделать недостойным? Как только заметишь такое богопротивное движение, спеши восставить то искреннее и истинное убеждение, что Бог не искушает никого же, и что каждый искушается от своей похоти влеком и прельщаем. Затем вникни в предшествовавшие дела свои, чувства и помышления, и найдешь, что из них зародилась приведшая тебя в опасное положение внутренняя буря. Враг наклеветал на Бога, а твои оплошности прикрыл. Тебе предлежит верою оправдать в себе Бога и рассуждением снять себя вражеский льстивый покров, облегчить себя в поблажках себе и невнимании, и в покаянии, исповедав сей внутренний грех пред Богом, возвратиться к воззваниям, как указано, которые возвратят тебе и всегда готовую в таких особенно случаях помощь Божию. После сего, когда внутренняя буря стихнет, борение должно идти по общим правилам невидимой брани, о коих отчасти уже сказано.
0: Глава 15. О том, что брань надо вести непрестанно и мужественно. Если желаешь ты победить врагов своих как можно скорее и легче, необходимо тебе, братья, вести брань со всеми страстями своими непрестанно и мужественно, особенно же и преимущественно против самолюбия или неразумной любви к себе в самоугодии и в саможалении, потому что оно служит основою и источником всех страстей, и что его иначе укротить нельзя, как непрестанными, произвольными самоозлоблениями и любовную встречу скорбей, лишений, напраслин, притеснений со стороны мира и мирских. Упущение из виду этого безжалостного к себе отношения было, есть и будет всегда причиной безуспешности наших духовных побед, их трудности, редкости, несовершенства и непрочности. Итак, эта наша духовная брань должна быть у нас всегдашняя и непрестанная, и должна быть введена с душевной бодростью и мужеством, что легко ты стяжать можешь, если взыщешь то от Бога. Выходи же на эту брань, не колеблясь. Если придет смутительное помышление о ярости и неперестающей злобе, какую питают против тебя враги, демоны, и о многом множестве их полчищ, то с другой стороны помысли и о беспредельно величайшей силе Божией и о любви Его к тебе, равно как и о несравненно большем множестве ангелов небесных и о молитвах святых. Все они неявно борются за нас, с нами против врагов наших, как написано относительно Амалика: «Яко рукою тайную ратует Господь на Амалика». Сколько слабых жен и сколько маловозрастных детей подвигло на брань помышление о такой мощной и всюду готовой помощи. И они одержали верх и победили всю мудрость мира, все козни врага дьявола и всю злобу ада. Посему никогда отнюдь не следует тебе устрашаться, когда начнет докучать тебе наплыв помышлений, что брань против тебя врагов слишком сильна,
1: что ей конца нет, и что она протянется всю твою жизнь, что не избежать тебе падений и повторения их многократного и разнообразного. Знай, что враги наши со всеми своими кознями состоят в руках божественного нашего архистратига, Господа Иисуса Христа, в честь и славу коего ведешь ты брань. Как Он Сам вводит тебя в брань, то всеконечно не только не допустит врагов твоих сделать тебе насилие и победить тебя, если ты сам произволением своим не перейдешь на сторону их, но будет сам бороться за тебя и предаст врагов твоих в руки твои побежденными, когда и как сие ему благоугодно будет. Как написано: «Господь Бог твой ходит в полце твоем, избавляти тебя и предать и враги твоя в руце твои». Если Господь замедлит дать тебе полную победу над врагами и отложит сие до последнего дня жизни твоей, то знай, что это сделает вящего ради блага для тебя самого. Только ты не отступай и не переставай вести брань вседушно. Пусть иной раз и рану получишь, но не слагай оружие и не обращайся в бегство. Одно имей в мысли и намерении – воевать со всем воодушевлением и мужеством, потому что это неизбежно. Нет человека, которого бы миновала брань сия, в жизни ли или в смерти. И кто не ведет брани, чтобы победить страсти и врагов своих, тот неизбежно будет схвачен в плен, здесь ли или там, и предан смерти». Не бесполезно тебе держать при сем в мысли и то, с какою целью Богу благоугодно оставлять нас в таком военном положении. А это вот для чего. Как древле Бог, вводя Израиля в землю обетованную, не все обитавшие там повелел истребить народы, а оставил на месте 5 чуждых и враждебных Израилю племен. Во-первых, для того, чтобы испытывать, твердо ли верует в Него избранный народ и верно ли исполняет Его заповеди. А во-вторых, для того, чтобы научить народ свой искусству вести брани. Так не истребляет Он вдруг и все страсти наши, но оставляет их в нас, чтобы они вели с нами брань до самой смерти для таковой же цели». А именно, чтобы испытывать нашу к Нему любовь и покорность воле Его и научать нас брани духовной. Подробнее излагает сие блаженный Феодорит. Бог, говорит, делает это для того, чтобы мы не предавались беспечности и нерадению, но были бдительны, старательны и внимательны. Чтобы мы не забывали о всегда готовом нападении на нас и не были внезапно окружаемы врагами и побеждаемы страстями. Чтобы всегда пребывали прибегающим к Богу и помощи от Него ищущими и чающими. Чтобы не гордились, а смиренно о себе мудрствовали. Чтобы научились ненавидеть от сердца страсти и врагов, которые так неутомимо нападают на нас. Чтобы испытывалось, до конца ли сохраняем мы Божию честь, любовь и веру. Чтобы побуждать нас точнее исполнять все заповеди Божии и не приступать даже самых малых. Чтобы на деле познать, сколь многоценна добродетель, и потому никак не соглашаться оставлять ее и падать в грехе. Чтобы непрестанная брань давала нам возможность стяжевать большие и большие венцы. Чтобы Бога прославлять, дьявола же и грех наипаче посрамлять терпением своим до конца. Чтобы, навыкши брани в продолжение жизни, не боялись мы ее в час смерти, когда имеет быть самая жестокая против нас брань. Таким образом, будучи окружены всегда столькими и такими врагами, так злобно нас ненавидящими, не можем мы ожидать от них ни мира, ни перемирия, ни пресечения, ни отсрочки брани, а в каждое мгновение должны быть готовы на брань и тотчас же мужественно вступать в нее, как только откроют ее враги. Конечно, было бы лучше, если бы мы вначале не открывали дверей естества своего и не впускали врагов и страстей внутрь себя, в душу и сердце. Но после того, как однажды проложили они себе дорогу в нас, нечего уже нам предаваться беспечности, но надлежит вооружиться против них, чтобы изгнать их из себя. Они бесстыжи и упорны, и не выйдут, если не изгнать их бранью. Глава 16. Как воину Христову следует утром устроять себя на брань. Как только проснешься ты утром и несколько помолишься, говоря: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя», первое надлежащее тебе дело есть заключить себя, как в некоем месте или позорище, в своем собственном сердце. Установившись здесь, возведи затем себя в сознание и чувство, что ошуею тебя стоит уже тот враг твой и то страстное влечение, с коими ты состоишь в то время в борьбе, готовые тотчас напасть на тебя. И вследствие того восстанови в себе решительность или победить, или умереть, но не уступать. Сознай также, что одесную тебя невидимо предстоят тебе победоносный архистратиг твой, Господь наш Иисус Христос, с Пресвятою Матерью Своею и множеством ангелов святых, с Архангелом Михаилом во главе, готовые на помощь тебе, и вследствие того воодушевись благонадежием. Вот восстанет на тебя князь преисподних, дьявол, с полчищами бесов своих, и начнет разжигать страстное в тебе влечение, уговаривая притом тебя разными льстивыми обещаниями твоему самоугодию перестать бороться с сею страстью и покориться ей, уверяя, что так будет лучше и покойнее. Но внемли себе, в то же время должен слышаться тебе из десной стороны остерегательный и воодушевительный глас, который ангел твой хранитель от лица всех, сущих одесную тебя, не применит внушить тебе, говоря: «Ныне предлежит тебе брань с твоею страстью и другими врагами твоими. Не устрашись и не убойся, и не убегай от страха сего с поля брани. Ибо сам Господь Иисус, архистратиг твой, стоит близ, окруженный тысяченачальниками и станачальниками бесплотных и всеми сонмами ангелов святых, готовый споборать тебе против врагов твоих и не допустить их преодолеть тебя и победить, как обетовано: Господь поборет по вас. Посему стой твердо, нуди себя не поддаваться и всячески напрягайся претерпеть это нападшее на тебя испытание, из глубины сердца взывая: «Не предажь мне в души стужающих ми». Взывай к Господу твоему, к Владычице Богородице, ко всем ангелам и святым. Придет помощь, и ты победишь, ибо написано: «Пишу вам, юноши, ободренные и ретивые воители, яко победисте лукавого». Пусть ты немощен и связан худыми навыками, и враги твои сильны и многочисленны, но гораздо большая готова тебе помощь от того, кто создал тебя и искупил, и несравненно сильнее всех Бог, защититель твой в брани сей, как написано: «Господь крепок и силен, Господь силен в брани», который притом вяще имеет желание спасти тебя, нежели враг твой погубить тебя. Итак, борись и никогда не тяготись трудом от брани сей, ибо этим трудом, нуждением себя и безжалостным, несмотря на боль, отрыванием себя от порочных навыков, приобретается победа и стяживается великое сокровище, на которое покупается Царство Небесное, и ради коего душа навсегда соединяется с Богом. Так каждый день с утра начинай во имя Божие борьбу с врагами твоими, оружием ненадеяния на себя и дерзновенной надежды на Бога, молитвою и безжалостным понуждением себя на подобающие труды и подвиги духовные, наипаче же оружием умно-сердечной молитвы. Господи Иисусе Христе, помилуй мя. Имя это страшное, как меч обоюдоострый, вращаемо будучи в сердце, поражает и прогоняет демонов и страсти. Посему Иоанн Лествичник сказал: «Именем Господа Иисуса бичуй супостатов». Об этой молитве ниже будем говорить в особой главе. «Таким, говорю, оружием поражай того врага, ту страсть и то злое влечение, которое борет, в том порядке, который я указал в 13 главе, а именно сначала сопротивлением страсти, потом возненавидением ее и, наконец, делами противной ей добродетели, совершая все сие, скажем так, в молитвенной атмосфере. Так действуя, будешь совершать дело, угодное Богу твоему, которое со всею торжествующую на небесах церковью стоит невидимо и смотрит на ратоборство твое. С другой, что нам, как сказано было выше, неизбежно необходимо ратоборствовать, если хотим жить, потому что, коль скоро перестанем ратовать, тотчас поражены будем насмерть. Да не обольстит тебя враг внушением, ты только на час уступи. Пусть на час, но кем станешь ты, отступив от жизни по Богу и предавшись миру и его утехам и наслаждениям плотским? Богоотступником. А таким стать не только на час, но и на одно мгновение страшно. К тому же, обычное ли дело, чтобы это было на час? Не паче ли потечет у тебя в этой богопротивной жизни час за часом, а потом дни за днями и годы за годами? А дальше что? Если смилуется над тобою Господь и даст тебе еще очнуться, возникнуть от этой дьявольской сети и пробудиться от сна греховного, ты все же должен будешь вступить в ратоборство, от которого теперь убежишь, ища льготной жизни, с той только разницей, что тогда оно будет для тебя несравненно тяжелее, острее и болезненнее, и к тому же малоуспешнее. Если же Господь оставит тебя в руках произволения твоего и врагов твоих, что тогда? Не буду повторять, скажу только. Припомни, ибо кто этого не знает? После жизни в томительных узах злых страстей, иногда в опьянении чувственности, но всегда без истинных радостей, внезапно постигнет час смерти, страшно мучительное состояние души, которое и Слово Божие не могло изобразить, а сказало только: «Тогда будут взывать: горы, падите на нас». Сей вопль, начавшись в час смерти, будет немолчно продолжаться во все время по смерти до конца мира и услышится в момент наступления страшного суда, и всегда бесполезно. Не будь же настолько безумен, чтобы заведомо броситься в вечные адские муки, бежа от моментальных подвижнических трудов и борений. Но как человек рассудительный и, скажу, расчетливый, лучше теперь подыми недолгие труды и болезни духовного ратоборства, чтобы, победив борющих, получить венец и быть в единении с Богом и здесь, и там, в Царствии Небесном.

0: принципы. В каком порядке следует нам поборать свои страсти? Премного полезно тебе, брат мой, знать добре то, в каком порядке следует тебе поборать свои страсти, чтоб совершать сие достодолжно, а не просто как попало, как делают некоторые и мало успевают, нередко терпят и вред. Порядок, в каком надобно бороться с врагами своими и поборать свои злые пожелания и страсти, есть следующий. «Войди вниманием в сердце свое и исследуй тщательно, какими помыслами, какими расположениями и пристрастиями оно особенно занято, и какая страсть наиболее господствует над ним и тиранствует в нем». Потом против этой страсти прежде всего и поднимай оружие, и ее поборать старайся. На этом и сосредоточь все внимание и заботу, с одним только исключением, что когда подымется между тем другая какая страсть случайно, то ею следует тебе тотчас заняться и ее прогнать, и потом опять обращать оружие против главной своей страсти, которая непрестанно выказывает свое присутствие и власть. Ибо как во всякой борьбе, так и в нашей невидимой следует противоборствовать тому, что самим делом борет в настоящий момент.
1: Вы слушали фрагменты из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». Читал Владимир Козичев. Продолжение следует.
2: Запись предоставлена студией «Феофания».
1: Воскресное чтение на радио «Вера».
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
4: Вера,
7: надежда,
4: любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера». Иван Тургенев. Стихотворение в прозе. Читает Анна Осипова. Юта.
1: Два богача. Когда при мне превозносят богача Ротшильда, который из громадных своих доходов уделяет целые тысячи на воспитание детей, на лечение больных, на презрение старых, я хвалю и умиляюсь. Но и хваля и умиляясь, не могу я не вспомнить об одном убогом крестьянском семействе, принявшем сироту-племянницу в свой разоренный домишко. «Возьмем мы Катьку, — говорила баба, — последние наши гроши на нее пойдут. Не на что будет соли добыть, похлебку посолить. А мы ее и не соленую, — отвечал мужик, ее муж. Далеко Ротшильду до этого мужика».

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писательницы Веры Пановой «Мое и только мое. О моей жизни, книгах и читателях». 1909 год. Ростов-на-Дону. Хочу вспомнить ту ночь, когда родился мой брат Леонид, в ожидании которого, как я узнала потом, и жила у нас акушерка Надежда Абрамовна, ночевавшая на диванчике в гостиной у двери маминой спальни. Конечно, я ничего не знала об этом ожидании, не могла знать и значения того шума и беготни, которые поднялись в доме в ту далекую ночь 1909 года. После беготни стало тихо, и в детскую вдруг вошел папа. Никогда прежде не бывало, чтобы он входил ночью, а тут вдруг вошел. Горели две лампадки перед иконами, я поднялась, стояла в кроватке. Папа подошел ко мне и сказал: «Верочка, у тебя родился брат». «Родился брат, и мама здорова. Скажи, слава Богу». Я сказала и поцеловала его, потому что он поцеловал меня. Но опять ровно ничего не поняла. От непонимания было страшно. Пришла няня Марья Алексеевна, велела мне стать в кроватке на колени и прочитать Богородицу «И спаси, Господи, папу и маму». Я повторяла за ней знакомые слова, и мне стало спокойнее.

счастье, скажи. Может, цветные карандаши, может, примятая в поле трава, может, простые слова. Может быть, крылья, чтобы лететь, может быть, время, чтобы успеть, может быть, просто верный ответ, может быть, то, чего нет. Что тебе нужно для счастья? Что тебе нужно для счастья? Что

на тебя гляжу, любуюсь ежечасно. Ты так невыразимо хороша. О, верно, под такой наружностью прекрасной такая же прекрасная душа. Какой-то кротости и грусти сокровенной в твоих очах таится глубина. Как ангел, ты тиха, чиста и совершенна. Как женщина, стыдлива и нежна. Константин Романов.

0: Радио «Вера». Часть речи.
1: Иван Шмелев. Отрывок из романа «Лето Господне». И я почувствовал радость, что с нами Бог. А когда запели «Рождество Твое, Христе Боже наш, воссия мирови свет разума», такое во мне радостное стало. И я будто увидал пещерку Вертеп.
2: Вертеп – устаревшее название пещеры или грота. В современности этот термин чаще всего употребляется в связи с Рождеством Христовым, которое, согласно Евангелию, произошло в пещере. В XIII веке у христиан появилась благочестивая традиция изготавливать вертепы – композиции, воссоздающие события рождественской ночи. В Россию этот обычай пришел в XVI столетии и существует до ныне. Рождественские вертепы на святках можно увидеть в храмах, воскресных школах и домах православных христиан. Также вертепом могут называть место, где творится некое беззаконие. Такое словоупотребление связано с цитатой из Евангелия, в которой Христос упоминает вертеп разбойников, то есть разбойничью пещеру.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает диакон Иоанн Мыздриков.
1: Никогда не отчаивайтесь и не унывайте, если вдруг потерпели неудачу в борьбе со своими страстями. Если человек совершил падение, ему нужно вставать и идти с упованием на Бога. Хочу поделиться с вами наставлениями преподобного Никодима Святогорца. Пусть иная душа, чрезмерно обремененная грехами, пусть она повинна во всех преступлениях мира, пусть осквернена так, как только может кто вообразить, и пусть она при том, сколько хотела и сколько могла, употребляла всякое средство и всякий подвиг, чтоб отстать от греха и обратиться на путь добра, но никак не могла установиться ни в чем достодолжном, даже самом малом, а напротив, еще глубже погружалась в зло. Пусть она такая. При всем том, не должно ей ослабевать в уповании на Бога и отступать от Него. Не должно ей оставлять ни орудий, ни подвигов своих духовных, но должно бороться, и бороться с собою, и с врагами со всем мужеством и неутомимостью.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: В середине XIX века в Москве и Петербурге в большом ходу была поговорка «жить на шереметьевский счет». Добрая слава о графе Дмитрии Шереметьеве бежала впереди него. Разговоры об огромных пожертвованиях благотворителя не утихали. Говорили, что Шереметьев урезал расходы на свою личную жизнь, лишь бы больше отдавать тем, кто нуждался. И это была чистая правда. Он родился в семье, приближенной к императорскому двору. В 6 лет остался сиротой. Вдовствующая императрица Мария Федоровна взяла на себя опеку над маленьким графом и дала ему прекрасное образование. Дмитрий Николаевич преуспел на службе, сначала военной, а потом и гражданской. Очень состоятельный человек, в наследство от отца он получил не только земли и деньги, но и московский странно приимный дом с бесплатной больницей для нищих и бездомных. Со смерти Шереметьева-старшего прошло уже много лет, но средств на содержание богоугодного заведения, оговоренных при его открытии, хватало. Тем не менее, Дмитрий Николаевич решил расширить деятельность богадельни и больницы, повысить жалование служащим и увеличить размеры пособий. Граф заявил: «Имею желание не только охранять во всей неприкосновенности памятник человеколюбия, родителям воздвигнутый, но и усугубить благотворительность заведения сего на пользу общую». Шереметьев стал перечислять странно приимному дому внушительные средства. Так началась благотворительная деятельность графа, которая год от года только росла. Дмитрий Николаевич не любил роскоши. В своем петербургском дворце облюбовал себе всего одну комнату на верхнем этаже. Мебель там стояла самая простая. Единственным предметом, сделанным из красного дерева, был киот с образами. Граф, выходя из дома по делам, почти никогда не садился в карету, предпочитал ходить пешком. И всегда брал с собой деньги для раздачи бедным. Вообще же, больше всего Шереметьев любил помогать анонимно. Он был крупнейшим тайным благотворителем мужского монастыря Сергиева пустынь. Многие храмы, обители, приюты Москвы и Петербурга жили, полагаясь на материальную поддержку Шереметьева. Столичный университет удостоил Дмитрия Николаевича звания почетного члена за постоянную помощь. Благотворитель опекал еще и несколько петербургских гимназий. Сын Дмитрия Николаевича вспоминал, что отцу было трудно появляться на улицах. Его стерегли на углах и перекрестках, подходили с различными просьбами. Но находились люди, которые обвиняли графа в сумасшествии из-за его бесконечной доброты и щедрости. Шереметьев действительно не любил отказывать. Его московский дом на Воздвиженке превратился в дом бесплатных квартир, где жили бедные служащие, одинокие старики, артисты и художники. О людях искусства Шереметьев заботился особо. Прекрасный знаток музыки, он больше полувека содержал хоровую капеллу, которая славилась на весь Петербург. В Москве открыл первую в России бесплатную музыкальную школу. Залы его фонтанного дома в городе на Неве то и дело превращались в мастерские для живописцев, и знаменитых, и никому неизвестных. К примеру, портрет Пушкина художником Орестом Кипренским был написан именно в интерьере Шереметьевского дворца. Граф не прекращал заниматься благотворительностью до конца своих дней. 12 сентября 1871 года Шереметьев умер в своем подмосковном имении Кусково. Крестьяне на руках несли гроб с телом любимого барина до вокзала в Москве. Похоронили благотворителя в Петербурге на кладбище Александра Невской лавры. А странно приимный дом и больница при нем долго еще продолжали помогать бедным. В клинике лечилось 50 тысяч человек в год. Десятки тысяч неимущих получали пособия и пенсии. Невесты приданное. В богадельне проживало до 170 престарелых. И дом этот не только сохранился до наших дней, но и продолжает спасать людей. Сейчас в нем располагается одно из зданий Института скорой помощи имени Склифосовского.
0: Имена, имена милосердия.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний педагога «Соловецкой узницы» Ольги Фторовой-Ефа «Авгуровы острова». 1929 год. Соловецкий лагерь. Остров Анзер. Стук в дверь поднял меня с постели. И, торопливо натянув шубу поверх рубашки, я с удивлением впустила незнакомого посетителя. Он сразу расположил меня к себе, и мы разговорились, как старые знакомые. Петербуржец, как и я, он был историк. А здесь, в лагере, заведовал питомником пушных зверей. И в связи с этим вел такой кочевой образ жизни. Мы делились опытом и впечатлениями лагерной жизни, которые во многом у нас были схожи. «Соловки — страна чудовищно жутких контрастов», — говорил он. «Я живу в Филипповой пустыне, где некогда спасался митрополит Филипп. Сейчас там находится зоопитомник, а для обслуживания его туда выделены самые подонки соловецкого населения. И то, что сейчас там творится, превосходит позор всякого воровского притона». Контраст между тем, чем было в течение веков это место, освященное молитвами спасавшихся там праведников и многих тысяч паломников, и тем, что теперь там происходит, чудовищен, оскорбителен для каждого, в ком еще живо религиозное чувство или хотя бы уважение к нашему историческому прошлому. А мне этот контраст представляется порой не случайным, а преисполненным какого-то глубокого значения. Он словно символизирует наше всеобщее современное моральное и духовное падение. Вопиет об искуплении, о спасении не этих только жалких и случайных жертв нашего беспринципного времени, а всего многострадального русского народа, который когда-то было принято называть народом-богоносцем и который сейчас так глубоко пал, замученный и поруганный. Не в этом ли горниле греха и страданий искупление? Путь к очищению, на котором, может быть, мы снова обретем своего Бога.
0: Голоса

0: Светлое радио.
1: Блажен, кто улыбается, кто с радостным лицом несет свой крест безропотно под терновым венцом, не унывает в горести, в печали терпелив, и слезы копит бережно, их в сердце затаив. Блажен, кто скуп на жалобы, кто светлую душою благословляет с кротостью суровый жребий свой, кто средь невзгод, уныния, тревоги и скорбей не докучает ближнему кручиною своей, кто, помня цель заветную, безропотной стопой и весело, и радостно идет своей стезей.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. 6-летняя Милана просыпается по будням раньше всех и без будильника. Она с нетерпением ждет встречи с друзьями из подготовительного класса, куда ее водят родители. У Миланы детский церебральный паралич, но, несмотря на проблемы со здоровьем, она хорошо читает и считает. Любит рисовать и мастерить поделки. Девочка ходит, опираясь на трости. Для семьи Миланы это настоящее достижение, добиться которого удалось после нескольких реабилитаций. Специалисты дают позитивный прогноз и говорят, что у девочки есть шанс начать ходить самостоятельно. Милана – долгожданный первенец в семье. До полугода она росла, как все сверстники, пока родители не заметили, что у девочки есть трудности с движениями. После обследований врачи подтвердили, что у Миланы есть задержка развития. Первую реабилитацию Милана прошла в 2020 году. После нее она научилась сидеть и ползать на четвереньках. Но без повторных курсов и закрепления навыков у ребенка наступает откат в развитии. Семья убедилась в этом, когда из-за финансовых трудностей и пандемии перерыв в реабилитации растянулся на 9 месяцев. Восстанавливать утраченные навыки девочке пришлось с нуля. 2 года назад Милане сделали операцию, чтобы уменьшить напряжение в мышцах ног. После этого она прошла комплексные реабилитации в Калуге, Казани и Томске. Благодаря им Милана уверенно передвигается с тростью и может подниматься по ступенькам без помощи взрослых. Чтобы девочка смогла ходить самостоятельно, ей необходима реабилитация в центре «Добрые руки» в Казани. Но денег на занятия со специалистами у семьи нет. Поддерживает Милану фонд «Мои друзья». Он открыл сбор на реабилитацию для ребенка. Помочь Милане стать самостоятельнее можно на сайте фонда «моидрузья.орг». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Как прекрасен истинный Сын Божий, тот, который не от тени, а от света, тот, который от Троицы истинный, а не от ложной. Как покоится мудрость Его на блаженном девстве и всесильном свете, словно купол храма на стенах мраморных. Господство, силы и власти не сводят с Него очей своих. Начало, архангелы и ангелы служат Ему. Словно потоки молока и меда в земле обетованной текущие, так течет мудрость из уст Его. Где сокровище ваше, там и сердце ваше. Не спрашиваю, что имеете, спрашиваю, кто вы. Если вы чадо света, и ни в одном из членов тела вашего не затаилась тьма, тогда имение ваше – Отец Света. Блаженны вы, если все имение ваше в Отце Светов. Глаголю вам, и бытие ваше будет в бытии Его. Вы, имеющие на земле имения огромные, берегитесь, чтобы не стать вам имением имения вашего. Берегитесь, чтобы то, чем от начала вы были, не обратилось в то, чем стали вчера, ибо станете рабами тьмы, и свет забудет вас. Имения земные и сродники — враги ваши. Они вас к миру привязывают, и врата небесные закрывают. Не погребайте сердца ваши под имениями земными, ибо истлеет оно под ними. Подарите сердца свои Богу в дар дарующему, и станет имение ваше рабом кротким, а не грозным хозяином. Не отдавайте сердце своего сродникам, ибо поглотят его и алчущими останутся. Но предайте его Духу Святому. Он так насытит сродников ваших, что вовек алкать не будут. И станут они вам сродниками не только по плоти и крови, но в Духе Святом. А Дух Святой не имеет иного родства, кроме вечного. Выбирай, душа моя окаянная, что хочешь, быть или иметь. Если бытие выбираешь, имение твое будет не меньше имения Божие. Если выберешь имение, бытие твое будет, как отражение месяца на глади озерной. Сыне Божий, помози душе моей, да не обманется, да погибели не изберет.

0: Светлое радио. Инесса Пинязик. Литературные эскизы. Читает Ксения Алферова.
1: Счастье. Счастье, когда умеешь любить. Когда дождь плачет вместе с тобой. Когда тебя узнают те, кто не видел лет 10. Когда веришь в сказки. Счастье, когда перебираешь руками теплый песок. Когда видишь, как пасутся кони. Когда рядом пролетает аист. Когда садится солнце, оставляя за собой розовый след. Когда в поле ловишь ветер. Когда первые цветы показываются из-под снега. Когда золотые колосья гнутся к земле. Когда пьешь воду из родника. Когда молишься по-детски искренне. Когда говоришь «Я люблю тебя» и слышишь в ответ «Я тоже тебя люблю». Счастье, когда веришь, когда умеешь остановиться и перевести дух, когда знаешь, что поступаешь верно, когда живешь в мире, когда получаешь письма, когда опаздываешь, но все равно приходишь вовремя, когда благодаришь, когда время не имеет значения, когда находишь потерянное, когда чувствуешь запах свежего сена, когда можешь помочь бескорыстно, когда тебе доверяют, когда знаешь, что недаром прожил день, когда чувствуешь капли солнца на коже, когда кто-то благодарит Бога за то, что ты есть.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний схемонахини Игнатии Петровской. 20-30 годы 20 века. Москва. Высокопетровский монастырь. Тот факт, что Петровский монастырь находился в центре города, делал его сравнительно легко досягаемым для тех, кто в те годы служил и работал, и поэтому значительная часть молящихся могла после работы и посвящать свои часы досуга церковной службе и Богу. Число богомольцев Петровского монастыря постоянно увеличивалось. Этому способствовало и то, что молящиеся обретали в Петровском монастыре духовных отцов и руководителей из числа старцев Зосимовой пустыни, укрепившихся здесь. Будничные вечерние богослужения были довольно продолжительными, но не слишком протяженными и утомительными. Они кротко и вразумительно воспитывали душу молящегося. Состав молящихся монастыря главным образом состоял из людей интеллигентных, которые в необычном для них строгом уставном богослужении находили поддержку в скорбях трудной их жизни, их профессии.
0: Голоса

0: радио для тех, кто хочет верить.
1: Не говори, я капля в этом море. Моя печаль бессильна в общем горе. Моя любовь бесследно пропадет. Смирись душой, и мощь свою постигнешь. Поверь любви, и горы ты подвигнешь. И укротишь пучину бурных вод.

0: мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Силуан Афонский.
1: На лесопилку русского монастыря на Афоне привезли новый станок из Германии. Техника на Святой Горе была еще в новинку, поэтому посмотреть на чудо-машину приходили даже монахи из соседних обителей. Отец Силуан провел все утро в келье за молитвой и теперь как раз направлялся на лесопилку. Он часто помогал работающим там братьям. В мастерской один монах запускал станок, демонстрируя, до чего дошел прогресс. «Умеют же немцы делать», — восхищался он. «Русским до них далеко. У нас крестьянин еще с плугом ходит, а у них на все машина». Отцу Силуану был хорошо знаком крестьянский труд. В юности он работал в поле вместе с отцом. Слова этого монаха удивили его. Вечером, когда все сели ужинать, отец Силуан спросил: «Так почему же немцы умеют делать машины лучше русских?» И вновь разговор пошел о европейском гении и русской лени. «А мне, думается, не в этом дело», — ответил отец Силуан. «Если бы, не дай Господь, русские люди от неба лицо к земле отвернули и стали бы одними машинами заниматься, то и немцев бы живо обогнали. Но русский народ духовный, он о Боге много думает и много молится. А одна молитва человеческая 10 таких машин стоит. Молиться — кровь проливать», — любил повторять отец Силуан, имея в виду тот духовный труд, с которым дается истинная, идущая из глубины души молитва Богу. Сам он всю жизнь молился за людей, и люди прославили его как великого святого и мудрого старца, преподобного Силуана Афонского.
0: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Силуан Афонский.

0: Вера. Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио Вера. Рассказывает диакон Иоанн Мыздриков.
1: Если вам кажется, что вы физически слабый человек и не можете помочь людям в тяжелой работе, если вы бедны и считаете, что не можете помочь материально, не нужно отчаиваться. Вы всегда можете возрастать в любви. Хочу поделиться с вами наставлениями преподобного Максима Исповедника. Не примеряй себя к слабейшим из людей, а лучше расширяй себя в меру заповеди о любви. Примиряясь к людям, впадешь в пропасть высокомерия, а расширяя себя в меру любви, достигнешь высоты смиренно-мудрия.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из мемуаров баронессы Варвары Мейндорф, урожденной княжны Шарвашидзе, фрейлины императрицы Марии Федоровны, 1903 год. Изобретательность принца Александра Альденбургского прекрасно иллюстрирует его достижения. Так, курорт Гагры на Черном море своим существованием обязан именно ему. По дороге из Новороссийска в Сухуми он остановился, чтобы набрать воды и заправиться в местечке, которое называлось Гагры. Тогда там не было ничего, кроме остатков древней крепости и развалин старой больницы. Но местность была так прекрасна, что произвела огромное впечатление на принца. Он задумал устроить на этом месте курорт, где россияне могли бы поправлять свое здоровье вместо того, чтобы ехать на лечение за границу. И в итоге сделал все, чтобы император позволил воплотить в жизнь его план. В 1900 году я отправилась в Гагры, где принц Альденбургский лично руководил работами по созданию курорта. Одну деревянную хижину занимал принц, а другую – электрик с семьей. Принц вел очень энергичный образ жизни, вставал в 4 утра. Повсюду он организовал систему оповещения звонками и таким образом был в курсе всех передвижений рабочих и вообще всего происходящего.
0: Голоса

0: Светлое радио. Имена, имена милосердие.
1: Молодая княгиня Софья Степановна Щербатова сидела в мягком кресле гостиной своего великолепного особняка и задумчиво листала альбом со стихами. Кто только не оставил о себе память в этой пухлой тетради с плотными листами из дорогой бумаги. Тютчев, Жуковский, Вяземский, Буратынский, Гоголь, Пушкин. Кстати, недавно ей намекнули, что ходят слухи, будто свою Татьяну Ларину Александр Сергеевич списал именно с нее, Софьи Степановны. Забавно, если это правда. Однако что у нее общего с героиней Евгения Онегина? Кроме того, что супруг княгини действительно, как и в случае с Татьяной, намного ее старше. Но Ларина, кажется, мужа своего не любит, а их брак с князем Алексеем Григорьевичем очень даже счастливый. Таким мыслям предавалась княгиня Щербатова, пока из раздумий ее не вывел странный шум под окном. Гул сотен голосов сливался воедино, и можно было различить лишь некоторые слова «барин», «барыня», «подайте», «на хлебушек». «Что там такое?» – испуганно спросила Софья Степановна у вошедшей в комнату прислуги. «Нищие пришли за милостыней. Праздник сегодня. Алексей Григорьевич всегда по большим праздникам бедным подает», – ответила горничная. Княгиня переехала в столичный особняк недавно, еще не знала об этой семейной традиции. Князя дома не было. Софья Степановна поднялась с подушек и вышла на балкон. Толпа встретила ее радостными возгласами. «Поздравляю всех вас с праздником», – обратилась она к собравшимся возле дома нищим. «Князь в отъезде, но я распоряжусь, чтобы каждого из вас накормили и щедро одарили. Проходите во двор, сейчас там поставят столы. Спаси тебя, Господь, княгинюшка!» – раздалось со всех сторон. Наступил вечер. Нищие давно ушли со двора, а княгиня Щербатова все никак не могла прийти в себя. Столько людского горя, нужды и безнадежности ей еще не приходилось видеть. Софье Степановне не спалось. Она зажгла свечу и наугад открыла Евангелие. «Подавайте милостыню из того, что у вас есть, тогда все будет у вас чисто. Что сделали одному из братьев моих меньших, то сделали мне», – читала она слова Христа. В ту ночь княгиня Щербатова твердо решила посвятить свою жизнь заботе о ближних. Мыслями о необходимости регулярной помощи нуждающимся Софья Степановна поделилась с другими дамами из высшего света. Вскоре под ее руководством в Москве было создано дамское попечительство о бедных. Благодаря пожертвованиям, которые щедро делала сама княгиня и другие члены попечительства, в Москве был открыт приют для излечения пожилых и больных женщин, убежище для слепых, несколько приютов для бездомных и бесплатных школ для детей бедных родителей. Супруг Софьи Степановны, князь Алексей Григорьевич Щербатов, поддерживал жену в ее деятельности и сам не отставал от княгини. Он был одним из основных жертвователей на постройку в Москве храма Христа Спасителя, а став в 1843 году градоначальником Первопрестольной, возглавил комиссию по его строительству. В декабре 1848 года князь Щербатов скончался. В этом же году в память о любимом муже княгиня открыла близ Новоспасского монастыря детский приют с больницей и церковью. В то время в Москве свирепствовала эпидемия холеры, и Щербатова при поддержке знаменитого доктора Гааза активно участвовала в создании Никольской общины сестер милосердия для оказания помощи больным и нуждающимся. Попечительство о тюрьмах, приют Святой Магдалины для женщин, решивших покончить с развратным образом жизни, воспитательный дом для детей, страдающих слабоумием. Все это появилось в Москве благодаря щедрости и стараниям Софьи Степановны. Неутомимую благотворительную деятельность княгиня вела вплоть до своего последнего дня. Щербатова скончалась в возрасте 70 лет. На ее смерть императрица Мария Федоровна отозвалась такими словами: «Не могу не выразить глубокой скорби моей об утрате столь чувствительной для Москвы, которая лишилась всеми чтимой и уважаемой благотворительницы».

0: что скворчонком стучал в виски, стихает, стихает.
1: Верим, надеемся, любим. Радио «Вера». Научи меня, Боже, любить всем умом Тебя, всем помышлением, чтоб и душу Тебе посвятить, и всю жизнь с каждым сердцебиением. Научи Ты меня соблюдать лишь Твою милосердную волю. Научи никогда не роптать на свою многотрудную долю. Константин Романов.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: слушаете радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. О некоторых событиях библейской истории мы знаем не из текста Библии, а из устного предания. Например, большая часть жития Богородицы осталась за рамками евангельского повествования. Причина заключается в том, что апостолы, написавшие Евангелие, ставили перед собой задачу описать прежде всего служение Христа, поэтому в библейский текст были включены только те эпизоды из жизни Девы Марии, которые имели отношение к подвигу Спасителя. Древние христиане, желая сохранить память о Богородице, сделали события из ее жития частью предания. Оно не только дошло до наших дней, но и стало основой для богослужебных текстов. Например, для праздника введения во храм Пресвятой Богородицы, отмечаемого 4 декабря по новому стилю. В день торжества православные христиане молитвенно вспоминают, как Дева Мария в трехлетнем возрасте была введена в Иерусалимский храм. Это событие стало пророческим указанием на то, что Марии суждено стать Богородицей, дать жизнь Спасителю мира Иисусу Христу. Обо всем этом нам рассказывает Тропарь, одно из главных песнопений праздника. О его истории и содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Точная дата установления праздника введения во храм Пресвятой Богородицы нам неизвестна. Можно лишь указать, что сначала событие введения стало отмечаться в западной части христианской церкви. В 8-9 веках эта традиция пришла и к восточным христианам. Что довольно странно, потому что о важности событий введения размышляли такие известные греческие богословы 4-го столетия, как, например, Григорий Ниский. Основные богослужебные тексты праздника введения появились в 9 веке, в том числе и Тропарь. «Днесь благоволение Божие предображение и человеков спасение проповедание. В храме Божии ясно Девы является и Христа всем предвозвещает. Той и мы велигласно возопиим. Радуйся, смотрение зиждителево исполнение». В переводе на русский язык этот текст звучит следующим образом. «В сей день предзнаменование Божие благоволение и спасение людей предвестие. В храме Божием Дева открыто является и Христа всем предвозвещает. Ей и мы громогласно воззовем, радуйся предначертанного Создателем исполнения». Тропарь праздника раскрывает нам суть церковного торжества. Дева Мария в нарушении обычая Ветхого Завета входит в храм Соломона. Перед ней первосвященник открывает завесу Святое Святых, главной части иудейского святилища. И этим он пророчески указывает, что Богоматерь сама станет живым храмом, вместит в себя Сына Божьего.
1: Тропарь введения во храм Пресвятой Богородицы исполняется хором как на вечернем богослужении, так и на литургии. Его пение напоминает молящимся о сути церковного торжества, призывает их разделить с духовенством радость о приходе Девы Марии в великий храм Соломона. Давайте послушаем тропарь введения в исполнении хора Санкт-Петербургской духовной академии.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: Об учителях и учениках. Один старец спросил учеников, кто продал святого Иосифа в Египет. «Братья его», — ответили ученики. «Вовсе не братья», — сказал старец. «Но его смирение его продало. Ведь Иосиф мог сказать, что он брат их, мог им противоречить, но он молчал и по смирению продал себя. И смирение поставило его правителем в Египте».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: «Кто ты?» – спрашивают дети мира сына, душа моя девственная. Ибо видит, что ходит он среди них, как царь среди рабов. И, внимая властным словам, его не разумеют, и видят могущество его дел, и наполняются страхом, и чувствуют силу, исходящую от него, и приходят в смятение. А сын твой, прекраснейший из сыновей человеческих, с чистыми очами вола, с кротостью ягненка, с силой льва, с зоркостью орла и ликом ангела, отвечает: «Я есмь истина. Я пришел от истины, чтобы принести дары от истины, и возвращаюсь к истине. Если бы вы имели в себе истину, то узнали бы меня и не стали спрашивать, кто ты. Воистину, если не можете сказать, кто вы, как тогда поймете, когда скажу вам, кто я? Се вы – ничто. Вы словно сон, отделенный от спящего. В постоянстве не находитесь 2 секунд во времени, 2 шагов в пространстве. Как дым над озером витающий, тень которого пляшет по воде, так и жизнь ваша – праздная и призрачная пляска теней. Еще не забываете вы произносить слово «истина», но только то вам и осталось от истины. Свечение предметов называете вы истиной, подобно вечному узнику, понаслышке знающему о солнце, солнцем светлячка называющим. В того, кто познал истину, истина вселяется, и он становится с ней одно. Истина дарует цельность и восполняет. Ложь дробит на куски и в пыль человека перемалывает. Как пепел древесный, развеянный, уже не сможет узнать цветущее дерево, так и вам не узнать меня. Поистине я есмь истина. Вчера и сегодня и завтра, одна вовеки. Дух истины, который есть со мной, он говорит через меня, он живет во мне. Без него я был бы ничто, как и вы. Но присутствием его во мне я тот, который есть. Сошел я с высоты, словно ливень, чтобы наполнить пересохшее русло реки, которое вы все продолжаете звать рекою. Те, что приходили прежде меня, приносили законы, я же несу истину. Те, что были прежде меня, очищали русло от присохшей грязи и приуготовляли его для принятия воды, но воды не могли дать. Я же даю воду и наполняю русло и оправдываю ими реки. Не для того пришел я в сушь вашу, чтобы учить вас из-под земли добывать воду, но пришел я, вода живая, чтобы дать напиться жаждущим. И не затем пришел я, чтобы учить вас выпекать хлеб, но пришел я, как хлеб, всем алчущим. Не для того сошел я во тьму вашу, чтобы научить, как делать свет, но чтобы светить вам. Се солнце, свет меньший, чем я, и не учит оно светить, но светит. Не для того сошел я в призрачное царство теней, чтобы показать вам, где явь, но для того, чтобы стать явью в селениях, где обитают пустота и смерть. Воистину, не для того пришел я, чтобы стать вам учителем мудрости, но самой мудростью. Кто меня не приемлет, тот не ест, не пьет, не дышит, и значит, не становится он со мной одно. Тот вне меня остается, вне жизни и вне истины.

0: Светлое радио. Инесса Пинязик. Литературные эскизы. Читает Ксения Алферова.
1: Счастье пахнет сиренью. Счастье пахнет сиренью. Это я знаю точно. Еще оно пахнет мокрой дождевой травой и только что вымытыми ромашковым шампунем пушистыми волосами. Счастье бывает дверным звонком и вальсами Шопена. Молчанием оно тоже бывает. Счастье бывает таким, что его можно спрятать в ладонях. Счастье бывает таким, что оно охватывает со всех сторон. Счастье растворяется в лужах мокрыми листьями. Счастье ужасно мешает сосредоточиться и заниматься делом. Тут уж ничего не попишешь. На то оно и счастье.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний Михаила Макарова «Из жизни православной Москвы 20 века». Москва. Церковно-приходская школа Данилова монастыря. Мы идем в новую для меня школу. Мама подвела меня к парадному входу. Тут толпились ученики, которые начали меня с любопытством рассматривать. Школьная дверь отворилась, и из нее вышел учитель, Леонид Алексеевич. Он поздоровался с мамой и бегло взглянул на меня. Я поклонился ему. Он ласково улыбнулся, спросил, как меня звать, положил руку на мое плечо и сказал маме: «Оставляйте его нам. Мы сейчас идем к обедне». «Это наш новенький», — сказал он ребятам. «Помогайте ему». Мы чинно пошли в монастырь. За монастырской службой я был впервые. Монахи пели очень стройно и умилительно, и это настроение умиленности скоро овладело мною. Я не знаю, что чувствовали мои товарищи, но по их благоговейному виду угадывалось высокое настроение. В продолжении всей службы никто не проронил ни одного слова, никто не сделал праздного движения. Но вот обедня окончилась. Служивший ее иеромонах стал давать молящимся крест для целования. Леонид Алексеевич по очереди пропускал нас ко кресту. «А это у вас новенький?» — спросил иеромонах Леонида Алексеевича, давая мне крест. Леонид Алексеевич ответил утвердительно. Иеромонах задержал меня, широко благословил и положил свою руку мне на голову. Я почувствовал ласковую, добрую теплоту. Я возвращался домой, полный

Здесь лучезарно, там сизо темно. В лунном сиянии, словно живое, ходит и дышит, и блещет оно. На бесконечном, на вольном просторе блеск и движение, грохот и гром. Тусклым сиянием облитое море. Как хорошо ты в безлюдье ночном. Фёдор Тютчев.

0: слушаете радио «Вера». Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: Монах Паисий стоял на пристани и ждал катер на Афон. К нему подошла девушка. «Помолитесь за меня», — попросила она. «Я хочу принять постриг. Из дома я ушла без вещей, без денег. Попросите у Господа, чтобы я благополучно добралась до монастыря». Отец Паисий очень хотел поддержать девушку на ее новом непростом пути. Он отдал ей почти все деньги, которые у него были, оставив себе ровно столько, чтобы хватило доплыть до первой остановки на Афоне. «А там, Бог даст, доберусь», — подумал он. Был у монаха и новый только что купленный будильник, который очень нужен, чтобы вовремя приходить на службы. Отец Паисий отдал его. «В монастыре пригодится», — сказал монах девушке. На первой Афонской пристани отец Паисий встретил знакомого, который помог ему добраться до монастыря. Тем же вечером к отцу Паисию подошел один из братьев и сказал: «Отец, мне тут будильник подарили. У меня один уже есть. Тебе случайно не нужен? Разве Бог бросит свое создание на произвол судьбы?» Любил повторять отец Паисий. «Нет, он заботится о нас и о том, что нам необходимо». Эта уверенность в постоянной близости Бога передавалась тем, кто приходил и слушал мудрые слова Паисия Святогорца, почитаемого во всем мире афонского старца.
0: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает диакон Иоанн Мыздриков.
1: Как мало мы знаем себя, как мало заглядываем в глубины сердца своего. Если бы мы посмотрели вглубь себя, то стали бы сами себе противны. Хочу поделиться с вами поучениями преподобного Никодима Святогорца о том, как пагубно для души переоценивать себя. Со времени преступления прародителя нашего мы, несмотря на расслабление своих духовно-нравственных сил, обыкновенно думаем о себе очень высоко, хотя каждодневный опыт очень впечатлительно удостоверяет нас в лживости такого о себе мнения. Эта духовная немощь наша, весьма трудно, притом замечаемая и сознаваемая, паче всего в нас противна Богу, как первое исчадие нашей самости и самолюбия, и источник, корень и причина всех страстей и всех наших падений и непотребств. Она затворяет ту дверь в уме или духе, через которую одно обыкновенно входит в нас благодать Божия, не давая благодати сей войти внутрь и возобитать в человеке.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний историка и писателя Натальи Шаховской-Шик. 1911 год. Мы ехали на пароходе из Ярославля в Нижний. Выпускной класс Ярославской женской гимназии. Было нас человек 15 в форменных коричневых платьях с черными фартуками. С нами ехала наша молоденькая добрая классная дама и двое-трое самых любимых учителей. В тихий предвечерний час сгрудились все на носу парохода, смотрели, как резал он ласковую гладь широкой Волги, пели в полголоса русские песни. Потом молодой учитель математики предсказал каждой из нас судьбу. Когда очередь дошла до меня, он сказал: «Шаховская будет профессором истории в Московском университете». В то время такая будущность для женщины казалась необычайной. Но я подумала: «Только-то? Чего же я хотела? Я еще не знала сама. Я хотела великого подвига и великой жертвы. Я мечтала о новых путях, которые еще никому не ведомы. Я искала новую истину, которая еще не открыта». В нашем поколении очень живо было сознание жестокости, несправедливости тогдашнего социального строя. Но еще более остро было искание цели и смысла жизни. Вера была у нас подорвана, авторитетов для нас не было, а сердце вмещало все человечество. Понял меня мой отец. Он тогда написал мне обо мне: «Мир перевернуть надо непременно. Без этого не жить. А как к тому приступить, пока неведомо. И живет пока Фома неверная, искалка неугомонная». Да, так это и было на самом деле.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: В цехах Томского кирпичного завода стояла непривычная тишина. Печи по-прежнему гудели, и гремел железный конвейер. Но не было слышно обычных громких пересудов, брани, резкого хохота над брошенной кем-то неприличной шуткой. Всего того, чем рабочие привыкли подкреплять свой нелегкий труд. Они работали в каком-то благоговейном молчании, а некоторые, на миг оторвавшись от станка или формы, крестились и, едва заметно шевеля губами, читали молитву. Нет, сегодня они не могли позволить себе праздную болтовню, ведь партия кирпичей, над которой они трудились, предназначалась для постройки храма. Об этом им вчера сказал сам хозяин, Иван Максимович Некрасов. Собрал рабочих во дворе и не приказал, попросил: «Братцы, поработайте для Бога. Пожертвуем завтрашнюю партию на строительство Петропавловской церкви. Всем заплачу вдвое, только надо постараться. 10 000 кирпичей сделать. Что скажете, осилим?» «Осилим», – загудели рабочие. До глубокой ночи горел свет в окнах Некрасовского завода. Без перерывов, но с радостью трудились рабочие. А утром подводы с новенькими, еще не успевшими остыть кирпичами, отправились на церковную стройку. Купец Иван Некрасов всегда жил по принципу «разбогател, поделись с тем, кто беден». Даже в те времена, когда его доходы были еще совсем небольшими, он находил возможность помогать людям. Устраивал обеды для нищих и странников, на большие церковные праздники раздавал щедрую милостыню. Став одним из самых обеспеченных людей города, Иван Максимович многократно умножил и свои пожертвования. В 90-х годах XIX века Некрасов передал в дар Томску большое трехэтажное кирпичное здание вместе с прилегавшим к нему земельным участком. Несколькими годами раньше знакомый купец Ивана Максимовича просил продать ему этот дом под винную лавку и ресторан и сулил 45 тысяч. Некрасов ему отказал. Он хотел, чтобы здание приносило людям пользу, а не вред. Передав дом и землю в собственность города, Иван Максимович взял с властей слово, что здесь разместится городская больница. Так и произошло. В 1902 году больница была освящена и торжественно открыта. Но очень скоро стало понятно, что даже такого большого помещения не хватает, чтобы принять всех желающих. Ведь благодаря финансовой поддержке Некрасова здесь могли бесплатно лечиться бедняки и нищие. Тогда Иван Максимович выделил 15 тысяч рублей и строительные материалы на постройку дополнительного больничного корпуса. Помогал он и строительству городских храмов. Не только упомянутая Петропавловская церковь получила от него крупную партию кирпичей, но и Троицкий собор, а также Сретенский храм. Иван Максимович помогал деятельности Томского общества Красного Креста. В русско-японскую войну финансировал нужды армии, издавал на собственные деньги краеведческую литературу и возглавлял в Томске пожарное общество. В 1906 году Некрасова избрали на пост городского головы, который он занимал в течение 8 лет. Иван Максимович был очень необычным градоначальником. Городскую казну он предпочитал экономить, поэтому психиатрическая клиника, акушерская школа, родильное отделение и высшие женские курсы были открыты в Томске с активным привлечением средств из личных капиталов Некрасова. Прошло немало лет, а любители старины до сих пор находят в городских зданиях начала прошлого века кирпичи с клеймом завода Ивана Максимовича Некрасова. Словно поклон современным жителям Томска от человека, так много сделавшего для блага любимого города.
0: Имена, имена милосердия.

хвалю Тебя, Создатель мой. Смири во мне страсти и волнения. Избавь меня от искушения. Исполни к радости святой. От грешных чувств, от гордых дум оборони меня, Спаситель. И озари мне, Искупитель, небесным светом бедный ум. Юлия Жадовская.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Православное богослужение складывалось веками и имеет к настоящему времени довольно сложную структуру. Песнопения, звучащие в православных храмах, делятся на несколько типов. Один из них называется стихира. Данный вид песнопений назван так из-за особенности своего исполнения на богослужении. Пение любой стихиры всегда предваряет стих из текста Библии. Отсюда и название «стихира». Стихиры бывают разные. В одних говорится о смысле церковного праздника, в других прославляются святые, память которых совершается в этот день. В начале каждого вечернего богослужения поются стихиры на «Господи воззвах». Об особенностях этого вида песнопений рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Стихиры на «Господи воззвах» как элемент богослужения состоят из двух частей. Первая часть – четыре особых псалма. Номера, под которыми они значатся в Библии – 140-й, 141-й, 129-й и 116-й. Если служба праздничная, то хор поет стихи из всех четырех псалмов. А вот если служба простая, то обычно поются только первые два стиха 140-го псалма, в честь которых, в общем-то, и названы стихиры. «Господи, воззвах к Тебе, услыши мя, Господи». Переводятся они на русский язык так: «Господи, я воззвал к Тебе, услыши меня, Господи». Псалмы 140-й, 141-й, 129-й и 116-й были написаны пророком Давидом во время его скитаний. Давид был гоним жестоким царем Саулом, видевшим в пророке не избранника Божия, а политического конкурента. Четыре упомянутых псалма представляют собой молитву находящегося в смертельной опасности человека, который просит Господа уберечь его от опасностей и лютой кончины. А еще в этих псалмах содержится молитва, чтобы опасная ситуация, в которой находится человек, не привела его к совершению греховного поступка.
1: Вторая часть «Господи воззвах» – собственно стихиры. Их количество может быть разным, но обязательно четным. Количество стихир зависит от того, праздничная служба или нет, в какой день недели она совершается. Самое большое число стихир на «Господи воззвах» – 10 – полагается только на богослужение в субботу вечером. Во время пения «Господи воззвах» диакон или священник, если служит без диакона, обязательно совершает полное каждение храма. Оно является обязательным, потому что служит иллюстрацией для слов псалма 140-го. «Да исправится молитва моя, яко кадила пред тобою». Давайте послушаем исполнение стихир на «Господи воззвах» хором Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Московской Духовной Академии.

0: богослужебные песнопения православного храма. Вы слушаете радио «Вера». Вера. Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами, рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Льву Калекину всего 4 года, но мальчику уже пришлось преодолеть немало испытаний. 960 граммов. Столько весил Лёва, когда появился на свет раньше срока. Первые 3 месяца малыш провел в реанимации. Врачи не давали точного прогноза, выживет ли ребенок с такой массой тела. Но Лёва остался жив. Вот только преждевременные роды сказались на здоровье ребенка. У Льва детский церебральный паралич и серьезные трудности с движениями. Мышцы мальчика напряжены, словно тугие канаты, поэтому ноги плохо его слушаются. За 4 года при поддержке родителей и специалистов Лёва прошел несколько реабилитаций и достиг значительных успехов. Сегодня он самостоятельно сидит, встает, передвигается на четвереньках. Мальчик мечтает заниматься спортом и быть похожим на папу. Он у Лёвы спасатель. Помочь ребенку снять чрезмерное мышечное напряжение и подарить возможность встать на ноги может специальная операция. Во время нее врачи будут работать с оболочками мышц, которые отвечают за передачу двигательного импульса. Это ювелирная хирургическая работа, делают которую всего несколько специалистов в мире. В одной из клиник в Грузии такую операцию готовы провести и Леве. Но так как денег на дорогостоящее лечение у семьи нет, ее поддерживает фонд «География добра». Он помогает собрать средства для Левы, который очень ждет возможности ходить самостоятельно. Поддержать Льва можно на сайте фонда географиядобра.рф. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Тают снега в горах, когда растопит их солнце, и бегут потоки водные, чтобы омыть землю. Какое солнце растопит снега в горах ваших душ, сыны человеческие, чтобы омыть их? Лютым морозом грехов скованы души ваши. Как на снег прошлогодний ложится новый, так на ваших душах неподвижно лежит снег ваш прошлогодний, ложа для грехов ваших будущих. Не имели бы греховности, и греха бы не имели. Не имели бы воли греховной, были бы без греха. Не оставался бы лежать снег в горах, если бы земля тепло хранила. Если бы земля тепло хранила и развеяла туман холодный, солнце укрывающий, снег не остался бы лежать ни в горах, ни в низинах. Хладная земля и хладный туман отделяют вас от солнца вашего, и ложится снег на снег, лед на лед. Кто грехи вам отпустит? Окаменелость ледяную кто растопит? Тщетно сами себе грехи прощаете, оправданием грехов своих снег в лед превращаете, постель гладкую для снега нового, свет божества трисолнечного. Он один может грехи ваши отпустить, так же, как лишь солнце может растопить снег в горах и взрастить цветы на черной земле. Встань и ходи, прощаются тебе грехи твои. Человече, знаешь ли того, кто имеет власть приветствовать тебя сими словами сладчайшими? Клянусь тебе, не найти и не встретить его на земле, даже если землю вдоль и поперек исходишь, ибо он не от земли, и не земля питает его. Далек человек этот небесный, спаситель души твоей, от оправдывающих грехи свои, зато близок, очень близок тем, кто, возненавидев грехи свои, вопиет к небу, чтобы грехи истребило. Ум его яснее, а слово теплее солнца. И топит он снег в душе человеческой, и взращивает цветы на ней. Все осевшие слои льда и снега может растопить он, и всю землю омыть. Призови его из глубин души своей, и приидет. Когда воскликнет он: «Прощаются тебе грехи твои», тогда душа твоя, ныне под бременем греха неподвижная, сделается легкой и быстрой, и пройдет расслабленность тела твоего. Грехи души есть раны души. Разве может душа израненная иметь тело здоровое? Говорит безумный: «Посмотри на соседа моего, в грехах коснеющего,